была смертная казнь. Таким образом, появился первый императорский указ, специально направленный против христиан. По-видимому, этот указ был довольно благосклонен христианству, потому что специальные розыски и анонимные доносы на них еще запрещались, но в сущности он был жесток. По смыслу его, христианство само по себе, независимо от качества его последователей, должно быть наказуемо как религия недозволенная. Он таким образом давал формальное право на преследование христиан. После этого указа даже из личной вражды или мести можно было всем желающим представлять христиан в суд, и если обвинение в принадлежности к христианству будет доказано, законное возмездие за это не замедлит. Новые указы против христиан вышли спустя 50 лет после Траяна, в царствование Марка Аврелия. Как человек он и сам по себе и по своим убеждениям был олицетворением доброты и гуманности. Однажды он воскликнул: «Ничего на свете я так не желаю, как оживление многих мертвых, а не присуждение к смерти живых». И однако этот гуманный и любвеобильный государь был самым жестоким гонителем христиан. И как человек, глубоко верующий в языческих богов, и как философ-стоик, убеждения которого диаметрально расходились со многими пунктами христианского вероучения, и как государь, близко принимавший к сердцу интересы государства, Марк Аврелий должен был гнать христиан, отрицавших язычество. По его указам правительство приказывало не только хватать христиан, заявивших себя таковыми, но и отыскивать их, если они скрывались. Доносы не только дозволялись, но и поощрялись, и доносчики получали себе вознаграждение из конфискованного имущества обвиненных. Чтобы заставить христиан отречься от христианства, были введены жесточайшие пытки. Даже отрекшихся от христианства заключали в темницы и подвергали мучениям. В половине III века противохристианский указ был издан императором Декием. Он старался оживить политику Траяна, в честь последнего он принял имя Траяна, потому и гонение на христиан входило в его политическую программу. В планы Декия Траяна входило обратить христиан в язычество или совсем уничтожить их. Поэтому на основании его указа христиан отыскивали повсюду и заставляли отрекаться от христианства, причем не довольствовались словесным отречением, а требовали в подтверждении его фактически выразить свое уважение языческой религии через принесение жертвы. Уничтожение церкви входило в политическую программу каждого государя, который заботился о благе империи и надеялся восстановить прежнее величие Рима.

Трудно представить себе, что должны были перенести христиане в эти тяжелые времена гонений. Мучители были неистощимы в изобретении пыток и мук, чтобы заставить христиан отречься от своих убеждений. По словам Евсевия, мученики рассекаемы были бичами до самых глубоких жил и артерий, так что открывались взору даже внутренности. Под них подстилали мокрые раковины и острые осколки, им растягивали ноги на деревянных колодках, их сажали на горячее железо или прикладывали его к самым нежным частям организма, сажали в убийственные темницы, морили голодом, жгли на кострах, отдавали на съедение диким зверям и так далее. Иногда даже сами мучители утомлялись мучить и посредством смертной казни полагали конец мучениям. Христиане сделались почти неизбежную принадлежностью цирков, где на них выпускали множество диких зверей, и народ приходил в восторг, видя, как голодные звери терзают беззащитных. Ни возраст, ни пол, ни звание, ни состояние не спасали от мук. Одного имени христианина было достаточно для того, чтобы к человеку, называвшемуся христианином, применялись всевозможные жестокости. Терпение мучеников и твердое исповедание христианства были единственными ответами на все ухищрения гонителей и мучителей. Выставить против своих врагов материальную силу христианство не могло. В первое время христиан было очень мало, и, следовательно, материальная борьба с могучим Римом им была немыслима. Но и тогда, когда количество христиан безмерно возросло, когда можно было помериться силами, христиане гнушались этим средством борьбы, как несоответствующим их убеждениям. Но можно было обратить к язычникам орудие моральное. Слово «убеждение», высказанное в книге во всеуслышание язычникам и особенно обращенное к императорам, которые в силу присущей им громадной власти могли быть как самыми опасными врагами христианства, так и покровителями его, если бы убедились в его правоте. Возможность вести такого рода борьбу с язычеством явилась только во II веке, когда в состав христианского общества стали вступать люди образованные и ученые. В особенности защитниками гонимого христианства являлись языческие философы и юристы, обращенные в христианство. Они обладали знанием литературы и законов, красноречием и диалектикой, свойствами, необходимыми для борьбы с врагами-язычниками. Зрелище страданий и оскорблений христиан, желание помочь беззащитным заставляло их отвлекаться от себелюбивых расчетов. Результатом такой благородной настроенности было появление целого ряда апологий, защитительных речей, в которых авторы, их апологеты, обращались или к императору и властям с просьбой войти в бедственное положение гонимых христиан, или же старались уяснить всему языческому миру беспричинность его вражды к христианам, учение и жизнь которых не только не оправдывают возводимых на них обвинений, но несравненно превосходят учение и жизнь самих язычников. Доброе настроение отдельных личностей перешло затем в благочестивый обычай. Так что до III века не было ни одного церковного писателя, который не писал бы апологий. А с III века писать апологии заставляли иногда новообращенных в доказательство искренности их обращения. Таким образом, гонения на христиан и христианство со стороны язычников были причиной появления обширной апологетической литературы, особенно богат апологиями II век. Так что его можно назвать веком апологетов. В это время писали свои апологии Квадрат, Аристид, Иустин Философ, Татиан, Клавдий Аполлинарий, Афиногор, Феофил, Мелитон Сардийский и Ермий. В III веке апологетами были Тертуллиан, Минуций и Феликс.

Так как христианство отовсюду встречало вражду, подвергаясь нападкам, инсинуациям, гонениям, то прямой задачей апологетов было доказать неосновательность этой вражды и всех вытекающих от нее последствий. Для этого нужно было разъяснить всем врагам христианства, что оно, как религия божественная, единственно истинная и спасительная, и с вероучительной, и с нравоучительной стороны стоит неизмеримо выше всех других религий, что, согласно его предписаниям, христиане ведут благочестивую, высоконравственную жизнь, чуждую пороков, преступлений и всех тех нареканий, какими клеймят их враги, и что поэтому христиане имеют, если не преимущественное, то, по крайней мере, равное с другими право на свободное от всяких стеснений существование и исповедание своей религии. Так, например, иудеям, фанатично привязанным к закону Моисея, верившим в его вековечное существование и значение и ненавидевшим христиан за отрицание его, нужно было объяснить, что этот закон имел временный и прообразовательный характер, подготовляя людей к принятию Мессии, но теперь, с пришествием на землю Спасителя, он потерял свое значение, так как на Иисусе Христе выполнились все указанные в законе прообразы, обетования и пророчества о Мессии. Теперь получил силу и значение новый закон, данный самим Христом. Языческой массе, возводившей на христиан всевозможные, чаще всего грязные обвинения, нужно было показать, что все эти обвинения, не подтверждаясь фактически, несмотря на частое появление христиан перед судом, в то же время противоречат общей нравственной настроенности христиан, вытекающей из предписаний их религии. Людям, критикующим религиозную сторону христианства, считающим его человеческим установлением, полным непонятного, странного, даже предусудительного, нужно было доказать его божественное происхождение и характер, а в кажущихся ценностях выяснить глубокий смысл и значение. Римскому правительству нужно было указать, что применение к христианству старых законов о недозволенных религиях противоречит римской практике широкой веротерпимости, а издание новых законов, специально направленных против христиан, не соответствует общему духу римского законодательства, так как на основании этих законов христиан привлекают к ответственности и карают за одно только исповедание христианства, безотносительно к их поведению. Наконец, помимо фактических доказательств, что добрая жизнь и возвышенное учение христиан дают им право на свободное исповедание своей религии, апологеты могли стать и на принципиальную точку зрения, указав, что религия есть дело совести, а потому по отношению к ней не должно быть принуждения. Выполнение такой сложной задачи во всем ее объеме и во всех подробностях для каждого из апологетов было крайне трудно. Поэтому большинство апологетов специализировались в каких-нибудь определенных вопросах и разрабатывали их детально, а другие вопросы или обходили молчанием, или же касались их только вскользь. Однако же задача, предлежавшая апологетике, была выполнена совокупностью трудов всех апологетов II и III веков, потому что в этой совокупности рассмотрены все требуемые задачи и вопросы, и превосходство христианства перед другими религиями представлено полно и доказательно.

Появление многочисленных апологий, авторы которых смело защищали христианство и даже нападали на само язычество, показывало этому последнему, что христианство, да то ли малозаметное и пассивно переносившее всякие притеснения, теперь стало уже сознавать себя как силу, уверенную в себе, до такой степени, что она может не только искать равноправности с язычеством, но и говорить о своем превосходстве над ним. Если даже предположить, что большинству язычников содержание апологии было неизвестно, то уже один факт их появления должен был произвести на язычников сильное впечатление. Действительно, он заставил их относиться к христианству иначе, чем прежде. Если до этого времени образованные язычники считали ниже своего достоинства входить в какие-либо отношения с чудовищным суеверием, как обзывали христианство Тацит, Плиний и Светоний, то уже со второй половины II века такое индифферентное, высокомерное отношение к нему сделалось невозможным. С ним нужно было считаться, как с крупной силой. Поэтому

платонические и неоплатонические философы, как Цельс, Филострат, Ямвлих и Ирокл, пошли еще дальше. С целью наиболее успешной борьбы с христианством они сочли нужным познакомиться с ним как можно ближе, прочитывали для этого священные христианские книги, изучали догматы. Изучивший христианство по его первоисточникам, Цельс написал сочинение «Истинное слово», самый солидный из всех противохристианских трудов. Еще более поступились ученые-язычники своим самолюбием, когда в целях оградить язычество от справедливых нареканий на его христиан и приравнять его к христианству, они произвели в язычестве реформацию, известную под именем неоплатонизма. В форме учения о едином начале всего сущего, об уме, сознающей силе единого, о душе мира, творящей силе ума, в него вошли многие пункты христианской доктрины. О высочайшем Боге, от которого рождается Сын и исходит Дух Святой, об ангелах, о душе и теле человека и так далее. Кроме того, неоплатонист Филострат написал биографию Аполлония Тианского с уподоблением его Иисусу Христу. А Порфирий и Ямвлих с той же тенденцией составили биографию Пифагора. Это были, таким образом, первые признаки торжества христианства над язычеством, подготовленные появлением апологетики, поставивший христианство в новые условия сравнительно с прежними. Язычникам, знакомым с апологиями, эти последние давали возможность узнать христианство не в том искаженном виде, каким его рисовала молва, а в его настоящем свете, как содержащее богооткровенное учение и отличающееся высоконравственную жизнью своих последователей. Конечно, быстрого и решительного переворота во мнении языческого общества апологии не произвели, потому что общественное мнение, сложившееся веками, не сразу уступает новым идеям. Оно долго борется с ними. Но в то же время, если эти идеи истинны, они мало-помалу побеждают предубеждения и делаются достоянием общества. В конце III века обвинения христиан в безнравственности уже прекратились. В тяжелые времена и при тяжелых для христианства условиях смелость и самоотверженность защитников христианства служили средством ободрения для людей, видевших себя отовсюду окруженными врагами. При виде апологетов гонимые и ненавидимые христиане могли убеждаться, что они не оставлены в несчастье, что у них есть смелые заступники, готовые с опасностью для жизни отстаивать их права. Убеждение в этом вливало мужество в слабые сердца, склонные к малодушеству и отчаянию. Тем более оно закаляло людей твердых волей и делало их более спокойными в перенесении несчастий, делало христиан членами церкви воинствующей. Древняя апологетика не потеряла своего значения и до настоящего времени. Для нас она, во-первых, представляет исторический интерес, как памятник, изображающий внешнее и внутреннее состояние современных ей христианства и язычества, этих двух мировых религий, из которых одна выражала вековое уклонение от истины почти всего человечества, а другая — воспоминала людям и восполняла эту истину при помощи учения, сообщенного Единородным Сыном Божиим. Апологетика рисует, как между ними происходила колоссальная борьба за мировое значение, и в постепенных фазах ее развития показывает, как язычество напрягало последние усилия и пускало в ход все доступные ему средства, а христианство — все более и более выражала надежду на близкое торжество. Те мнения, которые высказывались язычниками против христианства, нередко высказываются и современными противниками его. Таким образом, современный апологет может заимствовать у своих древних

собратьев не только выработанные ими приемы и методы для борьбы с неверием и отрицанием, но и самые возражения против него, приспособляя, конечно, их к современному состоянию знания вообще и богословской науки в частности.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Вы слушали духовный концерт на текст 26-го псалма «Господь просвещение мое» композитора Александра Никольского в исполнении братского хора Свято-Успенской Святогорской лавры.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы с вами продолжаем говорить о молитве. Сегодня четвертая передача из этого цикла. Мы с вами говорим о том, что способствует молитве. И говорим о том, что если человек хочет достичь успеха в молитве, он обязательно должен вести добродетельную жизнь. Его доброделание ориентировано не на поиск выгоды и пользы для себя, а на любовь, на служение ближнему. Если согласно иудейским представлениям ближний – это твой соплеменник, то в христианстве ближний – вообще любой человек, который волею обстоятельств оказался рядом. Невозможно любить Бога и желать зла ближнему. Об этом писал еще апостол Иоанн Богослов. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 20 стих. Поэтому, когда мы читаем о каких-нибудь тиранах, уничтожавших и мучивших людей, молившихся Богу, например, Иоанн Грозный, в их случае говорить о нормальной религиозности не приходится. Их вера была извращением веры, надругательством над верой. Святые отцы учили, что самоотверженное, сопряженное с терпением и любовью служение ближнему превыше всех других добродетелей. Иоанн Лествичник говорил: «Любовь больше, чем молитва. Молитва – добродетель среди прочих, в то время как любовь объемлет собою все другие добродетели». А другой святой, сравнивая доброделание с другими подвижническими трудами, отмечал: «Даже если брат, постящийся 6 дней подряд, подвесит себя за ноздри, он все равно не сравнится с тем, который заботится о больных». И заметьте, это сказано касательно монахов, убежавших от людей, добровольно изолировавших людей от своего злого общества. Кстати, именно такими мыслями руководствуется монах, уходящий из мира, как об этом пишут отцы. Монах бежит от людей не потому, что люди плохие, а потому, что себя считает плохим. Так вот, даже в монашеской литературе мы встречаем указание на то, что добродетель любви является высшей добродетелью, и нет человеку от его постов и молитв никакой пользы, если он не служит людям. Что же говорить, если так говорят монахи о своем предназначении, что же говорить о нас, людях мирских, которые изначально избрали для себя жизнь в миру, в обществе, среди людей? Это наш сознательный выбор – жить в этом обществе, в этом мире. Безусловно, служение ближним – должно стать для нас основанием жизни. Мы не имеем возможности посвящать все свое время молитве как таковой, но это не значит, что мы просто избираем для себя более легкий жизненный путь. Пускай монахи трудятся, а мы уделим Богу минимум времени, пару часов в воскресенье до 15 минут на молитву утром и вечером, а остальное проживем в свое удовольствие. Разве многие верующие не так думают? То есть какую-то маленькую незаметную часть Богу отделяют свое времени в неделю, гораздо меньше времени уделяют Богу, нежели мы тратим хотя бы на еду или на развлечения, а сами остальное время проживаем в свое удовольствие. Нет, это неправильная, не христианская позиция. Избирая для себя жизнь в миру, христианин просто выбирает более подходящий его дарованием и желанием путь к Богу. Этот путь просто, путь мирского человека, предполагает, что основной упор мы делаем не на молитву, которой монах может посвятить весь день, а мы такой возможности не имеем, а на служение Богу практическими делами, на активное служение ближним нашим. Вот как может послужить Богу человек, живущий в миру. И тут же нас поджидают те же искушения и опасности, которые угрожают и монаху в его подвиге. Усталость и уныние, отчаяние. Отчаяние от того, что не всегда есть ответная любовь от людей, которым мы оказываем любовь. А также гордость, тщеславие и многое-многое другое. Со всеми этими мыслями, чувствами, состояниями надо бороться долго и упорно. Кстати сказать, оружием тут может быть и, хоть многие могут удивиться, и юмор по отношению к грехам и к себе. И также терпение. Почему юмор? Да потому что сатана драматизирует жизненную ситуацию. Все так сложно, все так невыносимо горько, тяжело, говорит нам сатана. А мы должны, с иронией относясь к собственным усилиям, говорить: нет, все не грустно, все не печально, все не так плохо, и трудиться, и трудиться. Никогда вы не замечали, когда приходят в храм люди верующие, неверующие, какие у них лица? Нет, в воскресенье такой опыт ставить бессмысленно, потому что в воскресенье, в общем-то, все верующие церковные люди приходят в храм. А вы обратите внимание на людей, которые приходят в храм, скажем, в те дни, когда приходят и верующие, и неверующие. Например, чтобы набрать святой воды в день крещения. В очереди стоят и верующие, и абсолютно нецерковные люди, которые к воде, ну, так немножко магически относятся. Или, например, в дни, когда люди собираются освятить Пасхи, куличи свои, Великую Субботу. Тоже вы увидите, что есть люди, лица которых улыбаются и светятся, а есть лица злые и напряженные. Я постоянно подмечаю эту деталь. Сатана драматизирует нашу жизнь. Он говорит, что все безвыходно, все плохо. Христианин понимает, что нет, все не безвыходно, все неплохо. Да, может быть грустно тут, там. Может быть здесь какие-то неудачи человека подстерегают, какие-то падения. Но, в общем-то, нужно вставать и идти дальше к Богу, который любит тебя. И что все закончится в результате хорошо, победой Бога над злом. Часто люди спрашивают: батюшка, как бороться с тщеславием? Вот я помогу кому-нибудь, и тут же думаю, вот какой я хороший. И у меня опускаются руки. Лучше уж вообще ничего не делать, чтобы не гордиться. Нет, отвечаю я, делать надо. И прежде всего надо научиться относиться к таким вот греховным, тщеславным мыслям с юмором, стараться не обращать на них внимания. Когда такие мысли приходят, пусть скажем себе: смешно, чему я тщеславлюсь и о чем горжусь? Ведь сделать это, какой-то добрый поступок, доброе дело, я был обязан, как христианин, а я ведь себя называю христианином, как христианин, не сделать этого я просто не мог. Так что тут нет никакой моей заслуги. Да и что я сделал, Господи? Разве я сделал что-то похожее на то, что делали великие подвижники, вся жизнь которых была служением людям? Как говорил отец Паисий, я уже многократно его цитировал, я его очень люблю, он говорил: если, говорит, сравнивать меня с худшими людьми, с какими-нибудь там бомжами или с грязными хиппи, которые побираются на улицах там, конечно, говорит, я, в общем-то, что-то из себя представляю. А если сравнить себя с великими светочами веры и доброделания, то я понимаю, что я ничего из себя не представляю, я ничто. И, кстати сказать, вот это вот отношение с юмором, оно приносит пользу. Если человек так начинает относиться к своему доброделанию с иронией, с юмором, то оно проходит, это состояние. Если же мы опустим руки, то дьявол, конечно, добьется своего. Мы перестанем делать добрые дела. Можно научиться молитве, говорим мы, лишь возлюбив добродетели и упражняясь в них. Целомудрие, порядочность, честность – это все понятно. Но есть еще одна в Евангелии заповедь, которую Христос не просто рекомендует, а настойчиво рекомендует нам и требует, чтобы мы ее исполнили в своей жизни. Что это такое за заповедь? Это заповедь о любви, нет, не к ближним, ближних и так естественно любить, а заповедь о любви к врагам. Вот что по-настоящему трудно. Сказать «люби ближнего и делай все с искренним расположением сердца» легко. Это ближний наш. Но как заставить себя любить того, кто вызывает неприязнь? Конечно, одно дело помогать, и совсем другое – любить. Помогать можно и чувствуя неприязнь или раздражение. Но от нас ведь Спаситель требует другого. Не делать вид, не играть в любовь, а по-настоящему любить врага, любить неприязненного человека. Как? Как это сделать? И этого, говорит нам Церковь, возможно добиться с Божьей помощью. И дело это, опять же, как и многое другое, требует великих усилий и терпения. Это только так говорят, что невозможно заставить себя полюбить. Невозможно без труда, а с трудом, с усилием все возможно. Если мы готовы трудиться в этом направлении, то рано или поздно нас ждет успех. Для этого надо постоянно, волевым усилием вызывать расположение к тому, кто вызывает неприязнь, и делать ему много добра. Правило очень простое, но требует многих усилий и прилежания. А Бог, видя наши старания, не оставит нас без помощи. Святой Макарий Великий учит: «Надлежит понуждать себя, даже против воли сердца, к любви, если кто не имеет любви, к кротости, если кто не имеет кротости, принуждать себя к тому, чтобы быть милосердным, чтобы терпеть пренебрежение, когда нами пренебрегают, не приходить в негодование, когда нас унижают. Надлежит принуждать себя к молитве, если кто не имеет молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвизается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему истинную любовь, истинную кротость, истинную доброту и истинную духовную молитву». Посмотрите, какие вот эти заключительные замечательные слова. «Бог, — говорит преподобный Макарий, — видя, что человек так много подвизается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему все, чего человек ищет, и истинную любовь, и кротость, и доброту, и духовную молитву. Христианин, живущий в миру, не может и не должен молиться целыми днями. Ему не надо бороться со сном во время ночных бдений, как делают монахи. Он не изможден постом. Для христианина, живущего в миру, основной вид молитвы – любовь к ближнему. Апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь». Доброделание, в первую очередь, как любовь к окружающим людям, должно стать фоном всей нашей жизни. Тогда мы исполним заповедь апостола или хотя бы приблизимся к ее исполнению. А теперь, дорогие братья и сестры, когда мы уже определили основные правила духовной жизни, следует отдельно остановиться на тех качествах и состояниях нашей души, которые могут стать преградой между нами и Богом, даже при наличии большого упорства в молитвенном деле. Святой Иоанн Лествичник молитвенный путь изображал в виде лестницы из 4 ступеней, проходя которой поочередно христианин достигает молитвенного единения с Господом. Первой ступенью на его лестнице к Богу является борьба человека со страстями. Потому, говорит преподобный Иоанн Лествичник, что пока в сердце обитает грех, там нет места Богу. Конечно, избавиться от страстей иногда кажется совершенно непосильной задачей. Она и в действительности непосильна без помощи Божией. Но Господь всегда готов прийти в наше сердце и очистить его, если видит усилия самого человека в этом направлении. Обратимся к Богу словами молитвы подвижника 19 столетия Парфения Киевского. «Если ты хочешь, Господи, можешь очистить и осветить меня. Се, предаю себя твоей благости, прося истребить из меня все противное тебе и присоединить к сонму избранных твоих». Наш современник, афонский старец Ефрем Святогорец, говорил: «Для успеха в борьбе с дьяволом, подталкивающим нас к греху, необходимо, чтобы фронт этой битвы проходил в районе прилога». Напомню вам, что по святоотеческому учению человек не сразу соглашается на грех. Грех поэтапно проникает в душу и завладевает ею. Прилог – это состояние, когда мысль о грехе только возникла в сознании человека, но он еще не остановился вниманием на ней, еще не испытал расположение к ней, не возлюбил эту греховную мысль. Если грех отсечен на этом этапе, то человек не несет никакой ответственности за этот грех, потому что греховные мысли появляются в нашем сознании независимо от нашего произволения. И если они не вызывают сочувствия в нашей душе, симпатии к греху, то так и остаются чем-то внешним нашей душе и не наносят ей вреда. Поэтому, чтобы не согрешить, как только появилась в сознании неправедная мысль, следует сразу же отвергать ее. Особенно трудно искоренимыми и скрытыми страстями являются гордость и тщеславие. Поэтому на них особенно часто останавливали свое внимание святые, когда говорили об условиях, при отсутствии которых молитва не может стать подлинным общением с Господом. Современный подвижник Паисий Святогорец в характерной для него образной и несколько шокирующей манере говорит, что гордый помысел оскверняет наши добродетели и препятствует благодати Божией, подобно птичьему помету, когда тот попадает в яичницу. Яичница годится тогда только на то, чтобы ее выбросили. Вот так же и дурной помысл, который находит место в нашей богоподобной, блистательной, светлой душе, он оскверняет нашу душу и делает ее непригодной к чему-то доброму. Молитва, утверждают святые, сама по себе не может принести вреда и завести в состояние бесовской прелести. Что нас может бросить в лапы дьявола? Превозношение, гордость в той же самой молитве. Итак, превозношение и гордость – вот эти главные противники всему доброму, что входит в человека, эти самые противники, не допускающие благодати Божией до нашего сердца. Естественно, обязательной добродетелью христианина все святые называют смирение. Без истинного смирения невозможно достичь в духовной жизни ровным счетом ничего. Но что такое смирение? Вот мы часто слышим «смирение». Что это такое? Смирение порой понимается людьми превратно, неверно. Смирение – это не какой-то особый стиль елейного поведения. Это даже не самоуничижение, а нечто совершенно иное. Это качество иногда необходимо приобретать всю жизнь. Старец Паисий Святогорец пишет: «Блаженны те, кто в своем смирении уподобились смиренной земле. Земля, как добрая мать, питает людей и добрых, и злых. Все ее попирают, но она в ответ дает нам все необходимое для жизни. Она принимает все, что мы бросаем в нее. Мы можем вылить на нее помои, а она и их примет и переработает в полезные вещества». Вот так же точно. И смиренный человек – это человек, который без ропота и недовольства принимает все, что подает ему Господь. Окружающих людей, жизненные ситуации, все радостное и горестное. И из всего этого смиренный человек выносит для себя пользу. В молитве Господней мы просим, чтобы в нашей жизни совершалась не наша воля, но воля Отца Небесного. «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Но всегда ли мы хотим этого на самом деле? Или же иногда это для нас лишь красивые слова, не несущие реального смысла, за которые мы не готовы отвечать? Смиренный человек хорошо осознает свою малость, греховность, пустоту. Такой человек готов отказаться от своей воли, потому что осознает ее поврежденность. Гордый же человек больше доверяет своему «я». Оно занимает в его душе господствующее положение. А это значит, что Богу в этом человеке нет места. В этой греховной душе Богу нет места. Если же есть, то весьма скромное. Смирение же – это качество, которое делает нас открытыми для Бога, способными слушать не только себя, но и собеседника. Если мы, кстати сказать, будем учиться смирению в отношениях с близкими, с любыми людьми, если мы будем слушать других, принимать их слова, внимать этим словам, то есть будем смиренны, а не горделивы, не будем тут же свое мнение, свою мысль навязывать другим. Если мы будем учиться смирению в отношениях с окружающими нас людьми, то, поверьте, мы научимся и слушать, и научимся слышать и самого Бога. Насколько мы избавляемся от гордости, говорили святые отцы, настолько полноценной становится наша беседа с Творцом. Стяжать же истинное смирение, как и другие добродетели, можно только с помощью покаяния. Искреннее покаяние в грехах, желание перемениться, стать другим – первый помощник молитвы. В моменты подлинного раскаяния мы становимся самими собой, освобождаемся от всего внешнего, наносного. В такие моменты мы осознаем свое недостоинство и готовы услышать о себе иное мнение, нежели составили сами. В такие моменты душа изгоняет самость на задний план, главенствующее место в себе. Душа готова отдать Господу. Как в повседневной жизни нашей, если мы обидели кого-то и искренне раскаиваемся, то при встрече не станем выяснять, кто был прав, а кто виноват. Не будем пытаться определить меру своей вины. Если покаяние действительно подлинное, то мы просто предоставим первенство в общении собеседнику, откроем его свое сердце. Потому что искреннее покаяние, искреннее осознание своей вины, неправоты, греховности разворачивает нас из состояния обращенности на себя в состояние внимания как к ближнему, так и к Богу. Кроме того, в моменты покаяния, как и в моменты подлинного горя или радости, личность наша предстает цельной и собранной. В покаянии все наши мысли и чувства сконцентрированы на одном. Такая собранность и внимательность – как раз то, чего мы добиваемся от себя в молитве. Что необходимо, чтобы все наше существо внимало Господу, было открыто для беседы с Господом. Но так как истинное смирение и покаяние – дары Духа Святого, они подаются лишь тем, кто их ищет. Храни всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Вернемся к этой теме в следующей передаче.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушали концерт «Возведох очи мои в горы» на текст 120-го псалма композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Московской хоровой академии.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В июне 2026 года исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
4: Гилберт Кит Честертон. «Приключения отца Брауна». Летучие звезды. Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление, остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое рождается, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадывались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, замысел становился все более и более фантастичным, несмотря на традиционную добропорядочность обычая, породившего его. Коломбина была очаровательна в своей широкой, торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоуны-панталоны набелили себе лица мукой, добытой у повара, и накрасили щеки румянами, позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего, как и подобает истинному христианину, остаться неизвестным. Арлекин нарядился в костюм из серебряной бумаги, извлеченный из сигарных ящиков, и его едва удалось остановить, когда он покусился на старинную люстру, вздумав украситься хрустальными подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, однажды украшавшие ее маскарадный наряд королевы. Правду сказать, ее дядюшка до того разошелся, что с ним никакого сладу не было. Он вел себя, как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и даже измыслил какой-то способ шевелить ушами. Он чуть не прицепил ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера. Но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно. «Дядя Джеймс слишком уж развеселился», — сказала Руби к руку, с серьезным видом вешая ему на шею гирлянду сосисок. «С чего это он?» «Он Арлекин, а вы Коломбина», — ответил Круг. «Ну а я только клоун. Повторяю лежалые шутки». «Я бы предпочла, чтобы вы были Арлекином», — сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее. Отец Браун успел сорвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца и отлично знал все, что творилось за кулисами. Тем не менее, он присоединился к зрителям и уселся среди них торжественно и простодушно, словно ребенок, впервые попавший в театр. Зрителей было немного — родственники, кое-кто из соседей и слуги. Сэр Леопольд занял лучшее место, и его широкая спина почти совсем загородила сцену от маленького священника, сидевшего позади него. Но много ли потерял священник театральным критикам, так и не удалось установить. В пантомиме не было ни складу, ни ладу, но презирать ее не стоит. Все оживляло и пронизывало вдохновенная импровизация клоуна. В обычных условиях Круг был просто умен. В тот вечер он был гениален. Его обуяло безумие, которое мудрее мудрости и является нам в юные годы, когда мы увидим особенное выражение на одном, единственном для нас лице. Считалось, что он клоун. На самом же деле он был еще и автором, если тут вообще мог быть автор, суфлером, декоратором, рабочим сцены и в довершении всего оркестром. Во время коротких перерывов в этом безумном представлении он в своих клоунских доспехах кидался к роялю и барабанил отрывки из популярных песенок, неуместные, но очень меткие. И спектакль, и все события достигли апогея, когда двери на заднем плане вдруг распахнулись, и зрителям открылся сад, залитый лунным светом, на фоне которого четко темнел силуэт знаменитого гостя, великого Флориана. Клоун забарабанил хор полицейских из оперетты «Пираты из Пензаса». Но звуки рояля потонули в оглушительной овации. Великий комик удивительно точно и ничуть не переигрывая изображал полисмена. Арлекин подпрыгнул к нему и ударил его по каске. Пианист заиграл «Где ты шляпу раздобыл?», а он только озирался вокруг с потрясающим мастерством, играя изумление. Арлекин подпрыгнул и опять ударил его, а пианист сыграл несколько тактов из песенки, а потом еще разок. Затем Арлекин бросился ему в объятия и под грохот аплодисментов повалил его на пол. Тогда-то французский комик и показал свой знаменитый номер «Мертвец на полу», память о котором и по сей день живет в окрестностях Путни. Невозможно было поверить, что это живой человек. Здоровяк Арлекин раскачивал его, как мешок, из стороны в сторону, подбрасывал, как резиновую дубинку, а круг барабанил песенки, одна нелепее другой. Когда Арлекин с натугой оторвал от пола комика-констебля, шут за роялем заиграл «Я восстал ото сна, а снилась мне ты». Когда он взвалил его себе на спину, послышалось с котомкой за плечами, а когда, наконец, Арлекин опустил свою ношу на пол и раздался вполне убедительный грохот, пианист, обезумев от восторга, заиграл какой-то бойкий мотивчик на такие, как гласит предание, слова «Письмо я, милый, написал и бросил под

0: Когда вся эта суматоха дошла до апогея, отец Браун совсем перестал видеть сцену, ибо прямо перед ним почтенный магнат из Сити встал во весь рост и принялся ошалело шарить у себя по карманам. Потом он в волнении уселся, все еще роясь в карманах. Потом опять встал и вознамерился было перешагнуть через рампу, однако бросил свирепый взгляд на клоуна за роялем и, не говоря ни слова, пулей вылетел из зала. Священник только несколько минут следил за безумной, но не лишенной лихости пляской любителя Орликина над гениально бесчувственным телом его врага. Орликин хорошо, хотя и грубовато, танцевал теперь в распахнутых дверях. Потом стал отступать все дальше и дальше вглубь сада, наполненного тишиной и лунным светом. Его одеяние, наскоро склеенное из серебряной бумаги, резало глаза в огнях рампы, но становилось все более сказочней и серебристей, когда он удалялся, танцуя в лунном сиянии. Зрители повскакивали с мест и бросились на сцену. И тут отец Браун почувствовал, что кто-то тронул его за рукав и шепотом попросил пройти в кабинет полковника. Он последовал за слугой, волнуясь все сильнее, и тревогу его не разогнала комическая торжественность того, что он увидел в кабинете. Там сидел полковник Адамс, все еще наряженный в костюм-панталоне. Рог из китового уса покачивался у него на лбу, но в старых глазах была такая печаль, которая погасила бы любое веселье. Опершись о камин и тяжело дыша, стоял сэр Леопольд Фишер. Вид у него был перепуганный и важный.
1: «Произошла очень неприятная история, отец Браун», — сказал Адамс. «Дело в том, что бриллианты, которые мы все сегодня видели, исчезли у моего друга из заднего кармана. А так как вы...»
0: «А так как я», — продолжал отец Браун, простодушно улыбнувшись, — «сидел позади...» «Ничего подобного», — сказал полковник Адамс, в упор глядя на Фишера, из чего можно было заключить, что подобную мысль уже высказывали. «Я только прошу вас, как и всех мужчин, оказать мне помощь». «То есть вывернуть свои карманы», — закончил отец Браун, и на свет Божий появились 7 шиллингов 6 пенсов, обратный билет в Лондон, маленькое серебряное распятие, маленький требник и плитка шоколада. Полковник долго глядел на него, а затем сказал: «Признаться, содержимое вашей головы интересует меня гораздо больше, чем содержимое ваших карманов. Ведь моя дочь — ваша воспитанница. Так вот, в последнее время она...» Он не договорил. «В последнее время!» — выкрикнул почтенный Фишер. «Она открыла двери отцовского дома головорезу-социалисту. Этот молодчик открыто заявляет, что готов украсть все, что угодно у тех, кто богаче его. И вот, пожалуйста, я богатый человек, куда уж богаче. Если вас интересует содержимое моей головы, то я могу вас с ним ознакомить», — устало сказал отец Браун. «Чего оно стоит, вы будете судить потом. Вот что я нахожу в этом старейшем из моих карманов. Те, кто собираются красть бриллианты, не проповедуют социализма. Скорее уж, они его осуждают». Его собеседники быстро переглянулись, а священник продолжал: «Видите ли, этих людей мы, в общем-то, знаем. Такой социалист не украдет бриллианты, как не украдет он и египетскую пирамиду. Нам бы лучше заняться другим человеком, тем, кого мы не знаем. Этот актер, Флориан. Хотелось бы мне знать, где он сейчас». Панталоне вскочил и большими шагами вышел из комнаты. В антракте, то есть пока его не было, миллионер взирал на священника, а священник взирал на свой требник. Наконец Панталоне вернулся и отрывисто сказал: «Полисмен лежит на сцене. Занавес поднимали 6 раз, а он все еще лежит». Отец Браун выронил книгу и уставился в пространство, словно вдруг сошел с ума. Мало-помалу его серые глаза снова посветлели, и тогда он спросил, казалось бы, не к месту: «Простите, полковник, когда умерла ваша жена?»
2: «Жена?» — удивленно переспросил старый воин. 2 месяца назад. Ее брат Джеймс приехал через неделю после ее смерти».
0: Маленький священник прыгнул, как подстреленный кролик. «Живее!» — вскричал он с необычайной для себя горячностью. «Живее! Нужно пойти взглянуть на полисмена!» Они нырнули под занавес, чуть не сбив с ног Коломбину и клоуна, которые шептались о чем-то с весьма довольным видом. И отец Браун нагнулся над распростертым комиком-полисменом. «Хлороформ!» — сказал он, выпрямляясь. «И как я раньше не догадался!» Все молчали в недоумении. Потом полковник медленно произнес: «Пожалуйста, объясните толком, что все это значит?» Отец Браун вдруг громко расхохотался, затем остановился и проговорил, задыхаясь и с трудом подавляя приступы смеха. «Джентльмены, сейчас не до разговоров, мне нужно догнать преступника. Этот великий французский актер, который играл полисмена. Этот гениальный мертвец, с которым вальсировал Орликин, которого он баюкал на руках и швырял во все стороны. Просто он не договорил и пустился бежать». «Да кто же он?» – крикнул ему вдогонку Фишер. «Настоящий полисмен!» – ответил отец Браун и скрылся в темноте. В дальнем конце сада на фоне сапфирового неба и серебряной луны сверкали купы вечно зеленых деревьев, и даже в ту зимнюю ночь цвет их был мягок, как на юге. Веселая зелень колышущихся лавров, глубокая, отливающая пурпуром синева небес, огромный кристалл луны, а вверху, по веткам деревьев, карабкается кто-то странный, не столько романтический, сколько немыслимый. Человек этот весь искрится, как будто он усеян 10 миллионами лун, и при каждом его движении свет настоящей луны загорается на нем новыми вспышками голубого пламени. Но сверкающий и дерзкий, он ловко перебирается с маленького дерева на высокое, развесистое дерево в соседнем саду. И задерживается только потому, что под маленьким деревом скользнула чья-то тень, и голос окликнул его снизу. «Ну что ж, Фламбо!» — произнес голос. «Вы действительно похожи на летучую звезду». Но летучая звезда, в конце концов, всегда становится звездой падучей. Наверху, в ветвях лавра, человек, искрящийся серебром, наклоняется вперед и, чувствуя себя в безопасности, прислушивается к словам маленького человека. «Это ваша лучшая проделка, Фламбо. Приехать из Канады, с билетом от Парижа, надо полагать. Через неделю после смерти миссис Адамс, когда всем не до вопросов, ничего не скажешь, ловко придумано. Еще ловчей вы сумели выследить летучие звезды и разведать, когда приедет Фишер. Но все остальное не просто ловко, а поистине гениально. Выкрасть камни для вас, конечно, не составило труда. При вашей ловкости рук вы могли бы и не прибегать к ослиному хвосту, который вы пытались прицепить к фалдам фишеровского фрака. Но в остальном вы превзошли самого себя». Серебряный человек в зеленой листве медлит, точно загипнотизированный. Хотя путь к бегству открыт, он смотрит с дерева на того, кто внизу. «Да-да», — говорит тот, кто внизу, — «я знаю вас. Я знаю, вы не просто навязали всем эту пантомиму, вы сумели извлечь из нее двойную пользу. Сначала вы собирались украсть эти камни без лишнего шума, но тут один из сообщников известил вас о том, что на ваш след напали, и опытный сыщик должен сегодня застать вас на месте преступления. Заурядный вор удрал бы и благодарил бы судьбу, что его предупредили, но вы — поэт. Вам тотчас же пришло в голову спрятать бриллианты среди блеска бутафорских драгоценностей. И вы решили, если на вас будет блестящий наряд Орликина, появление полисмена покажется вполне естественным. Достойный сыщик вышел из здешнего полицейского участка, чтобы поймать вас, и сам угодил в ловушку, хитрее которой еще никто не выдумал. Когда отворились двери, он вошел и попал прямо в рождественскую пантомиму, где пляшущий Орликин мог его толкать, колотить ногами, кулаками и дубинкой, оглушить и усыпить под дружный хохот самых респектабельных жителей. Да, лучше этого вам никогда ничего не придумать. А сейчас, кстати говоря, вы можете отдать мне бриллианты. Зеленая ветка, на которой покачивается сверкающее существо, шелестит, словно удивляется. Но голос внизу продолжает. «Я хочу, чтобы вы их бросили мне, Фламбо. И я хочу, чтобы вы бросили такую жизнь. У вас еще есть молодость, честь и юмор, но при вашей профессии надолго их не достанет. Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет вниз. Добрый человек пьет и становится жестоким. Правдивый человек убивает и потом должен лгать.
2: Много я знал людей, которые начинали, как вы, благородными разбойниками, веселыми грабителями богатых, и кончали в мерзости и в грязи. Морис Блюм начинал как анархист по убеждению, отец бедняков, окончил грязным шпионом и доносчиком, которого обе стороны использовали и презирали. Гарри Берг, организатор движения «Деньги для всех», был искренне увлечен своей идеей. Теперь он живет на содержании полунищей сестры и пропивает ее последние деньги. Лорд Эмбер отправился в преступный мир на подвиг, как рыцарь. Теперь самые подлые лондонские преступники шантажируют его, и он им платит. А капитан Брайан, некогда знаменитый джентльмен-апаш, умер в сумасшедшем доме, помешавшись от страха перед сыщиками и скупщиками краденого, которые его предали и затравили. Я знаю, у вас за спиной вольный лес, и он очень заманчив, Фламбо. Я знаю, что в одно мгновение вы можете исчезнуть там, как обезьяна. Но когда-нибудь вы станете старой, седой обезьяной, Фламбо. Вы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет холод, и смерть ваша будет близка, и верхушки деревьев будут совсем голыми. Наверху было по-прежнему тихо. Казалось, маленький человек под деревом держал своего собеседника на длинной, невидимой привязи, и он продолжал. Вы уже сделали первые шаги под гору. Раньше вы хвастались, что никогда не поступаете низко. Но сегодня вы совершили низкий поступок. Из-за вас подозрение пало на честного юношу, на которого и так смотрят косо. Вы разлучаете его с девушкой, которую он любит, и которая любит его. Но прежде чем умереть, вы совершите еще большие низости. Три сверкающих бриллианта упали с дерева на землю. Маленький человек нагнулся, чтобы подобрать их, а когда он снова глянул наверх, зеленая клетка была пуста. Серебряная птица упорхнула. Бурным ликованием встретили известие о том, что бриллианты случайно подобраны в саду. И подумать, что на них наткнулся именно отец Браун. А сэр Леопольд с высоты своего благодушия даже сказал священнику, что хотя сам он и придерживается более широких взглядов, но готов уважать тех, чьи убеждения предписывают им жизнь вдали от суеты.

0: В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии номер 3 соль мажор Йозефа Гайдна.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Добрый день. Мы продолжаем наш цикл «Невидимый Петербург». У нас в гостях Татьяна Александровна Трефилова. Сегодня она нам расскажет о Малоохтинском кладбище, которое находится на Новочеркасском проспекте. Итак, что же это за кладбище? Насколько я понимаю, это старообрядческое кладбище. И вот расскажите об истории этого кладбища.
1: Ну, сначала я хочу рассказать, где же находится Малоохтинское кладбище. Так как о существовании Малоохтинского кладбища, я думаю, что знают немногие в нашем городе. Все обычно знают о кладбище Большеохтинском. И когда я впервые приехала разыскивать это кладбище, то, выйдя со станции метро Новочеркасская, я стала спрашивать у прохожих, где же тут Малоохтинское кладбище. И мне многие указывали дорогу на кладбище Большеохтинское. А тем не менее, у нас на Малой Охте существовало целых два кладбища. Одно было Малоохтинское кладбище православное, другое – Малоохтинское кладбище старообрядческое. И что вот интересно, то, что Малоохтинское православное кладбище до наших времен не сохранилось совершенно. Оно было разрушено в годы советской власти, и об этом кладбище может напомнить ли нам лишь название улицы Помиловского. Дело в том, что писатель Помиловский родился в семье диакона церкви во имя Святой Марии Магдалины на Малоохтинском православном кладбище. Он был там и похоронен. Но когда кладбище разрушали в годы советской власти, то прах Помиловского перенесли на Волковское кладбище Литераторские мостки, кладбище музейного типа. И вот Малоохтинское православное кладбище разрушено до основания. Сохранилось у нас в Петербурге лишь Малоохтинское старообрядческое кладбище, которое находится на берегу реки Охты. И само название говорит о том, что оно находится на Малой Охте. Но это кладбище так незримо, так незаметно, так невидимо существует в нашем городе, что я думаю, что совсем немногие люди знают о его существовании. Но я думаю, конечно, об этом кладбище знают те люди, которые живут там совсем рядом. Дело в том, что это кладбище находится внутри жилого квартала и застроено высокими многоэтажными домами уже советской постройки. Это кладбище находится внутри квартала, и его каменная калитка выходит на внутриквартальный проезд. И окна современных домов смотрят на старое Малоохтинское старообрядческое кладбище. Но я как-то говорила с людьми, и даже люди, живущие рядом, не подозревают, что это кладбище старообрядческое, потому что там при входе на него написано просто «кладбище Малоохтинское». И вот это кладбище является одним из старейших кладбищ нашего города. Оно было основано в середине XVIII века на Охте, в месте, отдаленном от центра, от полиции и от начальства. И в дореволюционных документах оно называлось Малоохтинское раскольничье кладбище.
0: А какие старообрядцы владели этим кладбищем? Насколько я знаю, их было много, то есть много направлений у старообрядцев было.
1: На этом кладбище разместились старообрядцы-беспоповцы поморского согласия, а частью кладбища владели федосеевцы.
0: Чем отличаются поморцы от федосеевцев и от других старообрядцев?
1: Ну, старообрядцев было так много, что обо всех просто рассказать невозможно. И расскажу лишь о поморцах и федосеевцах. Но то, что их объединяет, это и то, и другое направление беспоповского толка. Да? На прошлой лекция, которая была посвящена истории Громовского старообрядческого кладбища, я немножко говорила об истории старообрядческого раскола и говорила о том, что раскол произошел и внутри самих старообрядцев, расколов их на множество толков и течений. Были вот поповцы, которые создали белокореницкую иерархию. Центром белокореницкой иерархии в нашем городе было Громовское старообрядческое кладбище. А были беспоповцы в старообрядчестве, которые совсем отказались от священства и следовали от таинств, так как их совершать некому. И вот на этом кладбище разместились поморцы, беспоповцы поморского согласия. Это было старейшее и наиболее влиятельное течение среди старообрядцев. Центр поморцев был Выгорецкий монастырь на реке Выг в Волынской губернии. То есть само название поморцы говорит о том, что их начало происходило в Поморье. Да? И основу поморского вероучения заложили братья Денисовы, Андрей и Семён, как они называли, князья Мышецкие. Само название толка произошло от поморских ответов, в которых было изложено вероучение этих старообрядцев. Поморцы еще с петровских времен стремились достигнуть компромисса с властью даже ценой некоторых уступок. И вот то, что отличает поморцев от беспоповцев других толков, это наличие церковного брака. Так как вы знаете, что брак в Русской Православной Церкви является таинством, а поскольку таинство могут совершать только священники, а брак необходим людям для продолжения рода человеческого, то поморцами был установлен чин брачного молитвословия. Не таинство брака, а именно чин брачного молитвословия, который совершили наставники общин. Но нужно сказать, что это брачное молитвословие при совершении поморского брака не признавалось Русской Православной Церкви, так как брак совершали не священники, а миряне. И поэтому поморские браки нередко называли сопряжением прелюбодейным. А старообрядческих жен называли такими словами, как девка жены, да и тайна жены. Были такие тайные жены у поморцев. Но в основном то, что отличает поморцев от остальных толков беспоповства, это наличие церковного брака. А вот нужно сказать, что федосеевцы, само название происходит от имени основателя этого учения Феодосия Васильева, были более категоричны. Они не признавали вообще никакого брака. Раз нет священников, и в брак вступать не нужно. Нужно прекратить род человеческий. Они не молились за царя. Они не шли ни на какие компромиссы с властью. И вот на этом кладбище большей частью кладбища владели поморцы, а небольшая часть кладбища была отведена для старообрядцев-федосеевцев тоже без поповского согласия.
0: А когда же было основано Малоухтинское старообрядческое кладбище?
1: Ну, нужно сказать, что Малоухтинское старообрядческое кладбище было основано в середине XVIII века и является одним из старейших старообрядческих кладбищ в столице. И на этом кладбище и сейчас сохранились очень старинные надгробия, которые датируются еще даже XVIII веком. Так сохранилась, допустим, на этом кладбище каменная плита с трудночитаемой же надписью. Но если посмотреть внимательно, то можно прочитать, что здесь похоронен в 1779 году, то есть во второй половине XVIII века, купеческий сын Василий Долгов. Житие его было 8 лет, 4 месяца и 18 дней. Дело в том, что надписи на кладбище всегда говорят о какой-то об особенности старообрядческой эпитафии. Старообрядцы очень часто на могилах своих усопших родственников писали точное время их земной жизни. На некоторых могилах можно прочитать, что житие его было 62 года, 3 месяца, 5 дней и даже столько часов и столько минут. И указывали на могилах своих родственников даже очень часто час и даже минуты смерти. Считалось, что это очень важно. Тот день и час, в который человек предстал перед Господом. На многих могилах сохранились надписи дня рождения и дня кончины, написанные не от Рождества Христова, а от сотворения мира. И поэтому сосчитать количество земных лет человека по этим надписям бывает очень сложно. Нужно сказать, что старообрядческие эпитафии, они бывают очень колоритными, очень такие меткие слова употребляют старообрядцы. Да? Когда старообрядцы, допустим, создавали свои даже больницы, то эти больницы были созданы с целью для того, чтобы старообрядцам, которые отказывались от общения с нестарообрядцами, с никонианами, как они называли, не попадать в никонианские людорезни, как они называли больницы, в которых лечились православные люди. Они стремились к созданию всего своего необходимого, всего своего. И вот на этом кладбище сохранились очень интересные могилы, да, на которых можно прочитать такие интересные обращения. На одной могиле я прочитала даже надпись, то есть ко мне, просто к человеку-прохожему, который читает надпись на могиле усопшего человека. «И ты, любезный читателю, помолись обо мне». Безусловно, на такую просьбу, написанную на могильной плите, ну, невозможно не отозваться. Сохранилась на Малоухтинском кладбище и могила купца Ефима Бекренева, который скончался в 1803 году. И на его могиле написано, что это был петрозаводский купец, который поставлял гранит для постройки колонн Казанского собора.
0: А кто вообще из известных нам людей нынче похоронены на старообрядческом кладбище?
1: Ну, к сожалению, нам так сейчас мало известно о наших старообрядцах, что многие имена, которые были раньше известны многим, сейчас неизвестны практически никому. Но об одном человеке, похороненном на этом кладбище, мне, конечно, хочется рассказать особенно. Это купец Василий Александрович Кокарев. Когда я впервые услышала имя этого купца, то я думала, где же мне найти сведения об этом человеке? И совершенно случайно, листая большую советскую энциклопедию, еще в годы советской власти, я в большой советской энциклопедии нашла имя купца, старообрядца, похороненного на Малоухтинском раскольническом кладбище, Василия Александровича Кокарева. Он был включен в большую советскую энциклопедию как известнейший предприниматель. Дело в том, что этот человек, родившийся в 1817 году в Костромской губернии, в старообрядческой семье, нигде никогда не учился. И кроме обучения у старообрядческих начетчиков, он никакой школы не кончал. И тем не менее, его имя можно встретить и в Большой советской энциклопедии, и в энциклопедии Брагауза и Эфрона, и более того, даже в словаре русских писателей. Вот человек, ничего не кончивший, оказывается, он был таким, ну, редким русским самородком. Он обладал и коммерческими способностями. Он разбогател хорошо и много, и стал даже миллионером. Он писал мемуары и воспоминания. Его мемуары и воспоминания печатались в известных русских журналах, которые выходили до революции. Некрологи о нем были помещены в «Русском вестнике», в «Русском архиве». И он написал еще такую книжку с интересным названием, которую, к сожалению, я не читала, но все собираюсь прочитать. Книга, написанная купцом Кокаревым, называется «Миллион в тумане». Это вот о коммерческой деятельности. И нужно сказать, что купец Кокарев был первым человеком, который понял значение нефтяных бакинских приисков и построил там первый нефтеперерабатывающий завод. Он также был основателем крупнейшего частного Волжско-Камского банка. Он строитель нескольких железных дорог в России. Он обладал даром финансового деятеля и публициста. И он был знаком со многими известными людьми в России. Он был знаком с Менделеевым, да, и даже дружил с ним. Он был знаком с Победоносцевым, был знаком с Саввой Мамонтовым, был знаком с Николаем Семеновичем Лесковым. И именно он подсказал Лескову сюжет для одного из замечательных рассказов Лескова «На краю света». Этот сюжет был рассказан Кокареву архиепископом сибирским и иркутским Нилом Исаковичем. И вот в литературной переработке со слов Кокарева этот рассказ был написан Николаем Семеновичем Лесковым. Нужно сказать, что купец Кокарев был еще известнейший благотворитель. В отчетах многих благотворительных обществ, в списке жертвователей Санкт-Петербургских общин сестер милосердия, неизменно мы находим имя купца-жертвователя Василия Александровича Кокарева. Он был также еще и известным коллекционером и собирателем русской и иностранной живописи. И в Москве существовала целая картинная галерея. Она так называлась Кокаревская галерея. И Василий Александрович славился еще умением устраивать банкеты. Он жил на широкую ногу, но разорился. Обанкротился, но не до конца. Кокаревская галерея в Москве была продана за полцены, и картины из Кокаревской галереи были куплены для Третьяковской галереи, да, а часть картин была куплена для Русского музея в Санкт-Петербурге. И в течение своей жизни Василий Александрович Кокарев был поморцем, старообрядцем. Он оставался верен вере своих отцов. Он был защитником и покровителем старообрядцев на Громовском кладбище. И вот когда купец Василий Александрович Кокарев скончался в своем роскошнейшем особняке в центре Санкт-Петербурга, то пришли к нему братья по вере. И в долбленном гробу без единого гвоздя на расшитых полотенцах на руках донесли гробового до Громовского старообрядческого кладбища, где он и был похоронен в 1889 году. Могила его, к сожалению, сейчас полностью заброшена, и имя сейчас его мало кому известно в нашем городе.
0: Вот я слышала вообще, что в самом начале 20 века уже в 20 веке, подавляющее большинство промышленников и купцов, это все были старообрядцы. Правильно?
1: Ну да. Действительно, историю старообрядчества можно рассматривать как историю предпринимательства. Но, наверное, мало кому известно, что, допустим, Бутуевский остров в Санкт-Петербурге, где церковь стоит в Воскресение Христово, назван и по фамилии купца-старообрядца-предпринимателя Гутуева. Известна целая династия купцов-старообрядцев, тоже поморского согласия, купцов-гостинодворцев, работавших в гостином дворе Яковлевых. К старообрядчеству принадлежали целые династии купцов Морозовых, владельцев известной мануфактуры, купцы Рябушинские, купцы Кузнецовы, которые занимались производством знаменитого кузнецовского фарфора. Это тоже все представители старообрядческого мира. Действительно, очень многие старообрядцы были богатыми купцами и предпринимателями.
0: А Мамонтовы?
1: И, безусловно, и Мамонтовы тоже были старообрядцами.
0: Давайте тогда вернемся уже опять к Малоухтинскому кладбищу. Расскажите о церкви, которая там была.
1: Как я уже говорила, строительство старообрядческих церквей в XIX веке было запрещено законодательством в избежание распространения раскола. И поэтому, как таковой, церкви на Малоухтинском кладбище не было. Там были моленные. Нужно сказать, что кладбища для старообрядцев являлись центром вообще всей их жизни и всей их деятельности. На кладбище находились богадельни, на кладбище находились иконописные школы, книгописные школы. И кладбища являлись для купцов, для старообрядцев и некоторым таким еще и коммерческим центром, где богатые купцы могли себе найти работников именно своей веры. И поэтому в церкви, в том понимании, как мы представляем, там не было. Там была моленная в помещении богадельни у старообрядцев поморского согласия и у старообрядцев федосеевского согласия. И вот когда в середине 40-х годов XIX века были гонения на старообрядцев, и вот тогда Малоухтинское кладбище было закрыто. И вот именно соседство поморцев с федосеевцами послужило поводом к закрытию всего кладбища. И призреваемых в старообрядческий богадельник перевели с Малоухтинского кладбища на Большоухтинское кладбище. Дело в том, что и на Большоухтинском кладбище был тоже некоторый центр старообрядчества. И там были знаменитые старообрядческие волковские богадельни. И мост через реку Волковку тоже назывался старообрядческим мостом. И сейчас эти богадельни, построенные с таким размахом, они сохранились. В годы советской власти там находилась детская инфекционная больница. И нужно сказать, еще в середине XIX века старообрядческое кладбище было разрушено. Оно было огорожено забором, и благотворительные заведения старообрядцев были переданы императорскому человеколюбивому обществу, и в старообрядческих богадельнях были открыты богадельни православные, и была освящена православная церковь во имя усекновения главы Иоанна Предтечи. И захоронения старообрядцев были запрещены на этом Малоухтинском кладбище. И вот тогда один из старообрядцев, уже человек пожилой, томимый желанием быть погребенным на Малоухтинском кладбище, подал личную просьбу государю-императору. И личная просьба этого старообрядца была удовлетворена. И купца Куликова похоронили на Малоухтинском кладбище. Семейное место Куликовых сейчас сохранилось на кладбище. И вот в том понимании, как мы представляем церковь, такой на кладбище не было. Но когда уже в начале 20 века вышло законодательство о веротерпимости, вот тогда старообрядцы Малоухтинского кладбища приступили к постройке своей церкви. Церковь была построена на Тверской улице, недалеко от Таврического сада. Это церковь знамения Пресвятой Богородицы, старообрядцев поморского согласия, приемлющих браки. Адрес этого храма – улица Тверская, дом 8. Эта церковь была построена на собранные пожертвования, и большую часть пожертвований внесла семья тогда уже усопшего купца Василия Александровича Кокарева. И пятиглавый храм, сохранившийся и до наших времен, к сожалению, в разрушенном и оскверненном виде, был выдержан в новгородском стиле. И двери, рамы, скамьи были сделаны под старину. При богослужении другим христианам, не поморцам, разрешалось присутствовать в церкви, но они должны были находиться на хорах с окошечками, которые в определенные моменты службы закрывались. Церковь была закрыта в 1934 году и приспособлена под промышленное предприятие. Сейчас это красивейший храм нашего города на Тверской улице, дом 8, стоит в разрушенном состоянии. Я знаю, что поморцы уже вели переговоры о возможности передачи им этого храма.
0: В каком же сейчас состоянии находится Мулаухтинское старообрядческое кладбище?
1: Кладбище сейчас запущено и забыто. И даже очень многие живущие люди рядом не представляют, что они живут рядом именно со старообрядческим кладбищем, потому что в годы советской власти здесь хоронили людей уже без разбора вероисповеданий, хоронили людей разных вероисповеданий и даже нехристианских. Я совсем недавно побывала на этом кладбище и с удивлением увидела, что довольно большая часть кладбища отведена под захоронение, так называемый создан урновый участок на Малоохтинском старообрядческом кладбище. И кладбище, безусловно, разрушается. Кладбище нужно беречь, кладбище нужно сохранять, кладбище нужно знать. И вот поскольку нет хранителя кладбища, нет постоянного сторожа на кладбище, нет знания нашей истории, частицей которой является и Малоохтинское старообрядческое кладбище, кладбище сейчас производит впечатление грустное. Но удивительно само по себе, что Малоохтинское православное кладбище было разрушено, а Малоохтинское старообрядческое кладбище сохранилось, напоминая нам об одной из интереснейших страниц нашей санкт-петербургской истории.
0: Хорошо. А поморы и федосеевцы у нас в городе еще есть?
1: Ну, в нашем городе, безусловно, все это есть. Но жизнь этих людей так незримо, так незаметно проходит в нашем городе, что обычно люди об этом и не знают. Есть у нас представители Старообрядческой церкви Поморского Согласия. Это их община находится в нынешнем селении Рыбацкое, да, на берегу Невы, и старообрядцам передана церковь православная на Казанском кладбище, которую освятили в честь знамения Пресвятой Богородицы. Это село Рыбацкое на Казанском кладбище. Сохранились у нас и старообрядцы Федосеевского согласия, но центр их находится сейчас не в Санкт-Петербурге, а в деревне Лампово Гатчинского района, где сохранилась Федосеевская моленная.
0: Спасибо за интересный рассказ. Сегодня в цикле передач «Невидимый Петербург» Татьяна Александровна Трефилова рассказала нам о Малоохтинском старообрядческом кладбище, которое находится на Новочеркасском проспекте.

0: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

В исполнении камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучал концерт для двух гобоев, двух кларнетов и оркестра до мажор Антонио Вивальди.

Пока Диоклетиан добивал египетских инсургентов и пытался изменить к лучшему положение в войне с персами, и то, и другое, как известно ему, хоть и не без труда, но удалось, а равно как вместе с тем ему вновь удалось подтвердить свою не просто состоятельность, но и незаменимость как полководца и как политика. Вот в это время, по его поручению, Август Максимиан Геркулий направился на берега Рейна с тем, чтобы разгромить и выдворить из пределов империи германские племена. Противник был Максимиану хорошо известен, равно как и район предстоящих боевых действий. Не раз он одерживал здесь победы, и вообще-то именно на берегах Рейна возросла его слава как полководца. Ведь даже самые жестокие критики Максимиана, а их достаточно, поверьте, как среди римских языческих историографов, так еще больше и среди христианских историографов, они ведь не отрицают выдающихся способностей Диоклетианова Августа-соправителя на военном поприще. Отсутствие большого ума и едва ли неполного отсутствия образования, правильнее говорить не о полководческом искусстве, а о хваткости, о напористости Максимиана. Он ведь не заботился разнообразием в стратегии и тактике, он не пытался постигнуть психологию противника. Все ему заменял звериный инстинкт опасности и свирепая воля натиска, с которыми он проламывал ряды вражеских армий. Его жестокости, его мстительности, злопамятливости и скорости на расправу легионеры боялись куда больше, чем противника. Огромный, чудовищно сильный физически и превосходно владеющий всеми видами оружия, устрашающего вида, Максимиан Геркулий на поле боя, не мудрствуя лукаво, сам бросался на врага во главе передовых когорт, определяя направление главного удара. На полях сражения он был исключительно решителен и столь же отважен и упорен. Кстати, именно этих качеств ему не хватало, когда он возвращался к мирной жизни. Война, которую вел Максимиан, неизменно сопровождалась избыточным количеством жертв. Но к этому он относился с каким-то языческим восторгом. Человек редкой жестокости, он буквально вдохновлялся видом смерти. Нельзя не отметить также ведь и крайнюю подозрительность Максимиана и его всегдашнюю готовность к массовым репрессиям. Естественно, что, воюя с варварами, он заранее считал всех, кто переселился с восточных берегов Рейна на римскую территорию, пособниками германцев. То же, что франки в значительной степени стали христианами, оно превращало подозрение Максимиана в уверенность. Если Констанций Хлор в своих действиях как раз на франков-то христиан и опирался, то Максимиан по одному только подозрению, именно и прежде всего среди них, среди франков-христиан, устраивал репрессии. Вот здесь необходимо объясниться. Плебей по происхождению, Максимиан, видимо, в прежние годы много натерпелся от молодых аристократов, которые благодаря своему происхождению, обширным связям, легко обходили его в карьере. Он их ненавидел и одновременно мучительно завидовал. Цепь случайностей. То, что он оказался дружен с изощренно умным и ловким Диоклетианом, то, что он стал послушным и точным исполнителем планов своего старшего друга,
то, что он сохранил ему верность на всех этапах жизни, все это вознесло Максимяна на политический Олимп. И надо сказать, что пурпур власти дорогой ценой достался Максимяну, который своей кровью и потом пропитал все ступеньки, ведущие наверх. Время не утихомирило его нрава, не притупило его ненависти и зависти. Он был Августом, то есть императором Запада. Но римская аристократия, она все же не приняла его в свой круг. Отчужденности от Максимяна, между прочим, способствовало и то, что значительная часть римской аристократии и римских интеллектуалов относилась к весьма многочисленному числу христиан. Едва ли не все епископы, входящие в римскую западную юрисдикцию, принадлежали к тому или иному древнему римскому роду, к Юлиям, Главрам, Клавдиям, Помпилиям, Корнелиям, Антонинам и прочих, властные и суровые, они обладали той мерой власти и такой неустрашимостью, какие Максимян в принципе не мог понять. Чувствуя себя чужим в этом мире гордых людей, вчерашний плебей окружал себя неслыханной роскошью, упивался страхом, который парализовал его ближайшее окружение, и одновременно панически сам боялся аристократических заговоров, а, соответственно, подозревал в той же мере в заговорах и христиан. С каким наслаждением он утопил бы неприступную гордость этих людей в крови, репрессиями смел бы их в небытие и таким образом навсегда, как ему казалось, избавился бы от собственных страхов и комплексов неполноценности, но старший из Августов, божественный Диоклетиан, очень дорожил миром в центре империи и дорожил лояльностью знати. А потому те, кого так люто ненавидел Максимян, они относились к неприкасаемым. Но то, что нельзя было пока к югу от Альп, можно было к северу от Альп и в самих Альпах. Война списывала многое, и Максимян удовлетворял свою лютую ненависть в репрессиях. Именно с этой войной связан сюжет, изложенный в христианском памятнике V века, составленного епископом Евагрием Леонским и известным в истории как «Страсти аковенских мучеников». В них рассказывается о том, как Максимиан решил истребить христиан. Но легионеры из Фиваитского легиона, которым отдали этот злодейский приказ, отказались повиноваться и были убиты сами. События происходили в верховьях реки Роны, в городке Октодур, основанном Сервием Гальбой, одним из военных легатов Юлия Цезаря. Будто бы восстали богоуды, населявшие этот живописный край близ важнейшего стратегического перевала Сен-Бернар. Кстати,

шутниками, очевидно, военными трибунами Кандидом и Экзюперием, передал Максимиану Геркулию категорический отказ легионеров устраивать резню. Они передали Августу послание легиона. Процитируем. «Император, мы твои солдаты, но также и солдаты истинного Бога. Мы несем тебе военную службу и повиновение, но мы не можем отказаться от того, кто наш Создатель и Властитель, даже при том, что ты отвергаешь его. Во всем, что не противоречит его закону, мы с величайшей охотой повинуемся тебе, как мы это делали до настоящего времени. Мы с готовностью выступаем против врагов, но не можем обогреть наши руки кровью невинных людей. Мы дали присягу Богу прежде, нежели тебе». Послание довольно пространное. И, скорее всего, оно является изложением того, что сохранилось к V веку в предании. Но вот в этой литературной импровизации Леонский епископ весьма точно передал суть конфликта. Христиане не могут убивать христиан и не могут исполнять заведомо неправедный приказ. Для них приказ императора – это не высшая инстанция, если этот приказ противоречит вере. И вот озверевший Максимиан поступил, ну как, привычно для себя. Он дал волю гневу, и он решил сломать волю легионеров-христиан, подвергнув легион децимации, то есть казни каждого десятого. Это не возымело ожидаемого действия, и децимация была проведена вторично. В конечном счете легион был уничтожен полностью. Ситуация, заметим, была необычной. Легион ведь не поднял восстание, и он не нарушил присягу верности императору, но он и не изменил своему исповеданию. А произошло это 22 сентября 298 года. История об эковенских мучениках, так как она изложена в источниках, она имеет ряд несообразностей. Несообразностей, которыми искусно пользуются сегодня те, для кого истовость христианской веры и готовность к мученичеству является не более чем глупостью и религиозным экстремизмом. Увы, это так. Современные либералы утверждают, что никакого фиваитского легиона не было, что вообще не могло быть легиона на Западе из восточной части империи, ну, хотя бы потому, что Август Запада ими не распоряжается, что не может идти речь о 40 тысячах мучеников, поскольку в легионе никогда такого количества людей не состояло, что, в принципе, не могла проходить децимация, поскольку в последний раз к ней прибегали еще во времена Нерона, точнее, в 68 году, что Диоклетиан и Максимиан были мудрыми правителями, и при них империя переживала расцвет, и они ни при каком поводе не решились бы на столь жестокий, поистине варварский метод наказания на такое средство, как децимация. Ну, аргументы о добрых и мудрых императорах Диоклетиане, в особенности Максимиане, оставим на совести непросвещенных либеральных доброхотов. А вот что же касается остального, то, во-первых, император Запада действительно не распоряжался легионами Востока, однако вполне мог, и такая практика известна, получить от своего восточного коллеги военную поддержку. Следовательно, в распоряжении Максимиана

0: Она мог оказаться и не один, а больше легионов, если бы это счел необходимым Диоклетиан. Во-вторых, название «фиваитский» или «фиванский» приписывается обычно 10-му легиону, но такое название этот легион получил только спустя почти век после событий в Аковене. Эвагрий мог, конечно, назвать так 10-й легион в силу привычки. Однако в 290-х годах этот 10-й легион не покидал территории Восточного Средиземноморья. А в самой же Фиваите на 298 год находилось 3 легиона. Если быть точнее, это 3-й Диоклетианов легион, это 3-й Троянов легион, и это первый Максимианов легион. И опять-таки, ни один из них Египта не покидал вплоть до 299 года. Однако известно, что Диоклетиан, как и до него, как и после него, при необходимости прибегал к созданию так называемых векселяций, то есть сводных бригад, создаваемых из воинов различных легионов на непродолжительное время и для выполнения конкретного задания. Поскольку восстание в Египте локализировалось, оно локализировалось в районе Северного Египта и, собственно, Александрии, поскольку на Евфрат были направлены балканские легионы Галерии, Диоклетиан мог, это весьма реально, составить векселяции из тех 3 легионов, которые находились в Южном Египте, и направить этот векселяции для оказания поддержки Максимиана. А в операции памяти векселяции вполне свободно мог трансформироваться в легион в V веке. А то, что легионеры векселяции были из Фиваиды, по той же причине дало этому, так сказать, легиону и название «фиваитский» или «фиванский». Вот, собственно говоря, и все. В-третьих, конечно, количество в 40 тысяч мучеников, встречаемое в более поздних католических источниках и часто приводимых сегодня, ну, например, Львом Николаевичем Гумилевым, это очевидный перебор. Но ведь и число, указанное Эвагрием, 6600 человек, оно ведь тоже может показаться чрезмерным. Почему? А потому что в так называемых векселяциях никогда не было более 2000 человек. Подавляющая часть легионов, тех, что образованы были именно вот в ходе 3 века, они были чуть больше, не превышали 5000 человек, а средняя же их часть колебалась в пределах 3-4 тысяч. Такие легионы решали тактические задачи, в основном по охране границ и исполнению гарнизонной службы. Да, конечно, были и легионы старого образца, старые легионы, численность которых даже превышала штатный состав классического легиона эпохи раннего принципата, то есть 1 века, а этот штатный состав был определен в 7500 человек. Вот при Диоклетиане эти старые легионы достигали 12 тысяч человек. И они предназначались для решения стратегических задач, а таковых на последнее пятилетие 3 века в понимании Диоклетиана было 2. Это завершение восстания в Египте, и это победоносная война в Сассанидской империи. Возможно, Леонский епископ преувеличил число репрессированных Максимианом, но ведь может быть и иное. Эвагрий указал просто общее число погибших в октодуре христиан, не только легионеров. А почему он так сделал? Ну, скорее всего, потому что за 1,5 века многое истерлось в памяти, многое спрессовалось в некий иконический образ, И в этом ведь особенность предания вообще, предания, пренебрегающего подробностями, но в обобщении усиливающего смысловое значение того или иного события. Теперь в-четвертых. Лионский епископ наделяет руководителей легиона, тех, кто стал мучениками за веру, Маврикия, Кандида, Экзюперия, титулами, характерными для императорских придворных, не называя их привычных для легиона воинских званий. Возможно, здесь мы имеем дело с вольностью автора, который хотел подчеркнуть высокий статус мучеников. Но ведь возможно и иное. То, что командиры набранного векселяции в самом деле были из ближайшего окружения Диоклетиана. А учитывая стоящую перед легионерами ответственную задачу, и, что не менее важно, учитывая реакцию опомнившегося Максимиана, а затем и ответную реакцию Диоклетиана на события в Октодуре, второе представляется более вероятным. И, наконец, в-пятых, относительно того, что будто бы после 68 года децимация никогда не проводилась. Проводилась. И довольно часто. Например, очень скоро после 68 года, во время войны с даками, после неудачи под Сармета-Гетузой, ее провел император Домициан. Проводилась децимация и после Диоклетиана и Константина Великого, например, Юлианом Отступником во время войны с персами. В V веке епископ Теодор Октодурский близ деревни Аковен случайно обнаружил останки захороненных легионеров-христиан. Отсюда и название «Аковенские мученики». Некоторое время спустя, в 515 году, на этом месте было воздвигнуто аббатство Сен-Морис де Аргон. В христианском мире воины так называемого фиваитского легиона, они же «Аковенские мученики», стали олицетворением стойкости христианских воинов и мучеников во имя веры. Они воплощали мысль о первенстве завета над человеческими законами, о первенстве присяги Богу перед присягой Цезарем, о ничтожности цивилизационных ценностей перед жизнью вечной и обетованием Царства Божия. Уже просто проведение децимации – это событие экстраординарное. Уничтожение же всей воинской части по причине ее неповиновения, ну, – это событие, какого в истории Рима еще не случалось. Легионы терпели поражение и даже проявляли трусость в сражениях. Легионы поднимали восстание, чтобы привести к власти, так сказать, своего кандидата на императорский трон. Ну, это ли было не знать Диоклетиану и Максимиану? Но происшедшее в Октодуре было невероятно. Легионы не восстали. Они не перешли на сторону инсургентов, они не посягнули на жизнь Августа. Они просто отказались выполнять приказ, который противоречил их вере. Было ли это изменой? Если да, то легионеры сами же и наказали себя, предпочтя непротивление и добровольную смерть. Максимиан, чьи действия, собственно, и спровоцировали события в Октодуре, сильно струсил. Ему нужно было оправдаться перед Диоклетианом за казнь людей, которых тот, Диоклетиан, лично отобрал и направил на Запад для борьбы с германцами, и которые, очевидно, пользовались его особым доверием. А кроме того, Максимиан не слишком-то преуспел за 3 года, проведенные в походах, по выдворению германцев как раз из пограничной полосы. И одной из главных причин явилось то, что Август Запада увлекся карательными экспедициями, а это только обозлило местное население, и круг восставших только расширялся. И вот теперь Максимиан нашел оправдание. Варвары-переселенцы почти все входят в число христиан, а христиане пренебрегают законами империи и помогают германцам. А подтверждением этого Август приводил события в Аквилее. Легионеры вышли из повиновения, поскольку для них верность своим учениям и обрядам важнее высшей римской добродетели, которая, конечно, в верности империи и императору. Максимиан, нет сомнений, отлично понимал, что он совершал подлог, когда доносил Диоклетиану. Но, спасая свою собственную пошатнувшуюся репутацию, он провоцировал, откровенно провоцировал Диоклетиана на то, чтобы тот, наконец, дал добро на репрессии против христиан. И вот тогда Максимиан смог бы на законных основаниях утолить свою месть в отношении римской аристократии, а заодно сполна удовлетворить свою страсть к стяжательствам.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Диоклетиан отнюдь не сразу принял решение. В политических вопросах он принимал решение медленно. Принимал решение, все взвешивая и стараясь предусмотреть все возможные последствия. Он перепроверил донесение Максимиана. Конечно, перепроверил. Правда, как ее понял Диоклетиан, была много хуже. Не было для него большего преступления, чем предательство интересов Римской империи. С одной стороны, христиане были лояльны к интересам империи. Они исправно платили налоги, они достойно служили в магистратурах, они не брали взяток, они не были замешаны в коррупциях, они были замечательными воинами в легионах. И тем не менее, с другой стороны, было очевидно, что вера и внутреннее духовное общение христиане ставят выше верности интересам государства и присяги императору. И стало ясно, что христиане никогда не признают доктрину божественности императора, которая была, по мысли Диоклетиана, спасительной для римского мира. А отсюда вывод. Именно христиане и их организации, то есть церковь, являются главной внутренней угрозой для римского мира. Это тот враг, который непримирим и с которым невозможен компромисс. И вот потому, как психологически изменился климат во властных сферах в отношении христиан, как перестали их продвигать по службе, как стали присматриваться и проявлять повышенную подозрительность, видно, что император окончательно изменил свое отношение к церкви и ее членам где-то в середине 299 года. Изменил и не делал из этого тайны. И в то же время, хотя на него и оказывалось весьма сильное давление с разных сторон, а ведь очевидно, что гонения, они позволят многим свести счеты со своими недругами. Гонения позволят сильно продвинуться по карьерной лестнице, занять доходные места в магистратурах разного уровня, наконец, обогатиться, поскольку гонения неизбежно связаны с массовой конфискацией. Да, на императора оказывалось давление, прежде всего давление со стороны Максимиана и Галерия, и тем не менее Диоклетиан долгих 4 года тянул с юридическим оформлением обвинений против церкви и началом антихристианских репрессий. Почему? А причина проста. Уже слишком велико было число христиан в римском мире, и многие, очень многие из них занимали весьма важные государственные должности и в провинциях, и в легионах, и в муниципиях, и, наконец, при императорских дворах, и даже в императорских семьях. Церковь стала, быть может, самым стабильным и, несомненно, одним из самых влиятельных институтов римского мира. Смущало Диоклетиана и то, что гонения на христиан предпринимались неоднократно, в прежние времена. Каждое из таких гонений для любой другой институции оказалось бы смертельным, но всякий раз церковь неким непостижимым образом возрождалась, а число ее членов увеличивалось. Каковы окажутся последствия новых гонений? Диоклетиана более всего заботило не окажется ли удар по христианам также и смертельным ударом по империи? Не окажется ли это самоубийством? Так что решение давалось, видимо, непросто. И все видели, как тяжело императору принять решение, хотя, впрочем, возможно, в сценарий Диоклетиана как раз и входило именно вот это, чтобы все видели, как тяжело принимается решение, как всесторонне оно обдумывается, и, следовательно, вынесенный вердикт будет, несомненно, обоснованным. Известно, что Диоклетиан официально запрашивал Милетский оракул Аполлона. Известно, что он неоднократно проводил совещания с группами сенаторов, высших военных чинов, провинциальных префектов. И, наконец, 23 августа 303 года, то есть за полтора года до своего ухода из власти в частную жизнь, Диоклетиан во время празднования языческого бога Термина, а празднования эти проходили в Никомедии, на площади, расположенной как раз между императорским дворцом и христианским храмом, огласил эдикт против христиан, которым официально начиналось последнее в истории античности гонение на церковь и христиан. Диоклетиан, несомненно, один из самых выдающихся правителей древнего мира. Среди римских императоров, политиков, полководцев мало найдется людей столь успешных. Но в историю Диоклетиан войдет отнюдь не выдающимся стратегом, каковым он, несомненно, был, и даже не автором той политической системы, которая известна как тетрархия, а именно своим эдиктом против христиан, который оглашен был буквально под занавес его блистательной политической карьеры. Августовский эдикт 303 года предусматривал следующее. Первое. Все христиане объявлялись врагами Римской империи, на официальном уровне признавалось, что их вероучение нравственно порочное, интеллектуально глупое и политически вредное, то есть губительное для душ римских граждан. Второе. Церковь как организация христиан и как одна из существующих в пространстве римского мира религиозных институций подлежала запрету. Ее имущество конфисковывалось в пользу государства, а реликвии немедленно уничтожались. И особо обращалось внимание на тексты. Их следовало сжигать в первую очередь. Третье. Христианам запрещалось находиться на государственной службе. Это касалось как гражданских магистратур, так и военных. Христианам запрещалось не только занимать в армии командные должности, что старшие, например, там, военных легатов или трибунов, что средние и младшие, например, там, центурионов, пропиланов, оптинамов, декурианов, но даже и быть простыми легионерами им тоже запрещалось. Более того, им не дозволялось входить в число технической обслуги легиона. Те, кто добровольно признаются в исповедании христианства, просто увольнялись с должностей. Правда, при этом они лишались не только выслуженных наград и званий, и не только лишались сословных привилегий, но также и римского гражданства, независимо, получили ли они это гражданство в результате военной службы или являлись гражданами потомственно, но в отношении их конфискация имущества не предусматривалась. и заниматься ремеслом или торговлей, но не владением землей, им дозволялось. Те же, кто в надежде сохранить свои привилегии, скроет свою принадлежность к христианству и будет впоследствии раскрыт, те рассматриваются как заговорщики. Заговорщики, злоумышляющие против императора и империи, а потому они подлежали смерти, их имущество конфискации, а члены семьи обращались в рабство. Четвертое. Христианам запрещалось иметь молитвенные дома и вообще иметь недвижимость в личной собственности. Также им запрещалось проповедовать, учительствовать, врачевать и, конечно, исполнять религиозные обряды, в том числе и обряды похоронные. Запрещалось также носить какие-либо отличительные знаки и хранить дома религиозные тексты и обрядовые предметы. А нарушители немедленно подвергались смерти, а имущество конфискации и, соответственно, члены семьи обращались опять-таки в рабство. Причем оговаривалось, что они должны были выполнять самые грязные и унизительные работы, ну, например, очистка скотобоин и клак, и при этом без права выкупа. Вот Диоклетиан, как ему казалось, нашел эффективное средство борьбы с христианским религиозным, как он называл, фанатизмом. Да, они не страшатся собственной смерти и поругания, но главы семей должны были страшиться хотя бы за судьбу своих родных и близких. Теперь пятое. Представители нобилитета, исповедующие христианство, подлежало их извергнуть из числа римской аристократии независимо от древности рода и личных заслуг. Имущество их конфисковывалось в пользу государства, хотя римское гражданство им оставлялось. Конечно, это было сделано по настоянию Максимиана. Сам Диоклетиан полагал такую меру излишней и даже вредной, поскольку репрессии против знати неизбежно приведут к консолидации аристократических кланов независимо от их исповедания и созданию монолитной агрессивной аристократической оппозиции, которой и это неизбежно примкнут, и их весьма многочисленные клиентелы. Но в то же время Диоклетиан вынужден был сделать эту уступку своему соправителю, уступку как плату за выполнение договоренности о совместной отставке в ближайшее время. Первое, что сделал Диоклетиан 23 августа, сразу после оглашения своего грозного эдикта, он пересек площадь, и он участвовал в сожжении христианского храма, а в тот же день были сожжены во множестве храмы в Македонии, Ионии, Элладе. После этого он вернулся во дворец и в большом атриуме собрал всех придворных, а точнее всех тех, кто входил в высшую императорскую администрацию, дворцовые ведомства, начиная от префекта палати и до последнего референдария. Это были люди, дорожащие близостью к императору, своим местом во власти и представляемыми этими местами возможностями и комфортом. Многие из тех, кто собрался в атриуме, относился к самым влиятельным лицам в римском мире, и в их ведении были финансы, торговля, продвижение по службе тысяч людей в военной и гражданской сферах. Их боялись и их стремились подкупить, общением с ним дорожили, перед ними заискивались провинциальные префекты и грозные проконсулы, и все они здесь сейчас отлично понимали, с какой целью они собраны Диоклетианом. Если мучения, или, так сказать, мучения императора были известны всей стране, то уж тем более во всех подробностях об этом были осведомлены придворные. Диоклетиан, конечно, знал, сколь много среди его окружения христиан, они все составляли приход того самого столичного храма, который горел на другой стороне Дворцовой площади, от света пожара проникали в атриум, и император предупредил собравшихся, что то, что заложено в эдикте, оно будет применено без какого-либо исключения прежде всего к чинам дворцового ведомства. Впрочем, одно исключение было. Если они сейчас отрекутся от христианства и вернуться к старой доброй римской религии, то им даруется полное прощение, об их бывшем христианстве никто никогда не вспомнит, и они останутся на своих должностях и при своих имуществах. И каково же было удивление Диоклетиана, когда лишь несколько человек из нескольких сотен отреклись от веры. Менее 10 человек. Почти все ответили отказом. И среди них были и вице-префекты Палатия, и магистры разных уровней, и костранзионы, и кубикуларии, и референдарии, и так далее, и так далее. Поразило императора и то, что среди них были и те, кто числился императорскими вольноотпущенниками. Ведь многие из них успели стать весьма состоятельными людьми и обрасти должностями и полномочиями. Ведь в отличие от прочих, которые лишались должностей, титулов, доходов, вольноотпущенники, они возвращались в рабское состояние и по большей части отправлялись в каменоломни, где скорая гибель была неизбежна, и их это не устрашило. Вот единодушие. Единодушие в верности своей вере среди придворных чинов было первым ударом, поразившим Диоклетиана. А вскоре последуют и иные, которые заставят императора усомниться в верности избранного пути.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: прозвучало литургическое песнопение, пятый стих 15 главы Апокалипсиса «Отверзися храм Скинии». Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». У микрофона Соня Ванесова и Филипп Наталин. А в гостях у нас сегодня Ольга Антипова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как жили первые христиане в Риме.
3: Каким был Рим в то время, когда в нем проповедовали апостолы?
4: Ну, Рим был великим, огромным городом. Его даже называли «вечный город», и сейчас так называют. Рим уже существовал много веков. Это был город, построенный на 7 холмах. Даже сейчас, если вы когда-нибудь там окажетесь, вы это почувствуете, потому что вы будете очень хорошо ощущать, что вам приходится идти то вверх, то вниз. В Риме было много дворцов императорских, много домов богатых людей. Были огромные бани. Бани были очень важным местом для жителей Древнего Рима. Дело в том, что многие жители не очень богатые, они не имели собственных домов и жили в таких многоэтажных, многоквартирных домах, как вот мы сейчас с вами, примерно в таких же. Только в этих домах не было лестничных клеток, не было подъездов. То есть попадать в свою квартиру нужно было прямо снаружи, с улицы, по приставной лестнице. Поэтому люди побогаче жили на первых этажах, а чем беднее человек, тем на более высоком этаже он жил, потому что попасть в свою квартиру, например, с какими-то покупками в руке, держась одной рукой за приставную лестницу, а другой рукой держа все покупки, это было очень сложно и неприятно. Конечно, в этих домах не было собственного водопровода, поэтому римляне ходили в бани. Римские бани – это было не просто место, где можно было помыться, это был, ну, настоящий, как бы мы сейчас сказали, фитнес-центр. Там были гимнастические залы для занятий спортом. Там были библиотеки, где можно было почитать прекрасные книги. Это было место встреч. В этой бане было 3 отделения. Первое отделение прохладное. Там был огромный бассейн размером с олимпийский бассейн. 50 на 20 метров. Да. Причем не какой-нибудь там кофейной плиткой вымощенный, а настоящим мрамором, еще с мозаиками. Из этого прохладного отделения люди переходили в отделение теплое, не горячее, то есть постепенно увеличивали температуру, чтобы не слишком резкий был перепад. Там они постепенно привыкали к теплой температуре, сидели какое-то время, нагревались, и уже оттуда могли перейти в отделение горячее. Собственно, то, что у нас называется баней, да, парной. Там они могли посидеть в ванне с горячей водой. Мочалок в то время не было, и люди очищали свою кожу, натирая ее маслом, и потом соскребая с нее всю грязь специальными скребками, сделанными из меди или из латуни. А потом, когда всю эту грязь соскребали, они вставали под такой специальный фонтан с теплой водой и могли всю эту грязь смыть. И потом опять, допустим, пойти искупаться в бассейне. То есть это был целый комплекс оздоровительных упражнений, которые римляне постоянно включали в свою жизнь. Встречались, общались, занимались спортом, мылись, парились, купались, плавали. Бани были огромные, очень высокие, очень красивые, все мраморные, украшенные мозаиками. То есть это такие были вот действительно культурные центры того времени. В Риме были цирки. В цирках происходили скачки, то есть соревнования людей, управляющих колесницами. Цирки были огромные, не меньше наших стадионов. Для императора была особенная ложа и для богатых людей. Люди победнее сидели на соответствующих местах, менее удобных и более высоко расположенных. В Риме был так называемый амфитеатр Флавиев. Вы его знаете под другим названием – Колизей. Сейчас он в таком полуразрушенном виде. В этом амфитеатре происходили несколько видов представлений. Во-первых, там сражались гладиаторы. Это такие воины, рабы, которые сражались и убивали друг друга на потеху зрителям. Иногда гладиаторы сражались не друг с другом, а, например, с дикими зверями, со львами, тиграми, быками. Поэтому под ареной Колизея были специальные помещения, где содержались звери. А иногда в Колизее устраивались водные морские сражения. То есть эта арена наполнялась водой, в ней плавали небольшие суда, которые устраивали там морские сражения, брали друг друга на абордаж. Представляете себе? В солнечные дни этот амфитеатр сверху затягивали тентом из льняной ткани. Размер его был огромен, напоминаю вам. То есть на самом деле Рим был действительно великим городом. В нем не было фабрик, механизированного труда. Все вот эти чудеса римской жизни достигались рабским трудом. Римляне были большими завоевателями, очень хорошими военными. Они завоевали огромное количество стран. И пленные стройными рядами шли в этот город для того, чтобы там трудиться для создания величия Рима. Надо вам сказать, что многие христиане как раз и закончили свой жизненный путь на арене вот этого амфитеатра Флавиев, на арене Колизея, потому что во времена гонений это стало одним из развлечений Древнего Рима. Христиан выводили на арену Колизея и выпускали диких зверей. И на это ужасное нечеловеческое зрелище древние римляне даже очень любили посмотреть. В Риме было много храмов. Эти храмы были посвящены разным богам. Не только таким привычным для нас и знакомым римским богам, вроде Юпитера, Аполлона. Во времена распространения христианства в Риме было увлечение восточными религиями. Это немножко напоминает нам, мне кажется, наше время, правда, когда сейчас очень многие увлекаются там восточными единоборствами, какими-то там медитациями, да? Вот в Древнем Риме было примерно что-то похожее. И в этом городе можно было встретить храмы таким богам восточным, как, например, богиня Исида, или были так называемые митреумы, храмы, святилища бога Митры.
3: А кто становился первыми христианами?
4: Ты имеешь в виду, что это были люди каких сословий? Или...
3: Кто вообще мог стать христианами?
4: Ну, тот, кто услышал проповедь и откликнулся на нее. И в этом смысле для христиан, для того, чтобы стать христианином, не требовалось социального положения. Христианином мог стать и римский гражданин, и свободный человек, и раб, и богатый, и бедный, человек любой национальности. Сами христиане не ставили никаких ограничений для того, кто мог к ним присоединиться. От них требовалась вера и принятие нового взгляда на мир, новых законов жизни, по которым эти люди должны были начать новую жизнь. Поэтому в первой христианской общине были очень разные люди. Там действительно могли быть рабы, могли быть богатые патриции, то есть такие высшие слои римского общества. Могли быть очень бедные люди, простые ремесленники.
3: Как выглядели первые христиане? Отличались ли они от обычных жителей Рима?
4: По всей видимости, особенно нет. Откуда мы можем это узнать? Например, из произведений художественной культуры, когда мы видим фрески римских катакомб. Мы видим там обычных римлян в одеждах, соответствующих тому времени. Судя по этим фрескам, они особенно ничем не отличались от обычных римских граждан. Разве что, может быть, одевались более скромно, уже не позволяли себе носить какие-то вызывающие одежды или слишком богатые, потому что это просто не соответствует христианскому мироощущению. Но, в общем, это были действительно просто граждане Рима. Обычно они жили среди окружавших их язычников, работали на тех работах, на которых работали до обращения.
3: А что такое катакомбы и зачем они были созданы?
4: Да, римские катакомбы – это очень интересное место. Вообще Рим стоит на скалистом основании, и эта скала довольно мягкая. В основном это туф, такая горная порода вулканического происхождения, пористая, рыхлая. Ее очень легко можно обрабатывать или прорывать в ней, например, какие-нибудь ходы. Это было удобно устраивать места погребения прямо у себя под домом. Например, какой-нибудь богатый человек мог устроить кладбище для своей родни прямо под своей территорией, прорыв в систему подземелий. В Риме довольно много таких обнаруженных катакомб. Что они себе представляют? Это такие многоэтажные подземелья, многоуровневые. Нетрудно догадаться, что самые древние слои находятся ближе к поверхности, потому что сначала вырывали первый уровень, заполняли его, да, потом, если не хватало места, рыли глубже, да, и там заполняли новый уровень. Если и там места не хватало, рыли еще глубже. Поэтому чем древнее захоронение, тем ближе они расположены к поверхности. Чем современнее, тем глубже. Катакомбы – это коридоры, в стенах которых расположены ниши для тел. Римляне не хоронили в гробах, они просто заворачивали тело умершего в ткань, смазывали его там благовониями, закладывали его в такую нишу и закрывали ее плитой, очень часто с надписью погребальной. Кто это умер, когда умер, может быть, там были какие-то даже слова сказаны этому умершему. И вот именно в таких катакомбах христиане хоронили своих собратьев, мучеников. Очень часто богатые христиане приносили к себе в катакомбы тела замученных, выкупив их стражников, и хоронили их там. А потом собирались у их могил, чтобы вспомнить в день памяти этого святого, чтобы вспомнить о нем и, может быть, иногда даже

0: не жили никогда.
1: Как жили и кем работали христиане?
0: Они жили, в общем, не выпадая в основном из такой социальной структуры Рима. То есть, кем они работали до того, как стали христианами, тем они продолжали работать. Но уже, конечно, немножко по-новому, глядя на свою работу. То есть, например, если человек был торговцем, он продолжал торговать, но только уже обманывать не мог, обвешивать. Если человек был врачом, он продолжал лечить. Воин продолжал служить. Но он уже, например, не мог заниматься мародерством, проявлять неоправданную жестокость, например, к мирному населению, правда? Со временем христиане стали задумываться, какие профессии больше соотносятся со званием христианина, а какие меньше. Ну, мы с вами тоже можем, например, подумать. Например, профессия учителя. Может вот христианин быть учителем?
2: Почему бы не?
0: Конечно. Это даже очень удобно, потому что он может немножко проповедовать таким образом. А вот, например, профессия трактирщика.
2: Не самое подходящее.
0: Не самое подходящее, потому что трактирщику надо побольше какого-нибудь вина продать, побольше денег содрать. Хотя, может, были какие-то и честные такие, высоконравственные трактирщики. Почему нет? Профессия ремесленника подходит для христианина?
2: Вполне.
0: Вполне, да. А вот, например, государственному чиновнику во времена гонений как?
2: В зависимости от того, честный ли чиновник.
1: И на какую должность? Ну, какой чиновник?
0: Вообще было сложно, потому что в римском государстве очень важным и самым главным религиозным культом при всяческой религиозной свободе был культ императора и самого Рима. Должны были приносить жертвы перед статуей императора. Чиновники обязательно. Это было такое обязательное государственное действо. И те люди, которые этого не делали, они считали, что они просто враги общественного порядка, устройства и самой страны. Поэтому, если человек служил на какой-то важной должности, он волей-неволей должен был приносить эти жертвы. А со званием христианина это было несовместимо.
1: А была опасность того, что ты работаешь на работе, тебе ведь могли как-то разоблачение произойти?
0: Да, иногда и происходило. Могли люди заметить, что вдруг человек начинает жить какой-то другой жизнью, что у него появляются какие-то другие интересы, он не участвует в празднествах религиозных, его перестали видеть в каких-нибудь кабаках, да, он стал вести какую-то другую жизнь. И тогда на него могли донести.
2: А кому в этом случае докладывали? Самому императору?
0: Это была действительно такая очень мощная, сильная государственная система, и там все хорошо понимали, к кому и как нужно обратиться, куда написать донос, чтобы он достиг цели, был услышан.
2: Но в это время не было ни храмов, ни большинства молитв, не было икон. А что было? Как они совершали какие-то первые литургии? Как это все зарождалось?
0: И вот давайте подумаем, храмов не было. Где же вообще действительно происходили-то их собрания?
2: В катакомбах в основном?
0: Нет, вот как раз в основном все-таки не в катакомбах.
1: Наверное, в домах богатых христиан?
0: Конечно. Богатые христиане проявляли с самого начала такое большое радушие и гостеприимство. Почему именно в домах богатых? Да потому что они были побольше. У бедных из своих домов-то, может, не было, только какая-нибудь маленькая комната в инсуле где-нибудь на высоком этаже. Поэтому богатые христиане приглашали к себе в дом своих друзей-христиан. И там у них происходили собрания. Как выглядели эти собрания? Мы, готовясь к причастию, ничего не едим уже с 12 часов предыдущего дня, да? Читаем молитвы, приходим, совершаем богослужение, после этого идем на трапезу, правда? А тогда вот что интересно, было все наоборот. Люди собирались в доме за одним столом. Это была так называемая трапеза любви, она называлась агапа. Люди вместе ели, богатые старались угостить бедных. И в конце этой трапезы они произносили евхаристические молитвы, священники, епископы, и происходило причащение. Так же, как это, собственно, происходило на Тайной вечере. Помните, там ведь сначала они просто совершили пасхальную трапезу, а в конце Господь произнес все эти молитвы и заповедал совершать Евхаристию. Вот так же делали первые христиане. Сначала вот эта агапа, и в конце ее причащение. Да, не было икон. Не было еще даже, может быть, сначала Евангелия самого написанного. Но были послания апостолов, были живы люди, лично знавшие нашего Господа. Проповедовали в Риме апостолы Петр и Павел, да, какое-то количество лет. То есть, может быть, не было христианской еще такой развитой культуры, но еще сама жизнь была жива. Были живы апостолы. Память и рассказы о Христе передавались из первых уст, из уст его учеников, его друзей. Такая вот новизна и сила проповеди звучала в полный голос в это время. Христианское искусство стало зарождаться в Риме как раз в катакомбах. Иногда семейства побогаче устраивали отдельные помещения в катакомбах.

0: где уже и хоронили всех своих родных. И вот стены этого помещения очень часто расписывались фресками на христианские религиозные темы. Вот там и началось зарождение христианского искусства. Сначала это были просто, например, изображения умерших людей, молящихся Богу, с воздетыми руками. И руки, как правило, там были очень крупно изображены, как символ молитвы, вот поднятые кверху, к небу тянущиеся руки. А потом там появлялись на стенах этих помещений сюжеты, например, из Ветхого Завета, которые говорили о воскресении. Три отрока в пище огненной, оставшиеся в живых после молитвы Богу. Или, например, пророк Иона, который бросили в море, он попал в чрево кита, через 3 дня и через 3 ночи вышел оттуда невредимым. То есть все эти сюжеты были связаны с воскресением. Почему, как вы думаете?
1: Ну, потому что воскресение Христа.
0: А еще почему?
2: Не надеялись, что все родственники потом восстанут из мертвых.
0: Да, и это наша надежда, надежда христиан, что смерть — это не навсегда. Вслед за Христом воскреснем и мы с вами. Поэтому вот эти вот сюжеты были связаны именно с воскресением. Или, например, Ной и Голубка в ковчеге. Ной в ковчеге, как мы в гробу в объятиях смерти, а Ной в ковчеге в объятиях моря. Вода спадает, Ной выходит, выпускает Голубку. Это тоже тема воскресения, избавления от смерти. А потом там появлялись и первые изображения Богородицы и Младенца Христа, первые изображения поклонения волхвов, первые изображения вот таких трапез «Вечер любви», «Агап». Все эти сюжеты мы можем с вами видеть на стенах катакомб, и относятся они, например, там, к 3 веку. Самое раннее христианское искусство. А давайте с вами еще вот про молитвы, да? Давайте подумаем, какие молитвы могли петь первые христиане. Как вы думаете? Ну вот символ веры могли они петь?
2: Нет.
0: Нет, он гораздо позже возник.
2: Псалмы?
0: Псалмы, правильно. Вот псалмы христиане пели всегда, потому что они достались нам еще из Ветхого Завета. Псалмы, еще что?
1: Молитва мытаря.
0: Молитву мытарям, она могла появиться только, когда уже Евангелие было написано.
1: Но ведь люди, которые лично видели...
0: Ну вот, может быть, они могли, да, рассказать. Хорошо. А вот какую молитву Господь нам сам заповедал?
2: Отче наш.
0: Отче наш. Правда, эта молитва могла быть. А какую молитву они говорили, когда совершали Евхаристию? Самая древняя молитва в нашей литургии. Евхаристическая молитва. Анафора. Повторяющие слова Христа на Тайной Вечере. Вот эти слова «примите, едите, сесть телом, сесть кровь моя». Вот это вот все произносилось уже тогда первых христианами. А есть еще одна такая древняя молитва «Свети тихий». Помните, кто ее составил?
2: Мученик.
0: Мученик вечером перед чем?
2: Перед казнью.
0: Перед своей казнью. Глядя на последний в своей жизни закат, он написал молитву «Свети тихий», где сравнил Христа с вот этим тихим, ласкающим нас вечерним солнцем. Вот такие молитвы уже могли петь первые христиане в первые века.
1: А вот, ну, гонения же были тогда. Почему христиане не боялись этого? Смерти, оскорбления со стороны обычных людей?
0: Я думаю, что нельзя сказать, что они совсем не боялись. Конечно, любому человеку свойственен страх перед мучениями, пытками и смертью. Но христиане могли их преодолеть с помощью веры. Христиане уже знали о том, что со смертью их жизнь не заканчивается. Наоборот, для них начинается вечная жизнь. И если они не отступят от своей веры, сохранят верность Христу, то вот Он-то как раз и примет их в свои объятия после смерти. Понимаете, в них совершился такой коренной переворот, который был совершенно недоступен язычникам. Они понимали, что жизнь человека больше, чем просто жизнь вот в этом мире. Что за этой жизнью наступит следующий этап. И этот этап будет не в каком-нибудь там аиде мрачном и темном. А если они сохранят верность Христу, то они попадут к Нему, к их Создателю, к их Спасителю, к тому, кто любит их. Перед ними откроется вечная жизнь. И это настоящая наша Родина, наше настоящее предназначение. Поэтому они и смело шли на мучения. Они прозревали перспективу своей жизни гораздо более дальнюю, чем она открывалась перед язычниками. Вот живу здесь, потом умру, и лопух вырастет. А перед христианами была вечность.
2: А ведь были те, кто отступили от веры, испугались гонений. А как поступали с ними?
0: Ну, это был очень болезненный вопрос церкви. Были, конечно, те, кто пугались гонений, отступали, готовы были принести жертву перед статуей императора, только чтобы их не мучили и не убивали. Это тоже, в общем, мы не можем этих людей осуждать. Мы никогда не были на их месте, и мы не знаем, как бы мы сами повели себя, правда, в такой ужасный момент. И церковь к ним относилась по-разному. Были люди, которые очень осуждали их. И вот те люди, которых осуждали, считали, что это уже навсегда погибшие отступники, которым нет места в церкви. Они не могут уже вернуться, Иуда-предатели. А были другие, которые говорили, нет, жизнь человека не закончилась. Смотрите, если после этих гонений они вернулись к нам, значит, они пожалели о содеянном. Для таких людей церковь налагала епитимью. Это значит отлучение от причастия на какое-то достаточно большое количество времени. При этом люди должны были вести благочестивый образ жизни, помогать всем, присутствовать на богослужениях до того момента, когда и оглашенные могли на них присутствовать. Привозглася оглашенные зайдите, из храма выходили не только оглашенные, но и вот кающиеся их называли. И через некоторое время, если они показывали свою верность, их допускали к причастию.
1: А как церкви сообщались друг с другом?
0: Вот Господь мудро управляет миром. Дело в том, что Церковь Христова пришла в этот мир только тогда, когда в нем появилась Римская империя. Римская империя – государство, которое объединило вокруг себя все Средиземноморье. И объединило оно в том числе и тем, что построило замечательные римские дороги. Всю Римскую империю опутала цепь прекрасных римских дорог. Некоторые из них сохранились до сих пор, например, Via Appia Antiqua, старая Аппиева дорога в Риме. Если вы туда приедете когда-нибудь, вы увидите камни, по которым шагали легионеры, по которым ходили апостолы Петр и Павел. Их ноги ступали по этим камням, и вы тоже можете по ним пройтись. Они делались очень хорошо, из очень прочного камня базальта, простояли века. И вот именно из-за того, что появилась возможность сообщения между странами, между отдаленными городами, христианство и смогло так быстро распространиться в Римской империи. Шли посланцы от одной церкви к другой, несли послание от одного епископа к другому. Или, например, апостол жил какое-то время в одной церкви и посылал послания в разные города, посылал их с какими-то своими надежными людьми.
2: Да, римским христианам первых веков жилось довольно тяжело, и пережить гонение, мне кажется, это очень трудно, это очень большой подвиг для каждого, кто решился на смерть или, наоборот, смог пережить, спрятаться, остаться верным Богу.
1: Если вот когда-то представится мне возможность, то я обязательно съезжу в Рим, посмотреть на первохристианские храмы, катакомбы, дороги, по которым они ходили.
0: Да, это очень интересно. Желаю вам всем и нашим радиослушателям побывать в этом замечательном городе.
2: С большим удовольствием. Сегодня у нас в гостях была Ольга Антипова. Спасибо вам большое. До скорых встреч. До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.

В исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучал фрагмент вечернего богослужения, стихи 131-го псалма «Я подготовил светильник Христу моему» амбросианское пение 5-7 веков.

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Марта и Мортен. Часть первая. С того самого дня, как Марта согласилась пасти Розу вместе с Мортоном, он неотступно следовал за ней по пятам. Пока не подошла их очередь, Марта и Мортен уходили на хутор к Ларсу. Они помогали ворошить сено, полоть огород, ухаживать за скотом. Мортен работал так прилежно, что Ларс назвал его своим главным помощником. Марта помогала и в конюшне, и на кухне. Анна и Ларс привыкли к тому, что Марта и Мортен постоянно находятся у них на ферме. Как-то в субботу после обеда Марта сказала Анне: «Следующую неделю мы с Мортоном не придем к вам. Настала наша очередь пасти Розу». «Очень жалко. Нам без вас будет скучно. Надеюсь, эта неделя пройдет быстро. А за вашу помощь я рассчитаюсь с вами осенью картофелем. Я вам должен 100 килограммов. Идет?» – спросил Ларс. Мортен от удивления плюхнулся на землю. Он работал ради собственного удовольствия, а ему собираются за это платить. «Мы работали у вас просто потому, что нам это нравилось», – сказала Марта. «Но, конечно, мама очень обрадуется, если мы привезем домой так много картошки». «Решено!» Ларс подошел к столу и написал записку, в которой говорилось, что он должен выплатить осенью 100 килограммов картофеля Марте и Мортену за их работу во время летних каникул.
1: «Значит, мы не должны приходить к тебе больше до самой осени?» – спросил Мортен.
2: «Почему?»
0: «Приходите в любое время, как захочется». По дороге домой Мортен спросил у Марты: «Как ты думаешь, сколько картошек будет в 100 килограммах?»
1: «Точно не знаю, но если в каждом килограмме будет по 10 штук, то в 100 килограммах будет 1000».
0: «Целая 1000? Я как раз так и хотел», – обрадовался Мортен. «Но пока мы дома никому ничего не скажем, ладно? Они не узнают о картошке, пока мы не привезем ее осенью домой, слышишь?» – сказала Марта.
2: «Хорошо».
0: Мортен немного помрачнел. Он уже представлял себе, как расскажет дома о картошке. «И я тебя прошу, чтобы ты не бормотал себе под нос про эту картошку, а то все сразу догадаются, в чем дело».
2: «Честное слово, никому ничего не скажу».
0: А в воскресенье за обедом Марта увидела, как Мортен умеет держать слово. Мортен положил себе на тарелку тефтели и ждал, когда ему передадут блюдо с картошкой, которое стояло возле Мартина. Но Мартин забыл о нем.
1: «Мартин, будь добр, передай мне кое-что», — сказал Мортен.
2: «Что еще за кое-что?» – недовольно спросил Мартин, отрываясь от еды.
1: «То блюдо, которое стоит возле тебя», – объяснил ему Мортен.
2: Но оказалось, что возле Мартина стоят два блюда.
1: Одно с картофелем, а другое с горошком.
2: Не поднимая головы от тарелки, Мартин подвинул Мортену блюдо с горошком.
1: «Мне надо другое блюдо», — терпеливо сказал Мортен.
2: «Что ты мне голову морочишь? Не мог сразу сказать, что тебе нужна картошка», — рассердился Мартин.
1: «Нет, не мог. Я не говорю о картошке», — ответил Мортен и посмотрел на Марту.
2: Никто ничего не понял, а Марта улыбнулась Мортену. Она была рада, что на него можно положиться.
0: «Завтра ваша очередь пасти розу», — сказала мама Марте и Мортену. «Может, хотите, чтобы вам кто-нибудь помог или сами справитесь?»
1: «Мы сами справимся. Только дай нам, пожалуйста, с собой побольше еды», — сказала Марта.
2: «Вот у нас остались 4 тефтели и картошка. Хотите взять с собой? У вас будет настоящий обед».
1: «Спасибо. Мы возьмем тефтели и все остальное», — ответил Мортен.
2: В тот день, когда Марта и Мортен отправились пасти розу, шел дождь и дул холодный ветер. На Марте и на Мортене были плащи с капюшонами и резиновые сапоги. Дети не боялись ни погоды и весело помахали на прощание всем провожавшим их в путь. «Во время дождя в лесу особенно хорошо пахнет», — сказала Марта. И Мортен принялся нюхать воздух с такой силой, что у него сделалась одышка.
1: «Как ты думаешь, она с тобой возьмут сегодня в плен или нет?» — продолжала Марта. «Марен сказала, что Роза сама всегда идет к тому месту, где они работают. Пойдем за ней и посмотрим, что будет».
2: «Пусть она идет туда одна, а мы с тобой поиграем, пока в лесу», — предложил Мортен. Он все-таки немного побаивался встречи с рабочими.
1: «Нельзя. Раз мы пасем розу, мы не должны оставлять ее ни на минуту», — строго сказала Марта.
2: «Хорошо, пойдем за розой», — покорно согласился Мортен.
1: «Странно, что еще не слышно, как они работают. По-моему, мы уже близко от того места», — сказала Марта.
2: «Может быть, они сегодня не работают», — обрадовался Мортен и тут же покраснел. Ему стало стыдно за свою трусость.
1: «Они, наверное, просто отдыхают», — возразила Марта. Но когда Марта и Мортен подошли к месту строительства, там действительно никого не оказалось.
2: «Ну вот видишь, никого нет. Может, у них нет плащей, и они не работают в дождь?» — спросил Мортен.
1: «Смотри, а кирки и лопаты валяются здесь. Ими сегодня работали, это видно».
2: «Гляди, Марта! Вон их вещи!» Мортен показал на брезент, под которым были спрятаны рюкзаки рабочих. И в ту же минуту он увидел длинную темную змею, которая проползла, извиваясь под брезент, и скрылась в одном из рюкзаков. От страха Мортен начал заикаться. «Марта, бежим домой!»
1: «Что с тобой, Мортен?»
2: «Я видел змею!»
1: «Змею? Где?»
2: «Там, в рюкзаке! Бежим скорей!»
1: «Что ты? Теперь нельзя уходить!
0: Надо подождать рабочих и предупредить, а то змея ужалит кого-нибудь.
1: Как плохо, что я увидела эту змею, вздохнул Мортон. А то бы мы сейчас могли пойти домой.
0: Мортон взглянул на небо. Оно было темное и мрачное. Тучи над их головами сгустились, и к тому же раздался звук, которого Мортон очень не любил и боялся. Это был гром. Началась гроза. Розе гроза тоже не понравилась. Она подошла и прижалась к детям. «Сейчас они вернутся», — подбадривала Марта Мортона. «Нам надо найти укромное местечко и спрятаться». Пошел проливной дождь. Марта нашла не очень высокие густые кусты и спряталась там вместе с Мортоном и Розой. В кусты молния никогда не ударяет. Дождь скоро пробрался сквозь листья и забарабанил по плащам детей. С каждой минутой Мортону становилось все страшнее.
1: «Давай пообедаем», — предложила ему Марта и достала из мешка тефтели, картошку, бутерброды и морс.
0: После еды Мортон заметно повеселел. «Я попрошу маму, чтобы она всегда кормила нас холодными тефтелями с холодной картошкой. Они гораздо вкуснее, чем горячие», — сказал он. Наконец гроза стала стихать. Темные тяжелые облака разорвало. Выглянуло солнце. Роза, смирно стоявшая в кустах во время грозы, принялась щипать травку. Ей хотелось идти дальше, и Марта никак не могла уговорить ее пастись здесь. «Один из нас должен идти за Розой», — сказала Марта. «Выбирай, Мортон, ты остаешься или идешь за Розой?»
1: «Остаться одному?» Мортон был в отчаянии. Ему и в голову не приходило, что так может случиться, ведь они договаривались вместе пасти Розу.
0: «А что, если рабочие придут как раз тогда, когда он останется здесь один?»
1: «Я пойду с Розой», — быстро сказал Мортон. «Я не отстану от нее ни на шаг».
2: «Ладно, только ты не бойся. Далеко Роза не уйдет, так что крикни меня, если что случится».
0: Мортон взял Розу за веревку, на которой висел колокольчик, и они вместе исчезли в густом кустарники.

Дорогие друзья, повесть Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала соната для клавира «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы продолжаем цикл наших бесед о Константине Константиновиче, великом князе. Мы уже говорили в целом о его многогранной и общественной, и государственной деятельности. Говорили, конечно, о нем как о поэте, о человеке, который поддерживал и развитие музыки в нашей стране в то время. Сегодня мы продолжим наш рассказ, и сегодня вот мы поговорим с Людмилой Ивановной Кузьминой о Константине Константиновиче как о поэте. Я напомню, что Людмила Ивановна – автор одной из первых книг о Константине Константиновиче, книги «Августейший поэт». Может быть, начнем мы с того, что представляла собой литературная жизнь, особенно поэтическая жизнь, поэзия России вот 80-х, 90-х годов XIX века.
1: Дело в том, что вот сейчас иногда приходится мне слышать каэр, да что он за поэт. Но я как филолог очень хорошо помню, как нас учили очень маститые учителя. Они говорили, что если не было бы поэтов второго и вообще, так сказать, деятелей культуры второго-третьего ряда, не было бы и первого ряда. Каэр, как поэт, нам был неизвестен, но не потому, что он заурядный поэт, а потому что просто его вычеркнули, выбросили, как Романова из нашей культуры. А в то время, когда он творил, 80-е годы, в то время его знала вся Россия. Он был известным поэтом. А 80-е годы прошлого столетия – это огромное количество поэтов, много было поэтов, но поэты какие-то, как сказал очень умный критик Страхов, это уже не плеяда, а какая-то туманность, мелкие звезды. Но все-таки вся поэзия делилась на два разряда, что ли, гражданская поэзия и лирика. Так вот, о гражданской поэзии и речи не может быть, у него не было этого поэзии. Он был поэтом-лириком. Но лириков совершенно не похожим на кумиров 80-х годов. Такими были Апухтин, Надсон. Царила в их поэзии и в других тоже их последователях и подражателях. Царила грусть, уныние, скептицизм и порой даже цинизм. Это совершенно не касалось мировосприятия К.Р. Этот поэт потому и выбрал в эти годы себе в подражание и в поучение стариков, как он их называл. То есть это Аполлон Майков, Фет, Полонский. Вот у них он учился. Это все-таки, так сказать, пушкинская плеяда. Это продолжение Пушкина. И сам он считал, что он продолжает пушкинскую линию. Я не хочу, и это невозможно, сравнивать этих два имени по значимости в литературе. Но, тем не менее, это было чистое искусство. И это чистое искусство К.Р. называл без кавычек, как мы долгие годы говорили об этом, уничижительно. Он называл это прямо чистое искусство, положительно. Его поэзия была свободна от всяких социальных перегрузок, и основным содержанием его поэзии была духовность, нравственность, совесть. Он был поэтом светлого, жизнеутверждающего чувства. И это шло и от Пушкина в какой-то мере. И не потому, что жизнь не ставила перед ним трудных задач, что он не видел горя, он видел его. У него умерла маленькая дочка, у него скончался младший брат, он хоронил отца. Так что это горе ему было знакомо. Не потому, что, как хотели критики той поры, сказать, что вот такая сладкоголосая лира, потому что вокруг него все так прекрасно. Нет, он видит это, но он сознательно от этого отстранялся. Он стоял как-то в стороне в общем, от этой поэзии. И только, так сказать, сознательно выбрав для себя корреспондентов, адресатов, переписывался более всего с Фетом. Фет был его учителем, пестуном, как они оба называли. И К.Р. называл Фета пестуном, и Фет называл себя его пестуном, потому что К.Р. присылал ему свое стихотворение, каждое почти новое стихотворение, и Фет по мере возможности очень так деликатно, очень радуясь этому сближению, он посылал ему поправки, и всегда на них реагировал К.Р., всегда. В одном из стихотворений говорится так: «О, если б совесть уберечь, как небо утреннее ясный, чтоб непорочностью бесстрастной дышало дело, мысли, честь, мы свято совесть соблюдем, как небо утреннее чистой и радостной тропой тернистой к последней пристани придем».
0: Такой высокий нравственный пафос, правда?
1: Да.
0: В этих стихах.
1: Да.
0: Что, наверное, действительно не было совсем так свойственно поэзии того времени, тем более поздно.
1: Абсолютно. Он потому и был, в общем, как-то так в стороне от основного направления поэзии 80-х годов. Между тем, конечно, он был благодарен всему, что судьба, что Бог ему послал. Он был очень религиозным, но об этом я позже буду говорить, человеком. Но вот в одном из ранних стихотворений он так определил свою судьбу, свой жизненный жребий. «Я баловень судьбы. Уж с колыбели богатство, почести, высокий сан, к возвышенной меня манили цели. Рождением к величию я призван. Но что мне роскошь, злато, власть и сила? Не та ли беспристрастная могила поглотит весь мишурный этот блеск? И все, что здесь лишь внешностью нам льстило, исчезнет, как волны мгновенный всплеск. Есть дар иной, божественный, бесценный, и в жизни для меня всего святей, и ни одно сокровище вселенной не заменит его душе моей, то песня моя». Пускай прольются звуки моих стихов в сердце толпы людской, пусть скорбного они врачуют муки и радуют счастливого душой, когда же звуки песни вдохновенной достигнут человеческих сердец, тогда я смело славы заслуженной приму неувидаемый венец. Но пусть не тем, что знатного я рода, что царская во мне струится кровь, родного православного народа я заслужу доверие и любовь. Но тем, что песни русские, родные, я буду петь немолчно до конца, и что во славу матушки России священный подвиг совершу певца». Очень много уделял времени, большое придавал значение К.Р. в форме стихотворения слову. Вот слово он искал всегда пристально, внимательно, и совершенствовав и поэтической формы, и музыкальность. Вот все знали его как поэта, отличающегося музыкальностью своего творчества. Недаром же его заметил Чайковский. Первые стихи вышли, и еще, в общем, не все это знали, кто такой К.Р., даже из его коллег по цеху, такой как Жемчужников, ему Страхов сообщал: «Ну, это же ваш коллега по цеху, это же поэт, вот, великий князь Константин Константинович». И все-таки Чайковский прислал ему письмо, узнал и первый завязал переписку, что вот я прочитал ваши стихи, они очень музыкальны. Он отмечает музыкальность. «Вы разрешите мне, я хочу написать на них романсы». Он написал 6 романсов. И, конечно, теперь вот они особенно растворили окно, стало душно не в мочь, опустился пред ним на колени. Вот это стихотворение, оно как-то очень долго прожило.
0: Чайковский написал сразу цикл романсов, или он в течение...
1: Нет, он сразу написал цикл романсов.
0: Сразу 6.
1: Сразу написал цикл романсов. КР был свободен от претензий на открытие какого-то нового поэтического мира. Он очень об этом много размышлял и говорил, да никогда мне не быть великим поэтом. Судил себя так, как следовало. Но все-таки в стихах, как он писал Гончарову, ему виделись, вот это я цитирую, слабые отблески, отголоски летнего солнца, светлых ночей, цветов, соловьиной песни и шепота душистой травы. Но это вот непритязательное признание оборачивается пониманием высшей художественности, которая только под силу уловить шепот душистой травы. Вот у Толстого, например, сравним в «Казаках», «слышал, как трава растет». Это же признак художественности. Сам К.Р. считал себя продолжателем пушкинской, как я уже сказала, традиции, но о пути, проложенном в искусстве, один

чтобы знать истинную правду. Особенно строгим критиком был Гончаров его поэзии, который все хотел его перевести на быт. Он был представителем натуральной школы, и он очень хотел, чтобы КР тоже как-то представлял натуральную школу. Но нет, все-таки Фет с его культом пейзажа, любви, красоты. Вот что больше всего ценил в Фете КР.

0: понимание природы и особенно задушевность стихотворений Фета вызвала вот такие слова К.Р. Что вызывал волшебник? Мне кажется, никто из наших стихотворцев, даже отживших и бессмертных, так не чувствовал природы, не умел любоваться ею и проникаться ее неотразимой красотой. И у К.Р., конечно, он говорит честно в письме к Фету, что я стараюсь вам подражать, хотя, конечно, всегда неудачно. Вот. Но были все-таки хорошие, целый цикл стихотворений. Он прослеживал природу, начиная от ранней весны. Его называли, между прочим, поэтом весны тогда. Весны, лето, осень, зима. Все времена года нашли отражение в поэзии К.Р. Но, между прочим, когда вот он так сблизился с Фетом, для Фета это было просто спасением в жизни. Потому что в 50-е годы самый знаменитый поэт в России, Фет в 60-е был сброшен с пьедестала. Пришли другие кумиры, Некрасов, революционные демократы. И о Фете даже просто неприлично иногда писала, особенно демократическая критика. И он был одинок и заброшен. А вот последние годы, когда он получил такое одобрение, да еще с верхов, его наши советские даже исследователи видели в письмах Фета искательство, да неправда это. Это было полное такое поэтическое содружество. Вот он его оценил высоко, он назвал его своим учеником, он увидел, ну, даже Страхов, очень строгий критик, говорил, что я слышу в ваших стихах свой звук. Так что никакого искательства здесь не было. Была просто поддержка и помощь молодому начинающему поэту. Простота в поэзии К.Р., конечно, это не следствие какой-то узости его взгляда, его мировоззрения. Нет, это сознательная позиция. Он предъявлял к стихотворению самые высокие требования. Он считал, что кроме вот каждого слова, каждой буквы, которая бы стояла на месте, нужно, чтобы была мысль. Но от решения, от злобы дня, от суетности у него было. Он не мог переносить злобы, раздражения. И в одном из стихов он писал: «Я не могу писать стихов, когда встречаются порою из всяких дрязг и пустяков со лживой пошлостью людскую. И тщетно ищешь рифмы слов, зовешь напрасно вдохновение, и раздраженный в озлоблении я не могу писать стихов».
1: Так же, как молитва невозможна, да, в состоянии раздражения.
0: Вот, да, так вот у него, конечно, от этого это и шло. Об этом говорили даже вот академики, я немножко позже об этом скажу. Он был очень верующим человеком по-настоящему. У него многие стихи просто прямо этому посвящены. Ему не повезло в литературоведении. То есть потом его на 70-х лет выбросили, а при нем одну книжку, собственно, одну книжку, такую очерк, биографию.

написал не Любин, а поэзия написал Михайлов некий. В 1901 году вышла эта книжка. И он писал с укором, что вот нет у него значительных тем, что он устраняется от общественных тем, от социальных. У нас в Пушкинском доме хранится его книжка эта, называется она «Лирика К.Р. в связи с историей русской поэзии во второй половине XIX века». С карандашом в руках в стрельне он читал это вот на этой книжке, которая хранится в Пушкинском доме, на титуле написано «Стрельна во время болезни, в пчельнике на скамейке». Самым серьезным укором критикам было вот утверждение антиобщественного характера. А К.Р. на это ответил. А завет Страхова, страница 84, а на странице 84 читаем слова Страхова. Поэты, слушайтесь вашего внутреннего голоса и, пожалуйста, не слушайтесь критиков. Это для вас самый опасный и вредный народ. Они все лезут в судьи, тогда как должны быть только толкователями. Вот. У него была своя позиция, и он ее отстаивал. В общем, он писал на темы, которые приняты у нас до сих пор называть вечными темами. Родина. Вот он был настоящим патриотом. Не в том смысле, в каком сейчас вот Макашов выступает. Не в том смысле, в каком сейчас принято искаженно толковать это слово. А в самом настоящем. Удивительно. Читаешь дневник, читаешь письма. Ему приходилось часто выезжать за рубеж, как мы теперь говорим, за границу, потому что у него было слабое здоровье. Ему на лечение отправляли врачи. И он ехал всегда с такой неохотой и с такой радостью. Он просто с восклицательными знаками, «Боже, наконец вернулась была вот скоро моя Россия!» Он радовался, когда он возвращался. И вот даже детям, даже в такой непритязательной форме, как «Колыбельная песня», он рекомендовал тоже ориентироваться на Россию и на народ. «Будь же ты верен преданиям доброй простой старины, будь же всегда упованием нашей родной страны, с верой твердой, слепою, честно живи за свой век, сердцем, умом и душою русский ты будь человек». Пусть тебе в годы сомнения, в пору тревог и невзгод служит примером терпения наш православный народ. Но все горести проходят через сердце поэта, и было бы странно, если бы он не чувствовал, что что-то надвигается, и он чувствовал это. И вот это стихотворение, которое сейчас кончается такими словами. «Спи же, еще не настали годы смятений и бурь». Вот он предчувствовал эти годы смятений и бурь. Забегу вперед и скажу, он баловень судьбы уж только потому, что он не дожил до жуткой гибели своих трех сыновей, которых в Алапаевске бросили в шахту в 18 году и забросали гранатами. Он умер в 15 году. Но в поэзии К.Р. не было темы народа, темы революции, но не предчувствовать вот грядущего он не мог. Любовь для поэта-христианина – высшая заповедь. Прежде всего, это любовь к ближнему, любовь к состраданию. Вот сейчас я вам процитирую одно стихотворение. Он так и называет его – молитва. «Научи меня, Боже, любить всем умом тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить и своей пречистой кровью, бескорыстной, глубокой любовью, научи меня, Боже, любить». Ну, конечно, как и у всех поэтов, не могло не быть у него любви к женщине в темах. Но в основном все-таки все побеждало как-то вот пейзажная лирика. Пейзаж он очень любил. Тема Родины. Объехавший весь мир, повидавший Европу, природу Европы и Америки, К.Р. все-таки сердечно привязан именно к русской природе, к природе севера, русского севера.
Вот, между прочим, «Растворила окно» ведь тоже за границей было написано. Он очень скучал по родине за границей. Ностальгия его обливала просто. Перед его внутренним взором всегда встало Царское село, Павловск, Стрельно, Красное село. Север ему сулит вместо лавров и роз, милых ландышек цвет непорочный и душистую свежесть берез. И иногда даже вот такой интимный пейзаж, как в стихотворении, посвященной княжне Голицыной, родного севера картина, полей зеленых предо мной, необозримая равнина и церковь Божья за рекой.

0: Христианином он был и в отношении к смерти. Он не верил в смерть, он не считал ее концом всего сущего. Залог бессмертия он видел в творчестве. Уже Рафаэль на том очнувшись свете Сикстинскую Мадонну позабыл. Уже ли там Шекспир не помнит о Гамлете и Моцарт Реквием свой разлюбил? Это тоже, так сказать, характерно для К.Р. Надо отдать должное великому князю Константину Константиновичу, который вот назывался «Обалованием судьбы». Тема власти у него отсутствует совершенно в поэзии. Власть его совершенно не привлекала. Но, увы, непрошенную власть слишком рано был он облечен. А в поэме у него всего две поэмы: «Севастьян мученик» и «Возрожденный Манфред». И вот в поэме «Возрожденный Манфред» он писал: «И все, которые с подобострастием назойливо вокруг меня толпились, свои услуги предлагая, жизнь мне отравляя просьбами, участием, советами непрошенными, все глядеть на труп мой будут с отвращением и от него брезгливо отвернуться». Вот, как я уже говорила, К.Р. был глубоко верующим человеком. Он каждый день, кроме своей церкви домашней в Мраморном дворце, непременно посещал 1-2 собора – Казанский, Петропавловский. Его поэзию невозможно представить без религии. Религиозные мотивы его поэзии – не просто христианская символика или увлечение библейской тематикой. Нет, это его вера. «Крепкая вера. О Боже, просвети одежду души истерзанной моей. Дай на спасение надежду в одни святых своих страстей», – писал он. «Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души, всем помышлением мы Божью милость и любовь». Затем по всей России было известно стихотворение «Надпись на Евангелие». «Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной ее доле земной. Пусть ваше сердце вливается, и небеса сочетаются с чистой вашей душой». Вот еще у него замечательные есть стихотворения на эту же тему. Очень хорошо кончается это стихотворение. «Меня бронят, когда жалею я причиняющих печаль. Мне бессердечностью своей меня бронят, когда мне жаль, когда кто в слабости невольный или в заблуждении согрешит, хоть и обидно мне и больно. Но пусть никто не говорит, что семя доброе бессильно взойти добром, что только зло на неве жертвы обильной нам назидание взошло. Больнее внимать таким суждением, чем грусть и скорбь сносить от тех, кому мгновенным увлечением случится впасть в ничтожный грех. Не все ли виновны мы во многом? Не все ли братья во Христе? Не все ли грешны перед Богом за нас распятым на кресте?» Вот если говорить, что поэзия К.Р. односторонняя, это не совсем так. У него существует целый цикл стихотворений солдатских. Он называл их сонетами в основном, песни или сонеты. Он очень любил армию. И вот по его дневнику, по его письмам, по его стихотворениям мы видим, что, так сказать, не Арина мать солдатская для нас ориентир в представлении о царской армии. Опять же говорят, что в Лейб-гвардии набирали избранных. Нет, по стихам К.Р. видно, что это были взяты из деревни обычные рекруты, но их там воспитывали, образовывали и очень хорошо. То есть вообще относились так, вот как К.Р. Он просто в лицо знал каждого своего солдата. Особенно в Измайловском полку, вот когда он был командиром роты, и уже одновременно с этим он был президентом Академии наук, и к нему приезжали академики на прием, а он, так значит, тянулся перед каким-нибудь полковником. Это была, конечно, ситуация такая. Стихотворений военного цикла у КР сравнительно немного, около 30. Но, тем не менее, хронология их написания с 1877 по 1910 год охватывает в сущности весь его творческий путь. В наиболее полном собрании сочинений в трехтомнике КР военные стихи составляют «Измайловский досуг», «Умер» и другие. Солдатские сонеты «Новобранцу», «Часового», «Перед увольнением». Гончаров считал, что военные стихи списаны с натуры, освещены гуманным чувством. И что в них трепещет его военная жилка. В основном, действительно, стихи КР, посвященные вот солдатской жизни, было искреннее чувство соучастия, собратства. Стихотворения эти, как правило, жанровые зарисовки лагерной жизни, типов солдат и офицеров. Важное их свойство состоит в том, что они согреты вот теплым авторским чувством. Надо сказать, что КР очень любил удрать, если так можно выразиться, убежать из Мраморного дворца в Красное село, где обычно лето проводил. Он себя очень хорошо там чувствовал. Он сравнивал даже в письмах, сказано, что после этой суеты, сплетен и так далее, дворцовый. Ему так хорошо среди простых вот солдат. И когда он уезжал, скажем, за рубеж, то за границу, то он, конечно, вспоминал свой полк. Вот когда приезжали, между прочим, кадеты, и был какой-то у нас юбилей, панихида была, как они пели на стихи КР «Наш полк». Это, знаете, просто за сердце берет. А он думает, он вспоминает, уезжая куда-то далеко, вот из-за границы послание пишет полку. Кто встретит с рапортом меня? Жильцов ли дюжий краснощеки? Или ваша слабость и моя, сам Добровольский черноокий? Или Якимов бородатый, неповоротливый толстяк? Или молодец щеголеватый, лихой воинственный Ермак? Или Рябинин мой с печалью в больших задумчивых глазах, с лицом раздумным и красивым, сперва считавшийся ленивым, теперь же воин хоть куда? Видите, как всех в лицо знал по признакам, по внешности. Но, по-моему, вот реминисценции, то есть не по-моему, а это он в этом признается. Я нашла тут в одном из писем Фета, что он сказал Фету, что в поэме «Севастьян мученик» он и о себе там написал, о своем отношении к роте. «И привязан был он к этой сотне всеми силами души своей. И последним ратником охотней был бы он, чем первым из вождей всех когорт и легионов Рима. Не желал участи иной, не была душа его палима властолюбия мечтой». Для него отношение к армии важный свят, он оставил завещание, отношение к солдату, как надо относиться к солдату, чтобы, так сказать, он себя чувствовал на равных. Вот. О часовом он пишет так: «Здесь на посту ты Божий и царев». Образ солдата у КР всегда возвышен и привлекателен. Все благородное, отвага, доблесть, долг, лихая удаль, честь, любовь к отчизне славной, все. Вот. Но остались как-то, вот вошли в историю нашей культуры два его стихотворения солдатских. Это «Уволен» и «Умер бедняга». Такие трагические стихотворения. «Уволен» служил он усердно, исправно, ретиво, как служит наш русский солдат. Ну вот он теперь уволен из армии. Он приходит домой и застает дверь настежь, внутри никого, идет на кладбище и находит, что тех, кто так дороги были и милы, ему не видать никогда. Эта ведь песня стала, в общем, таким бродячим сюжетом. Она стала народной песней. А потом на эту тему писал Исаковский. «Враги сожгли родную хату». И Симонов в стихотворении «Старая солдатская». Это Скайер списано, конечно, его тема «Звезда». Но более популярно, особенно популярно среди военных стихотворений было стихотворение «Умер». Чаще его называют «Умер бедняга» или даже полностью «Умер бедняга» в больнице военной. И оно печаталось во множестве различных сборников, причем иллюстрации к нему, как к самому значительному стихотворению, выносилось обычно на обложку. Так что вот не был односторонним поэт К.Р., но не был он и поэтом Серебряного века. Как теперь можно увидеть, скажем, заглянешь в каталог, московские издания, все сборник, посвященный Серебряному веку, К.Р. по Серебряный век. Это наша лень просто поработать, позаниматься, ведь он просто об этом говорил отрицательно, о поэзии Серебряного века. Он этого не признавал. Творчество зародилось и развивалось его в русле традиционной классической русской поэзии. Темы, образы, мотивы, сам ритмический строй стихотворений К.Р. позволяет отнести их к пушкинскому направлению русской поэзии. К.Р. по преимуществу поэт-лирик. Фет признал его своим учеником. Поэзию К.Р. нельзя назвать новаторской, но самые искушенные в поэзии его современники ценили его за чистоту лирического чувства, гармоничность, изящество. Знаток русской поэзии Страхов, критик Страхов, отмечал в стихотворении К.Р. свой звук, свою манеру. Как автор стихов, исполненных светлого жизнеутверждения, К.Р. занял достойное место в ряду таких поэтов-лириков, как Фет, Майков, Полонский, и был принят ими за равного. На рубеже веков русская поэзия, конечно, пережила блистательный взлет, отмеченный новыми направлениями, и есть замечательные стихотворения Серебряного века, но К.Р. к ним не может быть отнесен. Хронологически только существовал в Серебряном веке, поскольку умер в 15-м году. Но, однако, по сути, характеру, его стихи остались в лоне русской классической поэзии, а их творец в рядах служителей чистого искусства.
1: Спасибо большое, Людмила Ивановна. Я думаю, довольно исчерпывающий рассказ о Константине Константиновиче, как о поэте. Спасибо большое и за отрывки замечательных стихов, которые вы нам прочитали. Ну и надеюсь, что мы в дальнейшем продолжим наши рассказы о разных сторонах жизни Константина Константиновича. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы беседовали с Людмилой Ивановной Кузьминой, кандидатом филологических наук, сотрудником Пушкинского дома, автором первой книги о Константине Константиновиче «Августейший поэт». Программу вел протоиерей Александр Степанов.

0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
1: Включаю радио «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В нашем городе есть два знаменитых архитектора, об одном из которых мы, конечно, знаем и знаем, насколько он знаменит. Это Адриан Захаров. Но о втором архитекторе известно очень мало, и только за последние 20-25 лет его имя опять возникает из небытия. Это Федор Иванович Демерцов. Что же касается архитектора Федора Демерцова, то имя это сейчас забыто, и большинству наших сограждан просто неизвестно. Достаточно сказать, что дом Аракчеева, стоящий в столь важном для панорамы Дворцовой площади месте, как выход из мойки в Зимнюю канавку, вот небольшой такой асимметричный дом с двумя портиками ионических пилястр, он темно-зеленый и как раз стоит в повороте реки. Так вот, на этом доме есть мемориальная доска, которая гласит: дом, построенный в конце XVIII века, архитектор неизвестен. То, что строитель этого дома, знаменитый в свое время Федор Иванович Демерцов, и строен дом для военного министра Аракчеева, уже все забыли. Точно так же на самом особняке Демерцова доска мемориальная исчезла года 2-3 назад. И это очень опасно, потому что семейный дом архитектора, стоящий на Кирочной улице, теперь буквально подавлен фасадами окружающих доходных домов. Дом стар, ему более 200 лет. И сейчас, когда далеко не каждый воспринимает его как архитектурный уникум, как архитектурный памятник, у кого-то найдется желание, кто-то замыслит перестроить его во что-нибудь более грандиозное и более доходное. Будет очень жаль. Ведь, в конце концов, прекрасный петербургский архитектор Федор Иванович Демерцов не виноват, что храмы, которые он выстроил, лучшие творения его ума, ныне уничтожены. А ведь он построил два крайне важных для города и обитателей города сооружения. Это, прежде всего, вход в Иерусалимская церковь на Знаменской площади, которую, в общем, традиционно называли Знаменской церковью. Это пятикупольный храм с очень мощным куполом и четырьмя главами, абсолютно симметричный, прообразом которого служит Софийский Вознесенский храм работы Камерона. И вот тут надо сказать, что ни одного подобного храма, кроме Демерцовского, между Камероном, то есть 1780-е годы, и Стасовым, я имею в виду Преображенский собор и Измайловский собор, запроектированный, но, в общем-то, очень сильно от него разнящийся, Исаакиевский собор Монферрана. Так вот, за 30 лет, кроме Демерцова, никто не выстроил подобного храма. А ведь такой храм, он очень просторен, он имеет хорошо освещенное сверху пространство зала, освещенное через купол, и он предназначен для стечения большого числа прихожан. Недаром Знаменская церковь была так любима горожанами на протяжении 1¼ века, которые она простояла на площади одноименной. Надо сказать, что Стасов, видимо, очень ценил Демерцова, потому что, когда он строил Троице-Измайловский собор, он повторил во многом конфигурацию храма входа Иерусалимского. Например, соотношение пилонов, подходящих к куполу, вот эти паруса. А с другой стороны, сама форма иконостаса. Сохранилась одна фотография интерьера Знаменской церкви. Так вот, по ней мы видим, что иконостас Знаменской церкви вогнут, колонны в нем расположены в виде полуротонды, и он вогнут в пространство апсиды. Так вот, Стасов абсолютно повторил форму этого иконостаса при устройстве иконостаса Троице-Измайловского собора. Поэтому, входя в Троице-Измайловский храм, который, конечно, был выше, но, может быть, поэтому немножко менее гармоничен, чем классический собор Демерцова, вспомним мастера, который придумал такой храмовый зал. Ну, а сам по себе Знаменский храм был настолько ценен для наших архитекторов, что даже его снося в эти тяжелые 1930-е годы для постройки проектируемой тогда станции метрополитена, ленинградские архитекторы выполнили верхний вестибюль метрополитена станции метро Площадь Восстания по форме Знаменского храма. Да и сама площадь с центральным круглым объемом и куполом, она напоминает это самое сооружение, но несколько меньше его по размерам. Другой замечательный храм Демерцова стоял на углу Литейного проспекта и улицы, которой дал свое название Сергиевской, ныне улицы Чайковского. Этот храм более напоминал храмы русского классицизма, храмы Старова, Захарова, раннего Кваренги. Это однокупольный храм с трапезой и колокольней над притвором, над папертью, восходящий по традиции к храмам-кораблям и, соответственно, к Петропавловскому собору или стоящим неподалеку от него храмом уже столетним к тому времени, храмом Пантелеймоновскому и Симеона и Анны. Но у Сергиевского собора был огромный по тем временам купол. Собор был значительный. Видимо, он немногим уступал Троицкому собору Александра Невского монастыря. Ведь это был кафедральный собор всей русской артиллерии. И поэтому его осветили в честь святого покровителя русских артиллеристов Сергия Радонежского. Храм имел портики в сторону Литейного проспекта, а также боковой в сторону Сергиевской улицы. Большой купол, замечательный иконостас и росписи раннего классицизма, которые покрывали плоский плафон. Расположены они были в виде больших панно, и этим церковный зал напоминал залы итальянских храмов. Храм святого Сергия Радонежского был любимым церковью императора Александра I, который не единожды приезжал туда помолиться в одиночестве, но и в дальнейшем не только обитатели литейной части города, не только служащие артиллерийского управления, но, например, выпускники Михайловской артиллерийской академии, которая находилась за Невой. Они все были прихожанами, традиционными прихожанами этого замечательного храма. О нем сохранилось очень много воспоминаний, и самыми трепетными из них являются воспоминания Мстислава Добужинского, который мальчиком со своей нянькой посещал этот собор и, например, присутствовал там при панихиде в день кончины императора Александра II. На маленького мальчика это произвело неизгладимое впечатление, и потом, уже в зрелом возрасте, он описал это событие. Храм святого Сергия Радонежского ныне перестроен в конструктивистский корпус, который относится все еще к ведомству ФСБ. От Демерцова осталась одна колокольня, и эта колокольня при церкви на Охтинских пороховых заводах. Точно неизвестно, Демерцов ли это, но выстроена она тогда, когда Демерцов был главным архитектором артиллерийского ведомства. И вообще он был известным военным архитектором, построившим, например, лазарет Семеновского полка на Семеновском плацу, ныне в нем военно-медицинский музей, за садиком, в котором потом выстроили Веденский собор Семеновского полка. И вот когда выстроили рядышком собор, несколько потускнело значение лазаретной церкви апостола Павла, которую устроил Демерцов в этом здании. Здание несколько раз перестраивалось. Последний раз его перестраивали уже после Отечественной войны последней. И тогда, возобновив замечательный дорический портик, конечно, не устроили церковный купол над портиком. А если мы посмотрим на старые фотографии и, например, на рисунки Фосса, который рисовал этот плац накануне строительства собора, ну а потом собором, мы увидим, что над портиком лазарета Семеновского полка возвышался купол. Он, говорят, был деревянным. и придавал этому зданию абсолютно церковный вид, потому что этот портик как бы повторял храмовые портики того времени. И человек, который входил прямо в подъезд лазарета, он попадал как бы в храмовое сооружение. Кстати, именно этот прием потом повторил Кваренге буквально через 10 лет при создании церкви апостола Павла при Мариинской больнице. Таким образом, традиции Демерцова повторялись его современниками. И архитектор абсолютно не виноват в том, что его имя забыто, потому что снесены лучшие его произведения. Вспомним же иногда имя Федора Демерцова и позаботимся о том, чтобы на улицах нашего города оно все-таки упоминалось.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови,
в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, Боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подавает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибов, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 96-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братия, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир –

0: власти. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
1: Послушайте 36-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали евангельское чтение о том, где Господь говорит, что мы, христиане, пребываем в этом мире как овцы посреди волков. И потому Господь нам заповедует иметь мудрость змеи и глубинную простоту. Будьте мудры, как змеи, говорит нам Господь, и просты, как голуби. Что же это значит? Мудрость змеи, здесь, разумеется, речь идет не о хитрости, и даже не о мудрости в нашем понимании, потому что по-гречески мудрость – это «софос», и, как нам известно, есть такое даже женское имя – София, то есть «премудрость». Здесь же стоит другое слово – «фронимос» – «здравомыслие». Даже не здравомыслие, скорее, а осторожность. То есть мы должны, как нам Господь говорит в Евангелии, «остерегайтесь людей». Мы знаем известные даже речения от древних апологетов о том, что если человек сам ищет смерти, то он сам повинен, он не мученик, если он сам искал вот, и желал, чтобы попасться в руки к мучителям, попасться в руки к гонителям церковным. Поэтому остерегаться людей необходимо. Господь говорит, это в преддверии страдания апостолов. Задача их была не просто умереть, но была задача еще и донести, успеть донести слово евангельское до многих людей во многие страны, в разные далекие пределы империи и даже просто за пределы Римской империи. Что же значит быть просто как голуби? Простота значит несмешанный, чистый, без примесей. Каждому христианину Господь заповедует быть беспримесным, не иметь никаких ложных, абсолютно лишних, наносных влечений, увлечений, желаний, устремлений. Все устремление обращено к Богу. Весь помысел обращен к Богу, к вечной жизни. Примеси бывают разные. Это страсти плотские, это ереси, которые от высокоумия возникают в человеке. Это гордыня, которая есть источник и ересей, и расколов. А раскол всегда сложность, это всегда непростота. Когда человек прост, тогда в нем не возникает никакого раскола в сознании. Когда человек прост, в нем все едино, он целомудрен. А когда он непрост, тогда он расколот в своем сознании. Есть у апостола Павла такое понятие, как схизофрения, то есть расколотость ума. И вот сегодня, говоря о мудрости, которую нам Господь заповедовал, мы должны иметь еще именно вот эту софронию, то есть здравость ума, простоту и правильную христианскую мудрость, которая дает нам возможность и проповедовать. И Господь сегодня говорит в Евангелии о том, что Дух Святой будет говорить

0: вас, через вас. Что это значит? А значит, это то, что не только заученные книжные какие-то знания или истины есть залог успеха проповеди. Нет, во многом духовный опыт, полученный в результате поиска и стремления к Богу, в результате молитвы, аскезы, воздержания, всех этих инструментов церковной деятельности и церковной практики. Вот в результате этих действий, церковной жизни, участия в таинствах, размышлений, чтения Писания, и возникают, разумеется, у человека духовные силы и духовный фундамент для проповеди. А набор какой-то, может быть, эрудированности, набор каких-то, может быть, поверхностных знаний, жонглирование словами, понятиями, терминами не есть удачная проповедь. Она может увлечь на какой-то период времени, но когда примером своей жизни эта проповедь, эти термины, эти слова, эти какие-то научные выражения не подкреплены, разумеется, эта проповедь не будет иметь успеха. Потому-то и стремились из года в год, из столетия в столетие люди к простым старцам, к простым людям, которые подтвердили свою верность Христу жизнью, а не словами. И вот мы сегодня в Евангелии слышим другие слова, очень горькие и тяжелые, о том, что восстанут близкие, родные люди на христиан, восстанут родители на своих детей, и нам пример, разумеется, есть и в святцах много таких святых, как мученица Варвара и другие святые, которые не имели понимания среди своих близких. Но мы знаем, что и Христос на своей родине, в своей отчизне сказал, что нет пророка в своем отечестве. И мы видим, что вот это нападение на христиан, даже среди их близких и родных людей, среди их племени, это проявляет зло, проявляет всю его подкладку, то есть агрессию. Зло агрессивно, зло всегда разделение, зло всегда ненависть и гнев. Разумеется, мученики, их служение заключается в том, что они обличают зло своим страданием. Они вызывают зло на себя и вызывают его реакцию на себя. И тем самым снимают, сдирают с него маску с бесовского какого-то, может быть, окружения, которое их сегодня, может быть, окружает, которое их сегодня является их родиной, их семьей. Снимают маски добропорядочности, снимают маски какого-то, может быть, конформизма и обличают сущность зла. Потому что кровь мучеников и называется семенем христианства. И вот, разумеется, как мы слышим в Евангелии и слышали неоднократно, мученики выводят именно своей жертвой на свет и обнажают сущность богоборчества. Не мир, но меч пришел принести в мир Христос. И как раз вот эта борьба, но борьба не усилием телесным, не ударом меча железного, металлического, а ударом меча слова, словесного, богословского меча, мы видим борьбу мучеников в этом, а не в каком-то, может быть, воинском, воинственном проявлении. Святые мученики своей жертвой укрепляют христиан. Никогда невозможно гонением побороть что-либо, потому что гонение всегда порождает новых и новых адептов. И вот христианская церковь в лице мучеников получила, разумеется, огромный сон тех воинов, потому их мы и называем добропобедные мученики, побеждающие добром, как говорил апостол Павел, побеждай зло добром. И нам Господь говорит сегодня в Евангелии, будете ненавидимы всеми, будете ненавидимы близкими, как мы уже слышали. Здесь мы видим высокие идеалы христианства, вызывают ненависть всегда, во все времена. Здесь еще раз обличается абсурд богоборчества, когда Христос принес в мир проповедь добра, любви. И вот эта проповедь, когда Господь исцелял, подтверждал свою проповедь исцелением, когда Господь кормил людей голодных чудесным насыщением хлебов и умножением хлебов, все это вызывало вместо благодарности злобу, ненависть, неприятие. И вместо применения усилий по приближению себя к идеалу Евангелия, вместо прикладывания усилий к тому, чтобы себя возвести подобие Божие, прикладываются буквально титанические усилия в борьбе с Христом, с Его Церковью. И здесь еще одна победа христианства. Чем больше нападки на Церковь, тем очевиднее для людей доброй воли, духовное банкротство ненавидящих ее. Чем больше жертва церковная, жертва страны мучеников, тем больше духовный успех церкви. Потому что и сказано, что силы ада церковь не одолеют. Чем больше усилия ада в нападках на церковь, тем больше она расцветает. И вот сегодня, слышав это Евангелие, оно, разумеется, имеет для нас многогранное значение. Во-первых, нас Господь поддерживает, что никакие нападки на церковь не могут ее разрушить. Никакая клевета, ни какие-то, может быть, сегодня выдумки против церкви, против Евангелия, против самого Христа никогда ее не разрушат, потому что все эти нападки сам Господь на себя уже и принял, и с нами сегодня их переносит. И мы видим, что в истории церкви, какие бы нападения ни были бы на церковь, она еще больше расцветала именно с помощью жертв мучеников, именно с помощью их молитвы. И сегодня мы надеемся укрепиться в стойком движении, в стойком таком сопротивлении не только силам ада, которые нападают на нас извне, но и тем силам, которые пытаются нас изнутри разложить с помощью расколов, нестроений, ненависти. Будем, дорогие, укрепляться сегодня, вот в этом евангельском чтении находить себе сегодня поддержку и избегать именно расколотости ума, избегать сегодня сложности своей души, а иметь именно простоту, будем стараться, глубинную. Будем стараться сегодня избегать столкновений, то есть иметь вот это здравомыслие змеи, когда мы должны уходить от ненужных споров, ненужных каких-то сегодня, может быть, гневливых разбирательств, которые, наоборот, еще больше озлобляют. А наоборот, побеждать зло добром по слову апостола Павла. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 17 июня, 4 июня по старому стилю, Православная Церковь чтит память нескольких мучеников первых веков – Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, пострадавших в Южной Галлии в середине I века. Священномученика Астии, епископа города Деррахия в Македонии, распятого на кресте в начале II века, и священномученика Конкордия, пострадавшего неподалеку от Рима около 175 года. В этот день Православная Церковь чтит память святителя Митрофана, современника святого равноапостольного Константина Великого. На Первом Вселенском соборе святитель Митрофан был избран первым константинопольским патриархом. Также мы вспоминаем сегодня преподобного Зосиму, епископа Вавилона Египетского, жившего в VI веке. Еще в юности будущий вавилонский епископ избрал отшельнический путь и поселился в уединении в Ливийской пустыне. Александрийский патриарх поставил его епископом Вавилона, где он до глубокой старости мудро управлял своей паствой. Чувствуя приближение смерти, преподобный Зосима возвратился на Синай и там мирно приставился ко Господу. В этот день вспоминается святой русской церкви преподобный Мефодий, ученик Сергия Радонежского, основатель Пешножского монастыря, почивший о Господе в конце 1392 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Петр Беляев, пострадавший в 1918 году. Иерей Петр Беляев служил в Успенской церкви в поселке Каслинский завод в Екатеринбургском уезде. В свободное время он уделил работе на небольшом приусадебном участке, благодаря которому он мог содержать свою семью, жену и нескольких детей. Жили они очень скромно. Когда начались большевистские гонения на религию, население Каслинского завода сплотилось около церкви. Храмы города едва вмещали молящихся. И большевики всевозможными способами старались отлучить людей от церкви. 4 июня 1918 года отец Петр отпевал умершего и после литургии проводил усопшего в последний путь до самого кладбища, несмотря на то, что в это время за Каслинским заводом шла перестрелка между красноармейцами и местным отрядом народного ополчения. После возвращения с кладбища отец Петр был арестован. При аресте священник был спокоен, простился со своей семьей и просил передать всем, чтобы его простили, кого он волей или неволей огорчил. Под конвоем красноармейцев он был уведен из дома. Той же ночью отец Петр был расстрелян. В штабе Красной Армии скрыли информацию о расстреле. Утром матушка понесла арестованному отцу Петру хлеб, но ей сказали, что заключенных перевели в Екатеринбург. Семья продолжала верить, что их батюшка жив, вплоть до прихода чехословацкого корпуса армии адмирала Колчака. После захвата ими города Касли было произведено следствие по большевистским расстрелам, и через 3 дня найдено тело отца Петра. 7 июля 1918 года священномученика Петра Беляева отпевали вместе с другими 30 убитыми, в числе которых были протоиерей Александр Миропольский и иерей Петр Смородинцев. Священномученики были похоронены в поселке Каслинский завод у алтаря Успенского храма. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святитель Митрофан родился в 208 году в Риме. Его отец Дометий принадлежал к знатному роду. Брат Дометия был римским императором. Уверовав во Христа, Дометий с семьей покинул языческий Рим и поселился в городе Византии. Впоследствии этот город стал называться Константинополем. Епископ Византии Тит, муж святой жизни, наставлял Дометия и его сыновей пробой Митрофана в богоугодной жизни. Видя желание Дометия трудиться ради Господа, епископ Тит рукоположил его во пресвитера. После смерти Тита епископами в Византии были сначала Дометий, а затем его благочестивые сыновья Проб и Митрофан. Святой равноапостольный император Константин Великий полюбил святителя Митрофана за его мудрость и высокую добродетельную жизнь. Святитель пребывал с императором в Риме, пока столица империи не была перенесена в Византию. В 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее, где была облечена Ересария, святителю Митрофану, святыми отцами собора, был присвоен по ходатайству Константина Великого титул патриарха. Таким образом, святитель Митрофан был первым патриархом константинопольским. Сам святитель по причине глубокой старости и немощи не присутствовал на соборе. Вместо него против Ария выступил викарный епископ Александр. За 10 дней до смерти святителю Митрофану был открыт день его кончины. Когда после собора святые отцы пришли навестить лежавшего на одре больного патриарха, он поведал им о скорой своей кончине и назначил себе преемника, епископа Александра. Патриарх Митрофан имел дар прозорливости. Он предсказал, что преемником святителя Александра Константинопольского будет Павел, который в то время был еще чтецом. Святитель Митрофан скончался в глубокой старости около 326 года в возрасте 117 лет. Святые мощи его погребены в храме его имени в Константинополе.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Мефодия игумена Пешножского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Мефодий был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского. В числе первых учеников он явился в пустыню к преподобному Сергию и провел несколько лет под руководством этого великого наставника иноческой жизни. По его же благословению преподобный Мефодий потом удалился искать безмолвие на реку Ехрому в 25 верстах от города Димитрово в дубовом лесу, окруженном болотами. Он поставил себе келью. Здесь отшельник жил в беседах с одним Господом, очищая дух постом и слезами. Вскоре стали к нему стекаться ревнители пустынных подвигов. Посетил своего любимого ученика и преподобный Сергий, благословив его на устройство храма и обители на другом, более сухом и обширном месте. Блаженный Мефодий, как послушный сын, последовал воле наставника. Указанное место располагалось при впадении в Ехрому реки Песноши, название это финского происхождения. В житийном сказании рассказывается, что святой Мефодий сам трудился на строительстве пешнося, то есть пешком носил деревья через реку. Оттого за обителью навсегда осталось имя Пешножской, и речку, при которой она стоит, назвали Пешношей. Монастырь был основан в 1361 году как обитель трудолюбия для всех. Преподобный был ее игуменом и первым, разве только по подвигам труда, поста и молитв. Строгостью к себе и милостью к другим воспитывал он добрых иноков. В древних стихирах, составленных в его честь, говорится о том, что каждый день при вратах обители сидело множество нищих, и он питал их. Любя безмолвие, временами Мефодий удалялся за две версты от обители и здесь уединенно подвязался в молитве. Сюда же приходили к нему для духовных бесед преподобный Сергий. Впоследствии на этом месте, названном «Беседа», была поставлена часовня, и 24 июня по старому стилю к ней совершался крестный ход. После долгих и строгих иноческих подвигов блаженный Мефодий приставился в своей обители 4 июня по старому стилю 1392 года, спустя 8 месяцев после кончины преподобного Сергия. В 1752 году мощи его были перенесены из часовни в церковь, освященную во имя святых Сергия и Мефодия, в его же обители, где они и ныне почивают под спудом. При раке находится посох преподобного старца. Преподобного Мефодия ублажали на Пешноше как святого со дня его кончины. Он причислен церковью к лику святых на Московском соборе 1549 года.

В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Михаила Ипполитова Иванова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Санкт-Петербурге прошел водный крестный ход. Епископ Вениамин возглавил служение молебна в Казанском кафедральном соборе. Об этих и других событиях более подробно. 16 июня в Казанском кафедральном соборе состоялось церковно-государственное мероприятие «Память вечна», посвященное 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Служение торжественного молебна возглавил наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Его преосвященство сослужил клир собора и братья лавры. Диаконский чин возглавил протодиакон Андрей Левин. По окончании богослужения владыка обратился к молящимся с архипастырским словом. В рамках мероприятия в крипте собора состоялось открытие выставки, посвященной истории и святыням Соловецкого архипелага. Епископ Вениамин огласил приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Приветственный адрес губернатора Петербурга Александра Беглова огласил начальник отдела по взаимодействию с религиозными объединениями администрации губернатора Владимир Иванов. Затем в конференц-зале Казанского кафедрального собора прошла конференция «Память вечна», которая завершилась концертной программой. В мероприятии приняли участие представители духовенства, общественные деятели и прихожане. 11 июня в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась конференция «Великий русский северный путь. Святость и святыни северо-запада России». Организаторами встречи выступили Национальный парк «Ладожские шхеры» и Благотворительный фонд сохранения будущего нации. Мероприятие объединило историков, этнографов, священнослужителей, сотрудников охраняемых природных территорий, руководителей паломнических служб разных епархий. Заседание открыл ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан. Профессор Петрозаводского государственного университета Александр Пашков в своем докладе описал этапы христианизации карелов, связанные с православным влиянием со стороны Новгорода. Далее прозвучал доклад старейшего научного сотрудника Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, кандидата исторических наук Станислава Бельского «Христианизация средневековых карел по археологическим данным, современные исследования». Директор Приозерского филиала Выборгского объединенного музея-заповедника Светлана Бекетова выступила с докладом «Отражение христианизации карелов и пережитков язычества в археологической коллекции музея крепости Карела». Ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан представил доклад к вопросу о православной церковно-административной системе храмов Финляндской православной церкви на территории Северного Приладожья и Карельского перешейка. На конференции также выступили настоятельница Новодевичьего женского монастыря города Москвы игуменья Маргарита Феоктистова, директор Куркиёкского краеведческого центра Кирьяш, старший научный сотрудник Национального парка «Ладожские шхеры» Марина Петрова и другие докладчики. Завершила работу круглого стола дискуссия, посвященная потенциальным возможностям совместных программ музеев и особо охраняемых территорий, а также взаимодействию монастырей, местных сообществ и культурных институций в области охраны духовного наследия. После работы конференции участники встречи посетили музей Санкт-Петербургской духовной академии. В Петербурге в День памяти святого Иоанна Кронштадтского стартовал новый автобусный экскурсионный маршрут «Петербург Иоанна Кронштадтского». Участники познакомились с малоизвестными фактами из жизни святого и посетили 15 знаковых мест в Петербурге и Кронштадте, связанных с его служением. Одной из ключевых точек маршрута стал храм благоверного князя Владимира в Лисьем носу, где хранятся 4 иконы из Андреевского собора, перед которыми служил Иоанн Кронштадтский. Экскурсия завершилась в Александро-Невской лавре. Участникам рассказали об истории монастыря, его святынях, подвижниках и роли в духовной жизни города и страны. Экскурсии будут проходить ежемесячно. Следующие поездки запланированы на 19 июля и 16 августа. 12 июня в День России состоялся водный крестный ход, организованный в рамках программы «Александр Невский. Имя России». Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Маршруты крестного хода проходят по Неве, а также вдоль побережья Балтийского и Черного морей. Водный крестный ход продолжает традицию, заложенную императором Петром Великим во время крестного хода по случаю перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург в 1724 году. В крестном ходе на воде приняли участие маломерные суда, построенные на Невской судоверфи, а также маломерные суда яхт-клуба «Нева», находящегося при попечении Андреевского собора. К крестному ходу также присоединились суда различных православных организаций. Организаторами крестного хода выступили межрегиональная общественная организация «Александра Невское братство» и Свято-Троицкая «Александра Невская лавра». От лавры в крестном ходе по благословению наместника епископа Кронштадтского Вениамина участвовал насельник монастыря игумен Макарий Зеленков. 14 июня в праздник всех святых в земле русской просиявших игумен Адриан Дементьев, настоятель Антониева Дымского мужского монастыря, возглавил всенощное бдение и божественную литургию в пределе преподобного Антония Дымского Казанского соборного храма Антониева Дымского монастыря. По окончании литургии игумен и братья монастыря совершили чин обхождения полей насеянных. Молебное пение с крестным ходом вокруг монастырских полей и огородов, с молитвой Господу Богу о благословении насаженных полей, садов и огородов. Этот чин совершается в обители ежегодно, после завершения всех сезонных посадок на монастырском огороде и полях. 21 июня у стен храма мучеников Адриана и Натальи в Старопаново состоится ежегодная акция памяти в ночь на 22 июня. Храм возводится на народные пожертвования в память о погибших и пропавших без вести при обороне Ленинграда. В программе военно-историческая реконструкция событий первых часов войны, а также концертная программа с участием певчих и прихожан, профессиональных и самодеятельных артистов. Кульминацией акции станет панихида по погибшим воинам и мирным жителям, которую совершат священнослужители храма. Также состоится церемония возжжения свечей и возложения венков и цветов к памятнику павшим воинам. К участию приглашаются жители и гости города, представители общественных организаций, ветеранских сообществ и молодежи. Адрес храма – улица Набережная, дом 45. Начало мероприятия в 18 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче, подготовленные по книге Малхаза Дженории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Сегодня мы завершаем знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа «Галерея Петра Великого». Мы беседуем с куратором, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Натальей Юрьевной Бахаревой.
1: Инструмент, который, да, вот то, что вы говорили, да, вот эти часы, которые для нас было тоже важно показать. С одной стороны, у нас есть часы, которые приобретались Петром, и, собственно говоря, что... А еще это очень важно, во-первых, скорее всего, они были учебным пособием для Петра, но еще очень важно показать, что Петр, он ведь тоже не в пустыне находился, да, то есть какие-то приборы, какие-то инструменты, они попадали в Россию и раньше. И отец Петра был, в общем, человеком, склонным к получению знаний, к получению каких-то традиций европейских. Поэтому Петр, в общем, пришел, когда уже немножко была так подготовлена почва царствованием его отца. И вот то, что было в кремлевских собраниях, здесь мы тоже видим. Угу. Ну, стеклянная витрина наша, витрина со стеклом. Здесь мы хотели показать, с одной стороны, какие-то очень изящные вещи, относящиеся к царствованию Петра I и Петра II. И здесь мы показываем вот как раз на средней полке у нас и вот штофы, и бокалы, это уже Петр II. На первом плане у нас, конечно же, бокалы, кубки, связанные с Петровской эпохой. И здесь вот эти стеклянная камея с портретом Петра, и такая изящная гравировка, изображающая готу предестинацию, парусный корабль Петровский. А вот верхняя полка, она может быть такая более занимательная, потому что здесь стекло, ну, скажем так, менее парадное, свойственное для застолий. Здесь, видите, замечательные штофы с изображенными кавалерами, которые держат бокалы в руках. Это вообще-то флаконы, но использовать их могли, я понимаю, по-разному. Mm-hmm. Здесь же есть маленькие штофики, маленькие стаканчики, которые были как бы порционными, ставились у стола. Здесь очень много на всех этих полках кубков с надписями «Виват Петр Алексеевич». То есть такой, знаете, кубок, на котором уже, собственно говоря, тост написан, главное. Ну, поскольку мы все-таки говорим о том, что Петровская эпоха – это такая отдельная тема, которая, с одной стороны, веселит, с другой иногда даже пугает. Это вот это вот Петровские ассамблеи, где нельзя было не пить. Потому что если заметят, что вы пропускаете тост или разбавляете вино, то поднесут штрафной кубок Большого Орла, где, в общем, было такое веселье, тяжелое, особенно для иностранных гостей, которые приезжали в дом такой-то, пишет Бергольц, камер-юнкер. Там много пили. А потом поехали в дом Апраксина, там всегда пьют еще больше. Вот так вот они. И здесь мы, говоря о веселом человеке Петре Алексеевиче, показываем два кубка шутих. Шутихи такие очень популярные затеи застолья. Одна шутиха – это бокал, в котором в ножке сделаны два отверстия. И если вы не знаете, что надо заткнуть эти два отверстия, то, соответственно, вы обольетесь вином и еще можете соседа облить. Ну, еще веселее – это вот этот кубок, в который вставлена фигурка стеклянная оленя. Эта фигурка на стержне, она играет роль трубочки. Ну вот как тут мне сказали одни мои гости, что, видимо, это был такой же принцип, как бензин, если вот пытаться, да, там всасывать как бы, да, из трубочки. То есть вы, смысл в чем? Что в бокал наливается вино, и вы начинаете как бы втягивать, как через трубочку, вот через эту голову оленя, вино. Кстати, замечу, что трубочка не закреплена, этот олень еще постоянно крутится. Mm-hmm. Так вот, как только вы эту трубочку отпустили, решили сделать перерыв, вино продолжает хлестать из головы оленя, а поскольку трубочка еще постоянно крутится, то она обливает всех вокруг. Вот так вот, веселое такое. Ну вот у нас здесь отдельная витрина, посвященная артиллерии. Тут и меры пороха, и приборы для расчета дальности полета ядра. Ну, поскольку здесь у нас все, что связано с войной, здесь еще есть какие-то предметы, посвященные вот Северной войне, в том числе фельдмаршальский жезл Петра Борисовича Шереметьева. Ну и витрина, которая не может не привлекать внимания, во-первых, красотой вот этой вот аптечки.
0: Да уж.
1: Это походная аптечка Петра I, аугсбургская работа. очень красивая, еще в этих новых витринах она с такой подсветкой выглядит, вообще как какой-то драгоценный предмет. Здесь много всяких баночек, вот тут мы выложили различные инструменты, ступки, ступку, весы, вот можно было любое снадобье приготовить. Ну и здесь же мы показываем принадлежавшие Петру медицинские инструменты. Петр развивает в России медицину, это в первую очередь было связано с потребностями войны, полевой хирургии, поэтому в центре у нас вот с этими красивыми, конечно, ручками черного дерева, но такие довольно мрачные инструменты, да, там ампутационные пилы, это пулеизвлекатели и прижигатели для ран. Ужас. Но при этом Петр вообще развивает медицину, создаются медицинские огороды, аптекарские огороды, строятся госпитали. То есть при Петре действительно медицина начинает очень активно развиваться. Появляется несвойственное для России, но очень характерное для Европы еще такое вот увлечение в первую очередь Петра, как анатомические театры. Когда препарирование происходит в присутствии каких-то, конечно, там, ученых, но при этом еще есть зрительские места, и вы, сидя в этом амфитеатре, можете наблюдать, потому что препарирование – это изучение строения человеческого тела. Если человек умирает от какой-то необычной болезни, препарирование ведь показывает, да, вот как, собственно говоря, что произошло. И Петр, он не только выступает в качестве зрителя, но он сам может выступить весьма профессионально, вот вскрыв тело при кого-либо из умерших прямо в этом анатомическом театре. И, кстати говоря, в кунсткамере Петра были такие, помимо вот заспиртованных уродцев, как их называли, кстати говоря, уродцы были не только заспиртованные, при кунсткамере в 18 веке в штате состояли и живые монстры, как их называли. Ну, то есть человек с какими-нибудь отклонениями, его принимали на службу, платили его жалование.
2: И он там жил.
1: И он там жил, и вот гостям его тоже могли показывать. Вот. Ну, это время, конечно. Это как бы необычности природы. И вот в кунсткамере были, например, такие экспонаты, которые очень поразили когда-то Петра и очень его заинтересовали в Голландии, когда это вот показ как бы внутренности человека, да, там отдельно они были, отдельно везде, ну, сейчас в кунсткамере тоже все это можно видеть, часть коллекции Петра.
2: Так и в медицинском, в Первом Меди есть музей такой же с препаратами.
1: Ну, вот Петр Первый, вот это было для него очень важно. И Петр Первый, он, между прочим, мог и делал сам операции. Не всегда удачно. Но хочу заметить, что весьма профессионально, но не всегда удачно. Но вообще медицина 18 века, мы понимаем, что степень удачности, она была относительна. И есть забавные даже такие рассказы, когда одна из родственниц пыталась не показать Петру, что у него болит нога, потому что он давно присматривался и собирался сделать ей операцию. Отказаться от такого заманчивого предложения было невозможно, поэтому она старалась при нем не показываться.
2: Так и зубы, говорят, рвал.
1: Да. По поводу зубов. Значит, у нас вот здесь вот с деревянными ручками показаны как раз стоматологические инструменты Петра. Петр, находясь в Голландии, ну, как-то по рассказам, да, может быть, это легендарные такие сведения, что он увидел на рынке человека, который удалял зубы виртуозно, и попросил его обучить этому мастерству. И он вырывал зубы у придворных, ну, собственно говоря, лечили тогда, это именно удаляли. Ну, считается, что вот такие инструменты, может быть, даже эти же самые, он постоянно держал у себя в кармане. И сохранились зубы, удаленные Петром. Есть такой планшет, он хранится в кунсткамере. И вот я читала, что считается, профессионалы считают, что он действительно вот очень мастерски удалял зубы, но они не разрушены, да. Что это именно поврежденные зубы. Но при этом он мог иногда и здоровый зуб вырвать не на всякий случай, а, скажем так, в воспитательных целях. Вот, если, особенно если ссылаться на то, что ой-ой-ой, у меня зубы болят, что-то я как-то вот болит, давай удалю. Вот. Так что здесь мы показываем и медицинские инструменты Петра. У нас тут такой,
2: ну, вот эти ампутационные, конечно, выглядят действительно очень так. Такое ощущение, что не орудие лечения, а орудие...
1: Ну, что поделать, да?
2: Зачем-то как... с лишними зазубринами, то есть, ну, видимо,
1: ну,
2: такой...
1: Ну, может быть, кость какую-то перец.
2: Видимо, здесь... такое представление было.
1: Здесь есть, для трепанации. Ну, в общем, здесь много всяких страшных инструментов.

0: Ну, а дальше наша экспозиция будет развиваться, и в этом году мы должны открыть еще следующие два зала. Один покажет интерьер петровского времени и предметы быта. То есть вот мы покажем вот этот как бы новый уклад жизни петровского времени. Зал будет во многом повторять ту экспозицию, которая была и раньше. По крайней мере, мы не откажемся от показа того же самого роскошного архангельского стола, расписного, шпалер, аугсбургских кабинетов. Но мы немножечко переделаем и дополним этот зал. И следующий зал, который мы планируем вот в скором времени открыть, он будет рассказывать о токарне Петра Первого. Там будут стоять не только станки, там будет показано много резцов, которые можно будет близко рассмотреть. Будет очень много собственноручных работ Петра. И у нас есть еще такая идея показать не просто вот работы Петра, но сделать витрины, которые бы показывали этапы производства. То есть вот для меня, например, человека далекого от технических каких-то знаний, все время, когда говорят слово «копир», что вот это сделано по копиру, что вот этот триумфальный столб, который стоит, это копир, предназначенный для создания такого же предмета из слоновой кости. Вот я, честно говоря, очень плохо понимаю. И вот мы хотим показать в витринах вот эти вот этапы. Даже вот паникадила, там в центре есть рельефы, да, «Тайная вечеря», да, «Распятие». Вот мы хотим показать копир и тут же показать вот этот цилиндр, который такого вот, с того же самого копира сделанный, чтобы вот люди далекие, как я, от каких-то технических таких знаний, могли вот посмотреть, а как же, собственно говоря, на этих станках, что же на этих станках делали.
1: Ну вот, как я понимаю, копиры еще в витринах у вас для медалей, видимо, да, вот эти большие, вот да, в первом зале, ну, после ротонды, и вот здесь, да, где артиллерия.
0: Они вот, то, что они сделаны как негативы, некоторые из них, это тоже мы хотим показать, то есть мы покажем металлические копиры, рядом с ними сделанные из дерева вот те медальоны, которые по этим копирам делались. Вот есть такая задача еще показать вот какую-то технику, вот то, что, угу, то, как же, собственно говоря, на этих станках работали. Вот. Но это наши ближайшие планы, но на самом деле вот эта анфилада, она включает в себя гораздо больше залов, за ней следует еще 6 залов, которые мы планируем открыть или в конце этого года, или, может быть, в следующем году. Это вопрос такой чисто технический, потому что мы постепенно получаем оборудование, заказываем для этих залов, и сейчас есть определенные сложности, конечно. Но вот следующие залы, они будут посвящены эпохе Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. И то, что эта галерея называется галерея Петра Великого, это, в общем, нисколько не противоречит тому, что будут залы, посвященные вот этим императрицам, потому что, ну, во-первых, в галерее Петра Великого и в кабинете Петра Великого всегда были эти экспозиции, всегда пополнялись предметами, связанными с современными царствованиями. И Екатерина II размещала там наказ уложенной комиссии, потому что важно было показать императриц, императоров как продолжателей дел Петра. И даже когда мы говорить будем о светской культуре, о науке, о Михаиле Васильевиче Ломоносове, это будет продолжение. То есть вот 19 век, может быть, он уже был довольно далек от Петра I, но 18 век – это каждая реформа крупная, создание Академии художеств, то, что делал Ломоносов, светская культура, светский быт, светская живопись, светская, вот все, что происходило при Анне Иоанновне и при Елизавете, это было продолжение традиций. И вообще следующий сильный монарх у нас окажется на престоле только в 1762 году, который сможет что-то вот, как бы не по инерции развивать, а вот тоже сесть за письменный стол, да, и так вдумчиво планировать. Это будет Екатерина II, и это у нас уже отдельная экспозиция. А все-таки правление Елизаветы и Анны Иоанновны – это во многом вот такое вот… Петр начал, они продолжают. По инерции. И, во многом по инерции.
1: Многие же и сподвижники Петра все-таки, да, несмотря, да, там на… Да, конечно. То, что друг друга посылали в разные стороны, они же при тех же, тот же Прокопович, уж не помню, при Анне Иоанновне.
0: Да, он умер в 1730, кажется, в там, пятом или шестом году.
1: Против него интриговали.
0: Прокопович был такой человек, что он победил всех в интригах. Он очень дружил с тайной канцелярией, поэтому интриговать против него было не просто сложно, но еще и опасно. А что касается вот этих дам, ведь и они сами были воспитаны, по крайней мере, вот уже в петровских традициях. И если даже не сподвижники Петра, то следующее поколение – это были уже люди, которые выросли на петровских реформах. Угу. И поэтому это еще было такое, может быть, время роста. Угу. Все-таки время Екатерины, оно сильно отличается, во-первых, потому что она сильный правитель. Потом все-таки Екатерина – это правитель, выросший, воспитанный, обученный, уже в Европе. Это уже она и Петр III, это европейские принцы и принцессы, приехавшие в Россию. Uh-huh. А вот эти вот традиции, вот эта вот ломка, это необычное сочетание самобытного русского с какими-то попытками удачными, не очень удачными, иногда наивными, иногда сейчас кажущимися забавными, перенять вот эту европейскую культуру или каким-то образом совместить ее с традиционной русской культурой, это все-таки время Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Развлечения при дворе такие, немножко уже непонятные во второй половине XVIII века. Так что галерея Петра Великого, она у нас не ограничится временем Петра, она у нас будет продолжаться до Елизаветы, но мы залы будем открывать вот так вот постепенно.
1: Ну, это замечательно. И мне кажется, что, на самом деле, если бы все сразу открылось, было бы очень тяжело вот так вот в первый раз воспринимать. Поэтому
0: ну, ничего,
1: вот...
0: можно было бы приходить.
1: Можно,
0: постепенно.
1: И так и будет. Вот
0: так
1: мы,
0: и будем,
1: мы
0: да.
1: так и будем, да, тоже готовить слушателей. Вот они сейчас узнают про первую часть экспозиции, придут, посмотрят, и дальше уже вторую часть. Тем более там Екатерининская тоже часть давно уже открыта, это потом придут, посмотрят. Ну, в параллель.
0: Да-да-да.
1: Вот, поэтому нет, очень хорошо, спасибо вам большое. Я хотела задать, наверное, глупый вопрос про то, что, ну, как бы, а как вот не будет пересекаться Зимний дворец Петра? Ну, сейчас что-то даже уже не хочу его задавать, потому что,
0: нет,
1: мне кажется, не будет.
0: Нет, на самом деле, это не такой уж глупый вопрос, и я, на самом деле, уже даже отвечала на этот вопрос не раз. Дело в том, что у нас уже существуют две экспозиции, посвященные Петровскому времени. Это Меньшиковский дворец и Зимний дворец Петра. Но есть одна самая главная принципиальная разница. Дело в том, что Меньшиковский дворец и Зимний дворец Петра – это интерьерные экспозиции. И там главная задача это передать, это воссоздать интерьер, это передать эпоху вот за счет как бы вот погружения вас в интерьер того времени. У нас такой задачи нет. Вот тот даже стол, который у нас будет стоять, ну, это традиционная часть нашей экспозиции, мы даже подиум не разбирали при реставрации залов, он позволяет показать какие-то крупноформатные предметы. Но есть свои плюсы и минусы и там, и там. Здесь мы видим с вами стеклянные витрины. И здесь, конечно, у нас нет такого вот полного погружения в эпоху. Но зато, вот я говорю, мы будем показывать, например, резцы. Да? Ведь у нас резцы есть и в экспозиции Меньшиковского дворца, и в экспозиции Дворца Петра.
1: Да.
0: Но там они за стеклом, как часть... как антураж интерьера токарни. Их рассмотреть нельзя.
1: Угу.
0: То же самое, как многие изделия, то же самое, как картины, которые висят вот далеко там за веревочкой,
1: ну,
0: да?
1: Да,
0: потому
1: да.
0: что они должны создать ощущение вот этой эпохи. У нас экспозиция в основном строится на витринах, и наша задача – это сделать акцент на каких-то отдельных вещах или на каких-то комплексах. Вот это наше принципиальное отличие. Там интерьеры задача воссоздать, у нас в витринах вот такой более дидактический, как бы, да, и ближе рассмотреть отдельные экспонаты. Это вот отличие.
1: Понятно. Ну, дворец Меньшиково все-таки дворец Меньшиково. Там личность
0: много...
1: владельца, она...
0: Да, это да,
1: она...
0: но там очень много Петровского.
1: Это понятно.
0: И
1: но...
0: вот мы кубок даже забирали оттуда, потому что там вот этот вот раковину.
1: Ага.
0: И там на самом деле и гардероб Петра, там и станок, ну, потому что они у нас не разлучены, Петр и Меньшиков.
1: Да, да, да.
0: И потом нельзя говорить о Меньшикове никак, вот,
1: ну,
0: да,
1: конечно,
0: не упоминая Петра.
1: Это понятно.
0: Но, да, в общем...
1: Просто там личность владельца все равно тоже играет роль. А вот Зимний дворец, я тоже вот шла, когда думала все-таки, что там, да, во флигеле и токарня, и какие-то вот предметы, то есть вот чем, ну, сейчас, чем будет, да, чем вот отличаться?
0: Да, этим отличается.
1: Но вот я поняла,
0: и,
1: да.
0: Дворец Меньшикова еще отличается от Петровского дворца, мне кажется, тем, что, не только тем, что там Меньшиков, а тут Петр. Дело в том, что дворец Петра, он... Ну, это не то, что он сочинен, да, но это фрагменты дворца, в которых теперь обустроены вот эти небольшие помещения, которые нам рассказывают о том, как здесь, вот как это все выглядело при Петре Первом. Но поскольку это не целиком сохранившийся дворец Петра, он нам не дает целостного представления о Петровской эпохе, об здании, да, жизни Петровской эпохи. А Меньшиковский дворец, он нам показывает вестибюль, лестницу, кухни, спальня, вот все. Угу. То, что невозможно во дворце Петра, все-таки там буквально несколько помещений. Поэтому они тоже, в общем, друг друга не повторяют. И вот можно прийти посмотреть мемориальную часть, где жил и где умер Петр Первый. Можно сходить в Меньшиковский дворец, посмотреть, как вообще выглядел самый большой дворец, которым и Петр-то, собственно говоря, все праздники проводил, потому что он себе такой роскоши не позволил, как Меньшиков. А потом прийти к нам и более детально ознакомиться с какими-то вот даже очень мелкими. Вот карандаш Петра или вот эту чашечку,
1: там его
0: печать
1: увидишь,
0: Петра, это можно показать только в такой экспозиции, как у нас. Поэтому это как бы у нас получается такое, у них погружение в эпоху, а у нас более погружение вот в какие-то отдельные темы, отдельные предметы, возможность полюбоваться, рассмотреть, а кто увлекается техникой, сейчас это им просто вот прямая дорога к нам. И, кстати, тем, кто медикам тоже посмотреть, как оно было при Петре Первом, можно очень.
1: Ну что ж, спасибо большое, это, конечно, колоссально огромный труд. Вот, и я даже не представляю, как вообще вот это все делается, это очень долго продумывается, но вот вам большое спасибо за этот труд.
0: У нас большой коллектив это все продумывает. Это, все так увлечены, что надо иногда сдерживать даже коллег в желании, давайте еще вот это покажем, еще давайте вот это вот покажем. Всем хочется, конечно, все рассказать, показать, но приходится себя сдерживать.
1: Ну, надо что-то оставить для временных выставок.
0: Да, чтобы потом не разрушать экспозицию.

последствии. Образы близки, в чем-то бесконечно далеки. Конечно же, Петр Великий стал уже и легендарным императором, и легендарной фигурой русской истории. Но хорошо, что у нас есть возможность увидеть подлинные предметы и в чем-то скорректировать и свое представление о Петре Первом. Галерея Петра Великого позволяет нам приблизиться и вглядеться в основателя нашего города с весьма небольшого расстояния. Об этой экспозиции мы беседовали с ее куратором, старшим научным сотрудником отдела истории и русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть концерта для гобоя, струнных и басоконтинуо ре минор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: «25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач о сборнике статей по литургическому богословию отца архимандрита Киприана Керн «Крины молитвенные». Крины – это на церковнославянском языке название красивого цветка лилии, а на нашем современном языке это уже стало обозначать не лилию, а красоту, жемчужину. И собирая в церкви эти молитвенные крины, жемчужины, и переживая их благоговейно, предки наши строили по ним свой быт и уклад. Настоящая книга, пишет отец Киприан в предисловии к «Кринам молитвенным», представляет собой сборник статей по литургическому богословию и является результатом работы нескольких лет в Белградском литургическом кружке, в Белградском братстве преподобного Серафима Саровского и преподавания в Бительской духовной семинарии «Богословие святого Иоанна Богослова». Это скромная попытка подойти к толкованию нашего богослужения хотя бы некоторых его моментов.
1: Сегодня, как и в прошлой беседе, мы будем говорить о том, как православная церковь и в своем богослужении, и через свои обряды воспевает творение Божие.

0: Во всем богослужебном переживании православной церкви, в религиозных обрядах, обычаях и сознании народа, особенно у нас русских, чувствуется это освящение твари, проникновение церкви во все моменты человеческой жизни, благословение ее. Весь православный требник исполнен этих разнообразных чинопоследований, заключающих в себе это освящение отдельных моментов жизни. От рождения человека и до смерти его, от молитвы «Внегда родите жене от роча», то есть от молитвы, когда женщина рождает младенца, и до последования или освящения и последнего погребального напутствия, вся жизнь со всеми мелочами, заботами освящена молитвой, соприкосновение человека с природой всегда благословлено церковью. На преображение благословляются виноград и первые овощи. В пасхальную ночь по всей Руси церковные дворы уставлены горящими свечечками и совершается благословение мяса, яиц, сыра и огустевшего молока, то есть Пасхи. Читаются молитвы над солью, над гумном, над сеянием, освящаются рыбарские сети, освящается новый колодец и новый дом, очищается вода, вино, елей в случае их осквернения. На день Святого Богоявления освящается вещество водное. На каждой праздничной вечерне совершается торжественное освящение хлебов в притворе храма. При чтении дивных молитв, пении праздничных или храмовых стихир, при кождении алтаря и икон и спрашивается у Господа умножение плодородия, благословение земных плодов. Для благословения выносятся хлеб, золотая пшеница, вино от чистого лозного плода и янтарный прозрачный елей. И, благословляя их, священник говорит молитву: «Господи Иисусе Христе Боже наш, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи их в граде сем и по всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освети». И сам Господь Спаситель, призываемый в молитве, невидимо своей десницы, то есть правой рукой, благословляет с высоты темной алтарной апсиды предложенные плоды, как некогда благословил хлеб среди тысяч голодных людей в пустынных местах на зеленеющей траве Галилеи. В этом воспоминании первохристианских вечерей любви, апостольских агап, Церковь Господним именем благословляет жизнь, ибо сам Господь благословляет и освящает всяческое.
1: Центрально и велико место праздника Преображения в православной иартологии, учении о праздниках. В пророческих словах псалмопевца царя «Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются», глубина и величие воскресения, то есть прославление, показанного в преображении. Преображение есть прославление или обожение нашего тела. И это является как конечный момент, как цель нашего спасения. Это и есть смысл нашего спасения. Отделять свое спасение от прославления невозможно. Стремясь к своему спасению и спасая себя, мы и участвуем в спасении и прославлении всей жизни и всей твари. Верующие призваны для прославления Господа. Затворник Феофан так говорит об этом. «Когда получим славу, тогда вполне откроется, что спасены, и какова сила спасения. Слава со спасением неразлучны». Но здесь слава сия сокрыта внутри, как сокровище в скудельных сосудах, а там она просияет и вовне. В православном переживании преображения важно для нас не только главный центральный момент праздника, не только преображение Спасителем нашего состава и отдание первейшего достояния нетления, не только наше осияние вследствие этого божественным изменением, не только то, что Спаситель, изменив Адамово очерневшее естество, тем показал нам будущее состояние наших прославленных телес после суда и воскресения, но и тем, что на всю тварь распространил он значение преображения. Если до преображения тварь сострадала, как проклятая из-за человека, то после преображения она сострадает и совоздыхает, как уже зародившее свое будущее, прославленное и преображенное качество. Ибо в преображении Господа на Фаворе показано нам будущее прославление, просветление новой твари. Просвещается тварь ясно твоим преображением, Христе.
2: Слава Господи, святому преображению Твоему, неприступною славою на горе явлься неизреченно фавор сей, неодержимый и незаходимый свет.

0: То есть по-русски «неприступной славой на горе Фаворской неизреченно явился незримый и незаходимый свет, отчее сияние, тварь просветил и людей обожил». И церковь поет Богу на утренней, прославляя Духа Святого, светом наставлявшего всю тварь, и зовет землю ликовать, светло сиять небесной зарей. И все ангелы поют, и служат страхом и трепетом, и небеса боятся. В преображении зачаток новому состоянию твари, совоздыхание в измененном виде и сострадание, как бы ожидая нового рождения или будущего конечного прославления. Так, например, учит и святой Мефодий Олимпийский, что вся тварь, обновившись для лучшего будущего, возрадуется о чадах Божиих, о которых в настоящее время она воздыхает, ожидая их освобождения от тления, ибо Бог создал все для вечного бытия.
1: Участие в деле нашего спасения Пречистой Девы Богородительницы отмечено нашим богослужебным сознанием всесторонне и подробно. Участие ее, таковой страшной тайне послужившей, показано как подарок Богу от людей. А Великим постом в субботу пятой недели читается в церкви неседальная песнь патриарха Сергия, дивный, златотканный узорный гимн Богородицы. Замысловаты, смелы, красивы сравнения святейшего песнописателя. И в седьмом икосе, говоря о воплощении Бога Слова, указывает он на новую тварь, показанную Творцом, и чтобы воспеть Божию родительницу, он вплетает в свою златотканную византийскую парчу дивный словесный узор, весь целиком срисованный с натуры, взятый из тварной природы, ибо и она достойна того, чтобы прославить честнейшую Херувим. И также словесно, дивными шелками вышивает он по голубому богородичного цвета фону узор к прославлению Пречистой наилучшими эпитетами и сравнениями из тварного мира.

0: нет уже проклятых деревьев, уже благословлены дубравы лесные. Когда-то тварь проклятой стала через человека. С воплощением же Христовым она обновилась и совоздыхает нам, предчувствуя свое конечное прославление. На фаворе лишь предпоказалось нам это прославление твари, которого мы все чаем, но чаем не как хилиастическую возможность наших дней, а как проявление последнего действия Божьего благоволения. Хилиазм – это ложное учение, считавшее, что Царство Небесное продлится не больше 1000 лет. Ибо, говорит теплейший апостол Петр, нынешние небеса и земля тем же словом сокровена суть, огню блюдома на день суда. То есть нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются для огня в день суда, и тогда охваченные и измененные огнем небо и земля, которые по слову Спасителеву прейдут, по свидетельству же псалмопевца царя Давида, яко риза, то есть одежда, обветшают и изменятся, все нами здесь, нашими усилиями созидаемое, все это пропадет, земля же и дела я же на ней сгорят. Не мы, а сам Господь по совету воли своей изменит, преобразит и прославит всю тварь. Мы бессильны сами по себе в прославлении и преображении твари и жизни сей. Нам надлежит лишь спасаться, и мы лишь по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. А первое бо небо, то есть прежнее, и земля первая, прейдоше, миновали, по словам тайнозрителя Иоанна.
1: Церковь со всеми верующими посему лишь чает и уповает с верою на это конечное прославление всего сущего на земле, зная, что ничего создать вечного и сами своими силами прославить и преобразить в жизни мы не можем, ибо в этом великая ложь хилиазма. Церковь лишь зовет нас ко спасению, спасать себя, то есть подготовлять к изменению в той уже жизни, спасать себя в ограде единой православной церкви, восточной или вселенской, ибо христианство – религия личного спасения и через то прославление жизни. Церковь зовет спасать себя, не гнушаясь ни твари, ни природы, ни всего, что Господь сотворил, ибо все это добро зело. Господом возлюблено, благословено и показано к прославлению им, его силой и волей. С праздником преображения связан и обычай благословения грозди и плодов. По отпусти литургии совершается оно посредине церкви. На зеленых сочных листьях лежат зрелые сочные плоды, румяные яблоки, груши, покрытые матовым налетом сливы, и затаившие в себе искрящийся огонек виноградной грозди, омытые летними дождями, согретые, взращенные солнечными лучами, впитавшие в себя живительные соки Матери-Земли, из которой все и в которую все возвратится. Так и песнь церковная на день Успения Пречистой с особой нежностью молитвенно говорит о земле источнике жизни. В тот день, когда истинный источник жизни в гроб полагается, и в Мать землю укрывается. Вот и слова молитвы. Благослови, Господи, плод сей лозный, новый, иже благорастворением воздушным и каплями дождевыми и тишиною временною всей зрелейшей прийти час благоволивый. Да будет в нас от того рождения гроздья лозного, причащающихся в веселье, и приносите Тебе дар в очищение грехов священным и святым телом Христа Твоего. По-русски же «Благослови, Господи, сей плод виноградный новый, который, благодаря благорастворению воздушному и каплям дождевым и тишине временной, благоволил созреть к сему часу созревания. Да будет в нас в веселье причащение от того плода виноградного, и да приносим Тебе дар в очищение грехов священным и святым телом Христа Твоего». И в другой молитве молим мы Бога, благоволившего Сына Своего Единородного нарещи виноградом, благословить ныне сей виноград и нас, вкушающих от него, истинного винограда причастники сотворить. То есть по-русски молим мы Бога, благоволившего Сына Своего Единородного, назвать виноградом. Благословите ныне сей виноград и нас, вкушающих от него, сотворить причастниками истинного винограда. Ибо в ночь, в которую он был предан, а скорее всего сам себя предал, Господь, приложив свое тело и кровь в хлебе и вине виноградном, кровью от плодолозного омывает наши грехи.
0: В тех местах России, где нет винограда, читается молитва над яблоками и другими плодами. Владыка Господи Боже наш, Твоя от Твоих приносите Тебе по предложению каимужда повелевы и вечных Твоих благ воздаяний сим даруй. Даруй и мирских Твоих благ обильное восприятие со всеми полезными. По-русски же так. Владыка Господи Боже наш, повелевший Твоя от Твоих приносить Тебе и вечных Твоих благ воздаяния сим даруй. Даруй и мирских Твоих благ обильное восприятие со всем полезным. На вербное воскресенье с ветвями пушистой вербы стоим мы в церкви и мысленно встречаем Царя Славы в облике раба, идущего на вольную смерть спасать род людской. Полна церковь вербы, всюду пушистые барашки так особенно ярко напоминают весну. И эту вербу освящает иерей, как знамение воскресения, и молит нас, ваи и ветви древес, в руках носящих, соблюсти и сохранить. А на Троицу народ говорит: земля именинница, веселый, праздничный, солнечный, лазурный день, вся земля Духом Святым освящается, точно языками очищается. Колено преклоненный священник с цветами в руках призывает Святого Духа на всех людей, на всю землю, как и на каждой литургии призывает его на дары святые, дары от земли. А земля в церковь несет свой дар, украшает ее плодами своими. Душистое сено, полевые цветы и белые чистые молодые девственные березки. И потому березки, потому древеса, что больше нету уже в мире проклятых деревьев. Все они освящены страданиями и смертью на древе крестном самого Господа Спасителя. От райского древа причастился Адам смерти. Распятый же Господь Христос даровал всем нам жизнь крестом своим. Церковь поет: «Да кропит вся земля радость, да веселятся древо дубравное, сегодня обоженные всечестным крестом».

В переводе «да возрадуются все деревья дубравные», так как осветилась природа их изначальным насаждением их для Христа, распростершего руки на древе. Поклоняясь древу тому, которое ныне возносим, тебя величаем. Древом умертвились и древом вкушаем мы приобщение вечной божественной жизни, и посему поет церковь. Песнями да взыграют все древа дубравные, видя всей его праздник, древо крестное, облобызаемое всеми. А на Рождество мы соединяемся у символического зеленого дерева елки. Сербы собираются под традиционным бодняком, то есть под ветвью дуба, в сочельник Рождества, привозимый из леса в дом, вокруг которой собирается вся семья. А на Фомино воскресенье весна благоухает и новая тварь ликует, то есть буквально пляшет в хороводе, празднует пляской. А в Великий Святой Четверг, когда вспоминается установление первой жертвы Евхаристии, когда над всеми должно совершаться таинство елеоосвящения, когда в Древней Руси в Вольном Новгороде омывался престол, в тот день совершается на литургии великое таинство освящения мира. Собранное со всего света из душистых и драгоценных веществ, из лучшего янтарного елея и чистейшего и драгоценного вина, смешанного с благовониями всех стран Востока, приготовляемое при беспрерывном чтении Святого Евангелия, в древней мироваренной палате Московского Кремля освящается Святое Мира на литургии после освящения даров. Сила и благодать Святого Духа сообщаются драгоценному и благовонному соединению лучших и редчайших веществ, плодов земли, для освящения и утверждения всех верных христиан. Дух Святой, сила Его, сообщается снова тварным плодам, снова соединяется Он, как некогда соединился с обликом белого голубя в переливах сияний опаловых облаков, разверзающихся над водами Иордана. Но наибольшая радость земли и твари в том, что Христос Господь свою плоть и кровь пожелал нам дать ради приобщения бессмертию под видом плодов Матери Земли. Не каким-либо другим способом восхотел Господь причастить нас бессмертию и своему божественному естеству, обожив наше человеческое, как осветив, благословив и приложив, а не преосуществив чистые плоды земные. В самом приношении Проскомидии, в самой молитве, в ходе всей божественной Евхаристии, освящается тварный плод земли и сподобляется стать плотью и кровью Господними. И тогда приносится бесценная бескровная жертва Творцу, жертва твари, жертва за весь тварный мир, твоя от твоих, тебе приносящая о всех и за вся. Природа служит Богу, тварная приносится Ему в жертву, и Господь не отверг твари, не возненавидел ее. Церковью Он ее освятил и благословил в каждом обряде, в каждом празднике, в дивных молитвах и словах песнопений. И тварь, вместе с человеками, совоздыхая и сострадая, ждет своего прославления, просветления и полного обновления.

0: То есть по-русски «сегодня весна благоухает и новая тварь ликует, сегодня изымаются ключи дверей и неверие Фомы, друга, вопиющего Господь и Бог мой». Дорогие слушатели, на этих замечательных словах экс-апостилария на Фомину неделю мы заканчиваем нашу нынешнюю беседу. Говорили мы о том, как Православная Церковь и в своем богослужении через свои обряды воспевает творение Божие. В следующей передаче мы приступим к изучению смысла каждой службы Православной Церкви.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страница книги Малхаза Дженории читает Давид Гергипиани.

Вскоре отца Гаврила перевели из тюрьмы в психиатрическую больницу, где царила очень жестокая атмосфера. Руководитель больницы и врачи-психиатры выполняли приказы сильных мира сего. Они не стеснялись питать людей. Многие пациенты стали их жертвами. Многие вместо духовного исцеления умирали небреженные и осмеянные. Отец Гаврий вспоминал: «Больные часто отнимали у меня хлеб, и я оставался почти голодным. Хотели обрить меня бороду, но не прикоснулись к ней. Руки их каменели по воле Господа, и они пугались. Больных заставляли бить друг друга. Меня же не трогали. Бог ограждал. Там всем делали уколы. Я видел, что уколы были нужны не всем. Некоторых лучше бы излечила молитва. Но лекарства давали принудительно, и нужно было принять их в присутствии врачей. Когда я клал лекарство на ладан, оно удивительным образом само исчезало. На это смотрели с изумлением. Врачи говорили: «Гавриил, мы тебя наполовину боимся, наполовину любим». Беря с него пример, больные начинали утро с молитвы «Отче наш». Постановление Верховного суда Грузии от 3 августа 1965 года отец Гаврил был направлен на экспертизу в психиатрическую больницу, где пробыл до 19 ноября 1965 года. Его выпустили из больницы с диагнозом «шизофрения». Но, слава Богу, он был жив. Ему дали документы сумасшедшего, мол, Христа видит. Не без интересно ознакомиться с выпиской из истории его болезни, выданной 19 января 1966 года. Выписка из медицинского заключения. Городская психоневрологическая больница Министерства здравоохранения ГССР, 19.01.1966 год, город Тбилиси. Больной Ургебадзе Кодерзи Васильевич, 1929 года рождения, образование 6 классов, проживает по улице Тетрицкаро, 11, привезен из тюрьмы на принудительное лечение. Диагноз: психопатическая личность, склонная к шизофренически подобным психозным провалам. Больной утверждает, что во всем плохом, что происходит в стране и мире, виноват дьявол. В 12-летнем возрасте привиделся ему злой дух с рогами на голове. 12 лет начал ходить в церковь, молился, приобрел иконы, изучал церковную письменность. В 1949 году был призван на военную службу. Даже находясь в армии, свободное время проводил в церкви. По средам и пятницам ничего не ел. Начальники и солдаты со смехом слушали его бред. В среду Юда за 30 сребреников Христа продал. Пятницу на кресте Христа распяли. Постоянно был в галлюцинациях. Как выясняется из дела, 1 мая 1965 года в день демонстрации сжег большой портрет Ленина, который висел на здании Совета Министров. После допроса заявил, что совершил это потому, что там должно висеть изображение распятия Христа. Что нельзя обожествлять земного человека, возникло подозрение о его психическом здоровье. Поэтому был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Установлено,
У больного нарушено восприятие местонахождения, среды, времени. Бормочет про себя тихим голосом, обитие Бога, ангелов и так далее. При беседе основная ось психопатии постоянно направлена на то, что все в руках Божьих и так далее. С другими сумасшедшими в отделении не общается. Если кто-нибудь заговорит с ним, обязательно упоминает Бога, ангелов, иконы и так далее. Совершенно не критичен по отношению к собственному состоянию. Проведена аминазинофразия и терапия симптоматического характера, а затем прошел комиссию. Акт стационара номер 42 1965 года, председатель комиссии, кандидат медицинских наук, главный врач Абрамишвили, члены комиссии Шаламберидзе и врач Кропов, выписан из больницы 19 ноября 1965 года. Мать забрала домой. Медсестра лежала. 19.01.1966 год. Однажды, когда отец Гавриил с обычным юмором рассказывал больничные истории, невольно рассмеялись. Он взглянул на них и произнес: «Знаете, как горько было, даже вспоминать тяжело. Осел мяту не любит, а ему ее пихают». Так и меня в психбольницу из тюрьмы перевели под клеймом безумца. Будто окаянный подсмеивался: «Вот видишь, из-за меня тебя уже сумасшедшим зовут».

Гавриил, я плачу о тебе. Отец Гавриил из психиатрической больницы сразу пришел в Сионский храм. Когда его увидели живым, все удивились. Затем в знак благодарности Богу он отправился в любимый храм своей молодости, церковь во имя святой великомученицы Варвары. Здесь он искал облегчения, стараясь забыть прожитые муки, чистил иконы и убирал храм. Из воспоминаний отца Гавриила. Однажды, утомленный тяжелыми мыслями, я расслабился и присел на угол каменной плиты, закрыв глаза. Остался наедине со своей болью. Неожиданно послышался голос. «Спишь, Гавриил? Устал? Я плачу о тебе». Я мгновенно открыл глаза, но никого не увидел. И через некоторое время снова погрузился в сон. И вновь повторился голос. «Спишь, Гавриил? Устал? Я плачу о тебе». Вздрогнул, привстал. Предо мной стояло распятие. Понял, что это от него шел глаз сочувствия. Подошел. Обеими руками прикоснулся. Руки стали мокрыми от праведных слез Иисуса. Через некоторое время отец Гавриил возобновил служение в Сионе. Однажды соседи пригласили его совершить обряд погребения. Однако пошел такой ливень, что осуществить это было невозможно. Вокруг все было в воде. Тогда отец Гавриил вышел во двор, встал на колени и начал молиться. Понемногу распогодилось. Облака рассеялись. Лучами света заполнилось пространство. И вскоре даже луж вокруг не осталось. Свидетели этого зрелища крестились и в глубине души славили Господа. Неизвестно, откуда узнавал отец Гавриил о нуждавшихся и обессилевших людях. Но он всегда был рядом с ними и постоянно старался облегчить их тяжелую участь. Один больной старик жил без присмотра, страшной грязи, и некому было даже подать ему стакан воды. Отец Гавриил пришел к этому старику с одной верующей женщиной. Старика выкупали, дом прибрали, мусор и лишние вещи выбросили. Вон жилище сменилось ароматом, который неизменно сопровождал отца Гавриила. Видевшие это соседи, посрамленные, пришли помочь. Отец Гавриил причастил немощного старика, а впоследствии, когда он через несколько дней скончался, похоронил его по христианскому обычаю и с почестями. Отец Гавриил учил окружающих его людей делом и словами, исполненными благодатной силой Святого Духа, той силой, которая тайно извещала его обо всем. Иногда для распространения Слова Божия он оставлял человеческое благоразумие и юродствовал, ибо святые апостолы призывали верующих: «Никто не обольщай самого себя, если кто из вас думает быть мудрым веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом». Как написано, «Уловляет мудрых в лукавстве их».

Человек без любви похож на кувшин без дна. И уродствуя, он говорил: «Я хожу по благословению Святаго Духа». И народу возвещал ту истинную мудрость, следуя которой человек приобщался к святости. Он закидывал на спину кувшин без донышка и ходил по улицам, от дома к дому, босой. Повторял то и дело: «Человек без любви похож на этот кувшин без дна». Помните, дети, любая добрая мысль от Господа идет. Ты, человек, ничего доброго сделать не можешь. Людям, утонувшим в омуте высокомерия, зависти, тщеславия и наглости, он проповедовал: грехи грехами, а Грузию должна спасти любовь. Поверьте, истину говорю вам, плохих людей не существует. Я еще с плохим человеком не встречался. Отец Гавриил самоотверженно работал. Довольно долгое время он трудился виноградарем в одном из колхозов Картли и жил в дощатом домике. Его жизнь всем была видна как на ладони. И подвижнику было необходимо уединение для молитвы. Вскоре он нашел оставленную отцеводами пещеру, вычистил, убрал и поселился там. Когда на него находила душевная печаль, он направлялся к этой пещере, излил душу в молитве. Быть может, неизвестную нам часть своей жизни он провел здесь же, в этой пещере. Во всяком случае, когда речь заходила о древних отцах-пустынниках, на лице отца Гавриила отражалась непонятная нежность и тоска. Отец Гавриил по-прежнему совершал богослужение в Сионском соборе. Паства попросила его провести молебен о возрождении и умножении грузинского народа. Отец Гавриил провел этот молебен, обращенный к Пресвятой Богородице в Троицком храме, после чего ему было страшное откровение. Из рассказанного отцом Гавриилом явились двое. Одеты были, как старинные воины. Указали друг друга на меня, взяли меня под руки с обоих сторон и куда-то повели. Я с трудом разобрал, что это было белое здание, только без креста. Меня завели в темную комнату, заперли двери и оставили одного. Когда глаза привыкли к темноте, я увидел лежащих на каменном полу полумертвых, окровавленных детей с палец длинный. А с потолка через зияющую щель падали на пол другие младенцы. И так обильно, что некуда было ступить. Чтобы не наступить на них, я подвинулся и пристал на носки. В это время дверь открылась, послышался голос: «Идет, идет!» Я удивился, кто идет. Наверное, их начальник. Может быть, попрошу, и меня отпустят. Но вновь появились те же двое, что привели меня сюда. Встали у входа и у выхода. Не пускают. Я прижался к стене, посмотрел вверх и увидел окруженную ангелами и святыми Пресвятую Богородицу. На ней было белое одеяние. Я сразу же ее узнал. Вот он, что просил умножения. И эти двое указали на меня. Божья Матерь строго взглянула, показала на окровавленных детей и сказала:
Для этого ты просил меня. Так размножится Грузия. Я буду множить, а не убивать. Повернулась и ушла. Все двое взяли меня и вернули в келью. Отец Гавриил на следующий же день рассказал об этом видении тем, кто присутствовал на молебне. После этого всех женщин, зрелых и юных, он умолял и требовал: «Матери, не делайте аборты! Спасите Грузию от гибели!» Старец предупреждал: «Я так испугался, когда увидел разгневанную Богородицу, что не знал, куда мне бежать. Никому не пожелаю увидеть такой царицу неба и земли». Мои дорогие слушатели, вот здесь позвольте я вспомню грешный Давид о том, что отец наш дорогой преподобный Гавриил, когда мне лично рассказал вот это видение с моими друзьями, которые в келье были вместе все, после рассказа он посмотрел на меня и сказал: «Сынок Давид, я благословляю тебя, что в жизни, где бы ты ни будешь, всегда говори об этом видении, которого ты услышал сегодня от меня». И, наверное, то, что я здесь сегодня читаю эту книгу «Сердце полной любви» вам, мои дорогие слушатели, наверное, как раз от этого благословения преподобного Гавриила. И благодарим его за это. Продолжаем чтение. Слова и напоминания отца Гавриила доходили до душ многих, и потихоньку прорастала добрая семья. Видя это, власть придержащие старались всячески притеснить старца, воздвигнуть новые гонения на церковь. Католикоса патриарха Ефрема II вызвали к уполномоченному по делам православной церкви при Совете министров ГССР. Допросили и сказали: «Иеромонах Гавриил сжег портрет Ленина. Наверное, по вашему подстрекательству». Атеистическое государство старалось руками духовенства выполнять свои коварные намерения и пресечь пастырскую ревность отца Гавриила. В конце концов, стесненный угрозами, католикос предложил отцу Гавриилу: «Ввиду плохих времен разбери построенный храм, а если настанут другие времена, вновь построишь по воле Господа». Отец Гавриил показал пример послушания и остроумия. Он разобрал передную стену храма, немного сдвинул здание и вновь воздвиг эту стену. Он говорил:

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Гергебиани. Продолжение следует.

Концерт Александра Архангельского «Господи, услыши молитву мою» прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире прозвучит передача, посвященная замечательному французскому композитору Шарлю Гуно. У микрофона Нина Жерве. Шарль Гуно, автор всемирно известной оперы «Фауст», занимает одно из самых почетных мест среди композиторов XIX века. Он вошел в историю музыки как один из основоположников нового направления в оперном жанре, получившего впоследствии название «лирическая опера». В каком бы жанре ни работал композитор, он всегда отдавал предпочтение мелодическому началу. Он считал, что мелодия всегда будет самым чистым выражением человеческой мысли. Музыка Гуно оказала огромное влияние на творчество таких французских композиторов, как Жоржа Бизе и Жоржа Масне. Музыки Гуно неизменно покоряет лиризм. В своем оперном творчестве музыкант выступает как мастер музыкального портрета, как прекрасный художник, передающий правдивость жизненных ситуаций. Его манере изложения, искренность и простота всегда соседствуют с высочайшим композиторским мастерством. Именно за эти качества ценил музыку французского композитора Петр Ильич Чайковский, даже дирижировавший в 1892 году оперы «Фауст» в театре Прянишникова. По его словам, Гуно – один из немногих, которые в наше время пишут не из предвзятых теорий, а по внушению чувства. Гуно больше известен как оперный композитор, которому принадлежит 12 опер. Кроме этого, им созданы хоровые сочинения, оратории, мессы, кантаты, две симфонии, инструментальные ансамбли, фортепианные пьесы, более 140 романсов и песен, дуэты, музыка для театра. Итак, в нашей короткой календарной передаче мы вспомним основные вехи биографии Шарля Гуно, обращаясь при этом к замечательной книжке, которая очень давно выпущена была государственным музыкальным издательством в 60-е годы прошлого века, «Шарль Гуно. Воспоминания артиста». Перелистывая страницы этой книги, мы еще и еще раз коснемся биографии замечательного композитора. Шарль Франсуа Гуно родился 17 июня 1818 года в Париже. Отец его был художником, мать – одаренной пианисткой. Первые страницы его воспоминаний полностью посвящены теплым, замечательным строчкам об отце и матери. «Я так мало знал отца, что едва его помню. Осталось всего 3-4 воспоминания, но зато таких ярких, словно это было вчера. Возобновляя их в памяти на этих страницах, я испытываю вполне понятное волнение. Особенно мне вспоминается фигура отца у камина, со скрещенными ногами, в очках, в мельтовых брюках, со штрипками, в пиджаке в белую полоску, на голове колпак из бумажной материи, обычный головной убор артистов того времени, который много лет спустя видел на голове моего знаменитого и оплакиваемого друга, директора Французской академии времени, господина Энгра. Отец был погружен в чтение, а я, лежа на животе посреди комнаты, рисовал белым карандашом на черной полированной дощечке глаза, носы и рты, модели, сделанные отцом на этой дощечке. Мне было тогда 4, самое большее 4,5 года, но вся эта картина исчезла у меня перед глазами. Отец умер в доме номер 11 на площади Сен-Андре-де-Арк. Дом и по сейчас стоит под тем же номером. Вскоре после смерти отца мать переехала на другую квартиру. С этого момента начинаются мои первые точные музыкальные впечатления. Мать меня кормила сама и в это время всегда напевала. Несомненно, что вместе с ее молоком я всосал много музыки. Таким образом, я получил первые уроки, даже не подозревая этого. От меня не требовали внимания, столь трудного для ребенка. Бессознательно, прежде чем научиться говорить, я получил ясное и точное представление о интонациях и интервалах, об основах модуляции и о различии между мажором и минором. Мать гордилась, что ее мальчуган может учить взрослых девиц читать ноты. Причем это было всецело ее заслугой. И не могла удержаться от желания показать своего маленького ученика какому-нибудь видному музыканту. Мой слух был настолько изощрен, что я мог быть не только учеником в классе сольфеджио, но действительно учителем. Первый, кто услышал и увидел этот талант Шарля Гуно, был некто Жаден, известный как автор популярных романсов, аккомпаниатор, в знаменитой школе духовной музыки Шарона. Ему-то и показала мать своего ненаглядного сына. Воспоминания от страницы к странице рисуют яркие картины детства, отрочества, юности. Обучение в пансионе, о котором Шарль Гуно пишет следующее. «У меня действительно не осталось никаких неприятных воспоминаний о 2 годах, проведенных в пансионе. Любовь господина Галле ко мне была неизменна, он был добр и справедлив. А когда мне исполнилось 11 лет, решено было поместить меня в лицей Сен-Луи, господин Галле Дабо выдал мне такой лестный аттестат, что я воздержусь приводить его на этих страницах. Директором лицея был тогда аббат Ганзер, человек мягкий, серьезный, сосредоточенный, относившийся к ученикам по-отечески. Поступил я сразу в 6-й класс. Учился я неплохо, учителя меня обычно любили, но я был чрезвычайно легкомысленен, и меня часто наказывали за невнимательность, правда, чаще во время приготовления уроков, а не в классе. От меня зависело постараться получать хорошие отметки за поведение и учение, и таким образом облегчить матери плату за учение, добившись сначала половины стипендии, затем 3/4 и, наконец, полной стипендии. Казалось, мысль эта должна была не покидать меня ни на минуту, так как я был бы счастлив своим усердием помочь матери, которую обожал. Но, увы, что поделаешь с характером? Ты его гонишь, а он возвращается галопом. А мой нрав часто галопировал, даже слишком часто. Постепенно войдя в колею, я стал учиться довольно хорошо. Каждый год я получал призы и приближался к вожделенной полной стипендии. Благодаря музыкальному образованию, которое я получил с самого раннего детства, от своей матери я читал ноты с листа. Кроме того, у меня был очень красивый и верный голос. Когда я поступил в лицей, меня не преминули представить регенту капеллы Монпу. Он был поражен моими способностями и сразу принял меня в свою маленькую музыкальную труппу первым дисконтом. Хор состоял из 2 первых дисконтов, 2 вторых, 2 теноров и 2 басов. По неосторожности Монпу я потерял голос. Он у меня ломался, а тот продолжал заставлять меня петь, хотя в это время необходимо молчать. С тех пор мой голос потерял свои главные качества — силу, звучность и тембр. Звук стал закрытым и глуховатым. Не будь этого несчастного случая, я, наверное, стал бы хорошим певцом. За мою страсть к музыке в лицее мне часто приходилось расплачиваться. Страсть эта, определившая выбор моей карьеры, была причиной первых бурь, потрясших мою юность. Все учащиеся в лицеях знают любимый праздник лицеистов — День Святого Шарлемани. Каждый ученик, завоевавший 1 или 2 вторых места по сочинению, мог участвовать в большом банкете. Затем отпускали на 2 дня домой с ночевкой. Это было редкое удовольствие, одинаково приятное как родителям, так и ученикам. Праздник приходился среди зимы. В 1831 году мне посчастливилось попасть на такой банкет. Награду мать обещала, что я с братом пойду в итальянскую оперу, на Отелло Россини. Когда я вышел из театра, то понял, что во мне произошел перелом. С прозой повседневной жизни было покончено. И я всецело отдался мечтам о своем идеале, ставшем для меня вроде навязчивой идеи. По ночам я не смыкал глаз, это было какое-то наваждение, какое-то колдовство. Я уже мечтал, что сам напишу Отелло. Школьные задания я стал делать кое-как, прямо начисто, без черновика, чтобы отделаться как можно скорее и всецело отдаться сочинению музыки, ставшему моим любимым занятием, единственно достойным моего внимания. Мои музыкальные занятия продолжались с успехом, и я ими все больше и больше увлекался. Я продолжал учиться в лицее, но чтобы заставить меня призадуматься над последствиями, к которым может привести мое решение посвятить себя музыке, мать, помимо угрозы, что мне придется остаться на 2-й год, решительно заявила, что если я не вытяну белого билета при наборе, мне придется отбывать воинскую повинность, так как у нее нет средства заплатить заместителю. Понятно, это была лишь уловка. Мать моя, прекрасная женщина, не раз готова была голодать, лишь бы дети ее были сыты, и, несомненно, скорее продала бы последнее, только бы не расставаться с нами. Я уже был достаточно взрослым, чтобы понять и почувствовать, насколько я обязан своей матери, и как я должен был любить и уважать ее за трудовую жизнь, полную лишений и самоотвержения. Потому, когда она заговорила о военной службе, я ответил: «Хорошо, мама, не говорите мне больше об этом, это уже мое дело. Я сам добуду белый билет, римскую премию». Дальше началась борьба за эту римскую премию, которую Шарль Гуно решил получить во что бы то ни стало. Первый раз я участвовал в конкурсе, когда мне было почти 19 лет. Получил 2-ю премию. На следующий год я снова участвовал в конкурсе. Страх и надежда овладели моей мамой. Впереди могла быть только или первая премия, или неудача. Я провалился. Мне стукнуло 20, то есть призывной возраст. Однако мне дали отсрочку благодаря прошлогодней второй премии. Можно было попытать счастье еще и в третий раз. Чтобы рассеять меня после неудачи, мать повезла меня на месяц в Швейцарию. Вернулся я в Париж, преисполненный усердия к работе, с твердым намерением получить на этот раз римскую премию. Наконец настало время долгожданного конкурса. Я вошел в ложу и вышел победителем. Мама расплакалась, то ли от радости, то ли при мысли, что эта победа означала близкую разлуку на 3 года, из которых 2 я должен был провести в Риме, а год — в Германии. Мы никогда еще не расставались, и матери все время на ум приходила песня о 2 голубках. В тот год остальные первые премии получили по живописи Эбер, по скульптуре, Грюер, по архитектуре, Ле Фюэль, по гравюре на медали, Ватье, внук Галя. В конце октября состоялась торжественная раздача римских премий на ежегодном публичном заседании, во время которого исполнялась кантата композитора-лауреата. Мой брат, архитектор, прекрасно учившийся в ГЮЮ в училище изящных искусств, отказался участвовать в конкурсе. Предвидя, что римская премия может разлучить мать с младшим из нас, и обожая ее, он не захотел подвергать ее разлуке со старшим сыном, который был ее опорой и поддержкой. Брату все же достался так называемый приз департамента, выдававшийся ученику, получившему наибольшее количество медалей в училище. До отъезда в Рим мне представился случай написать мессу. Работа эта вообще ответственная, в особенности в моем возрасте. Впереди было 5 месяцев. Я решительно взялся за дело, и к сроку все было готово. Моя мать активно мне помогала, расписав оркестровые голоса, так как переписчику платить нам было непосредством. Подумать только. Месса в сопровождении большого оркестра. С дерзновением и признательностью я посвятил ее незабвенной памяти моего дорогого учителя Ле Сюэра и продирижировал ею в Сент-Эстаж. Произведение это, конечно, не было выдающимся. Легко было обнаружить неопытность, вполне понятную для молодого композитора-новичка, в пользовании разнообразными красками оркестровой палитры. Умение это приходит лишь после долгой практики. Что же касается ценности самих музыкальных идей, то в них можно было найти довольно правильное понимание текста и довольно точный инстинкт, как следовать смыслу его. Но четкость структуры и замысла оставляла желать лучшего. Как бы то ни было, это была первая проба, которая доставила несколько лестных, поощрительных отзывов, из которых один меня особенно тронул. Следующий этап в жизни Шарля Гуно – это путешествие. Это стажировка, которая предоставлялась лауреату первой премии, 2 года в Италии и 1 год в Германии. Первоначальное его ощущение от Рима было не лучшим. Рим ему не понравился. Разлука с матерью принесла грусть, но постепенно он стал привыкать к той обстановке, в которой оказался, и находить с ней все больше и больше радости и очарования. «Духовную музыку можно было слушать, — пишет в своих воспоминаниях Гуно, — спокойно, используя только в Сикстинской капелле в Ватикане. То, что происходило в других церквях, не поддается описанию. Кроме Сикстинской капеллы и капеллы так называемой каноников в соборе Святого Петра, музыка была не только ничтожна, но прямо-таки отвратительна. Вся мишура светской музыки разыгрывалась на подмостках этого духовного маскарада, поэтому после первых опытов я больше не попадался. По воскресеньям я обыкновенно ходил в Сикстинскую капеллу слушать обедню с органом. Чаще всего вдвоем с другом и товарищем Эбером. Музыка там исполнялась строгая, аскетическая, ровная и спокойная, как черта океана на горизонте, и в своем спокойствии несколько монотонная, лишенная чувственности. Тем не менее, в ней ощущалась глубина, доходящая иногда до экстаза. Эта музыка произвела на меня сперва странное, почти неприятное впечатление. Снова и снова приходил я слушать, и кончилось тем, что я не мог обойтись без этой музыки. Наряду с изучением высокой традиции духовной музыки, сохранившейся в папской капелле, я, как стипендиат Академии, должен был изучать и музыку оперную. В те времена репертуар почти исключительно состоял из опер Беллини, Доницетти и Меркаданте. Хотя оперы эти обладали личными качествами, а иногда и самостоятельным вдохновением, но по приемам, условностям и желанию пользоваться готовыми образцами, все эти произведения можно было уподобить растениям, обвивающим здоровый ствол росиневского творчества, но не обладающим ни его силой, ни его величием. И ствол этот, казалось, исчезал под мимолетным блеском их эфемерной листвы. От этих спектаклей нельзя было получить никакой пользы для музыкального образования. В смысле исполнения они были гораздо ниже, чем спектакли итальянской оперы в Париже, где те же оперы пели первоклассные современные певцы. В Риме же и постановка иногда бывала смешной. Я поэтому редко ходил в театр, предпочитая изучать дома партитуры моих излюбленных мастеров Альцесту Люли, Ифигению Глюка, Дон Жуана Моцарта, Вильгельма Телля Россини. Ближайшим другом его в Италии стал Энгар, с которым его связывало очень многое. Во время одной из ночных прогулок, пишет в своих воспоминаниях Шарль Гуно, мне в голову пришла идея Вальпургиевой ночи из Гетовского Фауста. Тема эта меня преследовала неотступно. Я набрасывал на бумаге разные мысли, которыми хотел воспользоваться, когда решусь приступить к этому сюжету в виде оперы. Что и случилось, но лишь 17 лет спустя. Покидая Рим, Гуно ощутил свою глубокую привязанность к этому городу, хотя побывал и в других городах Италии, Неаполе, Флоренции. В своих воспоминаниях он очень много пишет о тех сокровищах искусства, которые удалось ему понять, увидеть, полюбить за это время пребывания в Италии. «Мое пребывание в Риме заканчивалось в конце 1841 года», — пишет Шарль Гуно. «Но у меня не хватило сил уехать, и с согласия директора я остался в академии еще на 5 лишних месяцев. Уехал в самую последнюю минуту, когда денег как раз осталось на дорогу до Вены, где я должен был получить стипендию за первый триместр 3-го года». Путь из Рима в Германскую империю проходил через Флоренцию, Северную Италию, через Феррару, Падую, Венецию, Триест. Эти города также вызвали огромный интерес и восхищение. О них пишет в своих воспоминаниях Шарль Гуно. Например, Венеция – волшебница. Это родина лучезарных художников. Ее живопись пронизана солнцем. Венеция – страсть, но не любовь. Меня она сразу покорила. Впрочем, уезжая, я не испытывал той глубокой печали, которую переживал, покидая Рим, и которая является признаком и мерилом глубокой привязанности. Неаполь — это улыбка Греции, пурпуровые и лазурные горизонты, голубое небо, отражающееся в сапфирных водах. Совсем иной представляется улыбка Венеции, и ласковая, и вероломная в одно и то же время. Это празднество над мрачным подземельем. Вена — город оживленный. По живости своего характера венцы больше напоминают французов, чем немцев. Все они веселые, добродушные, жизнерадостные. Но пребывание в Вене ознаменовалось тяжелым испытанием для Шарля Гуно. Он тяжело заболел ангиной, провождавшейся большим нарывом в горле. Боясь сообщать об этом матери, он написал письмо своим друзьям, жившим в Париже, и они приехали на помощь для того, чтобы ухаживать за ним. И только тогда, когда уже наступило выздоровление, врачи разрешили ему вернуться домой. Появление во Франции сопровождалось новыми событиями в жизни Шарля Гуно, например, такими, как создание самостоятельных опер. В 1850 году было закончено либретто «Сафо», и составленное «Ожье», и Шарль Гуно начал свою работу над ней. Первое представление «Сафо» состоялось в апреле 1651 года, когда автору было 32 года. Сам он пишет: «Нельзя было говорить об успехе, но, тем не менее, дебют этот дал мне некоторую известность в артистической среде». Огромную роль в успехе оперы сыграло исполнение главной партии Полины Виардо, с которой он познакомился еще в Италии, и которая выступала в качестве талантливейшей певицы и актрисы на сцене оперного театра. Затем в 1852 году появляется еще одна опера Шарля Гуно «Улисс». За несколько дней до представления оперы Шарль Гуно женится на дочери Циммермана, профессора консерватории по классу фортепиано, и два эти события совпадают. Его второе произведение заслуживает похвалу артистов. Партитуре Улисса повезло больше, чем партитуре Сафо, которую ни один издатель не взял. На этот раз партитура была издана, и сама опера прошла 41 раз на сцене. Гуно пишет в своих воспоминаниях: «Хоровые номера в Улиссе, по-моему, довольно верно выражают характер произведения. Столь достаточно самостоятельный, но еще заметно недостаточное умение пользоваться оркестром, хотя краски были инстинктивно довольно удачно найдены». Вскоре после женитьбы он был назначен директором Орфеона, хорового общества в Париже, и классов пения в коммунальных школах Парижа. На этом месте он оставался 8,5 лет, что оказало весьма благотворное влияние на дальнейшую музыкальную карьеру Шарля Гуно. Третьим сценическим опытом его была опера в 5 действиях «Кровавая монахиня» на текст Скриба и Жерменя де Лавиня. Опера не имела никакого успеха, и на некоторое время композитор решил ничего не писать для сцены. Он сочинил небольшую ораторию Товий, заказанную специально. Как отмечает он в своих воспоминаниях, на мой взгляд, сочинение это не лишено некоторых качеств. Есть чувства и выражения. Успех имели довольно трогательные арии молодого Товия и несколько других мест довольно патетичных. А уже в 1856 году он обращается к Фаусту. Этому способствует знакомство с Жюлем Барбье и Мишелем Каре, замечательными либреттистами, которые и оказали Шарлю Гуно огромную помощь в создании либретто Фауста, которое тоже было очень важным составляющим моментом при написании оперы. «Фауст не имел ошеломляющего успеха», замечает Гуно в своих воспоминаниях. «Тем не менее, это пока что мое самое удачное сценическое произведение». Этими словами заканчивается его воспоминание, но дальнейшая жизнь Шарля Гуно даст еще много замечательных образцов его оперного творчества. Фауст завоевал широкое признание автору и успех на многих европейских сценах. В первоначальной редакции для постановки в лирическом театре опера содержала разговорные диалоги вместо речитативов. И только через 10 лет после премьеры, в 1869 году, диалоги были заменены речитативами для постановки в театре Большой оперы. Тогда же был вставлен балет «Вальпургиева ночь». После первой парижской постановки Фауст обошел очень многие европейские сцены. Уже в 60-х годах он ставился в Руане, Бельгии, в Германии, Италии. В Петербурге Фауст впервые был поставлен в 1864 году. Непосредственно после Фауста Гуно был занят сочинением лирико-комической оперы «Идиллии» «Филимон и Бавкида». Ее премьера состоялась в Лирическом театре в феврале 1860 года. Опера была написана на сюжет из «Метаморфоз» Овидия. Приятно по музыке, обладает рядом красивых мелодий, но в целом это хоть и не лишенное изящества, но неглубокое произведение, уступающее более яркому и выразительному по музыке Фаусту. В 1860 году была поставлена в Бадене малоудачная комическая опера Гуно «Голубка». Следующее произведение «Царица Цавская», написанное на сюжет арабской сказки Жерара де Нерваля, впервые увидела свет рампы в феврале 1862 года. Это опера Гуно, в которой композитор стремился к пышности спектакля в духе большой оперы Мейербера и Скриба. Она имела посредственный успех и выдержала всего 15 представлений. Известный французский критик Эскюдье писал по этому поводу: «Фауст был аустерлицем Гуно, царица Савская будет его Ватерлоу». А сам Гуно писал в одном из писем: «Бедная царица Савская. Нельзя сказать, что она дожила в Париже до старости. Она привлекла на свою сторону несколько дружественных сердец. Это будут цветы на ее могилу». Опера «Мирель» – произведение очень тонкое, поэтичное, лирически задушевное. Ее премьера состоялась в марте 1864 года в Лирическом театре. Написанная на сюжет поэмы провансальского писателя Мистраля, появившаяся в печати в 1859 году, она привлекла внимание. Однако провансальский фольклор очень мало чувствовался в опере. В этом отношении другое произведение Жоржа Бизе «Арлезианка», тоже написанное на провансальский сюжет, значительно ярче и ближе к провансальскому фольклору. Однако в опере Гуно многое понравилось публике. В 1865 году совершилось важное событие в жизни Гуно. Оно свидетельствовало о растущем авторитете французского музыканта. Он был избран членом Академии изящных искусств, получив наибольшее количество голосов – 19 из 36. Следующей крупной работой Гуно явилась его опера «Ромео и Джульетта», которую он писал на юге Франции, в местечке Сен-Рафаэль, на берегу моря, среди роскошной природы. Первая постановка «Ромео и Джульетта» состоялась в апреле 1867 года на сцене Лирического театра в год Всемирной выставки в Париже. Гуно был вознагражден за слабый успех предшествующих опер. Успех «Ромео и Джульетты» был ошеломительный. Над своей оперой Гуно работал с чрезвычайным увлечением. В 1867 году он писал жене: «Наконец-то я поймал этот проклятый дуэт четвертого акта. Как бы мне хотелось узнать, тот ли это самый. Мне кажется, что это он самый и есть. Я ясно вижу перед собой их обоих, я слышу их. но достаточно ли хорошо я их увидел? Так ли верно я услышал обоих влюбленных? Если бы только они могли сказать мне это сами, подать мне какой-нибудь знак, обозначающий «да». Я читаю и перечитываю этот дуэт и напрягаю при этом свое внимание. Я стараюсь найти его дурным. Я боюсь, что он покажется мне хорошим. Это мое впечатление окажется ошибочным. Однако, создавая его, я горел. Я горю им и сейчас. Во всяком случае, он написан искренне. Короче говоря, я в него верю. Последующие оперы Гуно ничего не прибавили к его славе. В них композитор не только не мог подняться до уровня своих лучших опер, но даже заметен творческий упадок. Это комическая опера «5 марта» на сюжет Альфреда де Вини из эпохи Людовика XIII, впервые поставленная в Театре комической оперы в апреле 1877 года. Большая опера «Полиевкт» по трагедии Корнеля, поставлена в 1878 году. «Дань за моры», поставлена в 1881 году. Больше до самой своей смерти, последовавшей в 1893 году, Гуно опер не писал. Нужно отметить, что Гуно не стоял в стороне от событий, тяжело сказавшихся на судьбе его родине, хотя твердых политических устоев у него не было. Франко-прусская война 1870 года, закончившаяся жестоким поражением Франции, вызвала у него мрачное состояние духа. Живя в это время в Англии, он под впечатлением войны написал трагическое произведение «Кантату Галлия», исполненную в апреле 1871 года в Лондоне. Перу Гуно принадлежит большое количество духовных сочинений. Они как бы окаймляют его творческий путь. Ими он начинался, ими он и закончился. Но одновременно с операми он работал над ораториями на религиозные темы. Так, в 1867 году была начата оратория «Искупление», исполненная впервые в Лондоне лишь в 1882 году, а в Париже спустя 2 года. Еще позже, в 1886 году, была исполнена оратория Гуно «Смерть и жизнь», содержащая в качестве составной части «Реквием». По поводу этой оратории Гуно писал одному из своих друзей: «Я больше не буду писать для театра. Работа, которую вы видите у меня на пюпитре, над которой я сейчас тружусь, будет одной из наиболее значительных среди всех моих произведений. Я ее готовлю для будущего фестиваля в Бирмингаме. Это оратория с реквиемом. Ее сюжет – смерть и жизнь. Об этом сюжете я долго размышлял, он меня интересует с каждым днем все больше и больше». В его операх, в его религиозных произведениях есть то, что делает их интересными, привлекательными и нужными нам сегодня. Гуно был правоверным католиком, и в его натуре постоянно шла борьба. То он с фанатичной страстью предавался религиозным увлечениям, то им овладевали соблазны светских удовольствий, связанные преимущественно с театром, без которого он не мыслил своего существования. В молодые годы ведь он мечтал даже о духовной карьере, носил сутану аббата. Снабженный письмом парижского архиепископа, он жил одно время в Кармелитском монастыре и слушал курс богословия при церкви святого Сульпиция. Но знакомство знаменитой певицы Полины Виардо, восхищение ее пением, было толчком, заставившим Гуно повернуться в сторону театра и заняться оперным творчеством. В воспоминаниях артиста, отрывки из которых мы сегодня читали в большом количестве, есть много интересных фактов из жизни молодого, мыслящего, пытливого, талантливого художника-музыканта, обладавшего широким художественным кругозором, незаурядным литературным дарованием. Это живой человек, именно такой, каким должен жить в нашей памяти великий французский композитор, автор столь известных, столь широко популярных музыкальных шедевров. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная Шарлю Гуно, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях автор замечательной книги, которая называется «Литературные герои на пьедестале», Нонна Ермилова. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня, да, я пришла в студию «Радиоград Петров» представить свою новую книгу «Литературные герои на пьедестале». И я думаю, что у каждого из нас, читающих, людей, думающих, мыслящих, есть свой любимый литературный герой. И этот литературный герой, он живет в сердце, как добрый друг, который помогает нам вместе с книжками, конечно, с его приключениями, с его мыслями, с его путешествиями, с его какими-то необыкновенными событиями в жизни, которые мы тоже переживаем вместе с ним и с его автором. Поэтому я думаю, что вам будет интересно узнать о памятниках литературным героям. Конечно, я условно называю это памятниками, потому что если меня вот услышит искусствовед, который этим специально занимается, он сразу поправит меня и скажет, что это не памятники, а жанровые скульптуры. Это так. Это уличная скульптура, городская скульптура. Это, конечно, не памятник в прямом смысле этого слова, но если брать в переносном смысле, то как раз это и есть памятник литературному герою. И есть среди этих памятников действительно настоящие произведения искусства, например, такие как «Русалочка» знаменитая в Дании, и памятник даже Питеру Пену. Не знаю, является ли он произведением искусства, но это, безусловно, историческо-культурное явление в Лондоне, в Англии. Но мы начнем с самого начала и поговорим о наших памятниках, опять-таки, условно, памятниках, российских памятниках. Сейчас очень много в России того, что мы называем жанровой скульптурой, посвященной литературным героям. Герои литературы, они стали многие героями фильмов, мультфильмов. У нас огромное количество героев мультфильмов «Крокодила Гена» и «Чебурашка» до знаменитого фильма, который вышел. Очень много у нас по всему пространству России есть «Чебурашек», «Крокодил Ген», есть «Кот Матроскин», которого все обожают, «Почтальон Печкин», вся эта компания из «Простоквашино». И очень много героев мультфильмов, которые изначально были героями книг. Но мы поговорим о серьезных, наверное, памятниках все-таки, потому что для этой книжки я выбрала памятники героям, которые, ну, все-таки как-то значимы. То есть я не хочу сказать, что незначимы герои мультфильмов. Они очень милые и забавные. Но сначала, наверное, мне хочется поблагодарить издательство, которое эту книгу вывело в свет. Издателя московского, молодого издателя Глеба Стафеева, который поверил, можно сказать, в мои силы, заинтересовался тем, как я пишу, и заинтересовался моим мастерством как иллюстратора, потому что к этой вот не очень большой книжечке я нарисовала более 60 картинок сама. Это картинки, которые стараются зафиксировать памятник с той художественной красотой, которая в нем есть, и близкой к его фотографическому виду. Большинство, конечно, памятников я видела сама, сама их фотографировала, и благодаря коллекции своих фотографий, значит, создавала свой вот этот иллюстративный образ. Но это, можно сказать, публицистика, такое научно-популярное чтение, потому что я думаю, что если кто-то слышал передачи со мной или с моим участием, или видел мои книги, у меня есть книги художественные чисто, как «Сильберт», «Воздушный корабль», и книги художественно-кривические, которые в последнее время занимают вот большую часть моего творческого времени. Это «История петергофской белки» и «Посланник. Архитектурные открытия героев повести». Там тоже очень много. Я пытаюсь раскрыть через художественный текст, историю памятников Петербурга и в том, что касается вот, издания «История петергофской белки» пригородов Петербурга. Вот. А здесь более широкий, наверное, пласт взяться целой России, но, конечно, делаю упор на все-таки петербургские скульптуры и памятники.
0: Угу. Нонна, вот материал очень большой. Практически в любом городе, ну, мне все-таки приходится как-то немножко бывать в разных городах России. И очень много мы встречаем этих самых жанровых скульптур или памятников, посвященных литературным героям. А по какому принципу структурирован материал вот в этой книге?
1: Я, Марина, значит, я взяла такой, значит, как бы пласт. Очень, ну, я не знаю, как, опять-таки, что скажут по этому поводу искусствоведы и музейные работники. Но я начала, поскольку у нас была задача с Глебом в какой-то степени, значит, как бы, ну, не охватить не все, конечно, памятники, это невозможно, и не сделать большую энциклопедию этих памятников, а показать отчасти памятники, которые показывают красоту именно вот русских персонажей, и еще показать красоту и подвиги России в тех войнах, которые она одерживала. И в том числе, и поэтому началась Северная война, с очень любимой мной темой Петергофа. И почему, значит, я к ней обратилась? Почему? Потому что, вот, Марина, вы можете, наверное, может быть, со мной поспорить, я тоже считаю, что, может быть, это немного спорно, но, тем не менее, античные мифы. Сначала они существовали для того, чтобы объяснить людям какие-то явления, да, природные и так далее. Затем их стали записывать, передавать с поколения в поколение, записывать на бумаге, не на бумаге, а на глиняных табличках и тому подобное. Потом стали ставить по ним спектакли. И в конце концов появились авторы, которые совершили литературную обработку этих мифов. Я говорю там про Гомера или Апулея, да, появились литературные произведения. То есть герои мифов стали героями литературы, по сути, да? То есть мы можем назвать статуи мифических героев Геракла, Аполлона, Геры, всех их назвать героями литературы. И вот они тоже эти самые герои литературы на пьедестале, на мой взгляд, да? И вот я начала свой рассказ с победы в Северной войне, с Петергофа. И Петергофе именно весь комплекс Петергофа, он весь посвящен победе Петра. Он весь посвящен выходу к морю. Море Петергоф, Петергоф располагается на море, и в нем царствует дух моря и дух победы, Петровских побед. Весь золотой каскад, главный каскад, не золотой каскад, золотой, это Марлинский каскад, весь главный каскад вот Петергофа, на котором возвышался сначала Нагорный дворец, а теперь Большой Петергофский дворец, он весь посвящен победам Петра. И в нем статуи, все на нем статуи античных героев, и все они являются аллегориями вот в этой войне, в Северной войне, в Полтавской битве, которая стала главным событием поворотным этой войны. И поэтому можно сказать, что вот эти вот все скульптуры, они и литературные герои, и в то же время герои, которые стали, ну вот именно вот почвой воплощения, аллегорической почвой для того, чтобы показать победу Петра. И, конечно, какие здесь... Тут несколько надо, конечно, сказать еще некоторые моменты о том, что при Петре ведь не полностью был построен Петергоф, хотя было очень много построено. Построен был Нагорный дворец, был вырыт морской канал, вот этот вот ковш, создан каскад, который как бы является пьедесталом этого Нагорного дворца. Сделано было очень много. Но не было еще центральной фигуры, которая в ковше, да, мы знаем, что это Самсон. Да, мы знаем сейчас, что это Самсон. Но Петр предполагал, что это будет Геракл, который побеждает Лернейскую гидру, то есть, ну, вот своих врагов, да, необыкновенный античный герой Геракл. Но Петру не все удалось сделать, но удалось сделать много. А надо сказать, что Самсона, фигуру Самсона поставила Анна Иоанновна. Она, между тем, значит, как бы фигура Анны Иоанновны, ну, в нашей истории иногда очень негативно трактуется, но, тем не менее, Анна Иоанновна, она очень много сделала для Петергофа, сделала для продолжения дел Петра. Анна Иоанновна, она была племянницей, напомню, племянницей Петра, дочерью его брата Ивана, сводного брата по отцу брата Ивана, и Петр, в общем, хорошо относился и к своему брату, к этому, и, в отличие от царевны Софьи, да, к своему сводному брату и к его семейству, к его жене царице Прасковье. Поэтому вот Анна Иоанновна, она, в общем, почему-то ее фильмы почему-то показывают так, как будто она совсем не русская, да, а ведь она совершенно чисто русская была.
0: Ну вот Андрей Решетин, он всегда говорит о том, что если мы посмотрим, какая была музыка при дворе Анны Иоанновны, то мы можем уже в этом увидеть, что у нее был хороший вкус, что она была человеком тонким и внимательным к художествам. Поэтому, ну, мне тоже кажется, что мы часто ее представляем себе не, не такой, какой она
1: была. Какой она была на самом деле. И фильмы всегда, я вот смотрела фильм «Елизавета», конечно, его нельзя считать, сериал, нельзя считать, конечно, его вообще историческим фильмом вообще. Ну, да. Но там очень забавно то, что Елизавета, она наполовину немка молодая, да, а Анна Иоанновна чисто русская по своему происхождению выглядит совершенно как немка. Вот совершенно как будто она иностранка в своем родном государстве. Все-таки она до замужества своего выросла и воспитывалась русским отцом и русской матерью, да. Но вот, ну, вот в защиту Анны Иоанновны скажу, что именно она была инициатором воздвижения скульптуры Самсона. Это первая была скульптура, сделанная Растрелли. И вот она как бы поставила завершающую точку вот в этом ансамбле. Ну, ансамбль развивался дальше, безусловно, потому что скульптуры ветшали, и все, значит, приходило в негодность, обновлялось. Ну вот, и скульптура Самсона тоже была в начале XIX века, ее тоже сделали другой. В смысле, она не ее не сделали другой. Она была очень похожей скульптура Козловского, она была похожа на скульптуру Растрелли, и она, ну, в общем, как бы смысл не утрачивался этого каскада, менялись скульптуры, появилась скульптура Персея. Персей – это тоже воплощение Петра, потому что очень часто этот сюжет Персей и Андромеда, Андромеда – это спасенная Россия, Персей – это Петр, спасающий ее. И вот это вот прекрасная скульптура Персея, она, между прочим, ну вот я не знаю, правда, но музейные работники говорят, что это именно она стоит на Большом каскаде. Она уцелела в годы Великой Отечественной войны, ее отправили в Петербург, она была в Исаакиевском соборе, сохранилась, потом ее вернули. И вот эта скульптура, где такой вот ликующий Персей с мечом, он держит в руке отрубленную голову медузы Горгоны, и как считают, опять-таки, что чертам лица этой медузы Горгоны придают образ Карла XII, то есть антагониста Петра, противника Петра. Ну, это может быть легенда, но если посмотреть, то, может быть, в общем, что-то в этом и есть похоже. Вам попробуйте, посмотрите. И также остальные фигуры, которые расположены на Большом каскаде, я не буду как бы останавливаться на каждой фигуре, но, например, вот фигура Актеона, да, мы все знаем эту фигуру, тоже она, вот этого бегущего юноша, который превращается в оленя, потому что застиг случайно купающуюся богиню Артемиду, и богиня разгневалась на него, и собаки, значит, его собственные разорвали. И вот этот вот юноша бегущий. У него маленькие-маленькие ручки еще только. Да, вот. И он тоже есть на Большом каскаде, и тоже он символизирует бегущее шведское воинство. И еще есть там интересные такие тоже два персонажа. Они тоже пришли из мифов. На них никто... Я сама не обращала внимания на них, потому что как-то... Ну, как-то вот там такая красота, да, на Большом каскаде золото, сияние, скульптуры античные, не обращаешь внимания. Две достаточно большие фигуры называются «Плюющиеся лягушки». Они две большие.
0: А я помню их. Да. По углам они сидят.
1: Да, по углам сидят, плюются. Ну вот, это ликийские лягушки. Ликийские лягушки эти, они тоже пришли к нам из мифов, из античных мифов. Значит, ликийские крестьяне, когда очередная подруга Зевса, да, я так скажу, бежала от гнева его законной жены Геры, это была Латона. Латона, мать...
0: Аполлона и Артемиды.
1: Да, Аполлона и Артемиды, близнецов, она бежала с маленькими детьми от гнева законной супруги Зевса, гробовержца. Но вот она бежала, и никто ей не оказывал никакой помощи, потому что все боялись Геры, и она бежала в Ликию, где были ликийские крестьяне, которые не дали ей даже напиться воды, когда она просила. И Зевс, когда это увидел, он так разгневался, что превратил их в лягушек. Вот. И вот, значит, вот эти вот ликийские лягушки на Золотом каскаде, они должны символизировать шведов, которые не давали выхода к морю России. Вот. И вот эти посрамлённые разъяренные лягушки там сидят и плюются.
0: Как интересно. Хорошо. Это вот такая, как я понимаю, самая старая история, да?
1: Ну, это вот начальная история. И я еще вот хочу сказать, что обратите внимание, на одном из тоже старейших зданий Петербурга, Летнем дворце Петра I, там есть 29 терракотовых таких... рельефа, и там тоже есть сюжет с ликийскими лягушками, когда эта самая Латона сидит с детьми, и к ней, значит, плывут ликийские лягушки. И, ну, правда, про ликийских лягушек существует много разных вариантов, но этот вариант, тот именно героический вариант, который озвучивается обычно. А лягушки есть и в Париже, в Версале. Там целый фонтан, называется он Латона, но он довольно жуткий фонтан, где вот это в центре стоит богиня Латона, и вокруг нее эти крестьяне, которые превратились в лягушек, превращаются в лягушки, уже лягушки. Ну, вот, я
0: такая
1: хочу сказать,
0: анимация прям.
1: Да, я хочу сказать, что, наверное, наши фонтаны все-таки более какие-то красивые, изящные, изысканные. У нас нет таких все-таки страшных фонтанов, потому что я смотрела тоже с Эктеоном. Фонтан есть в Казерте. Невероятно страшный это самый фонтан. Группа Диана Артемида, значит, со своими девицами. Огромный водопад между ними, своими прислужницами. С другой стороны, Актеон, он почти превращен в оленя, и его уже на него набрасываются его собаки. А надо сказать, что эти собаки, они не знали, что это их хозяин. Они же охотились на оленей. И потом, когда они узнали, что они погубили собственного хозяина, они очень плакали, и они так сожалели, что боги их отправили на небо и сделали из них созвездие гончих псов, по легенде.
0: Вот так вот. Хорошо. Значит, идем дальше.
1: Да, идем дальше, басни. Но тут опять-таки басни, да? Были мифы, стали басни.
0: Ну, это памятник Крылову в Летнем саду, наверное.
1: Это да, памятник Крылову в Летнем саду.
0: С разными зверьками, вот, да?
1: Да, вот, да. Но мы не уходим даже далеко из Петергофа, потому что есть в Петергофе... Кстати, Петр, он очень ценил басни Ла Фонтена, басни Эзопа, и он считал их очень нравоучительными. И да, в Летнем саду были установлены сначала вот эти вот изваяния по басням Эзопа. И в саду, в Нижнем парке Петергофа, тоже в 1725 году появился фонтан «Фаворитка». Маленькие дети его все любят. Там собачка плавает, а она бегает за утками по кругу в фонтанчике. Собачка лает, утки крякают. Это старинный фонтан, который сделал по проекту архитектора Земского. Уже нету Петра, но есть Екатерина. При Екатерине, его супруге, был сделан этот фонтан. Он ей очень понравился, этот фонтан. Он приводился в движение водяным колесом, старинными механизмами. Сейчас он существует, приводится, конечно. То есть, этот фонтан, к сожалению, в Великую Отечественную войну, когда фашисты взяли Петергоф, там было все разгромлено, и очень мало что осталось, надо сказать, и очень много восстанавливалось. И вот то, что мы говорим про ликийских лягушек, это не лягушки, сделанные при Петре, а лягушки, восстановленные советскими реставраторами на предприятии «Монументскульптура». Все как бы в 40-е годы это было восстановлено, кроме каких-то скульптур, которые были действительно спасены. Причем спасение Петергофа, скульптура его, началось прямо вот с начала войны и до сентября, когда вошли войска в Петергоф. Вот поэтому я сказала, что спасли Персея скульптуру. Многие скульптуры были спасены, отправлены в разные города, запасники зарыты, то есть все-таки они спаслись. А фонтан «Фаворитка» он не спасся, от него нашли только одну уточку от этого фонтана. Потом скульптор Борис Воробьев воссоздал, он не воссоздал, он придумал сам эту собачку, которая бежит за уточками, а уточек всех воссоздали по этому образцу, который нашли. А почему я о них рассказываю? Потому что это фабульный фонтан, это тоже своеобразный движущийся памятник. Это фонтан Мобиль, он движется. Фонтан, который воплощает басню Жана Ла Фонтена. Потому что в Версале есть фонтан «Пудель и утки», и есть басня Ла Фонтена о том, как утки сказали пуделю, что вот гонишься за нами, а догнать не можешь. Так же и наши утки. Но там не пудель, а такой вот мопсик гонится за ними, и тоже догнать не может. А предполагалось, что будет много таких фонтанов в Петергофе, но, к сожалению, и даже что-то уже было построено, но, к сожалению, не воплотилась эта идея вся. И вот этот фонтан Мобили, который фабульный фонтан, то есть фонтан, имеющий предысторию, иллюстрирующий что-то литературное, вот он существует, этот маленький фонтан, не просто игрушка, не просто аттракцион. Вот. И надо еще заметить интересный момент, который многие не знают, наверное. Такой же в точности фонтан на следующий год был сделан в Летнем саду. И по повелению Екатерины, потому что ей очень понравилась эта водная забава, и она повелела такой же сделать фонтан в Летнем саду. Он был сделан. Но поскольку в Летнем саду во время наводнения 1777 года, если я ошибаюсь, очень много было смыто и утрачено фонтан, ну и потом как бы последствия, да, а Екатерина II, она уже не любила регулярные парки, и поэтому как бы тоже она не стала восстанавливать многое из того, что было утрачено. Ну и сейчас, когда многое было восстановлено трудом уже наших российских реставраторов, этот фонтан не стали восстанавливать, почему-то, не знаю почему, я думаю, он бы доставил много радости всем. Его не стали восстанавливать, на месте его сделали песочницу. Песочницу, и в ней такое деревянное, если я ошибаюсь, такая экспозиция, которая изображает собачек и уточек. Собачка, ну, как будто бы они бегают по кругу, они не бегают, а дети сидят в песочнице и играют вокруг них. Угу. Вот такая.
0: Замечательно. Но вот с XVIII века, как я понимаю, да, самые старые памятники, о которых речь идет в книжке, это XVIII век.
1: Ну да, это мы как бы считаем, да, это с тем приближением, что я с тем приближением, с которым я считаю памятники богам, да,
0: ну,
1: героям,
0: да, да,
1: греческим,
0: ну,
1: античным.
0: Мифологические, да. Это как.
1: Но вот,
0: как
1: вот эти вот, да, вот герои басен тоже они, ну, да, тоже, да. Они это сам, тоже они литературные герои. Мало того, есть замечательный памятник девушке с кувшином в Царском селе.
0: Тоже басня Ла Фонтена.
1: Тоже басня Ла Фонтена, да, о девушке Перетте, которая пошла на базар с кувшином молока. Она очень много мечтала. Да. Очень много мечтала, что она купит цыплят, поросенка. Очень большая басня. Цыплят, поросенка, бычка, свинку. И пока она мечтала, споткнулась и выронила, разбила кувшин. Сливки вылетели, сливки вылились из него, и все мечты пошли прахом. Но Ла Фонтен, вот, ну, не знаю, в наших переводах наших различных поэтов, значит, по-разному тоже звучит это. И вот эта вот басня, она как бы такая житейская, да, она приобретает совершенно философское такое звучание о том, что тщетны бывают мечты, и тщетны мечты этой молочницы Перетты, и тщетны мечты даже какого-то великого царя бывают. То есть вот о тщетности этих мечтаний. А с другой стороны, вот очень интересно, что скульптор Соколов, который создал эту скульптуру в начале XIX века. В 1810 году она была поставлена в алебастре, если не ошибаюсь. Ну вот, и в 1816 году уже поставлена
0: бронзовая.
1: И вот эта вот девушка, она изображена в античной одежде. Она изображена не как крестьянка французская или немецкая, а она изображена в античной одежде, и вот она грустно сидит над этой разбитой вазой. И почему, собственно, это, наверное, единственный памятник в мире, в котором огромное количество поэтов посвятило свои стихи. Ну, мы знаем пушкинские стихи.
0: Ну, Ахматова.
1: Да. Самые великие, наверное, стихи, да. «Дева над вечной струей вечно печально сидит».
0: Да-да-да.
1: Ну, вот. И знаем стихи Ахматовой, да, великих поэтов, Иннокентия Анинского. Есть еще поэты там второго ряда, которые тоже посвятили стихи. Знаем романс на стихи Пушкина. А почему, наверное? Потому что скульптор, он придал этому памятнику, этому сюжету, фабульному, можно сказать, сюжету, да, такой высокий духовный смысл. Он сказал, что как бы вот разбилось бренное и земное, но вечная душа, вечно то, что это самое, то, что духовное, то будет вечно. Вот эта вот струя, которая...

0: наверное, вот какой-то вот эта вот печаль этой матери, утратившей детей, и женщины, утратившей свою любовь. Но тут, наверное, тут можно думать, это сказка красивая, или это было на самом деле, но мы вот знаем, мы можем однозначно совершенно сказать о том, что скульптор Павел Соколов, он действительно поднял вот эту вот героиню Пиретту, житейскую героиню, на пьедестал действительно так, что это стало настоящим произведением искусства, подлинным произведением искусства. Вот. Ну и я могу сказать еще, что, конечно, да, мы говорили о памятнике Клота, баснописцу Крылову, который украшен, пьедестал которого украшен действительно зверюшками, и Клота почему-то ругали, хотя вот мне это непонятно. Его ругали за этот памятник.
1: Мне кажется, так мило, так красиво,
0: да, невероятно
1: и
0: красиво.
1: Гармонично очень.
0: Да, писали эпиграммы злые на этот памятник очень. Но необыкновенно красивый, действительно, он необыкновенный этот памятник, и выполнен с такой любовью, и как бы, да, мы видим там и вот эту художественную правду, да, и правду натуралистическую, то есть зверюшки не искажены никак, и в то же время понятно, что это зверюшки, которые одушевило великие вот этот вот великие пальцы художника, великий его гений, да. Ну вот, ну и у нас есть еще, надо сказать, что эти басенные герои, если кто хочет посмотреть на особняке графини, княгини Веры Гагариной на Большом Морском, на Большой Морской улице в особнячке, там есть вот тоже барельефы с изображением героев басен Ла Фонтена, там есть... Ну, да, басни Ла Фонтена довольно тоже, ну, как это, переначенные басни Эзопа тоже, в общем, все, по сути, да, обработанные тоже, опять-таки, гением Ла Фонтена, гением Крылова, да, потому что они не могли быть перенесены один к одному. Вот, ну, и там вот есть обензианный дельфин, если посмотрите на фасаде басня. Есть промышку, которая могла бы помочь льву, но лев был так горд, что не захотел помощи мышке и погиб в результате в сетях, хотя мышь могла бы ему помочь. А он вот отверг помощь такого маленького жалкого существа и сказал, чем это мышь. А мышь могла бы разгрызть сети, в которые он попал. Ну вот, очень странная такая басня «Змея и напильник» там есть. Но басен очень много. И есть такая басня, вот это вот «Дельфин и обезьяна». Там обезьяна плывет на дельфине, а дельфин спас ее, приняв за человека с корабля. Но когда он слышал, что это обезьяна чем-то выдала себя, и в результате дельфин отказался спасать обезьяну. Такая странная басня. А есть очень интересная, кстати, вот когда мы разглядываем пьедестал памятника Крылова в Летнем саду, там тоже есть известные басни, которые мы сразу узнаем, там «Квартет», да, когда там мартышка. Там даже две, по-моему, мартышки разные, которые в зеркале увидела образ свой. Ну вот, и «Квартет», когда они там пела, эта мартышка играла на музыкальных инструментах. А есть удивительные, там малоизвестные басни, там есть змея. И эта змея, она открыла рот, и кажется, что она хочет кого-то укусить. Но ничего подобного, эта змея поет. И эта басня называется «Поющая змея». Поющая змея, змея, эта змея и спросила, как будто бы у Бога, она очень была недовольна собой, спросила у Бога песенный талант. И он ей дал музыкальный голос, но все от нее разбегались, увидев ее жало. Так что слушателей у нее все равно не было.
1: Угу. Хорошо. А вот из XIX века какие литературные герои? Есть,
0: ну, 19 века, вот это я говорю, что вот это в основном басне, это все-таки, ну, то, что вот я вот,
1: ну, да,
0: начала,
1: ну, Крылов,
0: да, начала 19
1: ну, Крылов,
0: века.
1: Да.
0: В 20 веке, уже в начале 20 века появились действительно памятники литературным героям. Вот мы рассказали о памятнике Питеру Пену, это происходит за рубежом. И...
1: Русалочки, да?
0: Русалочки, да, русалочки Питеру Пену. И, а интересно, что памятник русалочки возник не из сказки Андерсена, ну, вернее, из сказки, он благодаря сказке Андерсена возник, но он возник благодаря тому, что сын богатого пивовара датского, он посмотрел балет, в котором балет, посвященный русалочке, в котором ему очень понравилась прима-балерина, она так тронула его сердце, что он дал деньги на памятник русалочке, который мы все теперь знаем. А я еще хотела сказать об одном... ну, о Питере Пене, да, наверное, надо все-таки сказать, что Джеймс Барри, он... создал несколько, английский писатель Джеймс Барри создал несколько книг про мальчика, который не хотел

0: стать взрослым Питера Пэна. И, значит, была книжка первая, по-моему, «Белая птичка», а потом вот мне очень нравится сама эта книга «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». Эта вот книга предшествует книге «Питер Пэн и Венди», самый известный, да, с этими драконами, крокодилами, с пиратами, улетающими мальчиками и так далее. А «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» такая более камерная, камерная такая повесть или произведение, сказочная повесть, наверное, в которой происходит что, собственно говоря, двое детей, мальчик и девочка, они, значит, очень хотят посмотреть на фей в Кенсингтонском саду. Они брат и сестра, они отправляются со своей няней, и это очень иронично написана эта повесть. Ну, даже весело, в общем-то, можно сказать, потому что к Питеру Пэну очень много страшных каких-то ярлыков всегда прилепляют, да, что он проводник в царство мертвых. Я не думаю, что...
1: Вообще, это довольно страшная сказка. Ну, вот я имею в виду Питер Пен и Венди. Она
0: да,
1: тяжелая так.
0: Я согласна, она тяжелая. Вот для меня она тоже тяжелая. Я совершенно согласна. А вот эта вот сказка «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», мне она кажется довольно легкой. Она весело написана. Она, значит, вот написана именно с той долей понимания вот этого мальчика. Ведь нас в жизни... мы сами бываем такими мальчиками, и нас в жизни окружает множество таких мальчиков, которые не хотят быть взрослыми. И там еще такой момент. Он улетел из гнезда, из дома. Он улетел от мамы. А потом феи научили его летать, и он прилетал к маме, а мама спала. И он все время говорил, что он прилетит завтра, потому что ему что-то хочется еще поделать в этом Кенсингтонском саду, поиграть с птицами, с феями поплясать. Ну вот, и вот однажды он прилетел, а окно было закрыто, и у мамы был другой мальчик. И его уже как бы никто не пустил в этот дом. Ну вот, такое грустное, в общем-то, грустная предыстория Питера Пэна. И вот я как-то, ну, вот здесь рассматриваю это с чисто сказочной стороны. Мы не думаем о том, что этот погибший ребенок, который кого-то еще переводит в загробный мир. Нет, мало того, значит, очень часто, когда исследователи ссылались на то, что там есть в Кенсингтонском саду два каких-то маленьких надгробия, как будто бы детям, которые, значит, роют Питер Пен и их хоронят. На самом деле это оказалось, что это никакие не надгробия, а просто верстовые столбики такие, измерители.
1: А можно я спрошу? Вот у нас же есть еще, например, памятник носу Гоголя. А он есть в книжке?
0: Носу. У нас несколько памятников в городе. Их как минимум три. Есть памятник, ну, знаменитом филологическом факультете. Там есть свой памятник носу. Он совершенно не такой.
1: Во дворе филфака, да.
0: Да, во дворе филфака, да. Он совершенно не такой. Там с ножками нос в развивающемся плаще. Очень симпатичный. А нос, да, есть у нас нос недалеко от Садовой улицы. Памятник носу. Он, нельзя сказать, что он памятник... Как бы такая,
1: там такая доска,
0: да, мемориальная доска с носом, да, в книжке он у меня есть, даже могу его найти. И потом в какой-то момент этот памятник пропал, его искали, и он был создан к фестивалю «Золотой Остап», этот нос, вот, нос майора Ковалева, его искали, не нашли, и сделали снова заново, и теперь этот нос
1: в музее
0: городской скульптуры, а потом нашелся. Нашелся он почему-то, ну, несколько поврежденный, нашелся в одной из парадных, тоже близ Садовой улицы, и его снова повесили на это место, так что нос никуда не сбежал больше, ну вот, и нос находится на том же месте, на котором он был. А, так вот, я, знаете, закончу просто про Джеймса Барри. Джеймс Барри, он поставил памятник своему герою, этому Питеру Пэну. А, ну просто вот сама эта история, она, в общем-то, очень хорошая, потому что девочка Мэйми, она осталась, а мальчик, братец, он испугался и струсил, с няней ушел. А девочка осталась, она встретила Питера Пэна, она встретила фей, они построили для нее домик, чтобы она согрелась и не ночью не замерзла. А утром она ушла, хотя Питер Пен уговаривал ее остаться с ним и плавать по озеру Серпантин и так далее. Но это была благоразумная девочка, и она ушла домой. Вот. Но это очень милая такая лирическая сказка, всем советую ее почитать. И Джеймс Барри решил сам поставить памятник памятник своему герою. Ну, конечно, скульптор ее сделал. И однажды ночью, значит, они сами эту скульптуру поставили на Кенсингтонскую, в Кенсингтонском саду, и городские власти ее не стали убирать, эту скульптуру, хотя это было незаконно. Но, вот, но Джеймс Барри объяснял это так, что пусть дети думают, что это феи поставили памятник своему этому волшебному мальчику. И там этот мальчик, он изображен тоже на высоком пьедестале, а пьедестал украшают и феи, и всякие зверюшки и так далее. Милый такой памятник. Ну, вернемся, да, вернемся к нашим российским памятникам. Еще хочу сказать об одном необычном памятнике, ну, об одной необычной скульптуре, которая тоже находится под Петергофом. Это скульптура «Каменная голова» называется. С ней связано очень много всяких легенд и так далее, и точно никто не знает ее происхождения. Находится она в парке Сергиевка имени mm-hmm. Лихтенбергских. И вот если бы она была памятником, если бы мы точно знали, что это памятник литературному герою, то да, мы могли бы назвать ее памятником.
1: Ну, тогда это Руслан и Людмила, да?
0: Да. В 1818 году, опять-таки, как говорится, что Пушкин бывал в этих местах и увидел этот камень, который вдохновил его на создание вот этой головы Витязя в поэме Руслана и Людмила. Но никому не известно, был ли лик высечен на этом камне или не был? Увидел ли Пушкин эту скульптуру и был вдохновлен? Или же затем герцог Лихтенбергский увидел прочитал поэму Пушкина, да, угу. и создал литературный памятник? Мне хотелось бы сказать несколько слов тоже в защиту Максимилиана Лихтенбергского, которую как бы фигура такая недооцененная, мне кажется, тоже в русской культуре, потому что муж старшей дочери Николая I Марии, герцог Максимилиан Лихтенбергский, когда, значит, он к своей свадьбе с дочерью царя, он получил в подарок вот это имение Сергиевка, которое раньше принадлежало разным тоже людям. Оно принадлежало царевичу Алексею когда-то, потом соратнику Петра I Румянцеву, потом, соответственно, адмиралу, сыну Румянцева, Петру Александровичу Румянцеву, его сыновьям. Вот эти вот один из этих сыновей, Сергей, он в честь него и назван Сергиевка. Затем принадлежал Кириллу Нарышкину, и потом наследников Нарышкина выкупил Николай это имение для своей дочери. Николай очень любил Николай I, очень любил Петергоф. И собирал для своих детей вот эти вот петербургские имения тоже, и для любимой дочери, ну, все, наверное, они у него были любимые, три дочери, Марии, он вот это вот создал замечательное такое произведение искусства, а герцог Максимилиан Лихтенбергский, он был большим сторонником русского искусства. Он очень много сделал для русского искусства. Он помогал русским художникам, он возглавил Академию художеств, он занимался гальванопластика очень много. Он участвовал в работах скульптурных для Исаакиевского собора, для главного штаба. Вот дверь главного штаба тоже сделана с помощью гальванопластических опытов. Он занимался опытами по гальванопластике, но как бы затем уже это переросло в настоящее мастерство. И он привез с собой в Россию очень много скульптур и создал вот целую коллекцию скульптур. И, возможно, в том числе в парке Сергиевка, и затем эти скульптуры у нас хранятся уже в разных музеях. Например, черно-базальтовая скульптура Клеопатры, привезенная из путешествия герцога Максимилиана Лихтенбергским, она попала в коллекцию Эрмитажа до войны, и теперь она как бы олицетворяет эту коллекцию буквально египетскую. Вот. И вполне возможно, что и герцог заказал, чтобы сделано было это лицо. Например, если есть возможность, я бы сказала про две научные версии этого появления.
1: Четыре минуты у нас, к сожалению, уже остается.
0: Поэтому я скажу все-таки, поскольку есть версия профессора Дмитрия Владимировича Осипова, который много лет возглавлял биологический институт, который находился в Сергиевке, и который занимается Сергиевкой, выпустил много статей, книг об этом. И у него такая версия о том, что это дети Румянцева, Петра, адмирала Румянцева, решили создать в честь своего отца памятник его победам. И вот это вот было лицо Витязя высечено при них. И рядом есть пьедестал, с которого потом был убран обелиск. Обелиск похож на обелиск Румянцева победам, который мы все знаем. Угу. И вот этот вот, был такой один из первых ландшафтных парковых памятников. Вот такая вот версия. Не знаю, насколько она... Пока мы не можем проверить, и она есть.
1: Я хочу спросить, где можно купить эту замечательную, без сомнения, книжку?
0: Книжку можно купить в издательстве Глеба Стафеева. Я пошлю ссылку, у него она продается в этом издательстве.
1: То есть можно просто в интернете набрать издательство Глеба Стафеева.
0: Да, издательство Глеба Стафеева.
1: И там есть ссылка. А через какие-нибудь вот эти интернет-маркеты типа Озона?
0: Она только что вышла, эта книжка. Я как раз спросила Глеба о том, что, наверное, люди будут интересоваться. В общем, она недорого стоит, поскольку она издана... Хорошо, но
1: скромно.
0: Да, но с любовью, но не так дорого, как вот такие книги, которым просто не подступиться. Ну вот, и я думаю, что вот эту вот ссылку, я думаю, что издательство Глеба Стафеева набрать, и там вот эта ссылка на
1: будет,
0: да, он мне тоже посылал эту книгу. Можно ко мне обратиться, я пошлю всем эту ссылку.
1: Хорошо.
0: На эту книжечку.
1: И еще я хотела вот задать такой последний вопрос. Когда вы работали над этой книгой, вот какая была для вас самая, ну, не знаю, дорогая или сложная, вот самая яркая история?
0: Для меня было очень много историй. Мне вот, как бы, моя любимая история про каменную голову, конечно, про Петергоф, это все мое дорогое, любимое. Мне нравилось писать очень, тут есть целый пласт про собак, литературных собак писателей, про Муму, Тургенева. И мне очень нравилась история про вот эту собаку, которую мы все знаем, да, дай Джим на счастье лапу мне.
1: Собака Качалова.
0: Да, собака Качалова. Я всегда... Да какую вы себе представляете, Марина, эту собаку?
1: Ну, я думаю, что это был сеттер.
0: Нет? А я тоже представляла себе всегда такую большущую, добрую, такую мягкую собаку. Вот. А оказывается, я стала читать, и даже была скульптурка такая сделана, скульптурка, потому что она была небольшая сначала, фарфоровая такая, где Есенин очень похож, я где-то нарисовала ее тоже. С собакой, тоже такая мягкая собака, видно, цветная скульптура такая. Ну вот, собака это на самом деле была доберман Пинчер.
1: Гладкая.
0: Да, гладкая, сухая такая, с лапкой. Ну вот, но Есенин очень полюбил. Это она была щенок, когда он пришел и увидел эту собаку чудесную. Ну вот, написал про ней стихи. Даже специально ей принес эти стихи этой собаке.
1: И вот прочитал так, сам собаке.
0: Прочитал сам ей свои стихи.
1: Молодец.
0: И вот эта вот собака, она запечатлена, по-моему, в Черкасске городе. Уже как доберман Пинчер с лапкой, чтобы каждый мог пожать эту собаке лапку.
1: Замечательно. Нонна, спасибо за рассказ. Прямо вот вдохновляюще, потому что очень хочется взглянуть на эти памятники еще раз. Потому что мне кажется, что вот в рассматривании музеев, каких-то городских ансамблей очень важен рассказ. Конечно, понятно, что зрительный образ, ну, это уже само по себе полноценно и много. Но когда вот какой-то человек еще тебе расскажет историю, там, про что это, кто это делал, при каких обстоятельствах, ну, становится еще интереснее. Поэтому вот я бесконечно благодарна за эту работу и надеюсь, что...
0: Я с большой любовью писала эту книгу и про собачек. Жалко, что не рассказала про всех собачек, про собаку Куприна, которая спасла его дочку и тоже стала литературным героем. Мы
1: Ты
0: знаем про
1: пудель.
0: Эту собаку, да. Про эту собаку мы тоже знаем, как она... Куприн написал рассказ от лица этой собаки. Собаку зовут Сапсан, эту собаку. И вообще всякие... И то, что, например, Бунин, у него не было собаки. На памятнике он тоже изображен с собакой, потому что в своем стихотворении «Одиночество»...
1: Хорошо бы собаку купить.
0: Хорошо бы собаку купить. Вот ему благодарные потомки подарили собаку. Ну, это тут не только о собаках, а есть и о кошках.
1: Спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях была писатель Нонна Ермилова. И Нонна представила свою новую книгу, которая вот только-только вышла. И книжка называется «Литературные герои на пьедестале». И речь идет о разнообразных памятниках, жанровых скульптурах, которые связаны с литературными героями. Спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели.
1: Всем доброго вечера. До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Маленький концерт.
1: Личный пример не просто лучший метод убеждения, а единственный. Истинность и действенность этих слов Альберт Швейцер, немецкий врач, богослов и музыкант, доказал всей своей жизнью. В 30 лет, в расцвете своего успеха, он оставляет все, что подарила ему судьба, чтобы получить новую профессию врача и уехать в экваториальную Африку. Там он в невероятно тяжелых условиях устраивает больницу для туземцев и отдает всю свою долгую жизнь, а прожил Швейцер 90 лет, спасению людей от страшных болезней, от страданий и смерти. «Мне представилось, — писал Швейцер, — что в притче о богатом и нищем Лазаре речь идет именно о нас, европейцах. Мы и есть тот богатый, ибо развитие медицины наделило нас обширными знаниями и многими средствами против боли. А где-то в далеких колониях обретается нищий Лазарь, цветные народы, которые подвержены боли так же, как и мы, и даже в большей степени, но у которых нет никаких средств бороться со страданиями и болезнями. Как богатый согрешил перед бедным, который лежал у его ворот, ибо не поставил себя на его место и не захотел послушаться голоса сердца, так же грешим и мы. В Африке он лечит старых негров, так же, как в Европе лечил старые органы, так шутили друзья Швейцера. Да, в Европе уже в свои молодые годы Швейцер прославился не только как блистательный богослов и преподаватель университета, как музыковед и органист-виртуоз, но и как эксперт по реконструкции старинных органов. Его книга на эту тему действительно спасла множество старых органов от неоправданной модернизации. Швейцер писал: «Мне было 10 лет, когда я познакомился с хоральными прелюдиями Баха. Органист церкви Святого Стефана в Мюльхаузене в субботние вечера брал меня с собой в церковь, где он за органом готовился к воскресному богослужению. С глубоким волнением я слушал таинственные, теряющиеся в темной церкви звуки прекрасного старого валькеровского инструмента». Еще в годы учения Швейцер удивлял своего учителя размышлениями о хоральных прелюдиях Баха с точки зрения особенности отражения в них библейских сюжетов. Для музыковедения того времени этот подход был совершенно нехарактерен. Особый стиль исполнения баховских органных пьес, основанный на простоте и аскетизме, был обобщен Швейцером в книге «Иоганн Себастьян Бах», изданной в 1904 году. Кроме того, Швейцер подготовил новое издание полного собрания органных произведений Баха. Книга Альберта Швейцера о творчестве Баха остается одним из самых ценных приобретений любого музыканта и любителя музыки. А исполнение Швейцером баховских произведений для органа до сих пор оставляет впечатление настоящего волшебства.

прозвучала хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Альберта Швейцера. Запись 1936 года. Один из исследователей философских взглядов Швейцера писал так. «Он как бы возвращает нас к временам древних мудрецов и пророков, когда закладывались духовные основы цивилизации, когда слово сливалось с поступком, знания воспринимались в их нравственно обязывающем значении, достойный образ жизни рассматривался как продолжение правильного образа мыслей». А сам Швейцер говорил просто: «Я должен попытаться сделать так, чтобы моя работа и моя жизнь говорили о том, во что я верю». Действительно, для Швейцера было нравственно невозможно проповедовать церковной и университетской кафедры, писать богословские и философские труды, исполнять музыку Баха, полную небесной красоты, и при этом чувствовать, что твоя собственная жизнь находится совсем на другой высоте и другой глубине. Вот его слова, родившиеся из этого горького опыта. «Если вы живете поверхностной жизнью, ваша душа страдает». Мало кто мог бы назвать жизнь Швейцера поверхностной. За свои первые 30 лет, проведенные в Европе, он успел заслужить любовь и признание и своей паствы, и своих студентов, и любителей музыки, и маститых музыкантов. Но только в Ламбарене, в одном из самых глухих районов Африки, в тропическом климате, труднопереносимом европейцами, в самом средоточии нищеты, страданий, грязи, невежества, в тяжелой работе, когда ему приходилось быть не только врачом, но и прорабом, каменщиком, плотником, охотником и лесорубом, только там душа его наполняется покоем. Он действительно не на словах служит людям и Богу. Ни себе, ни во славу сомнительных благотворительных организаций, от услуг которых он с полузвука, чувствующий фальшь, решительно отказывается. Он служит тем, кому это действительно нужно, тем, кого он спасает от отчаяния, голода, боли и смерти. И здесь он находит ту предельную высоту, которую так просила его душа. Нам осталась в наследство удивительная книга Швейцера «Письма из Ламбарене». Вот несколько строк из этой книги. В хижине на краю заброшенной деревни на полу лежал человек, головой почти зарывшийся в песок. По телу его ползали муравьи. Это был больной сонной болезнью, которого бросили его спутники. Стараясь оказать ему помощь, я вдруг увидел сквозь открытую дверь хижины, окруженную зелеными лесами, лазурную бухту волшебной красоты. Вечернее солнце освещало ее своими лучами. Одним взглядом я обнимал и земной рай, и безнадежное горе. И это потрясало. У самой набережной на камне сидела и беззвучно плакала старуха, у которой забрали сына. Теперь и туземцам пришлось почувствовать на себе, что такое война. Я взял ее за руку, мне хотелось сказать ей какие-то слова утешения. Она продолжала плакать и, казалось, не слышала того, что я ей говорю. И вдруг я почувствовал, что в этих закатных лучах плачу сам. Беззвучно, как и она.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте мы слушали произведения для органа Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Альберта Швейцера. Архивные записи 1935 и 1936 годов. Маленький концерт для вас провели звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости Русской Православной Церкви». У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Настоятельница Никола Сольбинского монастыря удостоена высокой государственной награды. В Полоцке открыли музей Спаса Ефросиньевского женского монастыря. Об этих и других событиях более подробно. Писатель и режиссер, народный артист России Николай Бурляев удостоен патриаршей литературной премии 2026 года. Награду вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественной церемонии в Храме Христа Спасителя в Москве. Николай Бурляев стал одним из трех номинантов престижной премии, которая присуждается писателям, которые внесли особый вклад в развитие русской словесности и укрепление нравственных основ общества и сохраняют преемственных духовные традиции отечественной культуры. 12 июня, в День России, настоятельница Никола Сольбинского женского монастыря в Ярославской области игумене Еретиида Гажу была награждена медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Высокую государственную награду матушке Еретииде вручил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщает пресс-служба Никола Сольбинского монастыря. Никола Сольбинский женский монастырь известен как центр образования, культуры и просвещения. При обители действуют два учебных заведения – Добрая школа на Сольбе и Первый православный колледж. В 2023 году школа вошла в топ-100 лучших образовательных учреждений России, а колледж значится в первой лиге рейтинга профессиональных образовательных организаций страны. Также монастырь знаменит своей керамикой и вышивкой, которые признаны народными художественными промыслами Ярославской области и представлены в Национальном центре «Россия» на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве на постоянной основе. 12 июня в городе Полоцк, Республики Беларусь, состоялось открытие нового музея Спаса Ефросиньевского митрополичьего женского монастыря. Музей разместился в дореволюционном здании бывшего Полоцкого женского училища на улице Ефросинии Полоцкой, которая ведет к самому монастырю, сообщает сайт Белорусской Православной Церкви. Новый музей стал частью пространства, связанного с историей монастыря и почитанием преподобной Ефросинии Полоцкой. В трех выставочных залах представлена история монастыря от его основания до современности. Рассказывается об архитектуре обители, истории реставрации Спасо-Преображенского храма и обнаружении древних фресок XII века. Также в новом музее представлены уникальные археологические находки, обнаруженные на территории Спасо-Ефросиньевского монастыря во время реставрации храма. Настоятельница монастыря игуменья Евдокия Левшук поблагодарила всех, кто принял участие в создании музея. Особым моментом в открытии музея стало предложение участникам события оставить памятные автографы буквами древнего алфавита преподобной Ефросинии Полоцкой. Эти буквы были воссозданы по настенным надписям на древних фресках Спасо-Преображенского храма. 12 июня в Великом Новгороде торжественно открыли после масштабной реставрации церковь святых Петра и Павла на Синичьей горе. Реставрация затронула практически все части церкви, которая еще несколько лет назад находилась в состоянии близком к гибельному. Об этом рассказали в Новгородском музее-заповеднике. В ходе работ были отреставрированы фундамент, фасады, интерьеры храма, а также его кровля и настенная живопись. Был воссоздан крест, устроены инженерные системы, благоустроена прилегающая территория. В 2024 году в ходе реставрации храма специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили гробницу с останками, которые Русская православная церковь признала мощами средневековой святой Харитины Литовской. После открытия церковь святых Петра и Павла на Синичьей горе стала не только объектом музейного показа, но и местом совершения богослужений. Для всех посетителей вход в храм свободный с 10 до 17 часов во все дни, кроме среды и четверга. Церковь святых Петра и Павла на Синичьей горе является объектом культурного наследия федерального значения, памятником всемирного наследия ЮНЕСКО и уникальным памятником храмового зодчества до монгольского периода. Храм был заложен в 1185 году и завершен в 1192. Впервые инициаторами строительства каменной церкви выступила городская община, состоящая из жителей Лукиной улицы. Петропавловская церковь позволяет увидеть, каким было новгородское храмовое зодчество конца XII века. Несмотря на позднейшие перестройки и утраты, в храме сохранился первоначальный архитектурный облик, а сам памятник остается свидетельством раннего боярского республиканского Новгорода. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Как научиться молиться? Один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания – которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер. Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
5: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 96-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братья, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
0: Послушайте 36-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь Своим ученикам: «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали евангельское чтение о том, где Господь говорит, что мы, христиане, пребываем в этом мире как овцы посреди волков. И потому Господь нам заповедует иметь мудрость змеи и голубинную простоту. Будьте мудры, как змеи, говорит нам Господь, и просты, как голуби. Что же это значит? Мудрость змеи, здесь, разумеется, речь идет не о хитрости, и даже не о мудрости в нашем понимании, потому что по-гречески мудрость – это софос, и, как нам известно, есть такое даже женское имя – София, то есть премудрость. Здесь же стоит другое слово – фронимос, здравомыслие. Даже не здравомыслие, скорее, а осторожность. То есть мы должны, как нам Господь говорит в Евангелии, остерегайтесь людей. Мы знаем известные даже речения от древних апологетов о том, что если человек сам ищет смерти, то он сам повинен, он не мученик, если он сам искал вот и желал, чтобы попасться в руки к мучителям, попасться в руки к гонителям церковным. Поэтому остерегаться людей необходимо. Господь говорит, это в преддверии страдания апостолов. Задача их была не просто умереть, но была задача еще и донести, успеть донести слово евангельское до многих людей во многие страны, в разные далекие пределы империи и даже просто за пределы Римской империи. Что же значит быть просто как голуби? Простота значит несмешанный, чистый, без примесей. Каждому христианину Господь заповедует быть беспримесным, не иметь никаких ложных, абсолютно лишних, наносных влечений, увлечений, желаний, устремлений. Все устремление обращено к Богу. Весь помысел обращен к Богу, к вечной жизни. Примеси бывают разные. Это страсти плотские, это ереси, которые от высокоумия возникают в человеке. Это гордыня, которая есть источник и ересей, и расколов. А раскол всегда сложность. Это всегда непростота. Когда человек прост, тогда в нем не возникает никакого раскола в сознании. Когда человек прост, в нем все едино, он целомудрен. А когда он непрост, тогда он расколот в своем сознании. Есть у апостола Павла такое понятие, как схизофрения, то есть расколотость ума. И вот сегодня, говоря о мудрости, которую нам Господь заповедовал, мы должны иметь еще именно вот эту софронию, то есть здравость ума, простоту и правильную христианскую мудрость, которая дает нам возможность и проповедовать. И Господь сегодня говорит в Евангелии о том, что Дух Святой будет говорить в вас, через вас. Что это значит? А значит, это то, что не только заученные книжные какие-то знания или истины есть залог успеха проповеди. Нет, во многом духовный опыт, полученный в результате поиска и стремления к Богу, в результате молитвы, аскезы, воздержания, всех этих инструментов церковной деятельности и церковной практики. Вот в результате этих действий, церковной жизни, участия в таинствах, размышлений, чтения Писания, и возникают, разумеется, у человека духовные силы и духовный фундамент для проповеди. А набор какой-то, может быть, эрудированности, набор каких-то, может быть, поверхностных знаний, жонглирование словами, понятиями, терминами не есть удачная проповедь. Она может увлечь на какой-то период времени, но когда примером своей жизни эта проповедь, эти термины, эти слова, эти какие-то научные выражения не подкреплены, разумеется, эта проповедь не будет иметь успеха. Потому-то и стремились из года в год, из столетия в столетие люди к простым старцам, к простым людям, которые подтвердили свою верность Христу жизнью, а не словами. И вот мы сегодня в Евангелии слышим другие слова, очень горькие и тяжелые, о том, что восстанут близкие, родные люди на христиан, восстанут родители на своих детей, и нам пример, разумеется, есть и в святцах много таких святых, как мученица Варвара и другие святые, которые не имели понимания среди своих, своих близких. Но мы знаем, что и Христос на своей родине, в своей отчизне сказал, что нет пророка в своем отечестве. И мы видим, что вот это нападение на христиан, даже среди их близких и родных людей, среди их племени, это проявляет зло, проявляет всю его подкладку, то есть агрессию. Зло агрессивно, зло всегда разделение, зло всегда ненависть и гнев. Разумеется, мученики, их служение заключается в том, что они обличают зло своим страданием. Они вызывают зло на себя и вызывают его реакцию на себя. И тем самым снимают, сдирают с него маску с бесовского какого-то, может быть, окружения, которое их сегодня, может быть, окружает, которое их сегодня является их родиной, их семьей. Снимают маски добропорядочности, снимают маски какого-то, может быть, конформизма и обличают сущность зла. Потому что кровь мучеников и называется семенем христианства. И вот, разумеется, как мы слышим в Евангелии и слышали неоднократно, мученики выводят именно своей жертвой на свет и обнажают сущность богоборчества. Не мир, но меч пришел принести в мир Христос. И как раз вот эта борьба но борьба не усилием телесным, не ударом меча железного, металлического, а ударом меча слова, словесного, богословского меча. Мы видим борьбу мучеников в этом, а не в каком-то, может быть, воинском, воинственном проявлении. Святые мученики своей жертвой укрепляют христиан. Никогда невозможно гонением побороть что-либо, потому что гонение всегда порождает новых и новых адептов. И вот христианская церковь в лице мучеников получила, разумеется, огромный сон тех воинов, потому их мы и называем добропобедные мученики, побеждающие добром, как говорил апостол Павел, побеждай зло добром. И нам Господь говорит сегодня в Евангелии, будете ненавидимы всеми, будете ненавидимы близкими, как мы уже слышали. Здесь мы видим высокие идеалы христианства, вызывают ненависть всегда, во все времена. Здесь еще раз обличается абсурд богоборчества, когда Христос принес в мир проповедь добра, любви. И вот эта проповедь, когда Господь исцелял, подтверждал свою проповедь исцелением, когда Господь кормил людей голодных чудесным насыщением хлебов и умножением хлебов, все это вызывало вместо благодарности злобу, ненависть, неприятие. И вместо применения усилий по приближению себя к идеалу Евангелия, вместо прикладывания усилий к тому, чтобы себя возвести в подобие Божие, прикладываются буквально титанические усилия в борьбе с Христом, с Его Церковью. И здесь еще одна победа христианства. Чем больше нападки на церковь, тем очевиднее для людей доброй воли, духовное банкротство ненавидящих ее. Чем больше жертва церковная, жертва страны мучеников, тем больше духовный успех церкви. Потому что и сказано, что силы ада церковь не одолеют. Чем больше усилия ада в нападках на церковь, тем больше она расцветает. И вот сегодня, слышав это Евангелие, оно, разумеется, имеет для нас многогранное значение. Во-первых, нас Господь поддерживает, что никакие нападки на церковь не могут ее разрушить. Никакая клевета, ни какие-то, может быть, сегодня выдумки против церкви, против Евангелия, против самого Христа никогда ее не разрушат, потому что все эти нападки сам Господь на себя уже и принял, и с нами сегодня их переносит. И мы видим, что в истории церкви, какие бы нападения ни были бы на церковь, она еще больше расцветала именно с помощью жертв мучеников, именно с помощью их молитвы. И сегодня мы надеемся укрепиться в стойком движении, в стойком таком сопротивлении не только силам ада, которые нападают на нас извне, но и тем силам, которые пытаются нас изнутри разложить с помощью расколов, нестроений, ненависти. Будем, дорогие, укрепляться сегодня, вот в этом евангельском чтении находить себе сегодня поддержку и избегать именно расколотости ума, избегать сегодня сложности своей души, а иметь именно простоту, будем стараться, глубинную. Будем стараться сегодня избегать столкновений, то есть иметь вот это здравомыслие змеи, когда мы должны уходить от ненужных споров, ненужных каких-то сегодня, может быть, гневливых разбирательств, которые, наоборот, еще больше озлобляют. А наоборот, побеждать зло добром по слову апостола Павла. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко прозвучало песнопение божественной литургии «Тресвятое», музыка раннего русского многоголосия.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 17 июня, 4 июня по старому стилю, Православная Церковь чтит память нескольких мучеников первых веков – Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, пострадавших в Южной Галлии в середине первого века. Священномученика Асти, епископа города Деррахия в Македонии, распятого на кресте в начале II века, и священномученика Конкордия, пострадавшего неподалеку от Рима около 175 года. В этот день Православная Церковь чтит память святителя Митрофана, современника святого равноапостольного Константина Великого. На Первом Вселенском соборе святитель Митрофан был избран первым константинопольским патриархом. Также мы вспоминаем сегодня преподобного Зосиму, епископа Вавилона Египетского, жившего в VI веке. Еще в юности будущий вавилонский епископ избрал отшельнический путь и поселился в уединении в Ливийской пустыне. Александрийский патриарх поставил его епископом Вавилона, где он до глубокой старости мудро управлял своей паствой. Чувствуя приближение смерти, преподобный Зосима возвратился на Синай и там мирно приставился ко Господу. В этот день вспоминается святой русской церкви преподобный Мефодий, ученик Сергия Радонежского, основатель Пешножского монастыря, почивший о Господе в конце 1392 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Петр Беляев, пострадавший в 1918 году. Иерей Петр Беляев служил в Успенской церкви в поселке Каслинский завод в Екатеринбургском уезде. В свободное время он уделил работе на небольшом приусадебном участке, благодаря которому он мог содержать свою семью, жену и нескольких детей. Жили они очень скромно. Когда начались большевистские гонения на религию, население Каслинского завода сплотилось около церкви. Храмы города едва вмещали молящихся. И большевики всевозможными способами старались отлучить людей от церкви. 4 июня 1918 года отец Петр отпевал умершего и после литургии проводил усопшего в последний путь до самого кладбища, несмотря на то, что в это время за Каслинским заводом шла перестрелка между красноармейцами и местным отрядом народного ополчения. После возвращения с кладбища отец Петр был арестован. При аресте священник был спокоен, простился со своей семьей и просил передать всем, чтобы его простили, кого он волей или неволей огорчил. Под конвоем красноармейцев он был уведен из дома. Той же ночью отец Петр был расстрелян. В штабе Красной армии скрыли информацию о расстреле. Утром матушка понесла арестованному отцу Петру хлеб, но ей сказали, что заключенных перевели в Екатеринбург. Семья продолжала верить, что их батюшка жив, вплоть до прихода чехословацкого корпуса армии адмирала Колчака. После захвата ими города Касли было произведено следствие по большевистским расстрелам, и через три дня найдено тело отца Петра. 7 июля 1918 года священномученика Петра Беляева отпевали вместе с другими 30 убитыми,

0: числе которых были протоиерей Александр Миропольский и иерей Петр Смородинцев. Священномученики были похоронены в поселке Каслинский завод у алтаря Успенского храма. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Митрофан родился в 208 году в Риме. Его отец Дометий принадлежал к знатному роду. Брат Дометия был римским императором. Уверовав во Христа, Дометий с семьей покинул языческий Рим и поселился в городе Византии. Впоследствии этот город стал называться Константинополем. Епископ Византии Тит, муж святой жизни, наставлял Дометия и его сыновей пробой Митрофана в богоугодной жизни. Видя желание Дометия трудиться ради Господа, епископ Тит рукоположил его во пресвитера. После смерти Тита епископами в Византии были сначала Дометий, а затем его благочестивые сыновья Проб и Митрофан. Святой равноапостольный император Константин Великий полюбил святителя Митрофана за его мудрость и высокую добродетельную жизнь. Святитель пребывал с императором в Риме, пока столица империи не была перенесена в Византию. В 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее, где была обличена Ересария, святителю Митрофану, святыми отцами собора, был присвоен по ходатайству Константина Великого титул патриарха. Таким образом, святитель Митрофан был первым патриархом константинопольским. Сам святитель по причине глубокой старости и немощи не присутствовал на соборе. Вместо него против Ария выступил викарный епископ Александр. За 10 дней до смерти святителю Митрофану был открыт день его кончины. Когда после собора святые отцы пришли навестить лежавшего на одре больного патриарха, он поведал им о скорой своей кончине и назначил себе преемника, епископа Александра. Патриарх Митрофан имел дар прозорливости. Он предсказал, что преемником святителя Александра Константинопольского будет Павел, который в то время был еще чтецом. Святитель Митрофан скончался в глубокой старости около 326 года в возрасте 117 лет. Святые мощи его погребены в храме его имени в Константинополе.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Мефодия игумена Пешновшского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Мефодий был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского. В числе первых учеников он явился в пустыню к преподобному Сергию и провел несколько лет под руководством этого великого наставника иноческой жизни. По его же благословению преподобный Мефодий потом удалился искать безмолвие на реку Ехрому в 25 верстах от города Димитрово в дубовом лесу, окруженном болотами. Он поставил себе келью. Здесь отшельник жил в беседах с одним Господом, очищая дух постом и слезами. Вскоре стали к нему стекаться ревнители пустынных подвигов. Посетил своего любимого ученика и преподобный Сергий, благословив его на устройство храма и обители на другом, более сухом и обширном месте. Блаженный Мефодий, как послушный сын, последовал воле наставника. Указанное место располагалось при впадении в Ехрому реки Песноши, название это афинского происхождения. В житийном сказании рассказывается, что святой Мефодий сам трудился на строительстве пешнося, то есть пешком носил деревья через реку. Оттого за обителью навсегда осталось имя Пешношской, и речку, при которой она стоит, назвали Пешношей. Монастырь был основан в 1361 году как обитель трудолюбия для всех. Преподобный был ее игуменом и первым, разве только по подвигам труда, поста и молитв. Строгостью к себе и милостью к другим воспитывал он добрых иноков. В древних стихирах, составленных в его честь, говорится о том, что каждый день при вратах обители сидело множество нищих, и он питал их. Любя безмолвие, временами Мефодий удалялся за две версты от обители и здесь уединенно подвязался в молитве. Сюда же приходили к нему для духовных бесед преподобный Сергий. Впоследствии на этом месте, названном «Беседа», была поставлена часовня, и 24 июня по старому стилю к ней совершался крестный ход. После долгих и строгих иноческих подвигов блаженный Мефодий приставился в своей обители 4 июня по старому стилю 1392 года, спустя 8 месяцев после кончины преподобного Сергия. В 1752 году мощи его были перенесены из часовни в церковь, освященную во имя святых Сергия и Мефодия, в его же обители, где они и ныне почивают под спудом. При раке находится посох преподобного старца. Преподобного Мефодия ублажали на Пешноше как святого со дня его кончины. Он причислен церковью к лику святых на Московском соборе 1549 года.

исполнении Парижского русского хора Святого Николая под управлением Николая Спасского прозвучала молитва Господня композитора Александра Филатьева.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире музейный калейдоскоп. Сегодня мы находимся со Светланой Олеговной Семеновой, старшим научным сотрудником Музея истории и религии, на выставке. Звучит ее название так: «Святые подвижники русского севера». Здравствуйте, Светлана Олеговна!
1: Здравствуйте!
0: Вы куратор этой выставки. Я надеюсь, что вы нас поведете и все расскажете.
1: Наша выставка посвящена святым подвижникам русского севера. И здесь мы отталкиваемся от вопроса, кто же такие подвижники русского севера. Большинство из них – выходцы из монастырей, где у них была достаточно спокойная, благополучная жизнь, но ради духовных радостей, ради стяжания Божьей благодати они отправлялись в северные земли, устраивали себе келью, пещеру и жили вот по меркам простого человека на уровне человеческого выживания. Потому что русский север – это холода, это дикие звери, дикие люди. То есть это очень плохо приспособленные для нормальной жизни условия. Но, тем не менее, подвижники туда шли. Сначала это были одиночники-подвижники, то есть они были отшельниками. Они шли для того, чтобы уединиться из монастыря, в котором они до этого пребывали, для духовных подвигов. Но всегда у этих подвижников образовывались почитатели, всегда к ним приходили ученики. Образовывалась община. На основе общины образовывался монастырь. Около монастыря образовывались поселения. И таким образом русский север осваивался. Он осваивался, конечно, не только за счет монастырей, но монастыри внесли в огромный вклад в освоение севера. Потому что монастыри, у них были владения, поместья, они развивали разные промыслы, они развивали сельское хозяйство, они развивали этот край. И в местах, в которых еще не было поселения, образовывались села, потом зачастую города. Таким образом шло как бы освоение огромных пространств русского севера. И в этом подвижники, которые имели духовный импульс, получить некие духовные дары, но тем не менее, благодаря им осваивался экономически, осваивался русский север. Совершенно удивительной личностью среди этих удивительных людей был Стефан Пермский. У нас посвящен целый раздел этому замечательному святому, где мы видим иконы, картины, хромолитографии, рассказывающие о жизни Стефана Пермского. Стефан Пермский родился в городе Устюг, который потом приобрел название Великий Устюг. Он родился в 1340 году. Это самая крайняя точка Ростовского княжества. Дальше начинались земли, которые принадлежали Нижнему Новгороду. Надо сказать, что Нижнему Новгороду принадлежал практически весь север. Но они его как бы осваивали, как правило, в большей части собирали дань с этих финно-угорских языческих народов. И Великий Устюг – это большой развитый город, где находился Троицкий собор. Отец Стефана Пермского как раз служил в этом Троицком соборе, он сын священника, и он общался с теми людьми, которые приходили торговать в Великий Устюг, потому что это был торговый город, и финно-угорское население – сейчас это название народа коми, тогда это были пермичане, потому что все Приуралье в те годы называлось Пермская земля. Вдоль Вычегды это Зырянская Пермь, а Великая Пермь, она была вдоль реки Камы, которая сейчас у нас Пермь, которую мы понимаем, что это знаем именно как город Пермь, около реки Камы, она присоединилась позже, при Василии II, в 15 веке. А в 14 веке пермичанами Пермь называли, как правило, народы, вот это Малая Пермь, Зырянская Пермь ее называли. Это вокруг притока Северной Двины, потому что Устюг находится на реке Северная Двина. У нас, кстати, есть карта замечательная.
0: Вот я и хочу. Обозначьте нам, пожалуйста, словесно. Русский Север. Это что за земля?
1: Русский Север считается, это Поморье, Архангельский край, частично Вологодские земли, Кольский полуостров. Но мы берем Русский Север от северо-запада, от Новгорода, потому что вот все эти земли до 15 века принадлежали именно Новгороду. То есть от Великого Новгорода до Урала. Огромная территория. И вот у нас Стефан Пермский, река Вычегда, река Северная Двина, где находится Устюг. И Стефан Пермский, который находился в Устюге, в результате потом пошел христианизировать земли вдоль Вычегды и ее притоков в Имень. Так почему у Стефана Пермского появилось это желание туда пойти? Зыряне занимались разными промыслами, в основном это охотники, рыбный промысел, а они в Великом Устюге продавали свои товары. И Стефан Пермский хорошо знал этих людей, он знал их язык. И у него появилось непреодолимое желание этих людей привести к свету Христову, то есть их христианизировать, потому что они были язычниками. И для этого он прочитал практически все книги, которые были в Великом Устюге. Потом он понял, что этого ему мало. Он пошел в Ростов, принял постриг в монастыре Григория Богослова. А Ростов – это очень большой на тот момент город. Это город, где епископская кафедра находится. Там много монастырей, огромнейшая библиотека, одна из самых больших, серьезных библиотек Руси находилась в Ростове. Он перечитал тоже огромное количество литературы, выучил греческий язык, много богословских трактатов и книг прочитал для того, чтобы понять, как ему правильно вещать, как быть правильным миссионером, чтобы доступно рассказать языческим народам, коми-зырянам, о том, что такое христианство. И более того, он решил придумать зырянский письменный язык. До этого подобным занимались только Кирилл и Мефодий. Он придумал азбуку алфавита для коми-зырян на основе славянского, греческого, тюркского языка и на основе рунических символов, которые были у зырян. То, что он сделал, это совершенно уникально – создать письменный язык для язычников, чтобы у них была богослужебная литература, и он переводит на придуманный им зырянский язык, коми-зырянский язык, книги Священного Писания, псалтырь, богослужебную литературу, потому что, когда он отправляется, у него уже были книги, которые можно было оставить, и по которым можно было на языке коми-зырян служить христианские службы.
0: Светлана Олеговна, у вас что представлено? Я вижу иконы.
1: Да, у нас вот замечательная икона Стефан Пермский. Картина Стефан Пермский ведет пермяков крестить на прорубь. И очень интересная гравюра Стефан Пермский, где он крестит зырян. И здесь изображен сюжет, который представлен как и в житии Епифания Премудрого, так и в разных местных сказаниях о споре Стефана Пермского с местным волхвом Памом. Потом это живописная копия миниатюры из жития Сергия Радонежского, где изображен сюжет встречи на расстоянии Стефана Пермского и Сергия Радонежского. Потому что Стефан Пермский в 1383 году стал епископом Перми. Ему часто приходилось ездить в Москву. Проезжал мимо монастыря Троицко-Сергиево, но не успевал к Сергию заехать. И тогда он на дороге, как раз там на том месте, где-то было недалеко от монастыря, встал, поклонился и сказал: «Брат мой духовный, я приветствую тебя». А Сергий находился в это время на трапезе с братьями. И он встал и сказал: «Брат мой духовный, великий пастырь, я тоже тебя приветствую». Братья не поняла вообще, что произошло. И после трапезы, когда уже можно было говорить, они спросили Сергия, вот что он такое сделал. Он говорит: «Да вот, говорит, Стефан проезжал мимо и мне поклонился». Я ему ответил. Тогда быстренько собрались, догнали Стефана, спросили, было ли такое. Они говорят: «Да, говорит, я поклонился, и я слышал ответ».
0: Незримая связь.
1: Да, незримая связь. Надо сказать, что если для Епифания Премудрого он в первую очередь апостол, то, согласно народным сказаниям, он, Стефан Пермский, в первую очередь великий маг, который сильнее местных волхвов. Поэтому если у Стефана Пермского он идет по Пермской земле, то в пермских сказаниях, в коми-сказаниях, он плывет на огромном камере или на огромном плоту. Значит, он пристает к берегу, крестит местное население, совершает разные чудеса, там может плыть против течение, если какая-то заводь, он может воду остановить, то есть он совершает чудеса. То есть для местного населения он в первую очередь чародей.
0: Все-таки маг, чародей или святой?
1: Для Русской Православной Церкви он святой, но в сказаниях, в местных сказаниях коми, он, конечно же, святой, но он святой, потому что в первую очередь он совершает много чудес.
0: Светлана Олеговна, мы застряли. Как у вас начинается Соловков именно?
1: Соловки почему здесь находится рядом комплекс, связанный с Соловецким монастырем? Потому что Соловецкий монастырь, конечно, самый большой, самый мощный, самый развитый монастырь Русского Севера. Он был основан в середине 15 века благодаря Саватию Соловецкому. Как раз это та история, когда Саватий Соловецкий, выходец из Кирилла Белозерского монастыря, где он был пострижен иноком, он вел такую вот очень праведную жизнь, его все хвалили, ему как бы вот он стеснялся, ему не нравилось, что его все хвалят. Он пошел на Валаамский монастырь, более строгий, там его тоже стали все хвалить за его вот иноческую жизнь. И тогда он решил, что ему нужно идти на север, на Белое море. на тот момент Беломорье, там поселений вообще практически никаких нет, то есть очень мало. И вот на реке Вык, недалеко от впадения в Беломорье, он встретил Герасима, который из беломорцев, он местный житель, и он жил при одном часовне, и тоже был отшельником. И познакомившись с Герасимом, они решили вместе поехать на Соловецкий остров. До этого Герасим вместе с рыбаками был на этом острове. На Соловецком острове находились разные небольшие постройки, связанные с тем, что там хранились рыбацкие сети, разные утвари для ловли рыбы, морского зверя. То есть он знал Соловецкий остров, и он решил, значит, чтобы они на лодке туда доехали. Они доехали, остров им понравился, они вместе там пребывали 6 лет. Через 6 лет Савати умер, Герасим остался один, а через какое-то время присоединился инок Зосима. И Зосиме было видение, что здесь нужно основать обитель. Они обратились к новгородскому архиепископу, новгородский архиепископ благословил, и на этом острове появился небольшой монастырь, потом он разрастался и стал великим монастырем, у которого было много поместий, вплоть до Онеги, 54 соливарн, добывали слюду, железную руду, занимались разными промыслами, жемчуг добывали, то есть это был богатейший монастырь, который имел богатую библиотеку. Около Соловецкого монастыря образовалось огромное количество поселений, и вот одно из поселений, которое потом было названо Пертоминское, два святых, Вассиан и Иона Пертомский, которые тоже чудотворцы.
0: Иконы у вас
1: представлены. Вот как раз икона. Да. То есть у нас здесь представлена и замечательная гравюра, житийная гравюра, где Савати и Зосима Соловецкие над монастырем, и жития их жизни. Это икона, написанная в честь посещения Петра I Соловецкого монастыря.
0: Скажите, пожалуйста, вот эти книги, рукописные книги.
1: Да, это рукописные книги. Здесь все рукописные книги. Это служба жития Андрея Первозванного, и мы можем видеть икону Андрея Первозванного. В общем-то, если говорить о подвижниках, то можно вспомнить и Андрея Первозванного, который, согласно повести временных лет, мы знаем из преданий, что ему по жребию выпало христианизировать с проповедью Христа в черноморских землях. Он благословил семь холмов на Днепре, и там возник город Киев. Потом он отправился по Скифии на озеро Ильмень, тоже благословил эти места, и там у нас Новгород возник, согласно вот повести временных лет. Дошел до Ладоги, и, в общем, все эти северные земли находятся под благословением Андрея Первозванного. И на Соловецком монастыре тоже был скит Андрея Первозванного. Мы можем увидеть гравюру как раз с изображением этого скита.
0: Возвращаясь
1: да,
0: к летописцам.
1: Значит, здесь у нас служба жития Андрея Первозванного, Андреевская церковь на Заяцком острове. 1865 год, это бумага, рукопись, службы житие. Здесь Соловецкий летописец, каноны молитвы основателем Соловецкого монастыря. И опять же, рукописная у нас служба преподобным Вассиану и Ионе Пертомским чудотворцам, то есть это рукописные книги из нашего архива. Утварь из Соловецкого монастыря 19 века, это потиры, два потира деревянных, и из олова две тарелии евхаристической. И, значит, если говорить, опять же, о продолжении бытия Соловецкого монастыря, это святитель Филипп Московский, это мученик, который был при Иване Грозном, задушен в Малютой Скуратовом, но перед этим он был игуменом Соловецкого монастыря. И при Филиппе Соловецкий монастырь стал таким очень важным культурным центром. При нем были построены большие каменные Успенский и Преображенский собор. Преображенский собор был больше Успенского собора Московского Кремля. Были вырыты между озерами каналы, поставлены мельницы, разные промыслы велись, были каменные строения для монахов построены, и были построены теплицы, в которых выращивались лимоны и абрикосы. И здесь у нас представлен скит при церкви Живоносного источника как раз в пустыне святителя Филиппа, потому что он был не только вот такой организатор, деятель, но он был и очень глубоко духовным человеком. Еще когда он был иноком, он уединялся в этот скит Филиппов для молитвы. Перед тем, как он согласился стать митрополитом, он уединился в свой скит, и там ему было видение Иисуса Христа в терновом венце. И забил источник, он лично раскопал этот источник, поставил там колодец. Мы дальше говорим об Елизаре Анзерском. Это уже первая половина 17 века. Елизар Анзерский, который тоже хотел быть отшельником, он уединился на самый северный крайний Анзерский остров Соловецкого архипелага. Пил один раз в неделю, носил вериги, он такой был аскет, основал пустынь. И согласно его житию, которое он сам написал, жизнеописание, ему являлись Божья Матерь, ангелы и Троица. То есть мы все знаем, что Троица являлась Аврааму, все мы знаем, что являлась Троица Александру Свирскому, но почему-то никто не говорит о том, что, оказывается, Троица являлась и Елизару Анзерскому. И он очень хорошо сам лично описал, как эта Троица ему является, потому что то, что он увидел, это была новозаветная Троица. Он видел сидящим на престоле отдельно Бога Отца, Бога Сына и на престоле Святого Духа, как изображается на иконах новозаветная Троица. И он написал, что вот именно в таком образе ему явился вот триединый Бог. На нашей выставке представлены гравюры, изображающие Елизара Анзерского, Анзерский остров, его скит и икона 17 века новозаветная Троица, именно так, как была описана Елизаром Анзерским.
0: Светлана Олеговна, позвольте сейчас я прерву ваш рассказ. И, дорогие радиослушатели, встретимся через неделю, в следующий понедельник. Светлана Олеговна Семенова, старший научный сотрудник Музея истории и религии, куратор выставки «Святые подвижники Русского Севера», продолжит свой рассказ по выставке, которая продлится до 3 июля. Благодарю вас за внимание. Передачу подготовила Елена Обланская. До свидания.

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 119 номер 1 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Той Иустин, сын Приска, внук Вакха, родился в самарийском городе Сихеме, в то время носившем название Флавия Неаполя, нового города Флавия, в честь императора Флавия Веспасиана, восстановившего его из развалин после Иудейской войны 70-го года. Значительную часть населения этого города составляли греческие и римские колонисты, к числу которых принадлежала и семья Иустина. Родители его, как люди состоятельные, дали ему возможность не только получить общее образование, но и восполнить его специально философским, к которому он проявил особенный интерес, за что впоследствии получил название философа. С ранней молодости Иустина отличали склонность к философствованию, стремление найти истину, разрешить извечные вопросы о Боге и последней судьбе человека. Не найдя ответа на запросы своего пытливого ума, ни в тех науках, какие он изучал, ни в языческой религии, ложной в своей основе и потому несостоятельной во всех отношениях, он обратился к философии, которая считалась источником мудрости и претендовала на владение истиной. В поисках истинной мудрости он побывал у представителей разных философских направлений, но почти все они по тем или другим причинам не удовлетворили его. Стоик не понравился ему, потому что, согласно доктрине своей школы о самодовлеющей человеческой личности, источнике добра и зла, счастья и несчастья, он не интересовался вопросом о Боге и загробной жизни. Перипатетик, последователь Аристотеля, оттолкнул его от себя корыстолюбием, потребовав вперед плату за учение. Пифагореец не принял его в число своих учеников, так как он не знал музыки, астрономии и геометрии, считавшихся подготовительную ступенью для изучения пифагорейской философии. Только у Платоника Иустин, по-видимому, нашел то, чего так долго искал. Возвышенное учение Платона о предметах, которые так сильно занимали Иустина, увлекало его, и он, по его собственному выражению, надеялся достигнуть созерцания Бога, этой конечной цели платоновой философии. Но в самый разгар увлечения платонизмом, когда желанная цель, казалось, была так близка, случилось одно событие, которое произвело в душе Иустина коренной переворот и убедило его в том, что, ища истину, он до сих пор шел ложным путем. Однажды, гуляя на пустынном морском берегу и предаваясь размышлению, он встретил почтенного незнакомого старца и разговорился с ним. Мало-помалу беседа от обыденных предметов перешла в философский спор. И незнакомец, узнав об увлечении Иустина платонизмом, стал доказывать ему, что и это лучшее из философских систем содержит в себе массу противоречий и не в состоянии дать полного познания истины, так как из нее нельзя познать не только существа Божия, но даже природы человеческой души, ее назначения. Доводы старца были настолько сильны и убедительны, что Иустин при всей приверженности к платоновой философии должен был признать их справедливость и убедился в неудовлетворительности учения Платона. Глубоко опечаленный потерей своей веры в философию Платона, от которой он так много ожидал, и в то же время страстно желая найти истину, Иустин воскликнул: «Какому же учителю можно довериться? Откуда ждать помощи, если и у этих философов нет истины?» В ответ этот старец указал на пророческие книги, написанные по внушению Святого Духа, из которых можно получить знания о начале и конце вещей и о всем том, что должен знать философ. «Молись, — заключил свою речь незнакомец, — чтобы открылись тебе двери света, ибо этих вещей никому нельзя видеть или понять, если Бог и Христос его не дадут разумения». Беседа на этом закончилась. Старец удалился, но слова его произвели глубокое впечатление на Иустина.
«Тотчас, — говорит он, — в сердце моем возгорелся огонь, и меня объяла любовь к пророкам и тем мужам, которые суть други Христовы, и, размышляя с самим собою о словах его, я увидел, что эта философия есть единая, твердая и полезная». Любовь к другам Христовым, то есть к христианам, зарождалась в Иустине еще раньше разговора со старцем. «Когда я еще услаждался учением Платона, — говорит Иустин, — я слышал, как обносят христиан. Но, видя, как они бесстрашно встречают смерть и все, что почитается страшным, почел невозможным, чтобы они были преданы пороку и распутству». После же беседы со старцем, когда Иустин углубился в книги Священного Писания, усвоил их возвышенные учения и ближе познакомился с христианами, держащимися учения этих книг, он окончательно убедился в превосходстве христианства перед язычеством. И как искатель и любитель истины не мог уже больше держаться лжи язычества и сделался христианином. Крещение его произошло в 30-х годах II века. Приняв крещение и познав в полной мере божественную истину, Иустин стал так же ревностно распространять ее, как раньше усердно ее искал. С проповедью христианства он был в Египте, в Малой Азии, дважды в Риме, где, по свидетельству Евсевия и Фотия, основал богословскую школу. Для большего успеха проповеди он по переходе в христианство не снимал своего философского плаща, который, с одной стороны, привлекал к нему как к философу больше слушателей и придавал более авторитета его словам, а с другой давал знать, что он последователь философии, только не языческой, изобилующей заблуждениями, а христианской, истинной. Смелый проповедник и защитник христианства, говоривший во всеуслышание, не стесняясь тем, что между слушателями могли быть люди, враждебно настроенные против христианства, за свою святую ревность по вере поплатился жизнью. В Риме он был представлен на суд префекта Рустика, твердо исповедал перед ним свою веру во Христа, отказался принести жертву богам и за это был приговорен к смерти. Приблизительно в 166 году, в царствование Марка Аврелия. Церковь дала ему название мученика и причислила к лику святых. Лучшими и бесспорными памятниками апологетической деятельности святого Иустина являются две его апологии против язычников и разговор с Трифоном Иудеем.

Первая апология святого Иустина написана по поводу гонений, бывших в царствование Антонина Благочестивого, 138-161 год по Рождестве Христовом, и адресована самому императору, его сыну Марку Аврелию, Священному Сенату и всему народу римскому, как ходатайство за людей из всех народов, несправедливо ненавидимых и гонимых. Вы называетесь благочестивыми и философами, говорит святой Иустин императору и его сыну, и слывете везде блюстителями правды и любителями наук. Теперь окажется, таковы ли вы на самом деле. Наша обязанность представить на рассмотрение всех наше учение и жизнь, а ваше дело — выслушать нас и явиться добрыми судьями. Как добрым судьям Иустин указывает им, что несправедливо судить и наказывать христиан за то только, что они называются христианами. «Одно имя, — говорит Иустин, — не может представлять разумного основания ни для похвалы, ни для наказания, если из самых дел не откроется что-либо похвальное или дурное. Нас обвиняют в том, что мы христиане. Если кто из обвиняемых отречется и скажет только, что он не христианин, то вы его отпускаете, как бы уже не имея никакого доказательства его виновности. Если же кто объявит себя христианином, то наказываете его за одно признание, тогда как надлежало бы исследовать жизнь и того, кто объявил себя христианином, и того, кто отрекся, чтобы из самых дел оказалось, каков тот и другой. «Мы просим, — говорит он в другом месте, — чтобы те, на кого вам доносят, были судимы по делам их, дабы оказавшийся виновным подвергался наказанию как преступник, а не как христианин. Если же кто окажется невинным, пусть освобождается, как христианин, не сделавший ничего худого». На обвинение христиан в атеизме, основанное на том, что христиане не поклоняются языческим богам и не приносят им никаких жертв, он говорит: «Сознаемся, что мы безбожники в отношении к таким мнимым богам, измышленным демонами, но не в отношении к Богу истиннейшему, Отцу правды, целомудрия и прочих добродетелей и чистому от всякого зла. Но как Его, так и пришедшего от Него Сына, равно и Духа Пророческого, чтим. Мы не приносим множество жертв, не делаем венков из цветов в честь тех, которых сделали люди и поставивши в храмах назвали богами, ибо мы знаем, что они бездушны и мертвы, и образа Божия не имеют. Да и нужно ли сказывать вам, когда вы сами знаете, как художники обделывают вещество, обтесывают и вырезают, плавят и куют, и нередко из негодных сосудов, посредством искусства переменивши только вид и давши им образ, делают то, что называют богами. Вот что мы считаем не только противным разуму, но и оскорбительным для Бога, который имеет неизреченную славу и образ, между тем, как имя Его усвояется вещам тленным и требующим постоянного попечения. Нам передано, что Бог не имеет нужды в вещественных приношениях от людей. Он, который, как мы видим, Сам все подает нам. Мы научены, убеждены и веруем, что Ему приятны только те, которые подражают Ему в совершенствах, в целомудрии, правде и во всем, что достойно Бога. Мы научены также, что Он по благости Своей вначале все устроил из безобразного вещества для человеков, и что они, если по своим делам окажутся достойными своего назначения, удостоятся жить с Ним и царствовать с Ним, сделавшись свободными от тления и страдания. Кто же из благомыслящих не сознается, что мы не безбожны, когда почитаем Создателя всего мира, и согласно с тем, как мы научены, говорим, что Он не требует крови, возлияний и курений, а славим Его по мере сил словами молитвы и благодарением во всех приношениях наших.
наш учитель в этом есть Иисус Христос, который для этого родился и был распят при Понтии Пилате, бывшем правителе Иудеи во времена Тиверия Кесаря. И мы знаем, что Он Сын самого истинного Бога, и поставляем Его на втором месте, а Духа Пророческого на третьем. Наряду с обвинением христиан в атеизме самым популярным было и обвинение их в безнравственности и подкидывании незаконно прижитых детей. В ответ на эти обвинения Иустин указывает, какая целомудренная воздержанность и какие взгляды на брак и на детей господствуют в христианском обществе. Есть много мужчин и женщин лет 60 и 70, которые, из детства сделавшись учениками Христовыми, живут в девстве. Нужно ли говорить о множестве тех, которые обратились от распутства и научились целомудрию? Мы или вступаем в брак не иначе, как с тем, чтобы воспитывать детей, или, отказываясь от брака, постоянно живем в воздержании. Чтобы доказать вам, что срамное совокупление у нас не составляет какого-либо таинства, один из наших подал Александрийскому префекту Феликсу прошение, чтобы он дозволил врачу оскопить его. Когда же Феликс никак не хотел подписать прошение, то молодой человек остался девственником и довольствовался своим собственным сознанием и сознанием единомысленных с ним. Для вязчего оправдания христиан от обвинения в безнравственности Иустин указывает на крещальное и воскресные собрания христиан, которые, по мнению язычников, были главным местом совершения христианами безнравственных действий. «Омытого водою крещения, — говорит он, — мы ведем к так называемым братьям в общее собрание. Для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и о просвещенном и о всех других повсюду находящихся, чтобы удостоиться нам, познавшим истину, явиться и по делам добрыми гражданами и исполнителями заповедей для получения вечного спасения. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю братьев приносится хлеб и чаша воды и вина. Он, взявши это, воссылает именем Сына и Святого Духа хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как Он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». «Аминь» — еврейское слово, значит «да будет». После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа, так называемые у нас диаконы дают каждому из присутствующих хлеба, над которым совершено благодарение, и вина, и воды, и относят к тем, которые отсутствуют. Пища эта называется у нас Евхаристией, благодарением. И никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставлении грехов и в возрождение, и живет так, как заповедал Христос. Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта есть плоть и кровь того, воплотившегося Иисуса. В день же солнца воскресный бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам, и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам, о которых читалось. Когда же окончим молитву, тогда совершается Евхаристия в указанном выше порядке. Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля. А он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находящихся в узах, о странниках издалека, вообще печется о всех,
находящихся в нужде. В день же солнца мы все вообще делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир. Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Такой невинный характер христианских собраний должен был окончательно убедить всякого непредубежденного человека в неосновательности обвинения христиан в безнравственности.

Как простой народ видел тогда в имени христианина синоним безнравственности, так государственная власть за то же имя предъявляла христианам обвинения политического характера, считая их врагами государства, так как они ожидают какое-то царство помимо римского, не поклоняются статуе императора и так далее. В апологии, адресованной лично императору, неудобно было резко порицать несправедливость правительственных взглядов на христиан. Поэтому Иустин касается немногих государственных обвинений, и то кратко, в общих чертах, показывая их несостоятельность. Он не отрицает, что христиане ожидают царства, но доказывает, что это царство не политическое, а царство Божие, царство не от мира сего. «Когда вы слышите, — говорит он, — что мы ожидаем царства, то напрасно полагаете, что мы говорим о каком-либо царстве человеческом, между тем, как мы говорим о царствовании с Богом. Это ясно из того, что когда вы допрашиваете нас, мы сами признаемся, что мы христиане, хотя знаем, что всякому, кто признается в этом, предлежит смертная казнь. Если бы мы ожидали человеческого царства, то отрекались бы, чтобы избежать погибели, или старались бы скрыться, чтобы достигнуть ожидаемого. Но так как наши надежды устремлены не к настоящему, то не беспокоимся, когда нас умерщвляют, зная, что непременно должны умереть. Отказ христиан воздавать божеские почести императору Иустин объясняет также не политическими, а религиозными мотивами. Христианская религия учит, что божеские почести следует воздавать только одному Богу. Но не поклоняясь императору как Богу, христиане во всех других случаях оказывают ему должное почтение и повиновение. Они аккуратно платят подати, признают императора властелином людей и молятся, чтобы он был одарен здравым разумом. Что же касается до общественного спокойствия, говорит Иустин, то мы вам содействуем и способствуем в том более всех людей. Ибо мы держимся того учения, что ни злодею, равно как ни корыстолюбцу, ни злоумышленнику, ни добродетельному невозможно скрыться от Бога, и что каждый по качеству дел своих получит вечное мучение или спасение. Если бы все люди знали это, то никто не избирал бы зла на краткое время жизни, зная, что он идет на вечное осуждение огненное, но всемерно сдерживал бы себя и украшался бы добродетелью, чтобы получить благо и избегнуть наказаний. Преступления совершаются потому, что преступники вполне уверены в возможности укрыться от людей, назначенных судьями. Но если бы они знали и уверены были, что от Бога ничего нельзя скрыть, то, по крайней мере, из страха наказаний старались бы вести себя хорошо. Таким образом, считать христиан людьми вредными и опасными, когда они держатся такого учения, было бы несправедливо. Признание «всеведение Божие» должно останавливать их от всего дурного и направлять только к хорошему.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

В исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургоса Ангелополоса прозвучал фрагмент византийского песнопения святого Иоанна Кукузела «Кратима».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы с вами продолжаем говорить о молитве, и сегодня вы слушаете пятую передачу из цикла наших бесед о том, как человек, живущий в современном мире, погруженный в суету, связанный заботами этого мира, как он может научиться Богу общению, потому что если, скажем, протестант считает, что достаточно просто вставать, периодически восклицать торжественные слова, хвалить Господа, православный человек воспринимает молитву несколько более глубоко, воспринимает как серьезную и глубокую, интимную, личную беседу с

0: сына или дочери с Отцом Небесным. И, конечно, можно говорить о том, что существует именно православная школа, православная традиция молитвы. Этому можно научиться, молитвенному деланию. О том, как научиться молиться, об этом написаны многие замечательные книги, об этом писали многие святые отцы. Вот, прочитав многое из написанного на эту тему, я и составил свои беседы, в которых и познакомлю вас с тем, как может научиться молитве современный человек. Человек, повторяю, живущий в самой гуще нашего сегодняшнего мира. Мы уговорили о многих уже условиях, которые помогают человеку собраться, сконцентрироваться, направить мысль, чувства к Господу, не рассеянно молиться. Сейчас мы продолжим этот рассказ. И вот следующее условие, очень важное условие, которое поможет нам научиться молитве, напрямую связано со смирением и покаянием, так как достигается прежде всего с их помощью. Недаром святые называли эти качества, то есть смирение и покаяние, называли корнем и основой всех добродетелей. Епископ Феофан Затворник наставляет: когда молишься, мысль о Боге надо держать не голой. Что он имеет в виду? Молитва есть пребывание с Богом, общение с Ним, но невозможно обращаться и предстоять совершенно абстрактному понятию Бога. Бог — это не некий, имею в виду в православной традиции, да, в нашем христианском понимании, Бог — это не некий чистый, непознаваемый абсолют. Мы в молитве обращаемся к конкретной личности, и эта личность обладает определенными качествами. Конечно, у человека, незнакомого с христианским вероучением, с православным учением о Боге, есть опасность наделить Бога качествами, исходя из собственных представлений о Нем. Между тем, эти представления, возможно, будут ложными. И как тогда может получиться общение с Всевышним, если, по сути дела, мы обращаемся вовсе не к Нему, а к некоему выдуманному существу? А потому, взывая к Богу, мы должны обращаться к Богу, о котором нам сообщает Священное Писание и Святоотеческое Предание. А Писание и Предание говорят, что Богу присущи определенные свойства. Важно и до молитвы, и во время молитвы важно размышлять над присущим Богу свойствами. Это такие качества, как благость, премудрость, всемогущество, правда, вечность, вездесущее, вседержительство, всеведение, всеблаженство, величие и прочие. И еще. Мы сами, предстоя перед Господом, должны предстоять перед Ним такими, какими мы являемся на самом деле. В жизни мы в разных ситуациях принимаем на себя самые разные роли. В этих перевоплощениях мы даже перестаем понимать, где же наша настоящая, заложенная Творцом, неповторимая личность, а где некая игра. Но это в жизни мы можем разными представать в семье, на работе, в окружении друзей. Происходит это, кстати сказать, от того, что наша собственная неповторимая личность находится в зачаточном неразвитом состоянии, а не сияет во всем совершенстве и силе, как у святых. Вот мы и стилизуемся под разные стили поведения, в зависимости от того, с кем общаемся. Играем своего рода. Но Господь не может общаться с некой придуманной или принятой нами личиной, ролью, какой-то отдельной стороной нашего существа. Господь обращается к нашему глубинному, подлинному «я». Бог готов помочь высвободить это «я» из плена, в котором оно находится. Готов помочь ему развиваться. Но для этого он должен общаться именно с этой глубинной человеческой личностью, а не с некой маской. Как врач поможет преодолеть болезнь только человеку, честно рассказывающему о своей болезни? Как священник поможет решить духовные проблемы только тому, кто честен до конца и открыт пасторскому опыту? Так и Бог может действовать, не насилуя человеческой личности, а иначе Он действовать не может. Он может действовать, Бог, лишь когда эта личность свободно принимает Его и внимает Ему. Митрополит Антоний Сурожский часто возвращается к этому условию истинной молитвы. Наверное, кто читал труды преснопамятного владыки Антония, замечал, как владыка Антоний много пишет вот об этой честности, о том, какими честными искренними, настоящими, подлинными должны мы предстоять перед Господом. Митрополит Антоний в одной своей книге считает, что поиск своего подлинного «я» вот во время молитвы даже важнее упражнений в молитвословии. А для того, чтобы отыскать в себе это подлинное «я», митрополит Антоний предлагает простой и доступный всем способ, основанный на его духовном пастырском опыте. Владыка Антоний советует просто вдумчиво прочитать небольшой отрывок Евангелия, внимательно прислушиваясь к своему сердцу. Какие-то отрывки останутся для нас совершенно чуждыми, но в каких-то случаях сердце откликнется, показав этим, что здесь наша душа имеет что-то общее со словами Евангелия. Вот тут и проглядывает наша подлинная личность, та, которую в нас видит Господь, которую мы должны очистить от налета греха. Надо отметить этот отрывок Евангелия и уж хотя бы этому небольшому отрывку не противоречить, говорит владыка Антоний, в своей жизни. Таким образом, мы дадим возможность нашей подлинной личности постепенно пробиваться наружу сквозь асфальт придуманного и расти. При наличии искреннего желания и труда, через какое-то время такой работы над собой, душа наша станет глубже и светлее, и тогда сможет принять что-то еще из Евангелия, а потом и еще что-то, и постепенно наша душа будет расти. Кроме того, мы можем попытаться и в жизни выявить те моменты, когда проявляется наша подлинная личность. Это прежде всего бывает в моменты нашей жизни, когда нас постигают сильное горе или радость. Надо постараться запомнить вот то состояние цельности, серьезной сосредоточенности, подлинности, вот в состоянии которой мы пребываем в эти радостные или тяжелые, трагичные минуты нашей жизни. И каждый раз, когда замечаем, что играем какую-то роль, вновь возвращаться к этому состоянию. Итак, мы говорим о том, что в молитве должно состояться общение, встреча и общение двух личностей, божественной и человеческой. Однако молитва вряд ли может стать истинной, если в сердце человека не будут присутствовать два чувства к Богу. Это огромная любовь к Нему и то, что святые называли страхом Божиим. Но что делать в том случае, если никакой особенной любви к Богу не ощущается? Во всяком случае, не ощущается так явно и сильно, как дает о себе знать любовь к родным, например. Бог кажется далеким и сокрытым, а любить того, кого плохо знаешь, сложно. Но как раз в молитве мы и узнаем Бога. Поэтому по мере того, как Господь будет открывать себя в общении, человек будет любить Его сильнее и сильнее. Пока же от нас достаточно умом признать, что Бог достоин огромной любви. Святые подвижники советовали также, приступая к молитве, размышлять над тем, сколько Господь сделал для нас вплоть до крестной смерти и сошествия в ад. Ведь для нас такие вещи, как смерть Христа, сошествие в ад, из которого Он вывел ожидавших Его праведников. Все для нас какие-то абстрактные богословские истины. А если мы будем почаще понимать, что все это имеет непосредственное отношение и к нашей жизни, к жизни наших близких, скажем, любимой жены, любимого мужа, наших детей, тогда мы будем серьезней воспринимать эти богословские истины, будем понимать, что они имеют к нам личное, непосредственное отношение. Также мы можем, приступая к молитве, вот возгревать в себе эту любовь к Богу, размышляя над тем, как любит Бог, и припоминая разные ситуации своей жизни. Если внимательно вспомнить свои грехи и недостойные поступки и заботливое участие кого-то неведомого, невидимого в нашей судьбе, это милостивое, милующее нас, ласковое участие, выводящее нас из тьмы, из мрака, из отчаяния, из каких-то проблем к свету, понимаешь, насколько Бог милостив и терпелив. Осознав и прочувствовав любовь Божию к нам, скорее всего, мы тоже почувствуем ответную любовь. Святитель Николай Сербский пишет по этому поводу. «Кто знает, любил бы ребенок мать, если бы прежде не ощутил на себе ее нежной любви?» Так и с Господом. Человек не может возжечь в себе любви к Богу, если вначале не ощутил неистощимой милующей любви к Нему Господа. Что же касается страха Божия, то его человеку ощутить бывает легче, нежели любовь к Богу. Понятно, конечно, что речь идет не о страхе в нашем привычном, обыденном понимании. Страх Божий не имеет ничего общего ни с паническим ужасом, ни даже со страхом наказания. Страх Божий — это библейское выражение, означающее чувство особого благоговения, преклонения, признания превосходства Господа. Если можно так сказать, в отношении к Богу, чувство великого уважения к Нему. Мы говорили о том, что человек в молитве должен чувствовать дистанцию между собой и Богом, чтобы услышать Божий ответ на свою молитву. Именно страх Божий позволяет с великим трепетом внимать Богу. И вновь возвращаемся к смирению. Дело в том, что следующее условие снова требует от нас смирения и терпения. Нам всегда хочется поскорее добиться результатов, пойти каким-то особенным ускоренным путем, если возможно, перепрыгивая через ступени. Знаете, как есть такое немножко юмористическое, тем не менее, появляющееся в разных книгах высказывание «быстрорастворимое христианство». Это когда человек... Для человека пишутся такие брошюрки, в которых рассказывается, как очень просто найти вот связь эту с Богом, как ее поддержать, укрепить и так далее. Такое быстро растворимое христианство, христианство быстрого действия. На самом деле это, конечно, все выдумки, это какие-то маркетинговый ход. Может быть, это приемы, свойственные протестантским проповедникам, но в любом случае это не православное понимание. Почему хлынувшие в церковь люди в конце 80-х, в начале 90-х, почему они вновь покинули церковь? Да потому что они увидели, что церковь, подлинная святая православная церковь, не предлагает каких-то легких, быстро растворимых вариантов, а предлагает действительно серьезный, глубокий путь постепенного духовного совершенства, делания, возрастания шаг за шагом, когда мы, преодолевая грех, глупость свою, что-то в себе преодолевая, искореняя, когда мы идем вот этим путем все выше и выше. То есть по-настоящему христианство говорит нам о серьезном, длинном, но благодатном пути. Вот так же и в молитве перепрыгнуть через ступени, быстро добиться каких-то настоящих, подлинных духовных вещей нам не удастся, когда ко мне приходят в храм люди и говорят: «Я вот уже, батюшка, год или два как молюсь, и вот еще, например, не научилась сосредотачиваться». Ну что на это скажешь? Только можно сказать, что мы и 10, и 20 лет можем этому учиться, но мы должны учиться, пока научимся. Собственно, святые старцы, они святыми стали уже во второй половине своей подвижнической жизни, а не в первой. Да? То есть первая была половина посвящена именно освобождению от каких-то базовых недостатков, каких-то таких вот принципиальных шероховатостей, проблем нашей души, которые нужно исцелить и преодолеть. И уже потом, когда человек десятилетия находится в подвиге, подвизается, и после этих десятилетий можно говорить о каких-то успехах. Гордость так и подсказывает – вот я начну молиться, у меня все получится. А если что по-настоящему и получится чуть-чуть, сразу гордость подсказывает: я уже многого достиг, незачем мне задерживаться на этом этапе. При таком размышлении человек, находясь на начальных степенях молитвы, может возомнить себя уже достигшим, если не совершенства, ну то, во всяком случае, немалых высот в молитве. А это прямая дорога к бесовскому обольщению, как святые отцы говорили, к прелести. Между тем, восхождение в молитве требует труда, времени и смиренного ожидания помощи от Бога. Очень важно терпеливо работать над собой именно в настоящий момент, а не смотреть в будущее. Вот когда я достигну того-то и того-то. Так что еще одно непременное условие – для того, чтобы беседа с Богом состоялась, это, словами одного французского священника, чистые намерения. Это значит, что, молясь, мы должны думать и желать не достижения каких-то высот и прекрасных благостных состояний, про которые прочитали в книжке, например, об афонских подвижниках. Нет. А мы, молясь, должны довольствоваться настоящим моментом, просто радоваться возможности быть, разговаривать с Богом. Тут все просто. При встрече с любимым человеком мы испытываем радость, и это прекрасно. Но если мы будем, согласитесь, ждать встречи с любимым только потому, что хотим поднять себе настроение, то это уже эгоизм. Так как все наши стремления направлены как раз на то, чтобы только достать удовольствие себе, а не на то, чтобы быть с любимым, чтобы общаться с ним, чтобы и ему было с нами хорошо. То есть это как вот в любви мы можем искать эгоистичного, так же и в молитве. Если мы стремимся к высоким переживаниям, получается, мы и молимся ради какого-то результата, ради выгоды какой-то. Как человек, ищущий в любви, преследующий собственные цели, как человек с такими чувствами не может быть настоящим собеседником, не может он и по-настоящему увидеть и любить другого, потому что на самом деле ему важен только он сам. Так вот и с Богом. Если целью является не встреча с Богом, а достижение, например, состояния блаженства, то мы оказываемся на деле совершенно непроницаемыми, закрытыми для Бога, так как обращены на себя, и Бог как личность оказывается нам не нужен. Другое дело, что как для любящего быть с любимым есть великое счастье, так и встреча с Богом, естественно, сопряжена с блаженством. Но повторяю, что вот искать это блаженство, стремиться к нему — это нечестно. Это эгоистический подход к молитве. Даст Бог слава ему, не даст, значит, на то есть его святая воля, мы должны приступать к молитве, довольствуясь просто радостью этой возможности общаться с Богом, а не ради поиска каких-то состояний или духовных выгод. Итак, в нашем молитвенном пути мы должны главной и чистой целью иметь общение с Господом. Мы знаем, что для этого от нас требуется в том числе и упражнения в молитве. И мы должны не с нетерпением, а как раз с терпением, не торопя события, добросовестно трудиться на этом поприще. Молитва, как и всякое дело, которому надо учиться, я повторяю, что мы далеки с вами, православные люди, далеки от протестантского такого понимания того, что молитва есть просто такое неконтролируемое, не поддающееся никакому ни тренировке, ни развитию дело общения с Богом. Как протестант говорит, встань и общайся с Богом. В православии существует такое понятие, как школа молитвы. И многие монахи вот под руководством старцев эту школу проходили. То есть для того, чтобы учиться общению с людьми, мы должны, собственно, учиться этому. Для того, чтобы научиться нормально общаться. Тем более, если так нам тяжело с людьми, которых мы видим, которых мы реально слышим, нам тяжело с ними общаться, иногда общий язык тяжело найти, то тем более с Богом невидимым, неслышимым, а только на каком-то глубинном уровне душевных переживаний, на уровне сердечных ощущений, чувствуемому. Также тем более нам тяжело научиться Богу общению, научиться молитве. Так вот, молитва, как и всякое дело, которому надо учиться, я еще раз акцентирую, надо учиться, имеет свои степени. Господь открывается на всяком уровне молящегося, на всяком уровне, и новоначальному, и, скажем, продвинутому в молитве, старцу какому-то, специалисту в этом деле. Господь открывается каждому на всяком уровне молящегося, но по мере терпеливого и упорного совершенствования – в том, что в молитве зависит от нас. Вот когда мы работаем над тем, что в молитве зависит от нас, понятно, что есть тот аспект, когда в молитве что-то зависит от Господа. Даст Он нам что-то почувствовать, не даст. Это все зависит от Бога. Это в Его ведении, в Его компетенции, скажем так. Но мы в наших передачах говорим о том, что в молитве зависит от нас. Так вот, если мы будем терпеливо и упорно совершенствоваться в том, что в молитве зависит от нас, Господь будет, видя наши усилия, открываться нам все ярче и сильнее, говорили святые отцы. Великий, скажу, специалист духовной жизни и подвижник 19 столетия, святитель Феофан Затворник, называет 5 степеней, или, как он говорит, ступеней молитвы. Первая молитва – телесная, или, как он говорит, делательная. Эта молитва заключается в чтении молитв, стоянии, поклонах. На этой вот ступени молитвы внимание от молящегося постоянно отбегает. Сердце не чувствует Бога. Болят ноги, тело испытывает чувство сильной усталости, болит спина, хочется поскорее закончить молитву. Но человек стоит и продолжает читать, вдумываясь в то, что читает. Тут необходимо терпение, труд и преодоление вот этих вот физических и, скажем, душевных таких вот неприятностей. То есть это самый первый момент молитвы. Мы все прошли через него. Вторая степень – это внимательная молитва, говорит святитель Феофан. На этой ступени ум в молитве уже начинает, не просто начинает, уже научается сосредотачиваться во время молитвы. Человек проговаривает молитву внимательно. Не просто проговаривает, а проговаривает внимательно. Ум уже не отвлекается, но погружен в произносимые слова. То есть мы уже понимаем, что мы говорим, и это нас затрагивает. Третья, говорит святитель Феофан, степень – это молитва чувства. От мыслей человек приходит к чувствам. Если раньше он был погружен в слово о покаянии, ну вот на втором уровне, да, то есть он умственно был погружен в слово о покаянии, то теперь на третьей степени молитвы он испытывает само глубокое покаяние. Если раньше он был сосредоточен на прошении «Господи, сделай, пожалуйста, что-то», то вот на этом третьем этапе он уже глубинно переживает, чувствует недостаток просимого, понимает, что должен жаждать и алкать большего самого Бога общения. Тот, кто достигает этой третьей степени, молится уже без слов, но переходит от чувства к чувству. Одно высокое переживание сменяется другим высоким переживанием. На этом этапе чтение и даже вообще мышление может прекращаться, и человек пребывает только в чувстве. Он предстоит Богу весь охваченный вот этим ощущением, например, любви к Богу, или весь охваченный ощущением греховности своей, недостоинства, нечистоты, или весь трепещет от благодарности Богу. Это третья степень молитвы. Четвертая степень молитвы – молитва духовная. Она приходит, когда чувство становится беспрерывным. Такая молитва – дар Духа Божия, который уже молится в человеке. Помните, и в Евангелии, и у апостолов мы читали, что Дух Божий будет молиться в нас. Так вот, четвертая степень молитвы – это та степень, когда Дух Божий уже молится в человеке. Когда человек уже весь охвачен состоянием молитвы. Не периодами, не время от времени, а он постоянно находится в чувстве, в состоянии такого предстояния Богу. Святитель Феофан Затворник называет эту степень молитвы последней степенью молитвы, постигаемой нашим разумом. Однако есть еще последняя, пятая степень молитвы. Это молитва непостигаемая. Это молитва, которая выходит за пределы человеческого сознания и понимания. На этом этапе Господь непосредственно, лицом к лицу, открывается молящемуся. И это откровение непостижимо и невыразимо ограниченными человеческими разумом и словами. Такая молитва бывает, говорит святитель Феофан, только у настоящих подвижников, и то не часто, а столь часто, сколь угодно это будет Богу. По таким ступеням, при наличии подлинного смирения и покаяния, а также жажды встречи с Богом, а не стремления достичь какого-либо очередного состояния, человек и имеет возможность восходить в общении с Господом от силы в силу. Согласитесь, мы с вами стоим, наверное, втором, в лучшем случае мы переходим на третий уровень молитвы, в общем-то. Ну, а достижение четвертого уровня, я уж не говорю про пятое, это действительно то, к чему следует стремиться, как к некому идеалу. Это некая икона, образец. А теперь поговорим о том, как научиться молиться правильно, и я дам вот в этом отношении полезные несколько советов. Теперь, когда мы поговорили о том, с каким состоянием души человек должен подходить к молитве, когда мы рассказали о основах духовной жизни, пора перейти к практической стороне. Как научиться молиться? Один пожилой священник рассказывал о том, как когда-то в юности получил важный совет, которому успешно следовал всю свою жизнь. Он обратился к опытному священнику с просьбой дать совет, как научиться правильно молиться. Молодой человек ожидал, что батюшка прочитает ему краткую лекцию о молитве, даст конкретные указания на этот счет. Священник же ответил несколькими словами. Он сказал: «Просто разговаривай с Богом». И тот священник, которому был дан этот совет, говорил, что всю жизнь, начиная молиться, он вспоминал тот предельно простой совет, и всю жизнь это помогало, вдохновляло его на молитву. Этот предельно простой совет хорошо бы и нам всегда помнить. Если каждая наша молитва будет беседой с Богом, не сразу полноценной, но искренней, то человек, безусловно, имеет возможность достичь в деле молитвы больших высот. Мы знаем примеры многих святых, которые, едва обратившись к Богу, ходили в безлюдные места и всю оставшуюся жизнь взывали к Господу. В минуты радости они благодарили и славили Творца. В минуты отчаяния, грусти взывали о помощи. Когда наваливалась усталость, просили сил и усердия. Когда случались беды, умоляли подать терпение, смирение. Во время бесовских нападений просили защиты. Так вся их жизнь проходила в постоянном общении. Вот то самое практическое условие, да? Просто беседуй с Господом, просто общайся с Ним. Так вся их жизнь проходила в постоянном общении с Господом, и они достигали высот святости, без всяких пособий по молитве и особых советов. Однако такой путь сопряжен и с опасностями. Во время молитвы наша душа испытывает особые состояния, входит в особый режим существования. И, естественно, не зная верного пути, наша душа может уклониться от правильного пути и повредиться. Именно поэтому, как всем известно, секты, не имеющие учения о правильной духовной жизни, калечат психику. Кроме этой субъективной, такой психологической опасности, есть и объективная. Во время молитвенных состояний наша душа соприкасается с потусторонним миром, в котором действуют и злые бесовские силы. Как не подпасть, не ведая того под их влияние? Как не стать их жертвой? Предание церкви хранит множество советов касательно молитвы. За 2000 лет существования церкви множество святых прошли сложным и опасным путем молитвы. И нам незачем начинать с нуля. Гораздо разумнее будет прислушаться к голосу церкви и идти тем путем молитвы, не на ощупь, ошибаясь и сбываясь с курса, что может стоить нам и психического здоровья, даже гибели души, а идти по дороге, проторенной великим множеством святых. Об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. Храни всех Господь!
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 25 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В июне 2026 года исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
4: Гилберт Кит Честертон. «Приключения отца Брауна. Небесная стрела.

0: Сотни детективных рассказов начинаются с убийства американского миллионера, которое почему-то рассматривают как народное бедствие. Рад сообщить, что и этот рассказ начнется с убийства миллионера, даже с убийства трех миллионеров, что кое-кому покажется, пожалуй, излишней роскошью. Но именно это совпадение, или, если хотите, однообразие, выдвинуло данное дело из ряда обычных и превратило его в головоломку. Ходили толки, что все три миллионера пали жертвой вендетты или заклятия, связанного с очень ценным древним сосудом, усыпанным драгоценными камнями, так называемой коптской чашей. Никто не знал, откуда она взялась, но ее связывали с религиозными обрядами, и кое-кто объяснял гибель ее обладателей фанатизмом восточных христиан, возмущенных тем, что чаша попадала в столь материалистические руки. Во всяком случае, в мире сенсаций и сплетен таинственный убийца вызывал огромный интерес, независимо от того, фанатик он или нет. Безымянное существо наделили даже именем или прозвищем. Впрочем, наш рассказ касается лишь третьей жертвы. Только в этом случае отец Браун, герой наших очерков, вмешался в дело. Когда, сойдя с трансатлантического лайнера, Браун впервые ступил на американскую землю, он, подобно многим англичанам, обнаружил, что известен гораздо больше, чем думал. На родине никто бы не заметил в толпе коротенького, близорукого, скромного человека в порыжелой сутане. Он выделялся бы разве что незначительностью, но Америка умеет рекламировать. Участие отца Брауна в расследовании нескольких замысловатых дел и дружба его с Фламбо, бывшим преступником, а ныне детективом, прославили его в Америке, тогда как в Англии о нем только-только заговорили. Его круглое лицо удивленно вытянулось, когда его схватили журналисты, которых можно было принять за шайку гангстеров, и засыпали вопросами о том, в чем он менее всего считал себя компетентным. О деталях дамского туалета и о статистике преступлений в стране, на которую он только что впервые взглянул. Пожалуй, по контрасту с этой по-военному сплоченной группой бросался в глаза человек, стоявший в стороне, чернее на фоне яркого неба и яркой толпы. Высокий, желтолицый, в больших очках. Переждав журналистов, он обратился к отцу Брауну. «Простите, не ищете ли вы капитана Уэна?» «Не будем винить отца Брауна, хотя сам он искренне готов был винить себя». Не надо забывать, что он только что высадился и никогда не видел очков в черепаховой толстой оправе. Мода не дошла еще до Англии. Он было подумал, что перед ним пучеглазое морское чудовище. Вспомнился ему и водолазный шлем. Одет был незнакомец прекрасно, и Браун по наивности изумился, зачем элегантному денди так уродовать себя. Приставил бы еще для пущего изящества деревянную ногу. Вопрос тоже смутил его. В длинном списке лиц, которых он рассчитывал повидать в Америке, действительно значился американский авиатор по фамилии Уэн, друг его друзей во Франции. Но он никак не ожидал, что услышит о нем так скоро. «Простите», — не совсем уверенно ответил он, — «вы сами капитан Уэн или знаете его?» «Могу сказать точно, что я не капитан Уэн», — ответил человек в очках. Лицо его казалось неподвижным, точно деревянное. «По крайней мере, у меня не было на этот счет сомнений, когда я только что его видел. Он сидит вон там в автомобиле, поджидает вас. На другой вопрос ответить не так просто. Кажется, я знаю Уэна и его дядюшку, и старика Мертона тоже. Но старый Мертон не знает меня и думает, что это на руку ему, а я думаю, что мне. Поняли?» Отец Браун не совсем понял. Моргая, смотрел он на сверкание моря, на небоскребы и на мужчину в очках. Не только из-за очков казался тот непроницаемым. В лице его было что-то азиатское, даже китайское, а голос звучал насмешливо и зло. Среди простодушных и общительных американцев попадаются такие загадочные, замкнутые люди. «Зовут меня Дрэк», — говорил он. «Норман Дрэк. Я американский гражданин, в том-то и дело. В общем, ваш друг Уэн сам объяснит вам остальное, так что 4 июля мы пока отложим». И он потащил растерянного Брауна к стоящему неподалеку автомобилю, из которого махал рукой молодой человек с растрепанными светлыми волосами и измученным угрюмым лицом. Молодой человек назвал себя Питером Уэном. Отец Брауна опомниться не успел, как его погрузили в автомобиль, который помчался во весь опор через город. Он не успел еще привыкнуть к стремительности американцев и удивлялся не меньше, чем если бы колесница, запряженная драконами, увлекла его в волшебное царство. Вот в какой неуютной обстановке он в первый раз узнал из длинных речей Уэна и коротких сентенций Дрэга о двух преступлениях, связанных с коптской чашей. Оказалось, что у Питера Уэна есть дядюшка по имени Крэг, а у того — компаньон по имени Мёртон, третий богатый делец, к которому перешла чаша. Первый из них — Титус П. Трент, медный король, получал в свое время угрожающие письма, подписанные Даниэлем Роком. Имя было, вероятно, вымышленное, но вскоре оно стало также известно, как имена Робина Гуда и Джека Потрошителя вместе взятые. Ибо очень скоро выяснилось, что автор писем отнюдь не думает ограничиться угрозами. Однажды поутру старика Трента нашли мертвым в его собственном поросшем кувшинками пруду. Следов преступник не оставил. Коптская чаша, к счастью, была в полной сохранности в банке, и со всем остальным имуществом Трента перешла к его кузену, Брайану Гордеру, тоже очень богатому человеку. Брайан Гордер, в свою очередь, стал получать угрожающие письма от неизвестного врага, а потом его труп нашли у высокой скалы, недалеко от приморской виллы, которая в ту же ночь была основательно разграблена. И хотя чаша и на этот раз не попала в руки преступников, исчезло столько обязательств и ценностей, что денежные дела Гордера сильно запутались. «Вдове пришлось продать почти все драгоценности», — рассказывал Уэн. «Тогда Брандер Мёртон приобрел, вероятно, и чашу. Она была уже у него, когда я с ним познакомился. Сами понимаете, владеть такой штукой не очень-то спокойно». «А мистер Мёртон получал уже письма?» — спросил отец Браун, помолчав. «Думаю, что получал», — сказал Дрэг. Что-то в его тоне насторожило священника. Он вгляделся и понял, что тот неслышно смеется. Смеется так, что у вновь прибывшего холодок прошел по спине. «Конечно, получал», — сказал Питер Уэн, нахмурившись. «Я, понятно, не видел писем, только его секретарь читает корреспонденцию, да и то не всю. Мёртон очень скрытный, как, впрочем, все крупные дельцы. Но я замечал, что его иногда волновали и расстраивали письма, а некоторые он рвал, даже секретарю не показывал. Секретарь и сам беспокоится, он, кажется, уверен, что старика подкарауливают. Короче говоря, мы были бы очень благодарны вам, если бы вы согласились помочь нам советом. Все знают, какой вы хороший сыщик, отец Браун. В общем, секретарь поручил мне привести вас прямо к Мёртону, если вы согласитесь». «Понимаю», — сказал Браун, который, наконец, понял, что означает его похищение. «Право, не думаю, чтобы я мог помочь вам. Вы все время на месте. Вам сто раз легче сделать научно обоснованный вывод, чем мне, случайному посетителю». «Да», — сухо заметил Дрэг, «но ваши выводы настолько научно обоснованы, что даже мало правдоподобны. А то, что убило такого человека, как Трент, должно было упасть прямо с неба, не выжидая научных объяснений. Так сказать, гром среди ясного неба». «Что вы?» — воскликнул Уэн. «Неужели вы думаете, что тут замешаны потусторонние силы?» Но узнать, что именно думает Дрэг, было нелегко. За одним исключением. Когда он называл кого-нибудь гигантом мысли, он обычно подразумевал, что тот круглый дурак. Больше он не проронил ни слова и восседал неподвижно, как истукан. Немного погодя, автомобиль остановился. Очевидно, они прибыли. Тут было чему удивиться. Они только что ехали редким перелеском, и вдруг им открылась широкая равнина, а прямо перед ними вонзался в небо дом, обнесенный стеной или очень высоким забором. Все вместе взятое напоминало издали аэродром или римский лагерь. Вблизи было видно, что стена не каменная и не деревянная, а металлическая. Они вышли из машины и долго возились у стены, как возятся возле сейфа. Наконец в стене открылся узкий проход. К величайшему изумлению Брауна человек, именуемый Норманом Дрэгом, не пожелал войти, а распростился с ними, зловеще ухмыляясь. «Я не пойду», — сказал он. «Столько удовольствий разом старику Мёртону не по силам. Он так любит видеть меня, что умер бы от радости». И он зашагал прочь, а удивленного Брауна пропустили за стальную дверь, которая моментально захлопнулась за ним. Они попали в большой аккуратный сад, который пестрел всеми яркими цветами, зато там не было ни деревьев, ни высоких кустарников. Посреди сада стоял дом, очень красивый, но узкий и высокий, как башня. Палящее солнце зажигало то одно, то другое стекло под крышей, но в нижних этажах окон, по-видимому, не было. Чистота стены сада как нельзя лучше вязалась с чистым воздухом американских полей. Внутри все сверкало мрамором, металлом, изразцами, но лестницы не было тоже. Только в углублении, между крепкими стенами, ходил лифт, и доступ к нему охраняли два субъекта, могучих, как полисмены в штатском. «Да, охрана хорошая», — сказал Уэн. «Вам может быть смешно, отец Браун, что Мертону приходится жить в такой крепости. Даже в саду нет ни одного дерева, чтобы никто не мог за ними спрятаться. Вы не знаете, какую нам пришлось разрешить трудную задачу. Вероятно, не знаете, кто такой Брандер Мертон. Человек он с виду тихий, на улице на него и внимания не обратишь. Сейчас, положим, и случая не представится, он выезжает очень редко, и то в наглухо закрытой машине. Но если что-нибудь с ним случится, всю страну затрясет от Аляски до Южных островов. Наверное, такой власти над народами не имел ни один король, ни один император. А ведь предложи вам кто-нибудь посетить царя или короля, вы, вероятно, пошли бы из любопытства. Возможно, вы не жалуете царей и миллионеров, но такая сила все-таки вызывает интерес. Надеюсь, вам не приходится поступаться своими принципами, навещая современного императора». «Ничуть», — мягко ответил Браун. «Мой долг — навещать заключенных и всех несчастных пленников». Они помолчали. Хмурое худое лицо молодого человека приняло странное недоброе выражение. Затем он резко сказал: «Не забывайте, на него ополчились не простые преступники, не какая-нибудь черная рука. Даниэль Рок сам черт. Вспомните, что он расправился с Трентом в его собственном саду, с Гордером почти у дома, а сам ускользнул». Верхний этаж, защищенный толщей стен, состоял из двух комнат. Проходной, в которую они вошли, и другой, которая была святилищем миллионера. Они вошли в первую как раз в тот момент, когда из второй выходили два посетителя. Одного из них Питер Уэн представил как своего дядюшку. Он был маленький, но очень крепкий и подвижный. Его бритая голова казалась лысой, а при взгляде на его коричневое лицо не верилось, что он белый. Старого Крэка прозвали Ореховым Крэком в память другого героя, а прославился он во времена последних схваток с индейцами. Спутник его был совсем на него не похож. Высокий, елейный, с черными лакированными волосами и с моноклем на широкой черной ленте. Бернард Блэк, поверенный старого Мертона, только что принимал участие в деловом совещании компаньонов. Все четверо встретились посреди первой комнаты и, прежде чем разойтись, остановились, чтобы обменяться для приличия несколькими фразами. Они были не одни. В самой глубине у двери во вторую комнату виднелась большая неподвижная фигура, слабо освещенная светом, падавшим из фрамуги. Человек с черным лицом и широчайшими плечами. Он был из тех, кого американцы, шутки ради, смело прозвали головорезами, из тех, кого друзья называют телохранителем, а враги — наемным убийцей. Человек не двинулся, не шевельнулся, не поздоровался ни с кем. Но Питер Уэн, увидев его здесь, нервно осведомился. «Остался кто-нибудь с шефом?» «Не поднимай шума, Питер», — осклабился его дядюшка. «С ним Уилтон. Полагаю, этого достаточно. Уилтон, кажется, никогда и не спит, все охраняет Мертона. Он стоит 20 телохранителей, а проворен и невозмутим, как индейец». «Ну, вам, полагаю, лучше знать», — согласился, смеясь, племянник. «Помню, каким вы учили меня индейским штукам, когда я был мальчуганом и любил читать о краснокожих. В тех рассказах краснокожим всегда солоно приходилось».
1: «В жизни было не так», — сурово сказал старый пограничник.
0: «Неужели?» — переспросил ласково мистер Блэк. «Я думаю, им трудно было справиться с нашим огнестрельным оружием».
1: «Я видел, как индеец стоял под обстрелом сотни ружей», — сказал Крэк. «У него был только нож. И он убил белого, который был на вышке форта».
0: «Как же он это сделал?» — спросил Питер.
1: «Бросил нож», — пояснил Крэк. «Бросил. Раньше, чем раздался первый выстрел. Не знаю, где он этому научился».
0: «Надеюсь, вы не научились у них?» — засмеялся племянник.
1: «Думается мне», — задумчиво проговорил Браун, «что в этом рассказе есть мораль». Во время их разговора Уилтон, секретарь, вышел из второй комнаты и остановился, выжидая. Он был бледный, светловолосый, с квадратным подбородком и по собачьи внимательными глазами. Нетрудно было поверить, что он спит одним глазом, как сторожевой пес. Он сказал: «Мистер Мертон примет вас минут через 10. Но это перебило разговор. Старый Крэг заявил, что ему пора идти, племянник вышел вместе с ним и с его спутником, юристом, а Браун остался наедине с секретарем. Черный великан в счет не шел. Так неподвижно он сидел, обратив к ним широкую спину и не сводя глаз с двери. «Охраняем мы его тщательно, как видите», — сказал секретарь. «Вы, должно быть, слыхали о Даниэле Роке? Небезопасно часто и надолго оставлять шефа одного». «Но сейчас-то ведь он один?» — спросил Браун. Секретарь поднял на него серьезные серые глаза. «Четверть часа», — сказал он. «Только четверть часа из 24. Дольше он один не бывает. А эти четверть часа он ни за что не уступит, и не без причины». «А именно?» — заинтересовался посетитель. Уилтон, секретарь, смотрел все так же внимательно, но губы его сурово сжались. «Коптская чаша. Вы, может быть, забыли о коптской чаше, но он никогда о ней не забывает и ни о чем вообще. Он никому из нас не доверяет ее. Она заперта где-то там в комнате. Он один может ее достать и достать только тогда, когда никого нет рядом. Вот и приходится эти четверть часа рисковать, пока он любуется ею. Больше он ничем на свете не любуется. Впрочем, риска в сущности нет. Я сам устроил тут мышеловку, которую и черт не заберется, во всяком случае не выберется. Если бы этот проклятый Рок нанес нам визит, ему пришлось бы остаться к обеду. Четверть часа я сижу здесь, но если я услышу выстрел или шум борьбы, я нажимаю кнопку, электрический ток охватывает стену сада, и всякий, кто вздумает перебраться через нее, обречен на смерть. Да выстрела и быть не может. Единственный вход вот этот. А единственное окно, у которого он сидит, на самом верху башни. Стены отвесные, скользкие, как смазанный маслом шест. Конечно, мы все здесь вооружены. Если бы Рок явился сюда, он бы не выбрался живым. Браун, моргая, смотрел на ковер и думал. Вдруг он сказал, может быть, в шутку. «Надеюсь, вы не обидитесь? Мне только что пришла в голову. Это про вас». «Про меня?» — переспросил Уилтон. «Что же именно?» «Мне кажется», — ответил Браун. «Вы человек одержимый, и ваша цель не столько спасти Мёртона, сколько поймать Рока». Уилтон едва заметно вздрогнул, не отрывая глаз от собеседника. Затем сурово сжатый рот мало-помалу расплылся в странной улыбке. «Как вы... Почему вы так подумали?» — спросил он. «Вы сказали, что если услышите выстрел, вы тотчас же пустите ток и отрежете путь врагу», — объяснил священник. «А не пришло вам в голову, что выстрел может убить вашего патрона раньше, чем ток убьет убийцу? Я не хочу сказать, что вы не станете защищать мистера Мёртона, но это у вас как-то на втором плане. Охрана здесь самая тщательная, вы, кажется, все продумали, но по всему видно, вы больше хотите поймать убийцу, чем спасти жертву». «Отец Браун», — сказал секретарь своим обычным спокойным тоном, — «вы очень наблюдательны, но у вас есть не только это. От вас ничего не хочется скрывать. Надо мной уже подшучивают, называют меня маньяком за то, что я гоняюсь за ним. Возможно, что я и маньяк. Но открою вам то, чего никто не знает. Мое полное имя — Джон Уилтон Гордер». Отец Браун кивнул, будто это ему все разъяснило, но тот продолжал. «Человек, который назвался Роком, убил моего отца и моего дядю, разорил мою мать. Когда Мёртону понадобился секретарь, я пошел к нему. Я считал, где чаша, там рано или поздно будет и преступник. Я не знал, кто он. Надо было выждать. Мёртону же я хотел служить верой и правдой». «Понимаю», — мягко сказал Браун. «А, кстати, не пора ли нам пройти к нему?» «Да-да», — отозвался Уилтон, будто внезапно очнувшись. И священник решил, что жажда мести снова охватила его. «Войдите! Непременно войдите!» Отец Браун направился во вторую комнату. Никто не приветствовал его. Не раздалось ни звука. И через несколько секунд он снова появился в дверях. В тот же миг шевельнулся немой телохранитель у дверей, будто ожил шкаф или стол. Казалось, сама поза Брауна дала ему сигнал. Священник стоял спиной к открытой двери. Свет падал сзади, и лицо оставалось в тени. «Я думаю, надо нажать ту кнопку», — сказал священник и вздохнул. Уилтон точно очнулся от сурового раздумья и дернулся вперед. «Выстрела не было!» «Как вам сказать?» — произнес отец Браун. «Смотря что вы называете выстрелом».

Рассказ Гилберта Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в программе «Литературное чтение».

0: прозвучала вторая часть первой симфонии си бемоль мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Арина Лобанова. Сегодня программа «Книжное обозрение» познакомит вас с презентацией книги протоиерея Леонида Гривихиса «Смотрите, что слышите. Беседы о риторической стратегии притч Иисуса». Презентация состоялась в культурном центре «Покровские ворота». Протоиерей Леонид Гривихис акцентирует наше внимание. Проблема понимания в том, что интонацию невозможно зафиксировать на письме.
2: Мне хотелось бы выразить большую-большую признательность художникам за то, что они воспитывают любовь к деталям, внимание к разного рода нюансам, тенкам, полутонам и так далее, не только к звукам, но и призвукам, если мы говорим уже о языке, и к разного рода обертонам и интонациям. Интонацию невозможно зафиксировать на письме, да, то есть, но сегодня буквально. Уже там последние там, 10-20 лет мы как-то научились использовать смайлики, чтобы нюансировать вот, эмоциональную вот, составляющую нашего письменного. До этого, по сути, в нашем арсенале был только восклицательный вопросительный знак, но в древних текстах нет ничего и этого, нет никаких знаков препинания. И тем не менее, мне всегда казалось, что если мы ставим задачу понимать текст, то...

0: мы понимаем текст именно в тот момент, когда мы слышим его интонацию, когда мы способны ощутить мимику текста. Ну, например, «Учителю благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот определенная фраза, вы все ее прекрасно знаете, помните этого богатого и особенно благочестивого юношу. Но вот чтобы услышать ее со всеми ее полутонами, мы должны заглянуть в более широкий контекст. Тогда что мы можем увидеть за рамками этой фразы? Первое, что бросается в глаза, никто не обращается к Иисусу таким образом. Да? Его называют учитель, наставник, равин. Тут вдруг совершенно неожиданно что-то совсем новое. Учителю благий. И, собственно, сам вопрос тоже совершенно необычный. Для нас он, нам он не кажется чем-то особенным. Но если мы посмотрим в Евангелие, то мы увидим, что обычно к нему приходят с просьбой о помощи, об исцелении. Там, два брата приходят, просят разделить имение, два ученика подходят, просят, чтобы он их посадил поближе к тебе и так далее. Вдруг такой совершенно замечательный вопрос, прямо в десятку. И казалось бы, что мы ожидаем, что Иисус должен каким-то образом его похвалить и ободрить. И мы видим, что действительно в другом месте, когда некий книжник произносит что-то согласное с тем, что говорит сам Иисус, он ему говорит, хорошо, он книжнику говорит, хорошо ты сказал, недалеко от Царства Небесного. То есть мы видим, что действительно он реагирует на такие правильные, хорошие слова и вопросы. А тут он неожиданно вдруг напротив его останавливает, перебивает и начинает возражать, почему ты меня называешь благим, никто не благ, кроме как Бог и так далее. Вот тогда мы поднимаем глаза чуть выше, смотрим, пытаемся как бы в контекст посмотреть, видим, что, оказывается, до этого Иисуса привели детей, ну, и он произносит свое наставление, в частности, будьте как дети, и тогда мы начинаем понимать, что вот, наверное, быть может, вот он, глядя на все неприсутствие вот здесь рядом, понимая, что он такой-то особенный, особо благочестивый, он и обращается каким-то особенным образом. И, быть может, это не что мне делать, чтобы наследовать, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Понятно, будьте как дети, будьте просты, будьте открыты. А мне что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И тогда это совершенно другой вопрос. Да? Он как бы особенный, он особо богат, особо благочестив, он обращается совершенно каким-то особенным образом, и он ждет, что Иисус ответит ему тоже что-то совершенно особенное. Да? Он как бы сразу ставит себя в какие-то особенные положения. Ну и так далее. То есть вот мне казалось всегда, что очень важно, кстати говоря, если мы прочитаем дальше, то мы увидим, что как бы Иисус готов ему сказать что-то особенное. Вот. Но появляется новый вопрос, готов ли он это воспринять. Меня интересовало, конечно, в первую очередь семитская реконструкция Евангелия. Но, опять же, слово «реконструкция», оно такое очень серьезное и отстраненное. Для себя я обычно это формулирую следующим образом. Я бы хотел услышать, как то или иное слово вышло из уст Спасителя. Если при этом мы, конечно, еще способны ощутить его дыхание, то это было бы совершенно замечательно. Но для этого надо быть, наверное, Джованни Беллини. Я начал пытаться реконструировать евангельские притчи на иврит. Есть притчи очень короткие, и у меня уже были определенные какие-то наблюдения, связанные с ними, но есть притчи достаточно пространные. Вот я взялся за эти пространные притчи. Кстати говоря, они опубликованы вот в этой книге, которая называется «Смотри, что слышите», в качестве второго приложения «Я». В самом конце этой книги вы найдете десяток притч, даже больше, в двух колонках, по-гречески и на иврите в моей реконструкции. Наверное, не буду говорить подробно о тех проблемах, которые в связи с этим стоят. Потому что иврит, он существует в очень многих, даже в древние времена, он уже существовал во многих модусах и так далее. И, вероятно, иврит первого века – это уже не совсем библейский иврит. Но об этом я сейчас не буду ни о чем говорить. А, пожалуй, я просто приведу несколько примеров, которые у меня уже к тому времени были накоплены. То есть поделюсь с вами некоторыми наблюдениями. Ну, во-первых, то, что мне очень нравится, например, когда говорится, что это Иоанн Креститель говорит, что Бог может из этих камней воздвигнуть сыновей Авраама. В иврите это может звучать следующим образом. «Яхоли лохим мин хавамим хаэле, лехарим паним ле Авраам». И вот вся эта фраза, она строится на игре слов. Слово «камни» по-еврейски «аваним» состоит из пяти букв, Но если мы закроем первую букву, букву Алиф, то останется четыре буквы Баним. Баним – сыновья. То есть есть камни, Аваним, убираем первую букву и получаем слово Баним – сыновья. И мы понимаем, что вот это фонетическая фигура или графическая, если хотите, она каким-то образом иллюстрирует смысловую фигуру. То есть точно так же, как для Бога возможно создать из камней сыновей, вернее, точно так же, как очень просто из слова «аваним» сделать слово «баним», вот точно так же для Бога легко из камней создать сыновей. Кто такие сыновья? Сыновья – это, естественно, сыновья Авраама, то есть это евреи. Камни – это язычники. И вот оказывается, что они отличаются всего одной буквой. Это буква «Алиф», первая буква, ее цифровое значение 1, то есть разница минимальна. Дело в том, что Иоанн Креститель проповедовал крещение покаяния. Это крещение или омовение покаяния, оно практиковалось для прозелитов. То есть прозелит, который собирался принять иудаизм, уже на последней стадии, если мужчина уже был обрезан, он проходил вот это омовение покаяния или шува, это покаяние, обращение, омовение, обращение я. И это было единоразовое омовение, и оно совершалось в присутствии свидетелей, так же, как это делал Иоанн. И таким образом особенность его проповеди и особенность этого крещения покаяния заключалась в том, что он предлагал евреям пройти через тот ритуал, который предлагался для язычников. Это, конечно, возмущало многие националистически настроенные круги. Они приходят к нему, они себя называют сыны Авраама, он их называет сыновьями Ехидны, порождением Ехидны, и произносит эту известную фразу: «Бог может из камней воздвигнуть сыновей Авраама». То есть вот эти моменты, они показывают, что действительно все эти реконструкции, они, что-то приоткрывают, делают, по крайней мере, все эти высказывания более какими-то бойкими, более емкими, более энергичными. Ну и еще один пример я, пожалуй, приведу. Притча о сокровище. Царство небесное подобно сокровищу, сокрытому на поле, которое, когда человек находит, скрывает, но потом возвращается, продает все, что имеет, и покупает это поле. В моей реконструкции это звучит следующим образом. Царство небесное потом, мы откуда? Амаем то мэлэ, и потом «Оцар нистар бабар, ашер иш ситро, ашер иш мацо веситер, умисим хато хозер, умохер эт коля шерло, бесохер ото хабар». Вот здесь тоже все строчки выровнены по количеству слогов, и мы слышим анонс на «о» и так далее, и так далее. Тот, кто владеет ивритом, мог меня спросить, а почему на поле по-еврейски это сады? Казалось бы, на поле должно быть сады. А почему у вас «оцар нистар бабар»? Ну вот, один единственный раз, действительно, в книге Иова у нас слово «бар» употреблено в еврейских текстах значение «поля». Причем именно вот такая словоформа «бабар», то есть «на поле». Как только в притчах появляется какое-то слово редкое, да, то, что называется хапслигомен, то есть слово, которое употребляет всего один единственный раз в Писании, то это служит таким индикатором. Слово, оно сразу отсылает к совершенно определенному месту из Писания. Да? Это примерно, как если бы я сейчас сказал «у лукоморья», и каждый бы сразу сказал бы «дуб зеленый». И об этом, собственно, я говорю в первой книге «Дом Иисуса». Кто такие ученики, в чем их миссия? То есть это люди, которые знают все-таки очень хорошо Писание. Давайте заглянем в Иова, куда же нас отсылает эта притча, благодаря этому слову «бар», то есть «на поле», редкому, на последу. Там говорится о козлятах, которые рождаются, приходят в силу, растут на поле, вот как раз «бабар», уходят и не возвращаются. Вот, казалось бы, что общего, и есть ли тут какая-то связь, но сразу на что мы обращаем внимание, что книги Ивы, эти козлята рождаются, растут на поле и уходят, и не возвращаются. А в нашей притче, как раз герой нашей притчи, он узнает, что там сокрыто сокровище, и возвращается. Нам как бы предлагается два этих текста понять вместе, как бы один через другой, и мы понимаем, что козлята – это, образ каких-то вот людей, да, которые приходят в мир, которые растут, как-то проходят по касательной, уходят и не возвращаются. А оказывается, что на этом поле, то есть в мире, в этой жизни, сокрыто какое-то сокровище, о котором можно даже не подозревать. Вот. Ну, или это образ библеистов, которые читают Священное Писание и тоже часто поверхностно, и пропускают массу сокровищ, которые, может быть, там сокрыты.
1: презентации принял участие один из немногих, нескольких буквально, наших отечественных библеистов Михаил Сергеевич Селезнев, доктор филологических наук, профессор Института классического Востока и античности Университета Высшей школы экономики, академический руководитель образовательной программы «Библеистика и история Древнего Израиля». Он обращает особое внимание на важность сопоставления притч Иисуса и притч, существовавших тогда в еврейской словесности. Зачем? Конечно, чем больше мы знаем, тем больше понимаем слова Христа. Например, понимаем, чем притчи Христа похожи, а исследователи показывают, что во многих случаях это пересказ известных в еврейской традиции сюжетов, а чем отличаются от раввинистических. И вот это, чем отличаются, возможно, и есть суть. Конечно, здесь тоже нам далеко до полного понимания, но это очень важный элемент контекста слов Иисуса Христа. А понимать контекст хоть немного – это очень хорошо и полезно. С этим, я надеюсь, все согласятся.
2: Книга, о которой мы сейчас говорим, ради которой собрались, она посвящена очень важному для Евангелия жанру притчи. Притчи занимают, вообще говоря, если посмотреть на структуру Евангелий, такое важнейшее место среди тех речей и речений, которые, согласно Евангелиям, Иисус адресует народу. Как сказано в Евангелии от Матфея, «Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им ничего, чтобы сбылось сказанное пророком, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Но, может быть, это некоторое преувеличение насчет того, что без притчи он не говорил им ничего. Но действительно, у нас очень большая часть того, что Иисус говорит в Евангелиях, сказано притчами. Примерно треть от общего объема его поучений. А если вслед за современной библеистикой будем считать, что самым ранним текстом, написанным про Иисуса, был так называемый, не дошедший до нас, но реконструируемый некоторыми библеистами. Некоторые верят в эту реконструкцию, некоторые не верят. Источник Q, то есть то общее, что есть у Евангелий Матфея и Луки, но отсутствует в Евангелии от Марка, то тогда вот в этом гипотетическом источнике пропорция притч будет еще больше. Но так или иначе, верим мы в источник Q или не верим, считаем мы просто чисто арифметически, что треть примерно материала, который приписывается Евангелию Иисусу, относится к жанру притч, или какие там будут чуть другие цифры, в любом случае это такой важнейший текст. Отец в своей книге таким церковно-славянским словом говорит про Иисуса, что он здесь приточник. Это хорошее слово, которое хорошо передает роль притч для Иисуса, каким он перед нами предстает в Евангелии. Эта книга является продолжением книги «Дома Иисуса», где отец Ленин писал про исторического Иисуса, про школу Иисуса, про Ветхий Завет в Новом Завете. А здесь вот во втором томе отец Ленин сосредотачивается на одном только типе евангельских текстов, на жанре притч. Книга начинается с вопроса о том, почему Иисус говорит притчами. Это главный вопрос самой первой беседы, которая сюда включена. Ну и, по сути дела, дальше вся книга посвящена ответу на этот вопрос. Точнее говоря, целому набору разных ответов. Даются разные прочтения притч, современной библеистики, от самой церкви, представителями современного искусства. Одна из важнейших тем, мне кажется, тема очень важна для нас сейчас. Это параллелизм между притчами Иисуса и раввинистическими притчами. Тема важная, потому что в целом такого рода студии, исследования вот этих вопросов, мягко говоря, не характерны для православной традиции. Но в целом вообще для христианской традиции до какого-то времени проведение параллелизма между ранним христианством и иудаизмом не очень характерно. И, в общем-то, с некоторой точки зрения понятно, что сквозь все евангельское повествование проходит такая вот, как красной нитью, противопоставление Иисуса и религиозного истеблишмента Иудеи. Мы видим, как вот тогдашние праведники, которые себя так называют перешая в греческой передаче, фарисеи, то есть отделенные, в смысле отделенные от греха или отделенные от грешников, как они критикуют Иисуса, вступают в ним какой-то диалог. Вот именно эти праведники, фарисеи и толкователи Писания, в синодальном переводе, они называются книжниками. Вот, но здесь слово «книжники» делает акцент на слове «книга», а здесь акцент не на книга, а на Писании. Да? То есть это не просто человек, который какие-то книги читает, а человек, который Писание комментирует, специализируется на нем. Да? Вот эти самые праведники и знатоки Писания оказываются главными врагами Иисуса. Эта критика перерастает в политическое обвинение, которое кончается как мы знаем, преданием Иисуса в руки римских властей и распятием, они обрекают Иисуса на муки и смерть. Вот в Евангелии вот это противопоставление подчеркивается. Иисус и еврейская традиция, иудейские школы вокруг него, такие два противостоящих друг другу мира. И вот за этим противостоянием очень легко при поверхностном чтении не заметить такой очень важный момент, что вообще-то говоря, оба эти мира в Евангелии принадлежат одному и тому же народу. Они говорят друг с другом на одном и том же языке, и они коренятся в одной и той же религиозной традиции. Иисус, его ученики, апостолы, такие же евреи, как и их оппоненты. И вот сама образность речения Иисуса, она имеет очень множество параллелей в изречениях иудейских религиозных наставников того времени, которые дошли до нас в Талмуде, прежде всего в Мишне, наиболее древней части Талмуда, в других памятниках раввинистической письменности. Вот в книге «Дома Иисуса» отец Леонид очень много говорил о том, как много содержательных и формальных перекличек между ранним христианством и иудаизмом того времени. Жанр притчи восходит, в конечном счете, к ветхозаветным образцам. Классическим ветхозаветным образцом притчи является притча о терновнике из 9 главы книги «Судей». А вы знаете притчу о терновнике из 9 главы книги «Судей»? Замечательная притча и очень значимая. Речь идет про то, как в Израиле появился первый царь. Первым царем был некий Авимелех, которого жители Шихема воцарили над собою, вопреки явному недостоинству этого претендента. И вот тогда родственник тех, кто был убит Авимелехом, он убил своих родственников, чтобы не было других претендентов, поднялся на вершину горы Горизим, главная вершина северного израильского Нагорья, потом это будет священная гора для самарян, и оттуда прокричал такую притчу. «Слушайте меня, горожане Шихема, тогда и Бог вас услышит. Собрались как-то раз деревья поставить над собою царя. Царствуй над нами, предложили они маслине. Но та сказала, а как же мое масло, которым чествуют богов и людей? Что же мне больше не давать его? Только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царствуй над нами ты, предложили деревья смоковницы. Но та сказала, а как же мои сладкие плоды? Что же мне больше их не давать, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царствуй над нами ты, предложили деревья виноградной лозе. Но та сказала, а мое вино, веселяющее богов и людей, что же мне больше не давать его, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царствуй над нами ты, сказали деревья терновому кусту. И тогда терновый куст ответил, если вы вправду делаете меня своим царем, то приходите и укрывайтесь в моей тени. А если не сделаете меня царем, от меня разгорится огонь, который уничтожит кедры ливанские». Конец притчи. Текст абсолютно немыслимый ни в одной культуре Древнего Ближнего Востока, кроме как в еврейской традиции, потому что для тех культур царство, царская власть – это вообще основа бытия. Мы вспомнили ветхозаветные корни притчи. А дальше вот интересный момент, который как раз обращает внимание отец Леонид в своей книге. После отдельных примеров притчи в Ветхом Завете этот жанр практически не представлен в еврейской литературе последних столетий до нашей эры. Не представлен в еврейской литературе с самого рубежа эр. Он переживает расцвет в раннюю раввинистическую эпоху. Этот расцвет начинается с раббана Йоханана бен Закая, который, как отмечает отец Леонид, был не только современником Иисуса, хотя и пережил его более чем на 40 лет, но, по всей вероятности, был также его ровесником. То есть в одно и то же время в раннехристианской традиции и в традиции иудейской начинается вот это использование жанра старого, но как бы на протяжении какого-то времени забытого. Более того, Иисус и иудейские учителя используют язык типичных устойчивых образов, характерных для жанра притчи. Большая часть людей, относящихся к православной традиции, потому что вообще к христианским традициям, не знает, как много схожих вещей мы можем видеть в раввинистических притчах. Вот именно этого времени, которые создавались практически синхронно с Евангелием. Но такого рода наведению мостиков посвящены два приложения к этой книге. Я немножко хотел бы на них остановиться. Эти мосты между миром раннего христианства, да и нашего тоже, раз уж мы наследники мира раннего христианства, с одной стороны, и с другой стороны, миром еврейских мудрецов эпохи Мишны и Талмуда. Мостики эти наводятся отцом Леонидом с двух сторон. В приложении 1 перед нами на еврейском языке раввинистические притчи, по большей части незнакомые русскоязычному читателю. И вот отец Леонид предлагает нам познакомиться с этими текстами, которые он переводит с еврейского языка. Это как бы мостик с этого берега, а с другого берега приложение 2. Это, напротив, попытка показать, как звучали бы хорошо знакомые нам притчи Иисуса, если бы они были произнесены на еврейском языке того времени. Безусловно, восстановление точного звучания речи Иисуса – задача сложная, вряд ли решаемая. Мы даже не можем быть на 100% уверены, на каком языке Иисус произносил свои притчи. На арамейском, который был разговорным языком этого времени, или на том же самом еврейском, на котором составлялись раввинистические притчи. Вот слова Иисуса до нас дошли только уже в обработке евангелистов. Суть того проекта, который здесь делает отец Леонид – вернуть вот этим хорошо знакомым притчам Иванусим, вернуть их в их родное для них семитское гнездо, вернуть им их семитский вкус и колорит. Да, очень схожий инструментарий, очень схожая система образов, но есть некоторые темы, которые у нас именно для притч Иисуса, для ивановских притч характерны. Зачастую, даже мы, когда читаем эти притчи в русском переводе, в стандартных переводах или в нестандартных переводах, как-то не понимаем, вообще она про что тут все? Вроде бы говорится какие-то совершенно очевидные вещи, да? Вышел сеятель сеять, вот, ну и какое-то семя взошло, какое-то семя упало туда, где оно взойти не могло. Вот это образ того, что некоторые люди хорошо откликаются на проповедь, чего бы то ни было, некоторые откликаются плохо. Это касается как христианской проповеди, так и проповеди всего чего угодно, хоть проповеди того, что нужно на даче цветочки выращивать, или нужно больным помогать, или что бы то ни было еще. Настолько все это очевидно, что а контекст евангельский таков, что Иисус говорит, как же вы, ученики, не понимаете этого, все это говорится притчами, так что внешние не могут понять, а что же, собственно говоря, не понимать, когда здесь все настолько просто и очевидно. И вот здесь подходим к теме, которая является важнейшей темой для именно христианских притч, евангельских притч, притч Иисуса. Начну немножко другой притчи. Иисус сказал, «Царство Божие похоже на семя, которое человек бросил в землю». Я даю несинодальный свой перевод. «И вот проходят ночи и дни. Человек ложится спать и встает. А семя, неведомым для него образом, прорастает и дает всходы. Сама собой производит земля сперва зелень, потом колос, потом зерно, которым наполняется колос. А когда плод созрел, человек берет серп, пора собирать урожай». Проповедь Иисуса звучала в мире эсхатологических ожиданий иудаизма того времени. Эсхатологически то, что вот придет что-то такое, что положит конец вот этому миру истории, потому что история зашла в тупик, ничего хорошего уже не может быть, ничего хорошего здесь ждать не стоит. Но в какой-то момент, в каком-то будущем, далеком или близком, произойдет некий полный перелом, конец истории, и тогда начнется новый мир. Новый мир, который называется Царство Божие. И вот самое главное в этой притче – это прошедшее время. Человек бросил семя в землю. Семя уже сейчас прорастает. В библистике вот это видение мира принято называть реализовавшейся эсхатологией. То есть, да, где-то там вот в будущем будет царство Бога, в будущем история кончится и будет что-то прекрасное и хорошее, но оно уже брошено и начинается сейчас. Человек ложится спать и встает, а семя неведомым для него образом прорастает и дает всходы. Вот в чем суть притчи. Даже не в напоминании про то, как семя куда-то прорастает, а в том, что семя уже здесь. Просто оно неведомо для человека. Мы его не видим. И дальше помните притча о горчичном зерне, да, которое бросают в землю, но меньше всех семян, а потом из него что-то прорастает такое огромное дерево с большими ветвями. Опять же, оно маленькое, его не видно, но оно уже брошено. Вот в этом контексте, когда мы снова перечитываем ту же самую хорошо знакомую нам притчу о сеятеле, это не притча про то, что люди по-разному реагируют на услышанные им слова, по-разному себя ведут. Это как раз такие как бы виньеточки. А самый главный смысл в этой притче – то, что сеятель уже вышел, семя уже упало. Так иначе, простет оно или нет, но оно уже в земле. И это такое притчевое выражение – собственно говоря, того, с чего у нас мы видим начало проповеди Иисуса. Приблизилось Царство Небесное, или в других текстах Царство Небесное среди вас. Неприметное, задавленное, как бы невидное за всем шумом этого мира, оно уже здесь. И вот тогда, когда мы в этой перспективе посмотрим на притчу Иисуса, то мы поймем, почему на самом деле не сопровождаются словами о том, что неужели вы этого не понимаете? Потому что мы очень легко понимаем вот эту поверхностную шкурку. Но нужно как-то в другой перспективе на них посмотреть, чтобы понять, что смысл их просто в глагольном времени. Это не когда-то, в придет сеятель, то, чего ждали иудеи времен Иисуса, и то, чего ждали ученики Иисуса. Настанет время, когда Бог придет нам на помощь, это будет в каком-то будущем далеком или близком, но семя уже брошено. Сеятель пришел, семя здесь, и за шумом этого мира мы этого можем не разглядеть, но оно брошено и растет.
1: Когда ученые нам показывают, как много параллельных евангельским притчам в еврейской традиции того времени, мы, возможно, уже не с непониманием взглянем на недоумение Христа, обращенное к ученикам, чего же вам тут непонятно. А также, как и Христос, удивимся, чего же вам тут непонятно. Эти притчи вы слышали уже много раз. И, возможно, посмотрим на реакции учеников иначе. Это не непонятливые тугодумы, а действительно, что слышите. И, конечно, это продолжение фразы «Если кто имеет уши слышать, да слышит» как раз в сюжете про апостолов, которые подошли ко Христу после его проповеди к широким народным массам и спросили: «А зачем ты говорил притчами?»
0: Моя книга посвящена стратегии, называется «Риторическая стратегия речи Иисуса». Но, конечно, у меня тоже есть своя стратегия. Она достаточно простая. Мне показалось, что было неплохо менять регистры, делать такие отступления. Но, кроме того, конечно, все эти отступления, они делают эту книгу более личностной. Но это также возможность несколько дистанцироваться от академического дискурса. И вы обратили внимание, что первая книга, ну, это интервью, или, если хотите, такое квази-интервью. Вторая книга называется «Беседы. Риторической стратегии». То есть и там я пытаюсь сохранить интонацию разговорного языка. Мне кажется, что только так мы и можем приблизиться к этим текстам. Потому что что такое Евангелие? Евангелие – это целый ряд коротких встреч. Это всегда какие-то вопросы, ответы. Это всегда на уровне вот какого-то разговора. И если мы хотим не просто исследовать эти тексты, не просто стоять в стороне и производить какую-то бухгалтерию, а мы хотим общаться с этими текстами, мы должны говорить на их языке. Я убежден, что только вот таким образом мы действительно способны как-то приблизиться к этим текстам, оставляя их таинственность, оставляя их глубину, как бы не препарируя, а вот как бы общаясь, слушаясь, всматриваясь, смотрите, что слышит.
1: Репортаж о презентации книги протоиерея Леонида Грилихиса «Смотрите, что слышите» подготовила Марина Лобанова. До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Правительственная делегация Республики Беларусь во главе с премьер-министром прибудет с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сегодня, 17 июня, сообщило белорусское государственное информационное агентство «Белта». В наш город делегация вылетела сразу после завершения своей рабочей поездки в Узбекистан. На текущий момент подробная программа пребывания белорусского премьера в Санкт-Петербурге официально не анонсирована. Тем не менее, политические обозреватели указывают, что в эти дни с 17 по 19 июня в городе проходит международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих инициатив. Приморский район Петербурга становится новым центром туризма и отдыха, заявил губернатор Александр Беглов на открытии выставки районных достижений. Экспозиция развернулась в Доме молодежи на Богатырском проспекте. Сюда приезжают, чтобы увидеть Лахта-центр, погулять по благоустроенным набережным. В старой деревне работает филиал Эрмитажа, отметил Беглов, говоря о туристическом потенциале района. Глава района города также напомнил, что именно в Приморском районе расположится всесезонный курорт Санкт-Петербург-Марина. По решению президента его строят в Горской. Кроме того, рядом с юнтеловским заказником появится новый зоопарк. Соглашение о его создании подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Петербуржцам показали проект планировки для второго вестибюля станции метро «Приморская». Взглянуть на него можно на сайте Комитета по градостроительству до 26 июня. Выход из вестибюля планируется разместить напротив домов 36 и 38 по улице Беринга. Предусмотрены два этажа – подземный и наземный. Губернатор Александр Беглов заявил, строительство новых и модернизация действующих линий метро – один из 10 приоритетов развития Петербурга.

0: Петербурга. Наша задача – сделать передвижение по городу максимально комфортным для каждого жителя северной столицы. Он напомнил, что необходимость второго вестибюля Приморской вызвана нарастающим пассажиропотоком на Невского-Селиостровской линии. О нем просили жители Васильевского острова. Публичные слушания по проекту продлятся до 8 июля. Все желающие могут направить в Комитет по градостроительству и архитектуре свои предложения и замечания. В 2026 году городская административно-техническая инспекция выдала 37 ордеров на благоустройство городских парков, скверов и площадок в рамках программы формирования комфортной городской среды. Инспекторы ГАТИ отметили активную стадию работ на 22 объектах, а два новых уже завершены. В начале июня было завершено благоустройство Изотовского сквера, а во дворах на проспекте Энгельса и Суздальском шоссе появилась новая площадка для выгула собак. Работы активно продолжаются на пляжах Чудной, Новой и Колонистского пруда, а также в скверах Северная Роща, Непокоренных, Маринеско, Леонардо Эйлера и Сидоровском сквере и других местах. Сызранская улица в Московском районе получила новую систему освещения. Специалисты Ленсвета установили 38 металлических опор и 83 светодиодных светильника. Кабельные линии продолжили под землей, чтобы открыть вид на историческую застройку. Пешеходные переходы выделили контрастным светом для безопасности. Но главная особенность проекта – двухстороннее освещение магистрали. Раньше фонари были размещены только на четной стороне, из-за чего в темное время суток света не хватало. Теперь равномерно освещены проезжие части тротуары, рассказал губернатор Александр Беглов. Он отметил, что освещенность Сызранской улицы важна, ведь рядом с ней есть несколько образовательных учреждений. Среди них колледж технологий лесного комплекса и садово-паркового хозяйства. Губернатор напомнил, что последнюю модернизацию здесь проводили почти 40 лет назад. Улицу освещали 30 натриевых ламп мощностью 250 Вт. Теперь количество фонарей выросло почти в 3 раза, тогда как потребление электроэнергии сократилось на 11%. Петербургский горэлектротранс ищет подрядчика на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке автоматизированной системы управления трамваями. Конкурс объявлен накануне. Максимальная стоимость – 95 миллионов рублей, срок выполнения работ – 340 рабочих дней. К системе предъявляется ряд требований. От обнаружения препятствий по ходу движения, распознавания знаков и сигналов светофора до управления механизмами, тягой, сигналами, командами на перевод стрелок, дверями и так далее. Отдельно прописаны требования к автоматизированному рабочему месту водителя-испытателя. В Петербурге сегодня стартовал 22-й всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса». Свое мастерство управления транспортом покажут 42 участника из городов от Калининграда до Владивостока. В 2026 году петербургский троллейбус отметит 90-летний юбилей. Вице-губернатор Кирилл Поляков сказал: «Мы используем сегодня троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Петербург является лидером в этой сфере не только по количеству маршрутов, но и по числу троллейбусов с увеличенным автономным ходом». Представитель одного из организаторов конкурса водителей, директор горэлектротранса Константин Шосток, добавил, что каждый водитель может оказаться в нестандартной ситуации, в которой ему необходимо принять верное решение. Одним из этапов конкурса является обслуживание маломобильного транспорта, что в последнее время очень актуально в Петербурге. Минувшим вечером в Ботаническом саду посетители могли наблюдать уникальную картину «Расцвела царица ночи». Распустились 12 цветков. Специалисты Ботанического сада именно на это количество и рассчитывали. Однако заранее предугадать было сложно. Перед оранжереей вечером 16 июня выстроилась большая очередь. Многие желали посмотреть на царицу ночи. Кактус расцветает всего один раз в год. Его цветы распускаются на несколько часов и закрываются ближе к рассвету. «Царица ночи» – это народное название эпифитного кактуса Селеницериус крупноцветковый, знаменитого своими огромными ароматными цветами, которые распускаются раз в год в темное время суток и увядают уже к утру. Бутоны раскрываются на закате, источая сильный аромат ванили и сладкого парфюма. Диаметр цветка может достигать 30 сантиметров. Жизнь одного цветка длится всего несколько часов. Thank you. И в завершении нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 18 июня, пасмурная погода, утром небольшой дождь, днем без существенных осадков, плюс 15-17. Атмосферное давление 749-752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 65%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 19 июня, малооблачная погода без осадков, плюс 18-20. Атмосферное давление 754-758 миллиметров. Относительная влажность воздуха 50%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра утром небольшой дождь, днем без существенных осадков, пасмурно, плюс 15-17. В пятницу малооблачная погода без осадков, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
1: «24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-49. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем с вами очередную передачу из цикла бесед по книге «Откровения». Насколько я помню, это будет уже 31-я наша встреча в эфире на эту тему. В прошлой нашей беседе мы разобрали с вами 14-ю главу книги «Откровения» или «Апокалипсис» с 1 по 5 стих. Эти стихи предваряли видение эсхатологического, то есть конечного, спасения. Это спасение далее будет изображено подробно в 19 главе. Здесь это только предварительно, как бы пророчество о нем. А вот дальше, в 14 главе, с 6 по 20 стих, предвосхищаются события суда Божия с его наказанием грешникам, тоже подробнее описанное далее в 18 и в 19 главах. И вот 14 глава с 6 стиха. Вот начнем отсюда. Сначала здесь следует видение трех ангелов. Ангела, призывающего суд Божий. Это 6 и 7 стихи. Затем ангела, предсказывающего гибель Рима под образом Вавилона. Это 8 стих. И ангела, предвещающего суд и гибель тех, кто отрекся от своей веры и воздал славу зверю. Это с 9 по 12 стих. Ну, начинаем чтение. 14 глава Апокалипсис, 6-7 стихи. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Вот одним из признаков, предшествующих концу мира, является тот факт, что Евангелие будет проповедано по всей земле во свидетельство всем народам. Об этом говорится в конце Евангелия от Матфея, что перед концом мира всюду должно быть проповедано Евангелие. Кстати, задумаемся о нашем мире. А всюду ли оно проповедано? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Вот не положено христианам судить о временах и сроках, когда наступит конец, но все-таки какие-то намеки на время конца нам даны через самого Господа Иисуса Христа. Вот хотя бы эти слова: должно быть проповедано Евангелие во всем мире. Как далеки мы еще от этого? А посмотрите, сколько людей уже сейчас, я уже не говорю о прошлых временах, говорили: вот-вот наступит конец, вот-вот наступит конец. Кто-то там прячется, кто-то куда-то бежит, кто-то там скрывается под землею. Все это, конечно, от незнания истинного положения вещей, от незнания того же самого Откровения, Писания. И вот здесь как бы предвкушается исполнение этого пророчества о возвещении Евангелия всему миру. В зените неба появляется ангел с Евангелием, то есть с благой вестью. Само слово «Евангелие» означает «благая весть». «Благая весть всякому племени, колену, языку и народу», то есть всему грешному миру. Напомню, мы с вами, когда говорили о числовой символике книги Откровения, то указывали, во-первых, что число 4 – это число всего мира, число космоса. А, ну, помните, 4 конца Земли, 4 стороны света и так далее. Вот здесь 4-жды повторяется синоним, ну, как синонимы, да? Всякое племя, колено, народ, язык. Это же синонимы. И вот такое 4-кратное повторение, собственно, одного и того же понятия обозначает весь мир людей. И еще один символ интересный числовой. Вот это 4-кратное повторение, языки, народы, племена, колено, в книге «Апокалипсис» повторяется 7 раз. Помните, я говорил вам, что 7 – это число совершенства. Так что книга «Откровения» предназначена не только для всех людей, но эта книга как бы говорит о совершенстве, о полноте, законченности Откровения. Ну, действительно, ведь она же говорит о конце мира. Вот, так что 7 раз перечисляются эти племена, колено, народ, языки. Итак, ангел появляется с вечным Евангелием. Что значит вечное? Ну, вечное в данном случае может значить, что оно имеет силу вечно, что даже в мире, который стремительно идет к своей гибели, истинное Евангелие сохраняет свою силу. А может также означать, что Евангелие существовало извечно. А вот в великом хвалебном гимне, в послании к римлянам, апостол Павел говорит об Иисусе Христе как об откровении тайны, великой евангельской тайны, о которой было умолчено от вечных времен. Это значит, что Евангелие было по замыслу Божию предназначено извечно для всех людей. Но может означать также, что в Евангелии затрагиваются вечные истины. Далее мы видим, что появляются ангелы, которые возвещают суд, страшные казни, да, вот погибель этого мира. И это может показаться странным. Как это так? Евангелие и вдруг возвещение гибели. Но ведь вот в чем дело. Дело в том, что слово «евангелие», которое буквально-то означает «благая весть», в Библии означает далеко не всегда буквально «благую весть». Потому что «евангелие» – «благая весть» – это всякая весть, которая идет от Бога. Все, что идет от Бога – благо. Поэтому всякая божественная весть, в том числе, как здесь, весть о суде, это благая весть для тех, кто принимает Бога и Христа, и злая весть, весть о гибели для тех, кто отвергает Бога и Христа. И осуждение отвергающих тем больше, что им была дана возможность принятия. Вот интересные слова ангела. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Призыв поклониться Богу, сотворившему небо, землю и так далее. Это уже не призыв к покаянию. Помните, раньше «покайтесь, ибо приблизилось царство». А здесь нет, здесь уже покаяние невозможно. Для него времени не осталось, ибо час суда уже наступил. Конечно, здесь в предвкушении, как пророчество. Да? А поскольку значительная часть людей не раскаялись в своих злодействах, помните, в конце 9 главы там сказано, что уже третья часть людей погибла, а прочие не раскаялись там в блудодеяниях своих, в идолопоклонстве своем, в колдовстве своем и так далее, во всех злодействах. Вот им-то остается только бояться судью и воздать ему славу. Это пусть позднее, но все же спасительное признание Бога своей вины и справедливости суда Божия. А Бог судья, одновременно Бог творец, и жители земли все должны поклониться ему, а не зверю. Это будет очевидно уже для всех. Дальше летит второй ангел. Это 8 стих. «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“». Далее мы с вами увидим развитие этого образа блудницы Вавилона в 17 главе. Кстати, вот Вавилон, блудница, Вавилон женского рода в Библии. Да, кстати, во всех других языках, кроме, пожалуй, вот наших славянских языков, Вавилон женского рода. Да, поэтому вот его сравнение с блудницей далее в 17 главе в Библии вполне уместно. Вот второй ангел, как глашатай, возвещает падение Вавилона. При этом используется принятое в пророческой литературе прошедшее время. Пал, пал, как будто он уже пал. Ну нет, это здесь предсказание, это пророчество, это принято так в Библии в прошедшем времени. Предсказывать то, что произойдет в будущем. Вавилон – город великий. Это обозначение заимствовано из книги пророка Даниила 4:27. Здесь это, конечно, пророчество о гибели Рима, империи римской. Рим стали называть иудеи, и христиане Вавилоном. Когда? После Иудейской войны с 66 по 70 год первого века от Рождества Христова. Помните, что в 70 году эта иудейская война закончилась гибелью Иерусалима, полным его разрушением, разрушением храма. Вот все это послужило тому, что Рим, который так-то не больно любили ни иудеи, ни христиане, стал называться еще и Вавилоном. В древности пророки представляли себе Вавилон воплощением власти, похоти, роскоши, греха. И в представлении первых христиан, они были из иудеев, Вавилон, казалось, возродился в похоти, роскоши и в безнравственности Рима. Падение Вавилона перед войсками персидского царя Кира было одним из самых потрясающих событий древней истории. Запоминается это событие. Сами слова, которые употребляет автор Откровения, являются эхом тех слов, которыми древние пророки предсказывали падение Вавилона. «Пал, пал Вавилон», — говорил пророк Исаия, «и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Или вот пророк Иеремия: «Внезапно пал Вавилон и разбился». Вот здесь это пророчество о гибели Рима. Да, знаем мы, что так оно и было, так и случилось. Здесь сказано, что Вавилон напоил все народы яростным вином блуда своего. Вот в этой фразе слились две идеи, две ветхозаветные идеи. Вино – одновременно символ как языческого идолослужения, приводящего к безумию, к духовному опьянению, но и символ суда и гнева Божия. Это из пророка Иеремии. Там сказано о Вавилоне: «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшего всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Идея сводится к тому, что Вавилон был разлагающей, развращающей силой, которая завлекала все народы в какую-то безумную безнравственность. Подразумевается под этим картина блудницы, которая спаивает мужчин, чтобы совратить их, чтобы они уже не могли противостоять ее уловкам. Вот таким же был Рим, подобный блестящей блуднице, совращающей весь Рим. А вторая символическая картина – это чаша гнева Божия. Иов говорит о порочном человеке: «Пусть он сам пьет от гнева Вседержителя». Здесь вино символизирует суд, гнев Вседержителя. Или вот псалмопевец Давид говорит о нечестивцах, которые должны пить из чаши, полной смешения, что в руке у Господа. Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и он наливает из нее, даже дрожжи его будут выжимать и пить все нечестивые земли. Ну, и так далее. Вот и у Исаии, и у Иеремии говорится о вине ярости Божией, которой должны пить грешные язычники. Все это можно перефразировать и сказать, что Вавилон напоил народы вином, которое совращает людей к блудодеянию, язычеству, и влечет за собою гнев Божий, то есть суд Божий. Поэтому вино – это одновременно и суд, но суд этот навлекают на себя сами люди. За всем этим стоит извечная истина, что народ или человек, которые оказывают дурное влияние, не избегут карающего гнева Божия. Вавилон падет, Рим пал. Затем летит по небу третий ангел. Это 9 по 11 стих 14 главы книги Откровения. Он возвещает погибель отрекшихся от Господа. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино царю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,

Мы достаточно много говорили в 13 главе книги Откровения. Там все уже были предупреждены о силе зверя из моря, то есть Антихриста, антихристовой власти на земле, и о начертаниях и знаках своей власти, которые зверь стремится поставить на людях. И вот теперь предупреждение тем, кто в эпоху испытаний изменит Богу единому и поклонится зверю, как Богу, поклониться этому языческому государству с его культами, с его безумием. Речь идет здесь о культе именно римского государства, культе Кесаря. Осуждение и гибель отступников представляется здесь в самых ужасных ветхозаветных картинах, которые вообще можно себе представить или могли себе представить люди в то время. В картинах гибели Содома и Гоморры. Огонь, сера, дым. А вот что пишет об этом книга «Бытия». «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И встал Авраам рано утром и посмотрел к Содому и Гоморре и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». И мы видим, что здесь в книге Откровения повторяются эти слова. Мы с вами уже говорили, что основная часть символики книги «Апокалипсис» идет именно из ветхозаветных книг. Напомню, что книга «Апокалипсис» является единственной во всем Новом Завете, где нет ни одной цитаты из Ветхого Завета, но где содержатся сотни намеков на Ветхий Завет. То есть не полные цитаты, а как бы намеки. Вот выхваченные какие-то слова, образы, символы. Вот так и здесь. А Агнец, то есть Иисус Христос, здесь выступает как судья. Здесь говорится о том, что ангелы рядом с ним будут. Вот все это будет происходить, все эти мучения будут происходить в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Ангелы, ну, можно понимать, как некую судейскую коллегию, которая возглавляется с главным судьей Христом Агнцем. Но, скорее всего, поскольку здесь ангелы еще и на первом месте стоят, да, перед Агнцем, здесь используется ветхозаветная форма выражения. Ангелы – это согласная с традицией описания божественного присутствия. Очень часто люди благоговейно, стараясь избегать не только упоминания имени Бога, но даже самого слова «Бог», ну, не всегда, но старались это делать, и вместо «Бог» говорили «ангелы Божии», да? Вот, которые перед престолом. В описании мучений от гибели Вавилона Иоанн повторяет как бы слова пророка Исаии, который описывает день мщения Господа. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будут гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». Что значит «по ней»? Ну, по земле Вавилона. Это Исаия, 34 глава. Конечно, сегодня нас несколько удивляет вот этот яростный, ветхозаветный характер описаний не только здесь, но в Апокалипсисе вообще. Вспомните все эти описания страшных язв, и потом еще мы увидим еще более чудовищные вещи в конце книги. Конечно, после 2000 лет христианства мы отвыкли, ну, не то чтобы от жестокости, их мы наблюдаем постоянно, но от описания жестокости в религиозной литературе. Однако мы не должны забывать, что книга Откровения была написана ведь не в наше время, совсем в другие времена.
Времена, когда подобные описания вряд ли кого могли удивить или шокировать.

0: И в конце первого века сама церковь боролась за свое существование, физическое существование. И чтобы церковь могла выстоять, каждый христианин должен был быть готов встретить любые страдания, любые мучения, испытания, темницу и смерть. А их выпадало на долю христианских мучеников немало. Было и огонь, и дым, и много других невообразимых ужасов. Дальше, 14 глава Апокалипсиса, 12-13 стихи. Здесь описывается как бы верный остаток, который не будет подвержен вот этим страшным испытаниям и наказаниям. Итак, 14:12-13. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих и дела их, идут вслед за ними». Ну вот после жутких пророчеств, грядущих ужасов и страшных предупреждений неверным, следует предостережение и увещевание к верным, к терпению. Слово «терпение» не совсем точный перевод. Там стоит не терпение, а мужественная стойкость. Да? Ну, вот терпение говорит о чем-то таком пассивном. Там Бог терпел, нам велел. Здесь совсем другое слово. Здесь говорится о крепости внутренней, о стойкости. Блажен, как здесь именно вот такая стойкость, мужество святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Блажен. Блаженство, которое звучит с неба, что значит с неба? То есть от самого Бога. Содержит в себе обетование и утешение мученикам. Блажены мертвые, умирающие в Господе. Напомню вам, что блаженство... вот это обетование божественное. В книге «Апокалипсис» тоже повторяется 7 раз. Ну, о числовой символике мы много с вами говорили, просто здесь я напоминаю. Встречается она в важных местах. Идея смерти в Господе довольно часто встречается в Новом Завете. Например, апостол Павел говорит об усопших во Христе, в первом послании к Фессалоникийцам, об умерших во Христе, в первом послании к Коринфянам. Значение этих фраз таково, что значит умереть во Христе. Это те, кто обрел свою смерть, сохранив верность Христу. Такие и после смерти пребывают в единении со Христом. Мир-то стремится разлучить человека со Христом, но это ему не удается. Верным обещан здесь покой. Упокоятся, успокоятся. Напомню, что покой, вот это русское слово, по-еврейски шаббат, то есть суббота. И в Священном Писании, ну, например, здесь в Откровении или в послании к евреям, о субботе всегда, или о покое, да, по-русски, всегда говорится в смысле вечной жизни, Царства Божия. Божественная суббота, этот 7-й день, когда Бог упокоился от трудов своих и нас призывает войти к себе в этот покой, вечную жизнь. Вот такой покой обещан верным. Они отдохнут, как здесь сказано, упокоятся от трудов своих. И дальше говорится еще о том, что Дух появляется некий. Что это за Дух? Ей, говорит, Дух, они успокоятся от трудов своих. Это пророческий Дух, который говорит через Иоанна. Он подтверждает обетование блажен. Блаженны мертвые во Христе. Ей, говорит Дух. Ну, вот это русское «ей» не совсем понятно. Оно даже, можно сказать, и не русское, очень архаичное. По-русски можно было бы сказать «да», говорит Дух. Да? А на самом деле... Это такое слово в Библии, которое обозначает клятвенное подтверждение. Ну, вот ему соответствует еврейское слово «аминь». «Аминь», говорит Дух, да, «истинно», говорит Дух. То есть пророк, А что означает «дела их идут вслед за ними», то есть в вечную жизнь, в Царство Небесное? В иудейской литературе того времени это постоянный образ. Ну, например, в Талмуде мы читаем: «В час прощания человека его сопровождают не серебро, не золото, не драгоценные камни и жемчуг, но только знание закона и его добрые дела». Ну, конечно, дела следуют, да, за ним. На первый взгляд может показаться, что откровение, наподобие Талмуда, да, проповедует спасение через дела. Но это не христианский взгляд. Однако надо подходить осторожно к тому, что Иоанн понимает под делами. Ну, так он, например, помните, говорил о делах Ефесян. Что это за дела были? Труд, терпение. О делах христиан Фиатиры. Это любовь, служение, вера, терпение. Иначе говоря, под делами Иоанн понимает сформировавшийся во Христе характер человека, его личность. И в действительности можно было бы перефразировать так. Когда вы покинете эту землю, что вы можете взять с собой? Да лишь самого себя, свой характер, свою личность. Вот если вы, придя к концу, все еще составляете единство со Христом, вы возьмете с собой такую личность, в которой отражается сам Христос. И если вы возьмете с собою в тот мир вот такой ваш характер, вот это ваши дела, то вы блаженны. Дорогие радиослушатели, вот на 13 стихе 14 главы книги «Апокалипсис» мы сегодня с вами закончим нашу беседу. Это уже 31-я была беседа по книге «Апокалипсис». И в следующий раз продолжим наш разбор 14 главы. Сегодня я прощаюсь с вами. Хранит вас всех Господь и Царица Небесная. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово во вторую неделю по 50.

0: и глагола има «грядито по мне», и сотворю вы ловца человеком, оно же абе оставшим реже, по нем и доста. Сегодня, возлюбленные братья, читано было за литургию Евангелия о призвании Господом в апостольский сан родных братьев рыбари Петра и Андрея, и еще родных братьев Иоакова и Иоанна, сынов Зеведеевых, тоже рыбари. Затем говорится о хождении Иисуса Христа по Галилейской области, проповедании Евангелия Царствия и исцелении всяких болезней и немощи людских. Это же Евангелие читается на всеночный в наш храмовый праздник святого апостола Андрея Первозванного. Призванием Петра и Андрея, Иоакова и Иоанна, Господь положил в церкви свое начало апостольскому и священническому званию, званию высокому, небесному, ангельскому, даже выше, сану Христову. Ибо апостолы и священнослужители продолжают дело самого Иисуса Христа Спасителя, то есть дело спасения людей, дело примирения их с Богом. Побеседуем же ныне для общей нашей пользы о том, почему Иисус Христос призвал к апостольству людей простых и неученых, бедных. Итак, почему же Господь призвал к апостольскому званию незнатных и сильных или богатых мира сего, не премудрых и разумных или ученых, а людей низкого состояния, неученых и бедных? Святый апостол Павел, призванный к апостольству из гонителей Церкви Божией и из ученых, объясняет причину, почему Господь призвал простых людей к званию апостольскому. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Сам апостол Павел говорит о себе призванном из мудрых мира, что и его Бог послал благовествовать не в премудрости слова, а в простоте, чтобы не упразднить креста Христова, то есть силы крестных заслуг Христа Спасителя нашего, которые и без нашей суетной мудрости сильны спасти верующих. Итак, вот почему Господь призвал апостолов из простых людей, то есть для того, чтобы всем очевидно было, что христианская вера и спасение, ею подаваемое людям, ее чудесное распространение по земле, есть сила Божия, но не дело мудрости и силы человеческой. Это первая причина. Вторая причина. Та, что по елику Господь пришел в мир во плоти нашей, уворчевать нашу природу, падшую гордостью и лукавством врага и невоздержанием чрева, то желая преподать всему человечеству урок простоты, смирения и умеренности во всем и в самом избрании будущих врачей и ловцов человечества, он избирает их из людей простых и бедных, ограничивавшихся только необходимым и немало не мечтавших о себе высоко. Потому же и сам он, как врач негодующего человечества, рождается от бедной девы и в убогом вертепе, и мнимого отца имел бедного, и жил в бедности, не имея где главу преклонить. Это вторая причина. Третья причина, почему Господь избрал апостолов из простого и бедного звания, а не из знатного и богатого. Та, что как бы вы и сами все знаете. Богатство привязывает к себе сердца человеческие и отторгает их от Бога, и подает повод ко многим-многим грехам. Сам Господь говорит: «Не можете служить Богу и богатству. Удобнее верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому войти в Царство Божие». Святый апостол Иоанн Богослов говорит: «Кто любит мир, в том нет любви Отчи», то есть к Богу, Отцу нашему Небесному, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как же бы апостолы, избранные из людей богатых и любящих богатство, могли привести людей к Богу, возжечь в сердцах людских пламенную к Нему любовь, не имея в сердцах своих сами любви к Нему? Вот почему эти апостолы были избраны из бедных людей, то есть чтобы они для любви Божией могли удобнее порвать связь с миром и с грехом и всем сердцем прилепиться к Богу. Четвертая причина, по которой апостолы избраны из людей бедных и простых, та, чтобы они удобнее могли принять в свои сердца богатство благодати Божией, которая обильно изливается в сердца смиренные и простые, алчущие и жаждущие оправдания Божия, и не вмещается в сердцах гордых и надменных мнимой своей правды. Не отвергшись узкого самолюбия и стяжаний земных или мнимой мудрости земной, они не могли бы иметь любви к Богу и ко всему человечеству, а без любви они не могли бы быть способными к апостольскому служению, требовавшему горячей любви к человечеству, спасаемому Богом Отцем через Сына в Духе Святом. Они должны были войти в дух любви Христовой и быть носителями и раздателями другим этого духа. Духа правды и святыни, духа кротости и смирения, незлобия и терпения, воздержания и нетления. Они сделались бы солью, потерявшей силы, и потому не могущую предохранить от тления греховного человечества, если бы были сами богаты и знатны. И апостольские сердца изобильно приняли благодать Духа Святаго в день Пятидесятницы, и эту благодатью исполнили весь мир. И она достигла до наших дней и будет изливаться на достойных до скончания века. Приметьте из нынешнего Евангелия, как рыбарь Петр, Андрей, Яков и Иоанн поспешно и безвозвратно оставили и домы свои, и свое скудное имущество, и последовали за Иисусом Христом, как они поступили просто и достолюбезно. Если бы они были богаты, не оставили бы они так просто свои домы и имущество. Один богатый юноша подошел было к Иисусу Христу просить совета для достижения жизни вечной, но как услышал, что надо имение раздать нищим, ушел прочь со скорбью от Иисуса Христа. Но в апостолах решительное оставление земных и тленных благ было по благодати Божьей причиной их пламенной любви к Богу и ближнему и к высокому своему званию и своему делу. Оно было их духовным богатством, их силой, славою, их украшением и светом. «Кто отлучит нас от любви Божьей, — говорит апостол Павел, — скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч — ничто. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. А как они любили ближних? Не по-нашему. Да нам и во сне не виделось, что мы любим кого-либо так, как любили апостолы. Они готовы были всякий час души свои полагать за людей. Зато и их любили люди благочестивые, так что готовы были извертеть свои очи и отдать им. Апостолы ничего не имели, а всем обладали. Были как нищие, а многих обогащали благодатью Божию. «Серебра и золота нет у меня», — говорит апостол Петр хромому от рождения. «А что имею, то даю тебе». Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. И хромой встал и начал ходить и скакать. Вот какая сила у них. Они исцеляли всякие болезни, воскрешали мертвых, изгоняли бесов, наступали на змею и на скорпию, и на всю силу вражью, то есть бесовскую, без всякого для себя вреда. Могли утешать всякого печального тем утешением, каким сами утешались от Бога. Это ли не сила, а какова их слава? Еще в бренной плоти или вне плоти они были восхищаемы до третьего неба и слышали неизреченные глаголы. еще во плоти их считали за богов, сошедших с неба, и хотели чтить их жертвами и курениями. Все люди иерусалимские величали их, говорит святый евангелист Лука в Деяниях апостольских, апостолах и первых христианах. Пятая причина, почему Господь призвал к апостольству людей простых, есть следующая. Так как апостолы должны были поучать людей на земле небесному житию, бесстрастному, незазорному, святому, в чаянии будущей блаженной жизни, не стареющей вовеки, то и сами должны были показать всем на земле пример бесстрастия и святости, нестяжательности и небесной на земле жизни, чтобы тем удобнее можно было научить верующих примером своей жизни и своего бесстрастия. «Когда Бог, избравший меня от чрева матери моей, благоволил явить во мне Сына Своего, я не стал советоваться с плотью и кровью», то есть бросил всякое пристрастие житейское. Шестая причина. Святые апостолы, как проповедники духовной свободы во Христе, должны были сами быть облечены в духовную свободу через совершенное беспристрастие ко всему временному. А пристрастившийся к земному не может быть духовно свободен. Он раб своих прихотей. Апостолы же были по воле Божией и своему произволению свободны от всякого пристрастия земного. Они учили новой во Христе жизни и сами прежде всех были новую тварью. Апостолы были воины Христовы, коим предстояла брань не только с людьми или их страстями и беззакониями, но и с царством сатаны, с начальствами и властями и миродержителями тьмы века сего, с духами злобы поднеместными. Каковы же должны были быть Христовы воины? Они должны быть неуязвимы духовно от всех сил вражьих, а неуязвимы они могли быть только тогда, когда бы не имели пристрастия ни к чему земному, ни к самой жизни своей. Ибо враг обыкновенно язвит через пристрастия плотские и мирские. Не будет в нас этих пристрастий, и мы неуязвимы по благодати Божией. Таковы и были апостолы и все святые мученики, святители, преподобные, бессеребренники и все святые. Они были сильны своим беспристрастием, умерщвлением плоти с ее страстями и похотями. Никто же, бо воин бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. Адская злоба мучителей и ужасные мучения, коим они подвергали исповедников имени Христова, бессильны были сломить их мужество и терпение. Они были выше всех страхов и мучений. Вот что значило их беспристрастие к плоти и к миру. Наконец, седьмая причина. Та, что в простых сердцах Бог почивает, а в лукавых ему нет места. Будем по силе своей и мы подражать бесстрастию апостольскому, чтобы служить Богу чистым сердцем, успевать больше и больше в любви к Богу и ближним, поощряя друг друга к добрым делам. Аминь.
1: Слово во вторую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей святейший патриарх Кирилл возглавил работу заседания Высшего Церковного Совета. Патриарх Кирилл встретился с председателем Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. Опубликован рейтинг духовных школ 2026 года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 16 июня в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви обратился к его участникам с приветственным словом. На заседании Высшего Церковного Совета представлен и утвержден рейтинг духовных академий и семинарий Русской Православной Церкви, основанный на результатах выездных инспекционных проверок 35 учебных заведений на территории Российской Федерации, проведенных с начала 2025 года по май 2026 года. Данных ежегодных статистических отчетов за 2025 год, данных результатов единой диагностической работы, итогах аттестации и заполненности образовательных разделов сайтов. В 2026 году количество учебных заведений первой высшей рейтинговой группы составляет 11 учебных заведений. Первые два места рейтинга с одинаковым общим баллом делят Московская и Санкт-Петербургская духовные академии. Сретенская духовная академия переместилась с 10 на 4 место, Вологодская с 17 на 8, Екатеринбургская с 8 на 3, Псково-Печерская с 11 на 7 и Таврическая с 9 на 5. Эти духовные семинарии быстрее всего исправили недочеты с прошлой проверки, что определило их новое место в рейтинге. Во второй рейтинговой группе 13 семинарий. В данной группе семинариям необходимо исправить некоторые замечания, выявленные в ходе инспекционных проверок, а также сосредоточить внимание на успеваемости студентов. В третьей рейтинговой группе находятся 9 духовных школ. Семинарии из этой группы нуждаются в сугубом контроле со стороны учебного комитета и дополнительном архипастырском внимании, в особенности в части того, что касается успеваемости студентов, а также сосредоточения на правильном ведении документа оборота. Четвертая рейтинговая группа, группа наибольшего риска, состоит из духовных школ, где необходимо проводить тщательную и усиленную работу практически по всем направлениям. 16 июня в тронном зале Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Михаилом Владиславовичем Дроздовым, председателем Всемирного Координационного Совета Российских Соотечественников, проживающих за рубежом. Представитель Русской Православной Церкви вручил Михаилу Владиславовичу орден благоверного князя Даниила Московского III степени. Этой высшей награды он удостоен за внимание к трудам по укреплению связи соотечественников за рубежом с Русской Православной Церковью и в связи с 55-летием со дня рождения. Святейший Патриарх отметил важность совершаемых гостем трудов, работа с соотечественниками, тема, с которой я был связан значительную часть своей жизни. Я представляю себе и радости, и скорби, которые встречаются на этом пути, сказал предстоятель. Дай Бог, чтобы наши соотечественники не теряли реальной связи с Россией, чтобы хранили веру православную и воспитывали в ней своих детей и внуков, чтобы русская диаспора была частью большого русского мира. Искренне поблагодарив за высокую награду и теплое напутствие, Михаил Владиславович Дроздов поделился воспоминаниями о том, как в начале 2000-х годов ему довелось сопровождать святейшего патриарха Кирилла, тогда занимавшего пост председателя отдела внешних церковных связей, в ходе его визита в Китай. «Я рад, что с тех пор мне удалось потрудиться, в том числе на благо Русской Православной Церкви», сказал Дроздов, который с 2015 года совершает служение на посту председателя Всемирного Координационного Совета Русских Соотечественников, проживающих за рубежом. В Донском мужском монастыре Москвы в 2026 году завершится восстановление храма во имя святителя Иоанна Златоуста, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Донской ставропигиальный мужской монастырь – объект культурного наследия федерального значения, в нем свыше 30 памятников истории архитектуры. Комплексная реставрация идет уже несколько лет за счет федерального и городского бюджетов, помощи меценатов, сказал мэр. Отметив, что реставрация монастырского ансамбля в 2026 году продолжится, Сергей Собянин уточнил, что в частности завершатся работы в башне номер 10 и восстановление храма святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом в честь великомученицы Екатерины. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
5: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга соль минор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа» «Амьен и Генуя» или «Мощи Иоанна Крестителя». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
2: Мы с вами в Парижском музее Роден. Среди прочих шедевров мы видим здесь замечательную скульптуру из бронзы. Роден назвал ее «Вечный человек». Он имел в виду одного из самых почитаемых в христианстве святых – предтечу и крестителя Господня Иоанна. Предтеча его называют потому, что он пришел подготовить ветхозаветный мир к принятию Христа. Личность Иоанна Предтечи соединила в себе две эпохи – Ветхого и Нового Завета. Иоанн одной ногой как бы стоит в прежнем мире, еще до Христа. Но он делает шаг навстречу воплотившемуся Богу. Родители Иоанна были в очень преклонном возрасте, когда Господь благословил их рождением сына. Его появление на свет было чудом, о котором рассказывает нам Евангелие. Его родителей, праведных Захария и Елизавету, также почитает Церковь. Мощи святого Захария покоятся в самом центре Венеции, в храме, который носит его имя.

Иоанн рано осиротел. Воспитание мальчика взяли на себя его родственники. Они принадлежали к религиозному течению ессеев, аскетов и отшельников. Иоанну исполнилось 30 лет, когда он начал проповедовать. Его проповедь сводилась к призыву покаяться и отказаться от греха. Он крестил людей в реке Иордан в знак полного очищения и рождения в новую жизнь. Иоанн обличал правителя, царя Ирода, и его незаконную жену Иродиаду. Эта женщина возненавидела пророка. По ее наущению, Ирод отдал приказ обезглавить Иоанна Крестителя.

Из Евангелия мы знаем, что ученики Иоанна сумели похоронить его тело. Голова же осталась в руках Иродиады и была ею спрятана. Позднее ее погребла благочестивая женщина на Елеонской горе в

Перед нами лицевая ее часть. Она находится здесь, в кафедральном соборе города Амьен на севере Франции. Самое поразительное, что отмечают многие, видевшие святыню, это совершенно удивительное покойное выражение лица Иоанна Крестителя. Кожный покров остается нетленным уже более 2000 лет. И мы можем даже увидеть след от кинжала, которым, по словам святого Иеронима Спиридонского, Иродиада, находясь в одержимой радости, пронзила главу ненавистного ей пророка. Есть свидетельство о том, что на протяжении 12 веков эта святыня пребывала в Византии. Но как она оказалась в столице Пикардии, в городе Амьене? Произошло это в результате 4-го крестового похода, того самого, который заслуженно осужден православными историками. Его участники, рыцари со всей Европы, собирались отправиться в Александрию, чтобы освободить христианские святыни от иноверцев. Но так уж получилось, что вместо этого крестоносцы отправились совсем в другую сторону и разграбили столицу восточного христианства – Великий Константинополь. Во время штурма города и после него благочестивые рыцари вели себя как настоящие звери. Никита Ханиат, византийский историк, записал: «Прекрасный город Константина, предмет всеобщих похвал и разговоров, был истреблен огнем, унижен, разграблен и лишен всего имущества». Город лежал в руинах. Многие святыни оказались похищенными и вывезенными на Запад. Тогда, в 1204 году, среди плача и стона византийцев, никто не мог и предположить, что и в этой катастрофе таинственно проявился Божий промысел. Через 2,5 столетия восстановленный Константинополь будет уничтожен армией султана Мехмеда. Столица Византии превратится в мусульманский Стамбул. И тогда станет ясно, что руками грабителей 4-го крестового похода были спасены от поругания бесценные для верующих людей святыни. Кто же такие крестоносцы? Что воодушевляло их? Рыцарская романтика? Религиозный фанатизм? Простого ответа на этот вопрос, вероятно, не найти. Это были очень разные люди. Кто-то из них искал в походе легкой наживы, кто-то смысл жизни. Ведь поход благословил сам Папа Римский. Он обещал его участникам полное прощение грехов. Желающих обрести прощение нашлось немало. Среди них были и выходцы из Пикардии, 26 рыцарей и священнослужитель, каноник Валон де Сартон. Он и не знал, что его имя войдет в историю и будет упоминаться вместе с именем святого Иоанна Крестителя. Валон де Сартон был свидетелем осады, штурма и захвата Константинополя. Он пребывал в смущении. Таково ли должно быть служение Богу? Он бродил по разоренному Константинополю, видел разрушенные и оскверненные храмы. В одном из них, на полу под грудой камней, он обнаружил серебряное блюдо. На нем лежал человеческий череп. Сартон не раз видел мощи угодников Божьих, но такой встречи не ожидал. На блюде он прочел надпись: «Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн». Над левой глазницей угадывался след, который мог остаться от удара кинжала. Де Сартон решил, что должен доставить главу в свой родной город Амьен.
Мы с вами стоим на дороге, по которой в 1206 году в Амьен перенесли главу святого пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Епископ Ришар де Герберуа вместе со всеми жителями торжественно встречал святыню у стен города. После того, как был отслужен молебен, святыню с крестным ходом сопроводили в кафедральный собор. В то время он выглядел иначе. Спустя 12 лет здесь случится пожар. Главную реликвию успеют вынести из огня, а вот собор придется возводить заново. Он сделается прекрасным ковчегом для хранения великой святыни. В те времена кафедральный собор был не только сакральным центром города, но и его оплотом. В нем при необходимости могли укрыться все, кому нужна защита. Иными словами, все жители города. В таком случае, каким же вместительным он должен быть? Надо сказать, жители Амьена постарались на славу. Их собор самый большой среди готических храмов Франции. Его общая площадь 200 тысяч квадратных метров. В нем одновременно могут находиться 10 тысяч человек. Таково было население Амьена к началу строительства. Работы шли 68 лет и завершились в 1288 году. Как гармонично сочетаются здесь архитектура и скульптура. Работа средневековых зодчих поистине удивительна.

Одним из самых страшных бедствий того времени были эпидемии чумы. Эту болезнь называли черной смертью, потому что черны были тела умерших. А еще про чуму говорили, что это казнь от Бога. В 1668 году эпидемия охватила все северное побережье Франции. Жителям Пикардии казалось, что наступает конец света. Тогда в этот собор к главе Иоанна Крестителя пришли молить о прощении грехов все те, кто еще мог передвигаться. Их осталось немного, но покаяние их было велико. Господь их услышал, и чума отступила. Благодарными жителями это было воспринято как чудо. Но, как оказалось, и великие святыни нуждаются в защите. Прошло не так много времени. Францию потрясли революционные события. И над великими реликвиями нависла угроза надругательства и даже уничтожения. В ноябре 1793 года в дом к мэру Амьена Александру Ликуву явились представители революционного конвента. В те дни в стране бушевал кровавый террор. Мэру предъявили распоряжение новой народной власти об изъятии для нужд революции всех ценностей, в том числе и церковных. В первую очередь речь шла о главной святыне собора, главе пророка и крестителя Господня Иоанна. Ценность для революционеров ее была в том, что с 14 века глава хранилась в великолепном золотом ковчеге в виде блюда, которое было усыпано драгоценными камнями. Реликварий был изготовлен на пожертвование короля Карла VI. Ликув понимал, что революционерам нужно золото и драгоценности. Святынь они не признают, а потому главу, скорее всего, уничтожат, как уничтожили уже сотни реликвий. Однако неподчинение власти может привести его на гильотину. И тогда он в сопровождении революционеров отправился в собор и вынес им из резницы драгоценный ковчег. Увидев его, представители конвента, судя по всему, позабыли обо всем. И слава Богу, ведь они даже не проверили, на месте ли сама святыня. Они просто забрали золотое блюдо и ушли. Аликов, немного переждав, вернулся в резницу и оттуда уже вышел со свертком в руках. Этот сверток он отнес к себе домой. Стоит ли говорить, что в нем была глава святого Иоанна Крестителя? Ликув спрятал ее в своем доме. Хоть он и был президентом революционного округа в Амьене, но не одобрял разграбление церквей. С риском для жизни он хранил у себя святыню в течение 3 лет. А потом передал ее другому надежному человеку, аббату по имени Лежен. Из-за опасности обысков главу часто переносили с места на место, из дома в дом. Когда революционные волнения пошли на спад, и церковная жизнь стала понемногу восстанавливаться, аббат Лежен передал главу Иоанна Крестителя епископу Амьена Вилларету. Святыня вернулась в собор в 1816 году. Закончился век революции. Наступила эпоха сомнений. Примечательно, что именно верующими людьми были инициированы научные исследования святынь, которые находятся в величайших соборах Европы. В 1958 году в Амьене группа специалистов Национального института медицины и фармакологии изучала главу Иоанна Предтечи. В их заключении в том числе говорится: выводы научной комиссии не дают основания отрицать подлинность амьенской святыни. В этом соборе города Амьена глава Иоанна Крестителя хранится с 13 века по сей день.

Вот он, некогда вольный город, независимая морская республика. В 11 веке здесь всем распоряжался городской совет. Он избирал консула. Но, как это часто бывает, за власть в Генуе не без успеха боролись несколько влиятельных семейств. Одной из них была семья Эмбриаку. Современники считали, что их род отмечен особым божьим благословением. Успешные торговцы, умелые ораторы, бесстрашные воины. Такими были мужчины в доме Эмбриаку. Но одному из них выпала совершенно особенная честь. Его звали Гульельмо. Он унаследовал все лучшие черты своего рода. Предприимчивость, дар слова и великодушие. К тому же он был великолепный арбалетчик и командовал отрядом отличных стрелков. Гульельмо любили и ценили товарищи, уважали и соперники, и недоброжелатели. В свои 30 он имел уже все, о чем только может мечтать молодой человек. Но чего-то ему все же не хватало. Богатство, почести, военные походы. Замечательно. А ради чего? Видимо, душа Гульельмо требовала большего. Давайте представим себе такую уличную сцену. Однажды утром, возвращаясь с ночной пирушки, он увидел на площади густую толпу горожан. Люди жадно слушали невзрачного с виду проповедника. Надо сказать, картина была вполне обычная для того времени. И, возможно, Гульельмо прошел бы мимо, но что-то заставило его остановиться и прислушаться. Красноречие оратора было особенным, его слова попадали прямо в сердце. Он говорил: «Каждого, кто считает себя христианином, Господь призывает совершить подвиг, освободить святую землю, те места, по которым ступала нога Христа, где происходили евангельские события, Иерусалим в руках неверных». Оратором был никто иной, как Петр Пустынник. Он обладал тем, что в современном мире принято называть харизмой. Люди ходили за ним толпами, его при жизни считали святым. Для многих было счастьем просто дотронуться до края его одежды или вырвать несколько волосков из крупа его мула. Именно Петра Пустынника называли вдохновителем первого крестового похода. Если и было у крестоносцев искреннее стремление к жертве ради Христа, оно было воспринято от Петра Пустынника. Среди них был и Гульельмо Эмбриако. Он был из тех, кто встал под знамена первого крестового похода. Видимо, в военном деле он действительно был хорош. Он не только выжил, но и отличился во время взятия Иерусалима. И именно ему выпала великая честь перевести мощи святого Иоанна Крестителя из Иерусалима в его родную Гену. Их поместили в этом соборе святого Лаврентия, в специально изготовленный ковчег. Его можно назвать повествованием в камне о жизни Иоанна Крестителя. Здесь и крещение Господа в водах Иордана, и тот самый пир, где танцевала дочь Иродиады, и усекновение честной главы пророка. Перед мощами Иоанна Крестителя было вознесено много молитв, и порой здесь происходили настоящие чудеса. Писательский Фина Августин в своей книге «Воспоминания о Генуе» описал одно из них. Оно произошло в 1640 году. Тогда разбушевавшаяся морская стихия грозила погубить корабли, стоящие в порту. Ковчег с мощами и

На крестителя крестным ходом понесли прямо в гавань, к бушующему морю. По свидетельству многочисленных очевидцев, во время молитвы, к удивлению и восторгу собравшихся, свирепый ветер и яростные волны стихли прямо на глазах. В Генуэзской гавани наступил полный штиль. Есть свидетельства и совсем недавних времен. В 1941 году, во время Второй мировой войны, британская авиация бомбила Генуэ. Один снаряд попал в собор Святого Лаврентия. Он проломил крышу и упал на пол. Его мощности хватило бы, чтобы погубить всех молящихся людей и разнести сам собор. Однако этого не произошло. Снаряд попросту не взорвался. Позже его исследовали. Он был способен унести десятки жизней. Иными словами, в соборе произошло чудо. Иоанн Креститель стал небесным покровителем Генуи. В ночь с 23 на 24 июня в городе и по всей Лигурии громко празднуют День его памяти. Но и в Амьене его почитают с большой любовью. В последние десятилетия уже стало традицией совершать в этом соборе православные молебны пред главой святого Иоанна Предтечи. А в дни его памяти здесь служится божественная литургия. В такие моменты особенно ощущается связь времен, связь между 21 веком и годами земной жизни Спасителя, вечного Бога Христа и вечного человека Иоанна Крестителя, который по-прежнему соединяет Амьен и Геную, Восток и Запад, Ветхий и Новый Завет.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа» «Амьен и Генуя» или «Мощи Иоанна Крестителя». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

В исполнении Артура Бенедетти и Микеланджело прозвучала пьеса Клода Дебюсси «Отражение в воде». Архивная запись 1963 года.

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Марта и Мортен. Часть вторая. Мортен взял розу за веревку, на которой висел колокольчик, и они вместе исчезли в густом кустарнике. Марта походила немного вокруг, а потом взяла лопату и начала работать. Все-таки это было лучше, чем просто сидеть и ждать. Сначала роза шла очень быстро, и Мортену было трудно идти рядом с ней, но вскоре она нашла то, что искала, и пошла тише. Пока роза щипала траву, Мортену показалось, что он слышит стук топора и негромкие голоса. Роза шла дальше, хотя Мортен изо всех сил старался удержать ее на месте. Наконец Мортен так надоел ей, что она попыталась удрать от него. Но он не отставал ни на шаг, потому что понимал, что теперь он один отвечает за розу. Мортен заметил за деревьями незнакомых людей. Роза направилась прямо к ним. Мортен шел следом за ней. «Смотрите, наша корова пришла», — сказал вдруг чей-то голос. «Ах ты, моя коровушка, моя розочка! Как жаль, что у меня нет для тебя соли. Она осталась в мешке». Мортен хотел спрятаться за елку, но его уже увидели, потому что другой голос сказал: «А что это за пузырь пришел вместе с тобой, а, Роза? Это твой новый пастух, что ли? Я вижу, ты любишь перемены. Каждый раз у тебя новые пастухи». «Не такой уж я маленький, чтобы называть меня пузырем», — рассердился Мортен, приподнимаясь на цыпочки. «Ошибся. Прошу прощения», — весело ответил ему рабочий. «Что вы здесь делаете?» — строго спросил Мортен. «Мы 2 часа ждали вас под дождем. Почему вы не строите сегодня дорогу?» Рабочие сконфузились. Они искоса поглядывали друг на друга с таким видом, будто ничего особенного не случилось. Но Мортен не сдавался. «Почему вы не работаете сегодня? Может быть, у вас нет плащей с капюшонами?»
1: «Плащи-то у нас есть. Вот если бы ты не был такой строгий, мы бы показали тебе нашу тайну».
0: «Ладно, а если вы не возьмете меня в плен, я вам тоже одну тайну покажу», — пообещал Мортен.
1: «Договорились, тайна за тайну. Иди сюда».
0: Рабочий взял Мортена за руку и повел за собой. Они остановились перед большим деревом, и под ним Мортен увидел шалаш. Но это был не маленький шалашик, какие они сами обычно строили в лесу возле дома. Это был большой, настоящий шалаш со стенами, крышей, дверью, сделанной из еловых веток и досок. Вокруг шалаша был вырыт ров, чтобы в шалаше не было сыра. Рабочий сказал Мортену, что они застелют пол брезентом, привезут стол и стулья, и это будет их дом. «И вы будете по-настоящему здесь жить?» — спросил Мортен. «Нет, конечно. но нам предстоит строить дорогу все лето и осень. И неплохо иметь какое-нибудь местечко, где можно погреться. Если, например, пойдет дождь, вот как сегодня. А если погода будет хорошая, мы иногда и переночуем здесь, отдохнем немного от города. А я вас совсем не боюсь, вдруг выпалил Мортон. Мне не хочется, чтобы вас ужалила гадюка.
1: Какая гадюка? Спросил один из рабочих. «Идемте, я покажу вам нашу тайну», — гордо сказал Мортон. «Это общая наша с Мартой тайна, потому я не могу сказать вам ничего, пока мы не придем к Марте. Но все-таки я первый ее увидел». Ничего не понимая, рабочие пошли за Мортоном.
0: Один из них вел за собой Розу, чтобы она одна не заблудилась в лесу. На площадке кто-то долбил землю. «Кто же это там за нас работает?» — удивились рабочие. «Это Марта!» — гордо сказал Мортон. Марта с таким увлечением копала землю, что и не заметила, как к ней подошли. Ей стало жарко от непривычной работы, и она вся раскраснелась. «Эта девочка умеет работать», — похвалил ее тот, которого звали Бьорн. «Ну-ка посмотрим, нет ли у нас в рюкзаке шоколада».
2: «Стой!» — крикнула Марта. «Стой!» — крикнул Мортон.
1: «В чем дело?» — удивился Бьорн.
2: «Там гадюка! Мортон, ну объясни же ему!» «В твой мешок заползла гадюка! Я сам видел!» — взволнованно сказал Мортон.
0: Рабочие отступили на несколько шагов, но Бьорн взял свой рюкзак и поставил его на большой камень. Потом, присев на корточки, начал осторожно развязывать его.
2: «Ты похож на циркача», — сказала Марта.
1: «А почему бы и нет? Сейчас я укротитель змей», — ответил Бьорн. «Смотрите!» Он вытащил из рюкзака флейту и заиграл на ней.
0: И вдруг все увидели, как из рюкзака показалась маленькая змеиная головка, потом все туловище и хвост. Змея выползла из мешка, она раскланивалась во все стороны и танцевала под музыку, пока укротитель змей не перестал играть. Тогда она опустилась на землю и быстро уползла.
2: «Это уж», — сказал укротитель. «Разве это не гадюка?» — спросила Марта.
1: «Конечно, гадюка, я сам видел», — оскорбленно сказал Мортон. «Только потом она уползла, а на ее место заполз уж. А если бы это была гадюка, вы бы увезли ее в город, и она бы там перепугала до смерти всех людей. И еще у меня так устали ноги, что я не могу больше ходить».
3: «Ты настоящий мужчина, Мортон, и за то, что ты хотел спасти нас от гадюки, мы отнесем тебя домой на золотом троне», — сказал Бьорн.
2: «И Марту тоже. Марта тоже устала», — попросил Мортон.
3: «Отнесем и Марту», — согласился Бьорн. «Четверо будут нести трон, а двое сзади погонят Розу».
4: Тогда вас всех обязательно угостят кофе. Бабушка очень любит, когда к нам приходят гости, — сказал Мортон.
0: Дома все гадали, как идут дела у Марты и Мортона в такую плохую погоду. И нетрудно себе представить, как папа, мама, бабушка и дети обрадовались, увидев появившуюся во дворе торжественную процессию.
4: «Смотрите, к нам пришли гости! Сейчас я поставлю кофе!» — воскликнула бабушка.
0: Рабочим очень понравился домик в лесу и его обитатели. А папа с мамой были довольны, что наконец познакомились с этими людьми.
5: «Как дела с дорогой?» — спросил у них папа.
6: «Мортон считает, что мы строим ее слишком медленно», — засмеялся Бьорн. «Он очень рассердился, что мы сегодня почти не работали».
4: «Я буду теперь часто приходить и помогать вам», — утешил их Мортон.

Дорогие друзья, повесть Анне Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для клавира с оркестром до мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В переулке Декабристов на Васильевском острове построят выставочный комплекс для театра-балета Бориса Эйфмана. Там разместят декорации и реквизит. Облик объекта согласовали в Комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга. Он расположится недалеко от кожевенного завода-памятника товарищества Осипов и компания. Губернатор Александр Беглов отметил, что комплекс станет важным вкладом в развитие театральной и культурной инфраструктуры Петербурга. Поддержка театра Бориса Эйфмана – это инвестиции в будущее Петербургской школы балета, чтобы культура и искусство северной столицы покоряли новые вершины, заявил глава города. В Петербурге начались противоаварийные работы в рамках реставрации конюшенного ведомства. Они включают устранение аварийности корпусов, расчистку и отбивку штукатурного слоя, реставрацию кирпичной кладки, ремонт трещин, усиление стен и колонн, усиление и гидроизоляцию фундаментов. Входы в конюшенное ведомство будут организованы через 5 исторических павильонов. Инвестор также взял на себя обязательство восстановить фасады и кровли церкви Спаса Нерукотворного образа. Аварийные работы продлятся 10 месяцев. В Красном Селе в рамках программы приватизации новую жизнь обретут 2 объекта культурного наследия регионального значения, дома номер 2 и 7, входящие в ансамбль «Фабричный поселок». Здания выставлены на торги по 1 рублю за лот. Программа приватизации государственного имущества позволяет нам возвращать к жизни даже те памятники, которые, казалось, были утрачены навсегда. Фабричный поселок – уникальный образец социальной и промышленной архитектуры начала 20 века. Сегодня эти здания находятся в аварийном состоянии, но город обеспечит их возрождение, отметил губернатор Александр Беглов. Дома построены в 1904-1905 годах для рабочих Красносельской пищебумажной фабрики. Они серьезно пострадали от пожаров и сегодня находятся в аварийном состоянии. Оба выходят на первую линию озера Безымянного и находятся в нескольких минутах ходьбы от железнодорожной станции «Красное село». Торги состоятся 8 июля. Прием заявок завершится 30 июня. Победитель будет обязан провести полноценную реставрацию памятников. Бульвар имени филолога, педагога и бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой открыли в Петроградском районе. События приурочили к 90-летию со дня рождения ученого-лингвиста. Бульвар открыли напротив дома, где жила и даже сыграла свадьбу Вербицкая. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал: «Великий человек была, любила очень город, прошла очень трудные времена, практически пережила всю блокаду. Из простой студентки стала уже впоследствии ректором нашего университета. Ленинградцы и петербуржцы помнят и помнят ее как большого ученого, который всегда помогал людям». Людмила Вербицкая – отечественный лингвист, доктор филологических наук, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Она стала первой женщиной-ректором в истории Санкт-Петербургского государственного университета. Ее научная и общественная деятельность была направлена на сохранение и развитие русского языка, повышение культуры речи.

0: Доме книги 19 июня в 18 часов в преддверии кинофестиваля «Литература и кино» пройдет открытая дискуссия «Как кино становится литературой, а литература – кино». Участники обсудят вопросы взаимодействия двух видов искусства, а организаторы Гатчинского фестиваля расскажут о программе кинофорума. Дискуссия пройдет в рамках совместного проекта журнала «Театр Плюс» и «Дома книги». Участники обсудят, почему экранизации переживают новый подъем, что дает истории новая жизнь в другом формате. Показы Международного кинофестиваля «Литература и кино» пройдут с 23 по 27 июня в Гатчине в киноконцертном зале «Победы» в Гатчинском городском доме культуры. Вход на все мероприятия фестиваля, кроме церемонии открытия и закрытия, будет свободным. Фестиваль пройдет при поддержке администрации Гатчинского муниципального района и правительства Ленинградской области. Государственный Эрмитаж получил в дар шахматный набор, сделанный вручную по старинным технологиям. На его создание компанию вдохновили экспонаты музея, фигуры, созданные в XVIII веке холмогорскими мастерами, а также складная шахматная доска, которая принадлежала Петру I. Правда, у оригинала одна белая клетка утрачена. Примечательно, что современные копии были сделаны по фотографиям с применением исторических технологий. Шахматные фигуры вырезаны из бивня мамонта, а доску выполнили из итальянской телячьей кожи. Хранится шахматный набор будет в специально созданной для него шкатулке из карельской березы. Выставка «Окно в котором» собрание Власовых-Шишмаревой пройдет в Кей-Геллери с 17 июня по 13 сентября. Представлено около 150 работ таких художников, как Василий Власов, Татьяна Шишмарева, Борис Власов, Елена Власова, Татьяна Власова, Валентин Серов, Борис Григорьев, Владимир Лебедев, Сара Лебедева, Николай Лапшин, Николай Тырса, Александр Яковлев, Георгий Верейский, Александр Ведерников. Окно, в честь которого назвали выставку, это окно в доме в Комарово, которое много раз писали художники семьи Власовых-Шишмаревой. В разные эпохи окно оставалось, по словам организаторов, местом встречи внутреннего мира художника с меняющейся реальностью. Сопровождать посетителей на выставке в Кей-Геллери будет аудиоспектакль, созданный по мотивам дневников членов семьи. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 18 июня, утром небольшой дождь, днем пасмурно, без существенных осадков, плюс 15-17 градусов. Атмосферное давление 749-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 19 июня, малооблачная погода без осадков, плюс 18-20. Атмосферное давление 754-758 миллиметров, относительная влажность воздуха 50%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра утром небольшой дождь, днем пасмурно, без существенных осадков, плюс 15-17, в пятницу малооблачная погода, без осадков, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио». Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская. Творчество Сергея Васильевича Рахманинова.
3: Я уже рассказывала когда-то, что самыми моими любимыми композиторами на протяжении многих лет жизни были Малер и Шостакович. О них есть целые циклы передач. И они были близки мне, потому что они наиболее точно выражали то общество, в котором мы жили, те проблемы, которые перед нами возникали, тот гнет, который пришлось переносить. И, как сказал прекрасно Бернстайн о Малере, он предвидел все те ужасы, которые нес 20 век. Но вот шли годы, я состарилась. И для меня сейчас Малер и Шостакович уже так же трудны, как вот я слышу иной раз в пасторском часе звонит какая-нибудь женщина и говорит, что невозможно слушать церковный календарь, слушать об этих ужасах, о том, как убивали новомучеников. Вот точно так же для меня сейчас музыка Малера и Шостаковича – это как сольно открытые раны. И поэтому сейчас самый любимый мой композитор – это Рахманинов. Я не буду о нем говорить много, потому что Ольга Николаевна сделала прекрасный цикл маленьких концертов. Там очень много и хорошо рассказано о Рахманинове, показаны многие его произведения. Я просто скажу о своем впечатлении от него и хочу показать ту музыку, которая в иные рамки передачи радио просто не вмещается. Итак, мне кажется, что Рахманинов это самый русский из всех русских композиторов. Вот кто-то удивится, потому что, ну как же, есть Глинка и Мусоргский, есть Римский-Корсаков, есть Чайковский. Да, они все по-своему рассказывали о России, о ее прошлом, и о ее бытии, о ее верованиях языческих еще. Это все верно. Но Рахманинов, на мой взгляд, раскрывает самую душу России. Слушайтесь, любое его произведение, оно кажется настолько русским, что никакой другой композитор, никакой другой национальности такого не мог бы создать. Недаром для него прекратилось, почти прекратилось творчество, когда он оказался от России оторванным. Лет 25 тому назад я думала, что музыка Рахманинова – это та Россия, которую мы потеряли. Брошена была такая фраза кем-то, по-моему, из кинодеятелей. Но узнав многое об истории России, тоже из замечательных передач исторических на радио «Град Петров», я поняла, что нет. Это не та Россия, которую мы потеряли, а это душа России в ее идеальном воплощении, это, если позволено мне будет сказать, Божий замысел России. Не случайно, когда несколько звонарей, опять-таки на радио «Град Петров», рассказывали о колокольных звонах, о разнице между разными звонами разных городов, и даже когда показывали примером знаменитые ростовские звоны, в качестве примера истинной колокольности они привели пьесу Рахманинова.

Я хочу обратить ваше внимание на второй фортепианный концерт. Его начало, казалось бы, стандартное. Если попробовать разъять музыку на части и алгебры поверить гармонию, то кажется, что довольно стандартно. Вот такими мощными аккордами из верхнего регистра в нижний перебрасывающимися начинается и концерт Листа, и концерт Грига, и самый знаменитый первый концерт Чайковского. Казалось бы, самый такой обыкновенный прием. Но в тех концертах это действительно просто пианистический прием. А у Рахманинова эти вступительные аккорды звучат как колокольный звон, разносящийся над бескрайними русскими просторами. Когда его слышишь, может возникнуть в памяти картина Левитана «Над вечным покоем». Помните, там тоже этот разлив и реки, и бескрайние степи, и церковь над всем этим возвышающаяся. И вся музыка этого концерта именно вызывает ассоциации с русскими просторами, с бескрайними лесами, с безграничными степями, с бесконечным разливом рек, с цепочкой озер, как бусами на зеленой поверхности. Это все действительно та Россия, которая была замышлена так идеально, и которая, увы, не состоялась. Вслушайтесь в звуки второго фортепианного концерта Рахманинова.

0: Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская, посвященная творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. В передаче прозвучали пьеса «Слезы» из первой сюиты для двух фортепиано в исполнении Владимира Ашкенази и Андре Превина и второй концерт для фортепиано с оркестром в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 17:10.

0: В исполнении Ивао Судзуки прозвучала «Павана» Луиса де Милана.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе встретился с архиепископом Иопийским Дамаскиным. Возобновлен допуск серебряной раки с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского. Продолжается работа на площадке строящегося храма Каневской иконы Божией Матери поселка Саперная. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе 16 июня встретился в епархиальном управлении с архиепископом Иопийским Дамаскиным. Иерарх Иерусалимского патриархата прибыл в северную столицу с паломничеством. В беседе участвовал председатель епархиального протокольного отдела Иван Судос. Завершен монтаж дополнительных конструкций исторической серебряной раки, и вновь можно беспрепятственно поклониться мощам небесного покровителя Санкт-Петербурга и ознакомиться с этим уникальным памятником прикладного ювелирного искусства. Серебряная рака была создана в 1746-1751 годах по указу императрицы Елизаветы Петровны. Ее вес составляет около 1,5 тонн. В оформлении участвовали художники Георг Христофор Грот и Якоб Штелин, а руководил работами советник монетной канцелярии Иван Шлаттер. Раку украшают живописные барельефы, в том числе сцена Невской битвы и эпитафия, сочиненная Михаилом Ломоносовым. По преданию, император и Петр I лично управлял судном с мощами святого князя Александра Невского во время их перенесения в новую столицу. В 1724 году святыня была торжественно установлена в Александро-Невском храме в Лавре, а в 1790 году ее перенесли в Троицкий собор. В 1922 году в ходе кампании по изъятию церковных ценностей раку разобрали и отправили в Эрмитаж. Только в 2011 году началась ее масштабная реставрация, а с 2023 года отреставрированные части раки стали возвращать в Лавру. Ныне, после завершения монтажа дополнительных конструкций, доступ к главной святыне обители открыт для всех желающих. С целью обеспечения сохранности раки возможность приложиться к ней ограничена. Для поклонения рядом с ракой установлена икона с частицей мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Также к мощам святого князя можно приложиться в Свято-Троицком соборе обители. Храм открыт ежедневно с 9 до 17 часов. Наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, 15 июня посетил киностудию «Ленфильм». Его приветствовала директор Надежда Андрющенко, которая вкратце рассказала о том, чем сейчас занимается киностудия, какие проекты находятся в разработке. Владыка ознакомился с референсами художественного фильма «Юный князь», который расскажет о детстве святого благоверного князя Александра Невского. Лавра окажет содействие в работе над ним. Помимо этого, была обсуждена возможность производства документального фильма о старейшем монастыре Санкт-Петербурга, который сейчас проходит через полномасштабные реставрационные работы. Владыка и сопровождающие посетили экскурсию по киностудии. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, руководителя межрегиональной общественной организации Александра Невское братство епископа Кронштадтского Вениамина и под непосредственным руководством эконома лавры и романаха Прокофия Павлова, уже четвертый год продолжаются работы по благоустройству братского участка Никольского кладбища Александра Невской лавры. В 2026 году, как и в предыдущие годы, в марте и апреле были проведены масштабные работы по уборке территории после зимнего периода. Очередным этапом стала генеральная уборка, состоявшаяся 10 и 11 июня. В ходе работ участники привели в порядок надгробья и территорию братского участка. Были очищены памятники от скопившихся за зиму грязи и пыли. Убран мусор, паутина и сорная растительность, приведены в достойный вид захоронения и прилегающие территории. 17 июня 2026 года ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан отмечает 40-летие со дня рождения. Академия поздравила ректора, епископа Петерговского Силуана, с 40-летием со дня рождения. На молитвенную память ректору Санкт-Петербургской духовной академии преподнесли архиерейский жезл, реплику жезла, хранящегося в музее Спаса Преображенского Нововалаамского монастыря в местечке Папиньеми в Финляндии. Этот подарок был изготовлен не случайно. Владыка-ректор с семинарской скамьи интересуется историей православия Финляндии, неоднократно посещал Нововалаамский монастырь для работы в его архиве и библиотеке. Епископ Силуан хранит добрую память об иерархах финляндской и выборгской епархии русской и финляндской православных церквей, которые использовали оригинал изготовленного жезла при совершении богослужений. 15 июня состоялось заключительное в учебном году заседание студенческого библейского общества. Оно началось совместно с Казанской духовной семинарией, научно-богословской конференцией памяти профессора Санкт-Петербургской духовной академии Федора Герасимовича Елеонского. На конференции прозвучали следующие доклады. Священник Алексей Сергеев, тема доклада «Профессор Елеонский. Очерк научной деятельности». Священник Александр Зиновкин, тема доклада «Библейский текст Ветхого Завета в исследованиях профессора Елеонского». Протоиерей Дмитрий Юревич, тема доклада «Критические замечания Елеонского по поводу елизаветинского перевода Библии». Далее прошло организационное собрание под председательством руководителя общества, доцента Санкт-Петербургской духовной академии священника Алексея Сергеева. Члены общества подвели итоги деятельности в уходящем учебном году и наметили план деятельности на следующий год. Семинар «Конфессиональные СМИ и профилактика религиозного экстремизма» прошел 16 июня в конференц-зале храма апостола Петра в Веселом поселке. Участники встречи обсудили вопросы формирования образа религиозных сообществ в медиа, современные угрозы экстремизма и способы их профилактики. С приветственными словами выступили благочинный Невского округа иерей Дмитрий Малиновский, главный специалист городского отдела по связям с религиозными объединениями Антон Винокур, председатель миссионерского отдела иерей Николай Свяченко. Доклад иерея Николая Свяченко был посвящен проблемам неоязычества. Профилактика неоязычества должна включать не только просветительскую работу, но и активное вовлечение молодежи в традиционные культурные практики, отметил священник. Важно предложить альтернативу, которая будет отвечать духовным запросам нового поколения. Состоялась дискуссия, в которой помимо докладчиков приняли участие представители Евангелической Лютеранской Церкви России, Римско-католической церкви, христиан-евангелистов, адвентистов, буддистов и других религиозных организаций. Участники сошлись во мнении, что профилактика экстремизма требует совместных усилий, просвещения, ответственного освещения религиозных тем и развития межкультурного взаимодействия. 14 июня на площадке строящегося храма Каневской иконы Божьей Матери в поселке Саперное состоялось рабочее совещание. В помещении нижнего храма решались вопросы устройства и украшения солии, амвона и центральной части храма. Особое внимание было уделено графическим и цветовым решениям составного пола. Основной сложностью этого этапа является создание единой гармоничной композиции пространства, в то же время отвечающей особенностям православного богослужения. Над этими вопросами потрудились настоятель храма протоиерей Сергий Бельков, клирики и сотрудники, а также руководитель подрядной организации и благотворитель. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. Книга протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание – это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия», читает автор.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 98-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братья, знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.
0: Послушайте 37-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как это часто бывает, евангельское чтение поражает таким обилием мыслей и содержания, что затрудняешься, на чем остановить свое внимание. Сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея относится к таковым преизобильным содержанием отрывкам. Господь Иисус Христос говорит утешительные слова своим ученикам, которых вскоре будут ожидать преследования, гонения и оскорбления. Но, как сказано с самим Спасителем в начале Нагорной проповеди, «блажени есть те, егда поносят вас и ждянут, и рекут всяк злой глагол на вы, лжущи мне ради». Правда все равно победит. Истина рано или поздно откроется. Откроются добрые и злые дела и помышления. И те, и другие – получат от судьи заслуженное вознаграждение. Вот и сегодня было сказано: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Эти слова Господа можно понимать в отношении разных предметов и ситуаций. Их можно принимать к неизбежности грядущего судного дня Господа. Можно применять и в отношении земной жизни самого Господа и его верных последователей, которые не могут укрыться, как город, стоящий на вершине горы, как свеча на подсвечнике. Можно применить и в отношении жизни каждого человека, встречающегося со светом евангельской истины. Ведь суд и откровение тайн не только произойдет при конце века сего, но происходит уже сейчас, в нашей земной жизни, когда судьей выступает Слово Божие, евангельское Слово. Слово Божие судит, оценивает, определяет нравственное достоинство наших дел и помышлений. И ничто от него не укроется. Оно ставит любого человека перед выбором и решением, бросает человеку нравственный вызов. Приговор Слова Божия безошибочен. Оно высвечивает, что хорошо и что плохо. Все открыто перед ним. Грех, как правило, очень боится света. Он прячется в самых темных уголках нашей души, скрываясь не только от постороннего взгляда, но часто даже от взгляда нашей собственной совести. Люди порочные не могут терпеть, чтобы кто-то заглядывал в их душу, да и сами очень не любят этого делать. Душа часто представляет собой темную, потайную, неприбранную комнату, как какой-то склад, где навален и набросан всякий хлам, где ничего не разберешь. Разумеется, неприятно, когда кто-то заглядывает в это сокровенное местечко. Удивительнее то, что мы и сами часто не замечаем этого в себе, потому что наше сознание и даже то, что мы называем совестью, своею совестью. Непросвещенные светом Евангелия не могут разобраться во всей этой куче, что в ней хорошо, а что плохо. Поэтому, как ни странно, великое множество людей, которые вот уже 2000 лет живут якобы христианской жизнью, на самом деле даже понятия не имеют, что такое грех и где проходит черта, отделяющая христианскую нравственность от языческой. В самом деле, общественная мораль нашего общества практически ни на сантиметр не поднимается выше морали Уголовного кодекса, не имея ни малейшего понятия о евангельских нравственных критериях. Когда люди не совершают преступлений, осуждаемых государственным законодательством, они совершенно искренне считают себя людьми хорошими и вполне заслуживающими самоуважения и уважения общества. И это в стране, которая горделиво называла себя Святой Русью, в народе, который вроде бы впитал в себя уроки тысячелетней истории крещения. Да и не только в нашей стране, таковыми являются люди по всему миру. В самом деле, я не совершил никакого преступления, никого не убил, никого не ограбил, ничего или почти ничего не украл. Чего же еще нужно? И человек абсолютно спокоен. Ему кажется, что в неосвещенной кладовке его души все хорошо и благополучно, ведь в темноте мало что видно, и грех незаметен, неотличим от праведности. Но достаточно внести в это темное помещение евангельский свет, хотя бы свет Нагорной проповеди, и картина резко изменится. Грязь, копоть, мусор вылезут наружу и вызовут отвращение и раскаяние. И не только это. Произойдет не только раскаяние в совершенных дурных поступках, таковое может произойти и без евангельского просвещения, ибо в той или иной степени совесть действует в каждом человеке. Произойдет переоценка всех ценностей, которая на евангельском языке и на языке богословия называется покаянием. Многое из того, что раньше казалось нравственно нейтральным или даже порядочным, не тревожа совесть, предстанет совсем в ином свете. Это будет первый шаг по направлению к той святой жизни, к которой и призывает нас Господь Иисус Христос, говоря о том, что эта святая и блаженная жизнь совсем рядом с нами, ибо приблизилось Царствие Божие. Увы, такая перемена произойдет не со всяким. Найдутся и такие люди, в душах которых болезнь греха произвела столь серьезные повреждения, что они уже не в состоянии будут отличить истину от лжи, будучи одержимы боговраждебной силой. Бог им судья. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Почему же вокруг нас так много людей, которые не обнаруживают в себе этого просвещающего и освещающего действия Слова Божия? Да и сами мы далеки от этого просвещения. От того, что мы, во-первых, слушая, не слышим того, что говорится нам Господом. Во-вторых, даже слыша, не разумеем. В-третьих, слыша и разумея, не находим в себе сил к изменению нашей ситуации и бездействуем, устремляясь не вверх, но относимые потоком жизни вниз по течению. А ведь достаточно просто не загораживать себя от света, помня о том, что этот свет пришел в мир ради нас и нашего блага. Такого блага, с которым не могут сравниться никакие почитаемые нами земные ценности. Ибо свет этот пришел к нам от нашего Отца Небесного, для которого жизнь и блаженство каждого из нас дороже многих воробьев, как с неким юмором говорилось в сегодняшнем Евангелии. И жизнь, и блаженство каждого из нас, и это тоже евангельские слова, ценнее и дороже всего мира. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 18 июня, 5 июня по старому стилю в православной церкви празднуется память многих мучеников – Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона. Все они были родом из Египта. В начале IV века за исповедание христианской веры они были заключены в темницу, где скончались от голода и жажды. Сегодня вспоминается еще один святой того же века – священномученик Дорофей. Он был поставлен епископом города Тирофиникийского во времена императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Избегая преследования, святитель удалился из Тира, памятуя слова Евангелия: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой», и вернулся на свою кафедру при святом императоре Константине Великом. В течение 50 лет он в мире управлял паствой, обратил ко Христу многих язычников и написал несколько житий святых апостолов. Когда императором стал Юлиан Отступник, который вновь начал преследование христиан, священномученик Дорофей в 362 году принял мученический венец в возрасте 107 лет. В этот день мы вспоминаем нескольких преподобных – Авву Дорофея, величайшего наставника христианской жизни, подвязавшегося в конце VI – начале VII века в палестинском монастыре Аввы Серида, Анувия, пустынника египетского, и Феодора Чудотворца. Преподобный Анувий жил в IV веке. Совершив подвиг исповедничества, он подвязался в монашеском житии в египетской пустыне. Преподобный Феодор жил в VI веке, он принял монашество в молодости и удалился в Иорданскую пустыню. Еще при жизни по его молитвам к страждущим приходила чудесная помощь Божия, за что Феодор получил имя Чудотворца. В этот день, в 1150 году, из Киева в Чернигов были перенесены мощи святого благоверного Игоря Ольговича, великого князя Черниговского и Киевского, убитого киевлянами в 1147 году. Середина XII века была для Руси временем непрерывных междоусобных браней за киевское княжение двух княжеских родов – Ольговичей и Мстиславичей. Все они были в близком родстве, все правнуки Ярослава Мудрого. Мстиславичи назывались по имени своего отца, святого Мстислава Великого. Ольговичи назывались по имени Олега Святославича. Его внук, святой князь Игорь, вступивший в борьбу за киевское княжение после смерти своего брата, киевского князя Всеволода Ольговича, был предан киевлянами, перешедшими на сторону князя Изяславы. Игоря взяли в плен и заточили в порубе, бревенчатом срубе без окон и дверей. Затем тяжело больного его постригли в монахи с именем Гавриил в киевском Федоровском монастыре. Князь выздоровел, остался в монастыре и принял схиму с именем Игнатий. Через год двоюродные братья Игоря, черниговские князья, задумали обманом выманить Изяслава из Киева и убить. Заговор открылся, и киевляне, желая отомстить Ольговичам, расправились с князем-схимником. В 1150 году, когда киевский стол был занят Юрием Долгоруким, его союзник, князь черниговский Святослав Ольгович, родной брат убиенного Игоря, торжественно перенес святые мощи князя Игоря из Киева на родину, в Чернигов, где они были положены в кафедральном Спасском соборе. Тогда же было совершено церковное прославление и установлено празднование памяти святого благоверного князя Игоря. В этот же день установлено празднование иконы Божьей Матери, перед которой в последние минуты своей жизни молился святой страстотерпец великий князь Игорь. Эта древняя греческая икона стала именоваться Игоревской и была помещена в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Сегодня вспоминается еще один русский святой XII века, блаженный Константин, митрополит киевский и всея Руси. Он был поставлен управлять русской митрополией Вселенским патриархом, но великий князь Изяслав пожелал иметь в Киеве другого митрополита, и по его желанию был поставлен схимник Климент, хотя это и противоречило церковным канонам. На Руси возникло несогласие, и митрополит Константин для прекращения смуты удалился в Чернигов, где и скончался в 1159 году. Перед своей кончиной блаженный митрополит вручил епископу черниговскому Антонию запечатанную грамоту, взяв с него клятву, что тот выполнит все, что в ней написано. В завещании блаженного Константина было сказано: «Не погребайте моего тела, да будет оно извлечено из гроба и повержено псам на снедение». Три дня тело митрополита Константина не погребали. Согласно летописи, все эти дни в Киеве бушевала страшная буря. Черниговский князь Святослав, страшась гнева небесного, на третий день велел похоронить святого

0: Жених внезапно скончался, а обрученная с ним княжна постриглась в одном из суздальских монастырей и прославилась в иноческом подвиге как преподобная Ефросиния Суздальская. Святой Феодор был погребен в Юрьевском монастыре в Новгороде. После разорения монастыря шведами, разграбившими гробницу князя в 1614 году, его нетленные мощи были перенесены в Софийский собор. В этот день празднуется обретение мощей святых русских подвижников XVI века, преподобных Воссиана и Ионы Пертаминских, словецких чудотворцев, за скорую молитвенную помощь, особо чтимых рыбаками и моряками. Соловецкие угодники были прославлены в 1599 году. В сонме новомучеников-исповедников российских сегодня прославляется священномученик Михаил Ватяков, расстрелянный в 1931 году в Казани. В продолжении церковного календаря прозвучит житие преподобного Аввы Дорофея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Дорофей был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре Аввы Серида в VI веке. В молодости он усердно изучал науки. «Когда учился я внешнему учению, — писал Авва, — то вначале весьма тяготился, так что, когда приходил брать книгу, то шел как бы к зверю. Но когда стал я принуждать себя, — то Бог помог мне, и я так привык, что не знал, что ел, что пил, как спал, от теплоты, ощущаемой при чтении. Так впитывал преподобный Авва Дорофей книжную премудрость. С еще большей ревностью посвятил он себя иноческому деланию, когда удалился в пустыню. Когда пришел я в монастырь, вспоминал преподобный, то говорил себе, если столько любви, столько теплоты было для внешней мудрости, то тем более должно быть для духовной добродетели, и тем более укрепился. Одним из первых послушаний преподобного Дорофея было встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, несшими всевозможные тяготы и испытания. На средства одного брата преподобный Дорофей выстроил больницу, в которой сам прислуживал. Сам святой Авва так описывал свое послушание. «В то время я только что встал от болезни тяжкой, и вот приходят странники вечером, я проводил с ним вечер, приготовлял им все нужное, много раз случалось, что когда отходил я спать, встречалась другая нужда, и меня будили, а затем приближался час бдения». Чтобы бороться со сном, преподобный Дорофей просил одного брата будить его к службе, а другого не позволял дремать во время бдения. «И поверьте мне, — говорил святой Авва, — я так уважал их, словно от них зависело мое спасение». В течение 10 лет преподобный Дорофей был келейником у преподобного Иоанна Пророка. Свое послушание он соединил с совершенным преданием себя волю старца, так что не имел никакой скорби. Беспокоясь, что он не исполнит заповедь Спасителя о том, что многими скорбями подобает войти в Царство Небесное, Авва Дорофей открыл этот помысл старцу. Но преподобный Иоанн ответил, «Не скорби, тебе не о чем беспокоиться, кто находится в послушании у отцов, тот наслаждается беззаботностью и покоем». Преподобный Дорофей считал счастьем для себя служить великому старцу, но всегда был готов уступить эту честь другим. Кроме отцов обители Аввы, Серида, преподобный Дорофей посещал и слушал наставления других современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного Аввы Зосимы. После кончины преподобного Иоанна Пророка преподобный Дорофей оставил монастырь Аввы Серида и основал другую обитель иноков, который окормлял до самой кончины. Преподобному Дорофею принадлежит 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами преподобных Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. творение

Аввы Дорофея, исполненные глубокой духовной мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения. Поучение раскрывает внутреннюю жизнь христианина, постепенное восхождение его в меру возраста Христова. Святой Авва часто обращается к советам великих святителей Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Послушание и смирение, соединенные с глубокой любовью к Богу и ближним, являются теми добродетелями, без которых невозможна духовная жизнь. Эта мысль пронизывает все поучения Аввы Дорофея. В изложении везде ощутима личность преподобного Дорофея, которого его ученик, преподобный Досифей, охарактеризовал так. Подвязавшийся с ним братья, он относился со стыдливостью, смирением и приветливо, без гордости и дерзости. Ему были свойственны добродушие и простота. Он часто уступал в споре. Поучения Аввы Дорофея являются начальной книгой вступивших на путь духовного делания. Его творения находились во всех монастырских библиотеках и непрестанно переписывались. На Руси его книги были самыми распространенными, наряду с лестницей преподобного Иоанна и творениями преподобного Ефрема Сирина. Известно, что преподобный Кирилл Белозерский, несмотря на многочисленные обязанности игумена, собственноручно переписал поучение Аввы Дорофея вместе с лестницей преподобного Иоанна. Поучения Аввы Дорофея относятся не только к инокам. Во все времена его книги читали все, кто стремился исполнить заповедь Спасителя.

0: Наш церковный календарь завершится чтением жития преподобного Анувия Пустынника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Анувий во время гонения на христиан в IV веке мужественно претерпел все истязания от язычников и остался жив. Он удалился в пустыню, где пребывал до глубокой старости и основал небольшой скит, в котором жил вместе с 6 иноками, одним из которых был его брат Пимен. После того, как грабители разорили скит, подвижники укрывались в запустевшем языческом капище, дав слово в течение недели не говорить друг с другом. Преподобный Анувий всю неделю утром бросал камень в лицо статуи языческого бога, а вечером говорил ей: «Согрешил, прости». По прошествии недели братья спросили Аву Анувия, что означает его действие, и старец пояснил, что как статуя не сердилась, когда он ее бил, и не превозносилась, когда он просил у нее прощения, так мы должны жить и братья. За 3 дня до кончины преподобного Анувия посетили пустынники Сур, Исаия и Павел, которые просили старца, чтобы он рассказал им о своей жизни для назидания верующих. Святой ответил: «Я не помню, чтобы я сделал что-либо великое и славное». Склоняясь на усердные просьбы вопрошавших, он все же с глубоким смирением поведал им, что после того, как во время гонений исповедовал перед мучителями имя Христово, он никогда не осквернил уста неправедным словом, ибо, исповедав однажды правду, не хотел вымолвить ложь. Сердце святого всегда было исполнено жаждой общения с Господом, и не раз он созерцал ангелов и святых угодников Божиих, предстоящих Господу. Видел и сатану, и его ангелов, преданных вечному огню. Показаны были ему и праведные, наслаждающиеся вечным блаженством. Скончался преподобный Анувий мирно, в духовной радости. Когда душа его возносилась на небо, то в воздухе слышалось тихое ангельское пение.

«Когда дети в беде». Цикл программ о защите несовершеннолетних в тяжелой жизненной ситуации. Программа выходит при поддержке администрации Санкт-Петербурга.

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Елена Обламская. В эфире цикл передач о защите прав и интересов несовершеннолетних в трудных жизненных обстоятельствах, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении. В сегодняшней передаче коснемся темы родительской ответственности, участия, действий в интересах своих несовершеннолетних детей в трудной жизненной ситуации. Разговор продолжается в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Воспитательный дом».
1: Меня зовут Елена Николаевна Карпова. Я заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе.
2: Елена Николаевна, в общей сложности какому количеству детей вы помогаете в год?
1: Если брать все и стационары, и полустационары, сопровождение, все брать, у нас есть же стационар, есть полустационар до 4 часов. Если в общей сложности, за год это около 1000 человек.
2: Это стандартное устроение учреждений нынешних в городе или у вас есть что-то свое очень особенное?
1: У нас, конечно же, это вот особенное направлено все-таки на работу с целым семьей. Вот, допустим, у нас стационар, у нас проживают дети от 3 до 18. Такой большой эффективности не будет, если у нас эти дети будут проживать, и мы будем работать только с ними, а семью не будем трогать, то эффективности достаточно для того, чтобы ребенок ушел и рос, и нормально развивался, семьи не будет. Поэтому мы работаем полностью с семьей, мы захватываем всю семью. И вся реабилитация, она проходит при взаимодействии, естественно, семьи. Ну, бывают, конечно, такие случаи, когда семья не идет на контакт, бывают такие случаи, но тут это уже когда, действительно, когда уже мы все методы применяем и со всем субъектом профилактики взаимодействием, но если не получается, тогда уж там получается лишение. И вот чтобы этого не было, мы, конечно же, стараемся.
2: Про родителей. Какая с ними проводится работа?
1: Понимаете, все зависит от проблемы. С каждым родителем проводится индивидуально, зависимо от проблемы. Если, допустим, родитель обычный, там он не злоупотребляет ни наркотиками, ни какими-то спиртными напитками, то здесь работа по большому счету проводится. Это гармонизация детско-родительских отношений. Когда родитель не знает, как поступить в таком случае, да, и когда у него какие-то случаются конфликты, он не знает, как с ребенком, что делать. Вот он опускает руки. И тут, конечно же, мы детско-родительские отношения восстанавливаем при помощи, мы обучаем родителя, как вести. То есть вот вплоть начинаем с маленького возраста, проговариваем все кризисы, какие есть у ребенка, все, что может с ним произойти. То есть мы даем понять, что подростковый возраст – это норма, и что делать, и как себя вести. То есть полностью родитель изучает подростковую психологию. Вот так. И плюс занятия. Проводятся индивидуальные занятия. Педагог, психолог, ребенок и родитель. И все ситуации, которые родителю непонятны, что он не знает, это все проигрывается в каких-то ролях. То есть все разъясняется родителю от и до.
2: И да. Это скорее психологические проблемы в семье, которые не были решены к подростковому возрасту. Так можно сформулировать?
1: Можно, да. Да.
2: Если изначально уже у родителей асоциальный образ жизни и проблемы с зависимостями, с такими родителями что вы делаете?
1: У нас есть, мы сотрудничаем с разными НКО, в том числе НКО, которые занимаются данными проблемами. Мы родителям предоставляем информацию, мы взаимодействуем с домом «Надежда на горе», «Бетель». Есть такой тоже благотворительный фонд, который помогает. Но бывают родители, которые туда не идут. И тогда вот мы их за ручку берем, ведем в ГНБ. За ручку. У нас специалист по социальной работе, который занимается с родителями. Есть специалист по работе с семьей. И вот буквально в смысле за ручку мы их туда приводим. И отсюда уже начинается это первый такой большой шажок. Ну, конечно же, есть такие случаи, что не получается. То есть их приведешь, они там да-да-да, а потом дальше они не идут. Но все-таки вот в большинстве, все-таки статистика показывает, что в большинстве родителям, если помогать, если вникать в проблему, то, конечно, это получается. Да, работа с родителем получается. Много таких случаев было, что работа проведена, что ребенок уходит, что в семье благополучно. А потом, если дальше не ведут его специалисты, то бывает рецидивы, срывы бывает. Поэтому, когда от нас уходит, конечно же, мы еще и рекомендуем им встать на сопровождение в центр семьи, в центр помощи семье и детям. У них там тоже свой план, везде свой план разрабатывается, и они по плану ходят, проводятся тоже так же с ними какие-то занятия, также ребенок ходит на занятия, получает консультации.
2: Про формы работы еще расскажите, пожалуйста.
1: Ну, у нас, конечно, много форм работы, но очень хочется отметить те формы работы, которые направлены именно на работу с семьей в целом. Это вот наши семейные советы, это очень давняя такая старая форма работы, где мы собираем законных представителей, ребенка, наши специалисты собираются, и мы выясняем ситуацию в семье и проговариваем вместе с родителями, как нам эту ситуацию нужно решать. Не просто проговариваем, прописываем прямо все на бумаге, индивидуально. Вот мы выясняем ситуацию, почему это произошло, почему ребенок оказался у нас. Родитель это сам проговаривает, ребенок это проговаривает. И в итоге мы вот строим на основании этого план работы с семьей, чтобы сам законный представитель, мама, там папа или там опекун, неважно, участвовал в этом плане и какие-то свои вопросы наводящие задавал и сам говорил, может он это сделать, не может, какая ему помощь нужна. Вот это у нас все четко, мы все прописываем и идем по этому плану работы с семьей.
2: Это вот. Семейный совет.
1: Это семейный совет. Есть у нас педагогические консилиумы. Есть педагогические консилиумы с субъектами профилактики. То есть, если у нас какая-то там что-то в школе идет плохо, ребенок все-таки не учится, несмотря на все наши усилия, потому что же причина может быть не только там в семье или что-то у нас происходит. Причина может быть в школе. Также ребенка могут в школе булить. Бывают у нас разные такие вот моменты были и с учителями. Ребенок не ладит. Поэтому собираем такие вот педагогические консилиумы с участием педагогов школы и наших сотрудников. Вот тоже проговариваем, выясняем причину. Если нам этого мало, мы можем к этому консилиуму присоединить опеку. Можем пригласить органы опеки, можем пригласить органы МВД. Все это индивидуально от причины зависит. Да, поэтому вот это тоже очень такие важные формы работы в целом с семьей.
0: Тему работы с родителями несовершеннолетних продолжает Наталья Владимировна Жбанова, директор воспитательного дома.
3: Когда ребенок помещается в наше учреждение, родители не освобождаются от выполнения родительских функций. Они обязаны приходить сюда, интересоваться жизнью ребенка, помогать ему. Вот у нас сейчас квартира старших ребят будет немножечко реорганизовываться. Мы хотим, чтобы родители этих детей приходили к нам и вместе с ребенком проживали с ним день. Для них в условиях полустационара до 4 часов. То есть выполнять с ними домашнюю работу, чтобы не предъявляли нам претензии, что вот ребенок вам поместился, стал плохо учиться. А то, что у ребенка стресс, когда он меняет свою квартиру, свою семью на учреждение, они как-то не совсем понимают. Поэтому мы хотим и предлагаем родителям, приходите, кормите, помогайте. Не надо покупать ничего, мы дадим продукты. У нас все квартиры оборудованы, есть столовая, плита, микроволновка, посудомойка, все есть. Готовьте еду, контролируйте его поведение, контролируйте его выполнение домашних заданий. Пусть не каждый день. Но если даже выходные свои дни семья будет здесь, это мы будем наблюдать за родителями, а родители будут помогать нам решать свои проблемы. Как правило, это восстановление детско-родительских отношений.
2: Контакт.
3: Контакт, да. Потому что все дети, когда приходят к нам, даже будучи в большом конфликте с родителями, они хотят вернуться домой, но не всегда родитель готов принять его обратно. Поэтому наша задача – наладить детско-родительские отношения.
2: Наталья Владимировна, что еще, в чем еще особенности вашего учреждения? Чем оно отличается от других в городе?
3: Я бы сказала, что в нашем учреждении, у единственных в городе из таких учреждений, существует большое приемное отделение. У нас медицинская квартира, которая оборудована физиотерапией. У нас приборы физиотерапии, у нас медсестра по физиотерапии, по массажу. У нас соляная комната, процедурный кабинет. Свои медсестры, свои врачи. Врач-терапевт, медсестра круглосуточного пребывания. Вот в этом плане, конечно, мы отличаемся. Не каждое учреждение могло открыть такие большие отделения. У нас лицензия бессрочная на медицинскую деятельность, на педагогическую деятельность. То есть у нас все в соответствии с законодательством.
2: И часто ребенок в такой ситуации, когда поступает к вам, он физически ослаблен, есть проблемы.
3: Да. Когда ребенок к нам поступает, он на какое-то время находится в изоляторе, где проходит полностью медицинское обследование. Прежде чем его перевести в коллектив ребят, мы должны понимать, выявить все заболевания, чтобы понимать, можно ли ему проживать с детьми, либо нет. Это сдача анализов, это контроль врачей. И это примерно от 7 до 10 дней. И после этого медицинского обследования он помещается по возрасту в определенную квартиру. квартиру детскую.
2: Вы говорите, ребенок в изоляторе, и так становится страшно за этого ребенка, но с ним контактируют и сотрудники.
3: Слово изолятор, оно, конечно, такое страшное для всех. Но изолятор – это такая же квартира жилая, как и все остальные. Она просто разделена на две половины. На одной половине у нас заболевшие дети, у нас дети бывают болеют, поэтому мы их с жилой квартиры переводим, ну, так скажем, в больничную палату, где за ним наблюдает врач, медсестра. Там работает помощник воспитателя, воспитатель, который постоянно с ним. Туда приходят наши специалисты, инструкторы по труду, проводят занятия с ними. Да. Ребенок может взять любую книгу, у нас библиотека есть, чтобы ему не было там скучно. И, конечно, изолятор, там стены, соответствующие обои по всем требованиям Роспотребнадзора, чтобы все могло мыться, обрабатываться. И ничего, ребята выдерживают. Мы им объясняем, что потерпи. Иногда на экскурсию водим, потерпи, сейчас анализы твои придут, пойдешь вот в ту квартиру, чтобы он понимал. Там и телевизор есть, все оборудовано.
2: Что-то, может быть, очень было важно вам сказать, а вы упустили.
3: Да, упустила.
2: Тогда говорите.
3: Я хочу сказать, какие у нас прекрасные сотрудники. Если бы не эти люди, которые посвятили себя этой работе, то, конечно, дом бы не существовал. Он не смог бы дальше жить, поддерживать те тенденции, заложенные Галиной Игнатьевной Камаева, Татьяной Сергеевной Позднякова. Они все-таки заложили, а мы поддерживаем. У нас очень хороший коллектив. У нас очень активная профессиональная молодежь, артисты, специалисты. Только вот клич дай, все будет сделано.
0: Благодарю за готовность к контакту и теплый прием сотрудников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Воспитательный дом». Много интересного из записанного материала не удалось вместить в хронометраж передачи, которую подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и оркестра театра Ла Скала прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Эдварда Грига. Запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Коромыслову башню Нижегородского Кремля откроют для посетителей впервые за 5 веков. После реставрации в ней появится музейное пространство. Новая площадка позволит гостям больше узнать об истории Кремля, сообщает «Нижегородская правда». Ремонт планируют завершить осенью этого года. Сейчас реставраторы уже восстановили внутренние помещения башни. Почти завершены работы по прокладке электросетей. Следующим этапом станет реставрация фасадов башни и ремонт кровли. В список задач входит восстановление кладки, конструкции, декоративных элементов, а также установка современных инженерных систем без вмешательства в исторические части объекта. В музее «Нижегородский Кремль» сообщили о планах по реставрации других кремлевских башен. В ближайшие годы будут восстановлены Тайницкая, Белая и Пороховая башни. Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин представил ключевые направления развития региональной системы образования на пленарном заседании окружного совещания Министерства просвещения Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. В обсуждении также приняла участие заместитель министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова. В рамках совещания состоялась торжественная церемония чествования выдающихся деятелей образования. Руководители детских садов, воспитатели, учителя, преподаватели, представители органов управления образованием региона были отмечены ведомственными наградами Министерства просвещения. В своем выступлении Александр Кялин подчеркнул, что Ленинградская область активно работает над совершенствованием образовательной системы и созданием благоприятных условий для карьерного роста учителей. Он отметил формирование целостной модели подготовки кадров – школа, среднее профессиональное образование, вуз, предприятие. Важным компонентом этой системы остается дошкольное образование, которое, несмотря на ежегодное увеличение числа воспитанников, обеспечивает 100% доступность детских садов для всех детей региона. Особое внимание уделяется поддержке будущих педагогов и расширению их профессиональных возможностей в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Гастроли балетной труппы Большого театра пройдут в Петербурге. С 23 по 26 июня в Мариинском 2 состоятся 5 показов спектакля «Марко Спада». В главных партиях заняты ведущие солисты Государственного академического Большого театра. За дирижерский пульт встанет Алексей Богорат. Постановка появилась в репертуаре Большого театра в 2013 году, а в 2023 вернулась в афишу после перерыва. Балет «Марко Спада» был создан на основе одноименной оперы, премьера которой состоялась в 1852 году в Парижском театре «Комическая опера». Музыку написал Даниэль Франсуа Эспри Обер. Либретто написали драматурги Эжен Скрип и Жермен де Лавинь, нередко работавшие вместе, в том числе и для Обера. С 17 по 21 июня в Санкт-Петербурге, а также в Москве, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде пройдет фестиваль «Каро Арт», посвященный авторскому кино. Тема летней сессии фестиваля – «Свет как метафизическое понятие, которое лежит в основе всего сущего». В программе зарубежные зрительские премьеры, специальные показы и обсуждения. Фильмом открытия фестиваля станут «Курочка, пух и прах», новая картина известного венгерского режиссера-визионера Джорджа Палфи. Премьера триллера-комедии состоялась на кинофестивале в Торонто, где фильм получил почетное упоминание жюри. Петербургские зрители будут смотреть ленту 18 июня вместе с кинокритиком Егором Москвитиным и птицеводом-любителем Алексеем Анисимовым. В числе других премьер фестиваля – гонконгский боевик Тензи Танигаки «Живая ярость», документальный фильм о редких животных и людях «Зооцирк» Алексея Шаварова, фильм венгерского режиссера Даниэла Хевера «Вольная птица» о дружбе и поисках понимания между разными поколениями. Впервые в России будет показан документальный фильм «Путешествие» Венсана Мюнье «Легенды леса». Также зрители ждут эксклюзивные специальные показы мистической романтической драмы «Путешествие к берегу» Киёси Куросавы, которая была удостоена приза за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, и новые картины Виктора Шамирова «Температура вселенной». Все фильмы идут на языке оригинала с субтитрами.
Любимый миллионами ушастый герой может вновь вернуться на большие экраны. Франшиза о Чебурашке, ставшая одной из самых успешных в истории российского кинопроката, вероятно, получит продолжение и после выхода третьего фильма. Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, на данный момент все внимание зрителей и создателей приковано к грядущей премьере фильма «Чебурашка-3», релиз которого запланирован на 1 января следующего года. Она пообещала, что новая картина станет по-настоящему теплым семейным просмотром, ведь в этот раз на экранах появится настоящая семья Чебурашки. Этот сюжетный поворот, по мнению создателей, добавит франшизе еще больше эмоциональной глубины и сблизит героев с аудиторией. Однако на этом студия останавливаться не намерена. Честно скажу, мы не собираемся и на этом останавливаться. Поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы, подчеркнула Слащева, отвечая на вопрос о возможном количестве будущих серий. Кроме того, вселенная Чебурашки уже начала расширяться за счет других форматов. Как отметила глава студии, в сентябре прошлого года стартовал показ анимационного сериала, состоящего из коротких 7-минутных эпизодов. Этот проект уже успел найти отклик у детской и взрослой аудитории, что подтверждает устойчивый интерес к персонажу и открывает новые возможности для развития бренда, подчеркнула Юлиана Слащева. Крупнейший в мире музей испытывает трудности с привлечением инвестиций для модернизации своей ветшающей инфраструктуры. Об этом сегодня на заседании в Сенате заявил новый директор Лувра Кристоф Лерибо. Несмотря на свое внушительное величие, несмотря на ежедневную работу персонала, Лувр выдыхается, цитирует Лерибо телеканал «Франс-24». После череды скандалов с кражей императорских украшений, крупного мошенничества с билетами и протечки воды, Лувр изо всех сил старается найти финансирование для модернизации своих устаревающих помещений. По словам Лерибо, оборудование и инфраструктура музея приближаются к концу своего жизненного цикла. Чрезвычайные ситуации, связанные с созданием, накапливаются, и Лувр сталкивается с инвестиционными проблемами, отметил директор музея. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 18 июня, утром небольшой дождь, днем пасмурно, без существенных осадков, плюс 15-17. Атмосферное давление 749-752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 65%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В пятницу, 19 июня, малооблачная погода без осадков, плюс 18-20. Атмосферное давление 754-758 миллиметров, относительная влажность воздуха 50%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра утром небольшой дождь, днем пасмурно без существенных осадков плюс 15-17, в пятницу малооблачно без осадков 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Михаила Плетнева прозвучала пьеса «Май. Белые ночи» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Начинается наша передача «Город и время», передача о жизни, об облике нашего Санкт-Петербурга. Как всегда, ведущая этой передачи я, а со мной в студии заслуженный архитектор России, профессор Международной академии архитектуры Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Наша передача в эфире выходит в прямом эфире. Звукооператор Даниил Варламов. Сегодня Даниил в качестве оператора у нас выступает. Хотя вообще он у нас отличный ведущий, один из лучших, может быть, самый лучший ведущий на радиостанции. Но вот он на все руки мастер и выводит нашу передачу в прямой эфир. И у нас включена видеотрансляция. Наши постоянные радиослушатели знают, что Владимир Кузьмич всегда сопровождает свой рассказ очень интересными фотографиями из жизни Старого Петербурга и современные фотографии. Так что, пожалуйста, приглашаю вас подключаться ВКонтакте. ВКонтакте вы можете нам писать ваши сообщения, вопросы и звонить по телефону 328-29-32. Я напоминаю, что сейчас мы с вами находимся на Среднем проспекте Васильевского острова. И сегодня, Владимир Кузьмич, у нас будет заключительная передача по Среднему проспекту. Как раз вот до летних наших перерывов мы успеваем пройти все самые интересные места Среднего проспекта и потом сделаем перерыв, а осенью продолжим уже на другую тему какую-то. Правда?
1: Согласен.
0: Хорошо. Дорогие друзья, наш телефон 328-29-32. Пишите ВКонтакт, и мы начинаем. Владимир Кузьмич, вам слово.
1: Может возникнуть вопрос, почему мы так рано покидаем Средний проспект, да. И сегодня последняя передача о нем. Дело в том, что мы с самого начала рассказывали о том, как возник Средний проспект, и о его функциях, и он по сравнению с Большим проспектом всегда был таким рабочим, грузовым каким-то проспектом, магистралью, по которой строили в XIX веке уже промышленные предприятия часто. Поэтому вот эта его историческая часть, которая связана с историей нашего города и которая, ну, является наиболее интересной с нашей точки зрения частью застройки, а она заканчивается гораздо раньше, чем заканчивается такая же зона на Большом проспекте. Вот где-то на домах номер там 60-70. Вот,
0: ну, где-то 18-19
1: да, линии. До, да, до 18-й линии, пожалуй. А дальше уже идет, по сути дела, послевоенная и просто современная застройка.
0: Которую мы упустим.
1: Которая интересна, может быть, архитектурно, но вот не удается найти там какие-то события, связанные с людьми, которые там жили в этой части города. Так что мы, наверное, закончим все-таки сегодня.
0: Да. Владимир Кузьмич, пока вы не начали, не продолжили, вернее, рассказывать о Среднем проспекте, от Татьяны пришло сообщение: «Добрый вечер, рада вас видеть и слышать, всех вам благ». Татьяна, спасибо большое за добрые пожелания, мы рады, что вы с нами, и надеемся, что наши радиослушатели не пропустят эту передачу и будут тоже вместе с нами. Итак.
1: Ну и мы в прошлый раз остановились где-то на 11-й линии, и вот сейчас фотография стоит, да, Даня? А вот это дом Заварзиных, архитектор Барановский, построен он в 1911 году, и мы рассуждали о том, что здесь есть целый ансамбль архитектурный эпохи модерна и неоклассицизма начала 20 века, два дома, на углах которых есть такие эркеры в виде колонны, и башенка, акцентирующая угол, две башенки на двух углах, то есть действительно признаки ансамбля. Хотя по деталям фасада сами дома отличаются. Но я не случайно повторяю эту фотографию и даже несколько фрагментов этого дома с облицовкой керамической плиткой, которая в этом случае очень такая необычная. Она имеет абстрактный рисунок с переходом цвета, с такой переливом, я бы сказал, цветным, что не очень обычно для домов того времени. Но есть у этого дома наверху и керамический фриз, который выполнен из плитки более или менее однотонной, да, и одного цвета. Так что вот здесь мы видим по этой детали типичные признаки модерна. Такая форма окон с завершением трапеции видным. Облицовка керамической плиткой светлой и керамической плиткой цветной, но при этом карниз явно классический, с рисунком под собственно, карнизом, фриз такой из повторяющихся элементов, которые называются йоники. А это признак классической архитектуры. Так что смесь модерна и неоклассики. Ну и не случайно, я уже начал говорить, этот дом к нему вернулся, потому что дальше мы увидим на Среднем проспекте кое-что необычное, очень похожее на это здание. Но, тем не менее, прежде всего, давайте посмотрим на это вот очень интересное здание, которое находится номер 48 по Среднему проспекту. Это длинный доходный дом со всеми признаками доходного дома, но, судя по вывеске в левой части фасада на первом этаже, мы видим, что в этом здании находится театр. Причем это здание знаменито и своим названием, и той жизнью, которая в нем проходила в Петербурге дореволюционном, в начале 20 века. Значит, принадлежало это здание фон Дервизу. А фон Дервиз – это была очень интересная семья, состоявшая из многих членов, которые сыграли важную роль в российской культуре конца XIX и начала XX века. Но вот одна из членов этой семьи, мадам фон Дервиз, она на свои средства построила здесь народный дом. Значит, вернее, это целый комплекс, который сочетал в себе доходный дом, где были квартиры, вот которые, собственно, мы и видим, и театральный зал с примыкающими к нему помещениями, которые мы не видим с проспекта, но видим вход в этот театральный зал. Поэтому планировка этого дома очень необычная. Значит, входная зона с проспекта, парадная дверь, парадная лестница внутри, которую мы увидим, а сам зал находится в глубине квартала позади этого здания, как отдельный объем. Ну, он назывался сначала «Народная аудитория» во дворе, находившаяся, а потом «Театральный зал». И здесь были разные труппы постоянные, но они сменяли друг друга, частные театральные труппы. И затем в советское время уже, как водится, Дом культуры. Очередной Дом культуры, по-моему, табачной фабрики Урицкого. Да. Но в 1989 году это помещение занял театр, государственный театр, который теперь так и называется «Театр на Васильевском острове». Сначала он назывался «Театр сатиры на Васильевском острове». Сейчас сатира ушла как-то из названия. С 89 года, да. Вот, значит, жили в этом доме некоторые знаменательные люди, но прежде всего его архитектор Красовский, который был очень много строившим в Петербурге в начале 20 века и даже в конце 19-го. А вот это здание в 98 году вместе с театром уже было закончено. Значит, вот архитектор Красовский сам и жил здесь, здесь была его квартира. Но, кроме того, здесь жил замечательный русский математик Липунов. одна из крупнейших величин в мире математики в начале 20 века, такого мирового масштаба ученый, который вот доски пока мемориальной нету ни Красовскому, ни Ляпунову, а они оба личности того стоящие, и думаю, что это появится. Ну, архитектурно сам по себе фасад не очень интересный, такая типичная эклектика конца XIX века, но вот если посмотреть со двора, а там не просто посмотреть, потому что двор маленький оставлен, и вот только из окон этого здания можно было бы сделать вот такую фотографию, мы видим, собственно, здание театра. И видим наклонный объем, ведущий от левого корпуса, от главного, в это здание. Вот это и есть парадная лестница, на которую люди попадают, зайдя с улицы и пройдя вестибюль, вот они попадают на эту парадную лестницу, поднимаются на второй этаж, и, соответственно, в объеме второго, третьего этажей и находится этот самый театральный зал. Ну, само здание по внешней архитектуре, здание театра тоже не очень интересное, но вот это объемное решение, оно такое необычное, и стоит, значит, его отметить, а тем более, что с улицы ничего не видно.
0: Да.
1: Вот, а во двор не всякий раз можно зайти.
0: Владимир Кузьмич, вот вы говорите, что мадам Дервис, да, вот
1: да.
0: Народный дом.
1: Фон
0: вот это,
1: Дервис.
0: Фон Дервис, да, это бароны фон Дервис
1: да.
0: были. Я сразу вспомнила театр Санкт-Петербург опер на Галерной улице, тоже в особняке фон Дервис. Вероятно, театральные залы, вот как вы сказали, эта семья была как бы нацелена на развитие культурное
1: да, да,
0: пространство.
1: Они были такие, не столько, может быть, сами люди,

0: Ну, с
1: Да,
0: нами.
1: приятно. Всего доброго вам, да. Ну, вот это вот вход в театр, так выглядит он с улицы. Довольно простая, скромная парадная лестница, которую вот я сейчас открываю, но не сразу открывается. Фотография скоро будет готова, мне пишет компьютер.
0: Да, сейчас, Данил,
1: сейчас подойдет Данил. Чего это он хочет? О, просто убрали это объявление. Спасибо. Значит, лестница такая действительно парадная, ведущая, высокая очень, ведущая на высокий второй этаж. И видим по бокам за колоннами какое-то пространство кулуаров. Но вот здесь уже можно обратить внимание на такую особенность отделки. Это узорные чугунные перила.
0: Очень красиво.
1: Вот далеко не всегда именно в театральных залах бывают такого рода изделия. То есть чугуна, если мы еще присмотримся к другой лестнице, уже не парадной, а какой-то тоже для зрителей, но ведущей на балкон, по-видимому, я вот не очень точно знаю там расположение. Но вот на этой фотографии расположена явно не служебная лестница, а нарядная такая. И здесь уже можно заметить, что конструкция этой лестницы совершенно необычная. И очень красивый рисунок ограждения. А конструкция необычная в том смысле, что нету ни деревянной, ни металлической, ни бетонной балки, на которой эта лестница держится. А она снизу, эти ступеньки, подпёрты ажурной решеткой такой вот металлической. И вот я специально, значит, выбрал фотографию с деталью, по которой видно, насколько это прозрачная, тонкая конструкция, где сами ступени представляют собой металлические листы тонкие. Значит, снизу они подперты вот этой наклонной фермой такой, прозрачный, и ограждение прозрачное с оригинальным рисунком. То есть вот такие вещи содержатся в этом здании, которых больше, ну, вот на моей памяти нигде в Петербурге нету. В Петербурге довольно много сохранилось разных, особенно служебных, лестниц металлических. Ну, вот есть в Академии художеств даже в здании известная очень лестница. Часто они винтовые бывают, узенькие такие, да, служебные. Но вот так, чтобы это была лестница широкая, рассчитанная на массу людей, театральная, это очень редкость большая. И вот таких конструкций я тоже не припомню.
0: Каждый раз вы нам показываете такие интересные лестницы, совершенно необычные, совершенно уникальные, просто диву даешься,
1: да,
0: чего,
1: да,
0: только
1: вот
0: нет.
1: Это, да, чего только не сохранилось, да, в Петербурге, вопреки всей его бурной истории, да, и всем утратам. Ну вот, если мы движемся дальше по Среднему проспекту, то на противоположной стороне, а, нет, на той же стороне, где театр. Но несколько дальше существует дом 56, который вот сейчас у нас на фотографии. И я думаю, что вы сразу признаете в этом что-то знакомое. Дело в том, что это все тот же архитектор Барановский, неуемный, построил еще одно, третье здание на сравнительно небольшом участке Среднего проспекта, который имеет точно такую же композицию. Она тоже занимает угловое положение. Здесь это угол 14-й линии и Среднего. Тоже на углу эркер такой вот в виде колонны, активно выступающий. И тоже этот эркер наверху
0: заканчивается
1: башенкой, да, с куполом небольшим. Но все конкретные формы и детали фасада у этого здания другие. То есть все-таки фантазии Барановскому, слава богу, хватало. И поэтому очень много мелких деталей,

0: решение мансардного этажа здесь другое, здесь нету таких отдельных окон торчащих, но зато, если присмотреться, то сразу видно на фасаде со стороны Среднего проспекта, наверху есть вот такое огромное, очень красивое окно, составленное, собственно, из трех окон, окруженное вот такой красиво нарисованной овальной окантовкой на фоне цветной плитки керамической, и сопровождается оно небольшим подъемом карниза крыши. В общем, это типичная архитектура эпохи модерна и даже, может быть, одна из лучших проявлений таких вот архитектурных деталей, именно вот эта вот часть фасада. Так что здание отличается именно архитектурно.
1: Это со стороны Среднего проспекта?
0: Это со стороны Среднего проспекта, да-да-да. Построено оно в 1909 году. А-а-а. То есть мы видим, что оно раньше из этих трех домов с угловыми эркерами и с башенками, оно было первым. У-у-у. Потом уже в 11 и в 13 году были построены те на 10-й и 11-й линии дома. Ну, в этом здании, как во всяком доходном доме, конечно, есть и чугунные перила на лестнице, и остатки витражей на лестнице, но, к сожалению, в очень плохом состоянии. Mm-hmm. То есть я даже не стал брать фотографии этих витражей, они уже демонстрируют просто, значит, упадок и варварство в нашей бытовой культуре. И, ну, жалко смотреть, одни обломки, так сказать. И закрашены они масляной краской были в свое время. Ой. Так что здание это не в очень хорошем техническом состоянии, возможно. Но вот внешним своим видом оно, конечно, выделяется. Ну, если двигаться дальше, то на той же стороне, да, Среднего проспекта есть дом 71. Тут мы делаем рывок, так сказать, вперед. Несколько доходных домов пропускаем. Они все повторяют один другого. Один другой, и, в общем, мало интересное. А вот этот дом отличается тем, что вот то, что мы видим на этой фотографии, сейчас уже не существует. Это огромный шестиэтажный домино, семиэтажный, вот я сейчас вижу. Да, семиэтажный, да, домино. Дом архитектора Кварта, то есть архитектор был владельцем этого дома и сам его спроектировал. Редкая фамилия Кварт. Построено это здание в 1905 году было, то есть в эпоху модерна. Ну и оно несло, по-видимому, какие-то черты модерна, хотя упрощенный очень такой фасад. Но у этого здания очень поучительная судьба, которой я не случайно, так сказать, несуществующее здание решил показать, потому что тут есть о чем поговорить. Это здание было в 80-е годы, в советское время, подвергнуто капитальному ремонту. Капитальный ремонт тогда делался довольно варварским способом. А именно, деревянные балки, которые держали междуэтажные перекрытия, и деревянные настилы, все вырывали из своих гнезд, значит, полностью всю внутреннюю планировку здания разрушали. Здание стояло, как вот мы видим на хронике времен войны, когда сгоревший разбомбленный дом, и мы видим сохранившуюся стену наружного фасада и несколько внутренних стен, а внутри, снизу доверху, все пусто. Так вот, это здание, как и многие другие, было подвергнуто вот такой реконструкции, и вместо старых перекрытий на эти кирпичные старые стены засовывали туда и укладывали железобетонные плиты. Тяжелые железобетонные плиты.
1: Вместо деревянных.
0: Вместо легких довольно деревянных конструкций, Все это, значит, привело к тому, что, значит, ремонт в конце 80-х годов, а в 1990 году здание пришло в аварийное состояние, покрылось трещинами. То есть, по-видимому, и во многих случаях я знаю, я сам живу в таком доме, к сожалению, у которого есть трещина прямо снизу доверху, и который получил эту трещину после капитального ремонта. Значит, под нагрузкой этой дополнительной проседают фундаменты, грунты у нас не очень прочные, фундаменты тоже сэкономленные в эту эпоху особенно, тоже не очень капитальные, как правило. В общем, дом так треснул, что пришлось его расселить, и его даже признали неремонтопригодным, и просто разрушили и снесли.
1: То есть после ремонта заселили уже, да?
0: Заселили, да, людей переселили, расселили и так далее.
1: Так.
0: Вот такая история.
1: И его уничтожили, этот дом?
0: Его полностью уничтожили,
1: а
0: и на его месте сейчас какой-то пустырь. Ну, там
1: ничего
0: что-то...
1: себе.
0: Вот я пытался найти сведения, что там предполагается построить, и какие-то, значит, проекты есть, может быть, даже уже реализованные. Но мне кажется, вот я не был на месте, что так пока этот участок пустует. Ну, вот это весьма такая огорчительная история, которая на этом примере вот я решил поговорить о типичных проблемах, которые есть в Петербурге и которые до сих пор во многих случаях не решены. Ну, движемся, наконец, к тому месту, где мы закончим наше путешествие, и место это обозначено двумя замечательными объектами. Значит, по левой стороне, то есть по нечетной, под номером... Ой, пардон, почетной. Почетной левой. Под номером 74 на углу стоит огромное здание, которое занимает два угла. Оно находится и на углу 19-й линии, и на углу 20-й. Вот такое оно протяженное, занимает целый квартал, очень монументальное по архитектуре, значит, с колоннами, с куполом посередине, симметричное, с формой окон, явно связанной с классической архитектурой. Кроме того, выделен цоколь, цокольный такой этаж, облицованный гранитом, более темным, а весь остальной фасад облицован тоже камнем. Это не штукатурка даже, а это каменная облицовка. То есть здание, отличающееся явно капитальностью какой-то и качеством материалов. Значит, здание это сохранилось по первоначальной функции до сих пор. Построено оно было для геологического комитета. Геологический комитет, значит, это 1914 год, то есть это еще дореволюционный период, и геологический комитет имел функции, похожие на министерство. То есть, ну, Петербург – столица, министерств тут было много. И вот в эту эпоху, кстати, было построено очень капитальное здание Министерства финансов России на Фонтанке рядом с улицей Ломоносова, где и сейчас Банк России находится. И вот одно из министерских зданий – это здание геологического комитета. Ну и сейчас в нем продолжает находиться прежде всего музей, геологический музей России – с чрезвычайно интересной экспозицией, о которой стоит поговорить, вот. Но прежде всего о самом здании. Проектировало и строило его трое архитекторов, и на этот раз не немцы. Вот тот редкий случай.
1: А уже Первая мировая война приближалась.
0: Да, на носу, может быть, поэтому, да. Вот, значит, архитектор Полищук, Преображенский и Померанцев. Померанцев очень крупная личность в истории русской архитектуры, он отличался церковным строительством. И он построил очень много разных религиозных сооружений по всей России, в том числе есть и в Петербурге что-то. Ну, сейчас не об этом. Значит, мы видим, конечно, большую высоту этажей, кроме первого цокольного этажа, огромные окна, это все признаки уже не столько классицизма, сколько неоклассицизма начала XX века. Ну вот в остальном ордер такой колонн вполне классический, тосканские колонны. Затем, конечно, привлекает внимание то, что по оси главного входа и по оси всего здания возвышается очень высокий купол. Купол – это тоже уже признак такой начала XX века. Металлический купол, остекленный. Это была модная вещь по всей Европе. Такие строили, можно купол Рейхстага вспомнить, например, или купол нашего музея в Соляном переулке, музея училища Штиглица, огромный стеклянный купол, который перекрывает большой выставочный зал. Ну и здесь функция этого купола – это тоже световой фонарь огромный, который освещает какое-то большое внутреннее пространство. Ну, вот так выглядит главный вход. Причем фотография сделана с противоположной стороны Среднего проспекта из трамвайного парка. И мы видим исторический трамвайчик, который выезжает на свой маршрут экскурсионный, и об этом речь дальше у нас. Значит, если мы входим через этот главный вход, то мы попадаем через некоторое вестибюльное пространство в огромное высокое пространство, освещенное сверху как раз вот этим куполом. Это пространство главной лестницы, которая ведет на второй этаж, на третий этаж. Обширное очень пространство, потому что вокруг еще какие-то кулуары, холлы вокруг этой лестницы. И вся эта архитектурная такая затея типична для неоклассической архитектуры, для дворцов второй половины XIX века, вот для архитектуры Штекеншнейдера, например, довольно похожие вещи, Николаевский дворец с огромной такой вот просторной лестницей. Но при этом отдельные детали здесь чрезвычайно необычные архитектурно. Вот наверху, на третьем этаже, есть такие арки, легкие, очень воздушные, опирающиеся на тоненькие колонны с широкими капителями. Вот это архитектурная деталь, которая вообще показывает очень хорошее знакомство архитекторов с древнегреческой архитектурой эпохи эллинизма. Вот когда уже, значит, Греция была завоевана Римской империей, там очень много распространилась греческой культуры на Переднюю Азию, там вот в Турции нынешней очень много сооружений на Ближнем Востоке под влиянием греческой. Так что вот здесь, ну вот это может быть специфическая такая черта, но вот мне это бросилось в глаза, что необычно для архитектуры Петербурга.
1: Очень
0: вот такая деталь.
1: Такие.
0: Очень изящная, легкие такие тонкие колонки и при этом широкие капители. Да. Ну, освещение куполом я уже сказал. Если посмотреть, а что же, собственно, происходит в этом музее, то и проходить по этим вот высоким, очень светлым залам, то, ну, естественно, мы ожидаем, что там будет что-то связанное с геологией. А связанное с геологией в нашем представлении – это камни, породы какие-то, ценные породы, полудрагоценные, драгоценные породы. И все это, конечно, в этом музее есть, с огромным количеством информации вот на стендах. Но кроме того, вот здесь есть редчайший экспонат. Это полный скелет динозавра, поскольку речь идет о горных работах, о раскопках разного рода, то, ну, посчитали, видимо, уместным разместить здесь, а не в геологическом музее, не в зоологическом музее, а именно в геологическом, вот такой раскопанный скелет, подлинный скелет динозавра. Так что это сама по себе редчайшая вещь такая. Но есть в этом музее и другие очень редкие вещи, связанные уже, собственно, с геологией, с породами камня и с изделиями, которые могут быть выполнены из этого камня. Причем вещи абсолютно уникальные. Ну вот жители старшего поколения могут вспомнить, наверное, что карта Советского Союза, выполненная из разноцветных камней, а частично из драгоценных камней даже, из полудрагоценных и драгоценных, которую можно видеть, вот такая огромная карта в этом музее, она когда-то была экспонатом Эрмитажа. И она стояла в Георгиевском зале, на том месте, где сейчас императорский трон стоит, стояла карта СССР. А кроме того, были выполнены одновременно с этой картой из камней гербы союзных республик. И вот здесь в экспозиции все это представлено. История у этой карты чрезвычайно интересная. Эта мозаичная карта была сделана в 30-е годы, и в спешном порядке ее готовили к 37-му году, потому что в 1937 году было две международные очень крупные выставки. Одна выставка декоративно-прикладного искусства в Париже, очень известная в истории мировой культуры. Там был павильон СССР, увенчанный скульптурой Мухиной «Рабочая колхозница», например. А напротив стоял павильон фашистской Германии, похожий по архитектуре, кстати. Вот. А потом в 1937 году была большая выставка декоративного искусства в Нью-Йорке. И в Советском Союзе руководство решило, что вот надо, значит, продемонстрировать наши возможности, такие уникальные совершенно. И эта карта выполнена из сотен разных пород камня. Причем, ну, тут, естественно, границы того времени, то есть 37-й год, окончания работы, еще прибалтийские страны и Молдавия не входили в Советский Союз, а потом уже как-то некогда, потом началась война, некогда и некому было заниматься этой картой, так она дожила в этом состоянии до нынешних времен. И, по-моему, даже граница с Финляндией, кстати, здесь тоже идет по Сестрорецку.
1: Да. Ну да, 37-й год.
0: Вот. Ну, тут есть и Северный Ледовитый океан, и маршрут выложен, путешествие на льдине группы Папанина, которая впервые, значит, достигла Северного полюса по льду, ну и так далее. То есть очень много интересного, но прежде всего это интересно как экспонат, демонстрирующий две техники мозаики. Одна техника называется флорентийская мозаика, а другая техника – русская мозаика. Причем как-то так не очень патриотично, но территория СССР была выполнена во флорентийской мозаике. А вот зарубежные страны и моря, и океаны были выполнены в русской мозаике. Значит, там отличается тем, что флорентийская составляется, как правило, из более мелких отдельных камушков, а русская – из более крупных плосколежащих камней, ну и поэтому у них немножко разная фактура, так сказать. Но и те, и другие потом полируются сверху, и это такая гладкая блестящая поверхность. Ну и в такой же технике, флорентийской, по-моему, мозаике, выполнены были гербы союзных республик, значит, там Белоруссии, Украины, РСФСР и так далее. Вот все это уникальное богатство, включая надписи, выполненные, по-моему, из рубинов, и какие-то детали на гербах, где использован жемчуг и даже бриллианты, все это хранится вот в таком уникальном музее, в котором все это можно посмотреть.
1: То есть Эрмитаж поделился с этим музеем?
0: Да, да. Из Эрмитажа это перенесли сюда на постоянное хранение. Ну, есть тут вот какие-то более ожидаемые, так сказать, экспонаты, типа вот таких огромных камней, тоже, что тоже сама по себе редкость. Вот это камень, который называется чароид, он полудрагоценный, и он исключительно редко встречается вот такими большими монолитами. Так что это тоже что-то особенное. Ну и, наконец, последний объект, который мы с вами посмотрим, это на противоположной стороне, на четной. На четной, да. Нет, не четной, наоборот. Что-то я меня все время путаю. Среднего проспекта, дом 77 и 79. Там расположен трамвайный парк. Один из нескольких трамвайных парков, построенных в начале 20 века. С очень качественной архитектурой вот этих зданий депо. Их там несколько, там три или четыре одинаковых таких зданий депо с воротами, куда внутрь заходили трамвайные вагоны. Но интересно, что архитектурно это кирпичный модерн. Вот, казалось бы, обычные промышленные, так сказать, здания, но они сделаны архитектурно очень тщательно. И там вот есть какие-то сложные очень кирпичные детали вот такого рода. Значит, как вот я сейчас показываю на углах здания. Да, архитекторы в данном случае немецкие. Один Горенберг, а другой Тейхман. Но это вот типичный кирпичный модерн 1909 года.
1: Сохранились, да?
0: Они... Сохранились, и они объявлены памятниками, их охраняют. И, слава богу, в них находится музей. Вот в настоящее время это еще один музей. Вот приятно, так сказать, вот в конце нашего путешествия отметить, что есть два уникальных музея в Петербурге. Один музей геологии, геологический комитет, а другой музей электрического транспорта. Электрический транспорт – это, конечно, прежде всего трамваи, но также еще и троллейбусы, например. Ну, что дальше будет, там электрические автобусы, такие эксперименты тоже есть, посмотрим. Ну, не говоря уже об электрических такси, например. Но, конечно, здесь очень интересны ретро-трамваи. Вот здесь мы видим несколько старых трамваев, выехавших на прогулку, так сказать, на природу. Но есть там и современные трамваи, в том числе разного рода экспериментальные, которые там тоже демонстрируются, и которые еще не вышли на улицы, опытные всякие образцы. Проводятся экскурсии, естественно, там. И очень много разной техники стоит внутри этих депо. Ну, например, такая вещь, которую сейчас редко встретишь на улице, грузовой трамвай. А вот я помню, в пору моего детства грузовых трамваев было довольно много. То есть это, поскольку было много трамвайных путей, то это использовалось как полноценный такой рабочий транспорт. На них перевозили разные грузы, ремонтные работы и так далее. И троллейбусы тоже стоят, вот как мы тут видим, и так далее. Ну и, наконец, смешные экспонаты, например, кассовые аппараты разного времени, когда применялись талоны, жетоны, специальные монетки и даже, вот как мы видим, касса для старых денег в момент денежной реформы.
1: Да, это все, что мы помним, но уже наше молодое поколение этого не помнит. Владимир Кузьмич, спасибо большое. Вот этими экскурсиями по музеям мы заканчиваем прогулку по Среднему проспекту. Наш слушатель Владимир нам теплые пожелания прислал. Спасибо вам большое. Спасибо нашим слушателям и до новых встреч.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Представитель ОВЦС принял участие в заседании Международного футурологического клуба «Умная цивилизация». В общецерковной аспирантуре и докторантуре обсудили вызовы искусственного интеллекта в свете энциклики «Magnifica Humanitas». В Иерусалимском патриархате издали Библию на арабском языке. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 15-16 июня в Москве состоялось заседание Международного футурологического клуба «Умная цивилизация», который является диалоговой площадкой для интеллектуалов из государств БРИКС и других дружественных стран. Заседание было посвящено различным аспектам российско-китайского цивилизационного диалога. Первый день работы клуба, который прошел 15 июня на площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня», был посвящен теме «Цивилизационный подход как фундаментальная основа будущего мирового развития». По благословению председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Антония, в работе клуба принял участие сотрудник секретариата ОВЦС по делам дальнего зарубежья иеромонах Кирилл Перегудин. В рамках секции «Понимание традиций и ценностей цивилизации» отец Кирилл выступил с докладом «Роль православия в формировании русской цивилизации. Ценностно-смысловые параллели с китайской традицией». Второй день работы клуба, который прошел 16 июня в Московской международной высшей школе бизнеса, был посвящен теме «Современное общество России и Китая. Жизненная сила и вдохновляющая роль наших ценностей и традиций». Заседание клуба завершилось подписанием меморандума о роли межцивилизационного диалога интеллектуального класса России и Китая. В общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 10 июня состоялось заседание научно-исследовательского семинара «Философская теология», посвященное анализу энциклики Папы Римского Льва XIV «Magnifica Humanitas», о защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта. Мероприятие прошло в формате междисциплинарного круглого стола и собрало широкий круг экспертов, теологов, философов, специалистов в области цифровой гуманитаристики. Всего в заседании приняло участие около 50 человек. Научный руководитель и модератор семинара, доцент аспирантуры и докторантуры протоиерей Владимир Шмали представил структуру обсуждаемого документа, разделенного на 5 глав, от богословских оснований социального учения до анализа рисков технократической парадигмы, автоматизации труда и гибридных конфликтов. Особое внимание было уделено ключевому тезису энциклики. Искусственный интеллект, будучи статистической моделью обработки данных, не обладает сознанием, эмоциями или нравственной свободой, а потому не может заменить личностное начало. Участники сосредоточились на сопоставлении социальных учений Римско-католической церкви и Русской православной церкви как теоретической основы для ответов на вызовы цифровой эпохи, а также сформулировали ряд критических замечаний в адрес католического документа. Это отсутствие конкретных механизмов регулирования искусственного интеллекта, двусмысленность в определении границ человеческой природы, а также опасность абсолютизации рационального дедуктивизма в ущерб духовному опыту. одним из главных итогов круглого стола стало подтверждение актуальности разработки собственного документа Русской Православной Церкви об искусственном интеллекте. В Иерусалимском патриархате завершили подготовку и печать полного текста Священного Писания на арабском языке. Издание включает книги Ветхого и Нового Завета и предназначено для бесплатного распространения среди арабоязычных православных христиан Святой Земли. Проект был реализован по инициативе и при поддержке патриарха Иерусалимского Феофила III совместно с Библейским обществом Святой Земли. Новое издание планируется бесплатно передавать приходам, духовным учебным заведениям и верующим. В патриархате подчеркнули, что книга адресована прежде всего арабоязычной пастве Иерусалимской Православной Церкви, а также всем христианам региона, для которых арабский язык является родным. Богослужебная жизнь в Иерусалимской Церкви ведется как на греческом, так и на арабском языках. Значительную часть ее паствы составляют именно арабы, жители Палестины, Иордании и Израиля. Патриарх Константинополя Армянской Апостольской Церкви, архиепископ Саак Машалян, на встрече с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом поднял вопрос реставрации армянских церквей святых 40 младенцев в Искендеруне и святого Саркиса в Диярбакире. Встреча состоялась 8 июня в рабочей резиденции дворца Долмабахче в Стамбуле. На встрече также присутствовал депутат парламента от партии «Справедливости». В ходе беседы обсуждались вопросы, представляющие интерес для армянской общины Турции. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача седьмая. Когда Себастьян, выпроводив Фульвия, возвратился в дом Агнии, оценка серебра и драгоценностей была закончена. И появился Дионисий, священник, главный учредитель больницы в доме Агнии и искусный врач, которому по распоряжению епископа были поручены все больные. Дионисий сел в приготовленное для него высокое кресло и обратился к собранию со следующими словами. «Возлюбленные братья, Господь Бог в своей благости тронул сердце одного христианина, который отдает свои богатства нуждающимся. Кто он, я не знаю и не стараюсь узнать его имени. Для нас довольно того, что один из нас последовал словам Христа, который сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя, раздай имущество бедным и иди за мной». Примите же, братья мои, эти деньги, как дар Божий, ибо они предлагаются вам во имя Его, и помолитесь за того, кто отдал их вам». Пока Дионисий говорил, Панкратий не знал, куда деваться от смущения и от радости. Он спрятался за Себастьяна, который, хотя все понимал, но ни одним взглядом не показал, что заметил смущение Панкратия. Когда же все присутствующие стали на колени и начали вслух молить Бога спасти, сохранить и удостоить вечной жизни подателя этой милости, Панкратий не мог удержаться и заплакал. Так как многие бедняки тоже плакали, то слез его никто не заметил. Когда деньги были розданы, а их оказалось больше, нежели предполагали вначале, бедняки сели за обильный стол. Богатые угощали их сами. Священники благословили пищу и прочли по окончании трапезы благодарственную молитву. После этого все стали расходиться. Цицилия подошла к больному старику и понесла его мешок, в котором лежали полученные им деньги, а он, в свою очередь, повел ее. Дорогою она потихоньку засунула в его мешок деньги, полученные на свою долю, весело простилась с ним и добралась одна до дома Агнии. Старик принялся считать свое богатство и очень удивился, найдя в мешке двойную сумму. Ему показалось, что раздававшие милостыню ошиблись. Он пошел к священнику и отнес ему лишние деньги. Но священник не принял их, говоря, что ошибиться они не могли. Старик помолился за того, кто отдал ему свою часть, и возвратился в свою бедную комнату. В продолжении многих месяцев он мог, благодаря этим подаяниям, жить спокойно, не голодно, почти в довольстве. Довольство для него, как и для всех бедных, заключалось в том, чтобы не голодать и быть в состоянии обзавестись простой, но теплой одеждой.

Октябрь в Италии – один из самых лучших месяцев. Оканчивался сбор винограда, и жители городов спешили на свои виллы подышать свежим воздухом и полюбоваться садами во всей их пышной красоте. На свою виллу отправилась и Фабиола. Фабий, любивший город, общество и пиры, почти никогда не жил на вилле и останавливался в ней только проездом ненадолго. Но Фабиола проводила здесь всю осень. Тут находилась большая библиотека, и Фабиола всякий год умножала число рукописей, привозя с собой из Рима все вновь появлявшиеся сочинения. Утром она обыкновенно оставалась одна и читала, но в этом году изменила свои привычки и проводила все утро в обществе Сиры. Фабиола удивилась, когда Агния сказала ей, что Сира отказывается от свободы, не желая покидать ее. Напрасно Фабиола старалась угадать причину поступка Сиры. Иногда ей казалось, что Сира сделала это из глупости. Но это предположение не могло удовлетворить ее, потому что Сира была очень умна. Фабиоле случалось слышать о невольниках и невольницах, привязанных к своим господам, но она считала их исключением и сознавала, что Сира не имела особых причин полюбить ее так сильно, чтобы отказаться от свободы. Фабиола стала внимательно следить за Сирой, но не заметила в ней ничего особенного. Сира также старательно исполняла свои обязанности, как и прежде, и вела себя с тем же достоинством. Постепенно в сознание Фабиолы стало проникать, что можно любить и невольницу, и что эта невольница — человек и даже хороший человек. Фабиола стала верить в привязанность рабыни, потому что Сира была постоянно внимательна к ней, даже нежна в пределах, которые допускали тогдашние отношения рабыни к госпоже. Все чаще и чаще Фабиола разговаривала с Сирой и заметила, что она получила не совсем обычное для рабыни образование. Она читала по-гречески, была знакома с лучшими сочинениями ученых, поэтов, правильно, даже изящно писала как по-латыни, так и по-гречески. Фабиола приказала Ефросинии дать Сире отдельную комнату и, вскоре освободив ее от обязанности горничной, приблизила к себе в качестве секретаря и чтицы. Сира не кичилась этим, но осталась тоже скромной и доброй, как и прежде, особенно в отношении рабынь своих прежних подруг, хотя они не заслуживали такого внимания, потому что завидовали ей и не желали ей ничего, кроме зла. Когда Сира читала Фабиоле серьезные книги, между ними нередко завязывались и споры. Фабиола приходила в недоумение, когда Сира высказывала ей такие мысли, которых Фабиола отроду не слыхала и которые часто поражали ее новизной, а иногда и заключавшейся в них истиной. Однажды Фабиола приказала Сире читать ей вслух вновь полученную из Рима книгу. Сира открыла ее, прочла несколько строк и опять закрыла. «Извини меня», — сказала она Фабиоле, — «но мне бы не хотелось читать эту книгу. Писавший ее насмехается над всем, что должно быть дорого и свято для человека. Есть вещи, над которыми смеяться нельзя, которые должно чтить, перед которыми должно преклоняться». «Ну что же ты? Преклоняйся сколько хочешь, никто тебе не помешает», — сказала, смеясь, Фабиола. «Всякий рассуждает по-своему». «Конечно, это так, но есть вещи, которые все обязаны чтить, и о них не может быть различных мнений». «Какие же это вещи?» «Уважение к добродетели и самоотвержению, отказ от порока и от всякого зла, исполнение долга». «Долго? Да, по правде сказать, я не знаю, где долг. По-моему, надо жить весело, пока живется. Все остальное пустяки и вздор. А, по-моему, совсем напротив.
Первый долг человека – любить и бояться Бога. Второй – любить людей, как самого себя. Наконец, есть еще долг в отношении к отцу и матери, к родным и друзьям. Смеяться над этим – преступление. «Бог?» – сказала ты. «Но я его не знаю. Я знаю богов и богинь, их много, им поклоняются в наших храмах невежды. Неужели ты думаешь, что я так глупа, что верю в существование Юпитера, громовержца, или Минервы, богини мудрости, которая выскочила из головы Юпитера, своего отца, одетая в латы, или в Венеру, родившуюся из пены и волн морских и удивившую весь свет своими похождениями?» Я тоже не верю в этих богов и чувствую к ним и их приключениям невыразимое отвращение. Я говорю тебе о Боге, создавшем мир видимый и невидимый, тебя и меня и всех людей. Он был и будет. Понять его нельзя, но почувствовать можно. Он источник всех благ и всякой жизни».

Сира говорила с глубоким убеждением. Фабиола не понимала ее, но слушала внимательно, все более и более удивляясь. Просветлевшее лицо Сиры произвело на нее впечатление. «Все, что ты говоришь, прекрасно, но ведь это мечты», — сказала Фабиола. «Но кто, скажи мне, может любить другого, как самого себя? Положим, можно любить дочь, отца, свое дитя, но не до такой же степени. Мой отец любит и балует меня, но едва ли он любит меня так, как самого себя. Да и требовать этого невозможно. Но любить чужого, как самого себя, полно. Это бредни. И однако были люди, которые доказали это и своей жизнью, и своей смертью», — сказала Сира. «Кто они? Где они?» — спросила Фабиола. «Я их не знаю и никогда не слыхала о них». «Ты о многом не слыхала, добрая госпожа моя, но это еще не доказательство». «Так расскажи мне», — сказала Фабиола, — «расскажи мне все, что ты видела, все, что ты знаешь». «Сразу все не расскажешь», — сказала Сира, — «да и время еще не настало. Ты всему не поверишь. Решишь, что я тебя обманываю». «О, нет, я этого никогда не подумаю. Я знаю, что ты никогда не лжешь. Но говори же скорее». «Избавь меня, на этот раз довольно. Притом в твоем голосе, в твоем нетерпении я вижу больше любопытства, чем серьезного желания узнать и понять то, о чем ты не слыхала до сих пор. Для тебя это развлечение, а для меня... для меня эти истины — святыни». В эту минуту приехавшие к Фабиоле посетители прервали ее разговор с Сирой. Сира была этому рада. Она ждала для серьезного разговора с Фабиолой более удобной минуты, когда Фабиола будет готова воспринять ее слова всем своим существом, а не просто удовлетворить любопытство. К этому времени отношения между Сирой и Фабиолой приняли совершенно иной характер, чем в начале нашего повествования. Если раньше гордая Фабиола считала Сиру за животное, то теперь она изменилась до того, что сделалась, сама того не замечая, внимательной ученицей своей невольницы. День за днем все больше и большее влияние приобретала Сира над умом и сердцем Фабиолы. Постепенно эти две женщины, одна богатая патрицианка, другая бедная рабыня, обе умные, обе красавицы, обе образованные, одна язычница, другая христианка, полюбили друг друга. Фабиола незаметно для себя усвоила многие понятия Сиры. Уединение, в котором они жили, этому способствовало. Они проводили вместе все утро и постоянно беседовали. Много слушала Фабиола, много говорила Сира. Однажды они по обыкновению вдвоем удалились в покои Фабиолы. Фабиола полулежала на богатом ложе, напоминающем по форме нынешней кушетки, а Сира сидела у ее ног. «Да», — сказала Фабиола, — «ты открываешь мне каждый день целый мир новых понятий. Скажи мне, правильно ли я поняла твои вчерашние слова? Ты говорила, что есть всесильный, благой и бессмертный Бог, который создал нас и находится между нами и с нами, когда мы собираемся во имя Его. Ты говорила, что Он видит и знает самые сокровенные наши помыслы, что Он прощает тех, которые раскаиваются в дурных помыслах и делах, и что Его милосердие так же бесконечно, как Сам Он, что перед Ним мы все равны и что Он для нас всех Отец, что мы все Его дети. Я помню, что ты сказала мне почти то же самое в тот день, когда ты... Ах, прости меня, милая Сира, прости мне мою жестокость. Как я могла поступить с тобой так безжалостно? Можешь ли ты простить мне?» Фабиола в сильном волнении схватила Сиру за руку и умоляющим взором взглянула ей в глаза. «Не вспоминай об этом, прошу тебя», — сказала Сира. «Я счастлива
если порыв твоего гнева был первой причиной нашего сближения. Видно, милосердному Богу угодно было привести тебя к Нему, и Он избрал меня недостойным орудием твоего первого к Нему приближения и спасения. Но твой Бог так велик, так милосерден, так благ, что я не знаю, как мне поклоняться Ему и каких жертв Он требует. «Лучшая жертва Ему — сокрушенный дух и смиренное сердце», — сказала Сира. «Но у вас, верно, есть книга, которая учит вашему закону и говорит о твоем Боге. Есть такая книга? Я бы хотела прочесть ее». «Книга есть. Это учение завещал нам Сын Божий. Эту божественную книгу мы называем Евангелием». «Сын Божий?» — воскликнула Фабиола и закрыла пылавшее лицо руками. «О, Сира, Сира, ты! Оставь меня! Ты испугала меня! Ты меня убила! Сира, неужели ты...» Фабиола не договорила. Она встала и, дрожа от волнения, вышла из комнаты. Мысль о том, что Сира является христианкой, поразила ее. Она слышала, что христиане поклоняются Богу и Его Сыну. Но, с другой стороны, ей так много рассказывали ужасов, она наслышалась таких страшных обвинений и так привыкла презирать христиан, о которых не имела ни малейшего понятия, что была буквально уничтожена в первую минуту своего открытия. Как умная, добрая, чистая девушка, пленявшая ее своими добродетелями и высокими чувствами, была христианкой? Стало быть, христиане не те, что о них говорили и думали. Стало быть, это люди добрые и чистые. А если они сделались такими потому, что они христиане, то... Но здесь ум Фабиолы отступал. Ей, патрицианке, гордой римской гражданке, беседовать с рабыней-христианкой, учиться у нее подчиняться ей, поверить? Нет, это невозможно. Фабиола не верила уже давно в своих богов. Она желала верить в единого, милосердного, вездесущего Бога. Она вспомнила, что еще Сократ верил в этого Бога и называл его невидимым, но это не значило еще сделаться христианкой. Фабиола провела весь день в тревоге, стараясь унять свое волнение и преодолеть страх.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала третья часть концерта для органа с оркестром номер 5 Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка.

настоятель храма великомученицы Варвары в поселке Рахья, заместитель председателя миссионерского дела Выборгской епархии. И мы сегодня с вами поговорим. «Поговори со мною, батя, о чем-нибудь поговори». Ну, можно перевести как «мама». Но сегодня пастырь вместе с вами задавает вопросы. Можно посмотреть передачу в ВК, в группе «Град Петров». Также прислать сообщение на город-петров.ру. Вы, наверное, все это знаете лучше меня. Итак, о чем же нам сегодня поговорить? Я бы хотел поговорить с вами сегодня о тех моментах нашей жизни, которые называются исповедью. Исповедью и осознанием своей какой-то неправедности, осознанием своего ошибочного действия. Ну, а если ближе, о грехах. Опять о грехах, батюшка, опять. Нет, что-нибудь, поговорим с вами что-нибудь о любви. Ну, о любви не все сказаны, слова уже сказаны, поэтому до любви нам еще далеко. Ну, потому что любовь является даром Святого Духа и плодом тех добродетелей, которые мы с вами стараемся развить в себе. Ну, а им мешают этим добродетелям противостоящие, противник благодетелям, противник Богу, анти, да, слово анти, напротив, против, антихрист, можно оттуда взять слово, вот, сатана, противник, да, который пытается противостоять Богу. И вспоминая великие фразы Федора Михайловича Достоевского, «Сатана борется с Богом, а место встречи у них изменить нельзя». Вот, напомните мне, пожалуйста, где же место встречи это происходит. Но немножко о наших страстях. Часто мы приходим на исповедь и каемся уже в произведенных таких готовых предложениях, особенно если делом, словом, помышлением, но это вообще формула покаяния, как бы такая у нас есть, такая, ее можно даже как-то так рэпом прочитать, делом, словом, помышлением, то есть так, так, как-то так вот уже к этому привыкли, мы и вроде как бы, ну и согласны с этим, то есть в принципе примерно то же самое, можно бы тогда напротив сделать такую трагикомедию. Человек приходит в больницу и говорит: болен ухо, горло, нос. У меня всегда, ну, по тексту можно там дальше придумать какое-то словосочетание. И уходит домой. То есть вот, в принципе, наверное, так же. Приходим мы в больницу, говорим о болячках и убегаем быстрее домой, чтобы нас, не дай бог, начнут лечить, нам говорить, как нужно правильно питаться, как нужно заниматься спортом, как нужно там делать упражнения, принимать таблетки, там, пиявки какие-нибудь, там, ну, и так и всякое разное для нас ненужность, как будто бы в кавычках. А посмотрите, зеркало нашей исповеди. Не те же самые ли варианты нашей жизни мы предлагаем? Ну, конечно, не все, но большая часть людей не глубоко копают в себе, и уже как бы последствия грехов, рассказывая о том, что, ну, как, так опять же взять ассоциацию, когда у наших детей текут сопли. Вот, и вытирая всегда сопли ребенку, вот, мы можем даже на него поругаться, да, там, опять соплями ты пришел. Вот. А первопричина вот этих сопелек-то откуда берется? Здесь раскрывается целый спектр возможностей, откуда взялись сопли у ребенка. И если рассмотреть точнее, то, конечно же, это действие какой-то инфекции, как раз в носике, которая уже, или в горлышке, уже начинает работать. А откуда же взялась она, эта инфекция? Ну, здесь несколько путей. Это простуда, которая, возможно, у ребенка. От чего же наберется? Ну, например, он забыл одеть теплые носочки или шапочку, ушаночку, и решил курточку повыше, да, как у нас любит сейчас молодежь ходить, вот, чтобы в минус 30 в кедах, вот, с голым торсом, пузом, и вот так в школу там идти, без шапки, естественно, вот, ледяные ресницы.

хлопают, уже сжимаясь друг к другу, уже примерзая. Вот, зуб на зуб не попадает, но это мода, как говорится, диктует свое. И вот здесь мы видим сразу же самый простой грех, который, в принципе, простой в чем? Потому что мы грешим им постоянно. И это не гордость, это не те грехи, которые для нас известны. Это первый грех, который совершил Адам и Ева. Но опять же, это не вкушение, потому что вкушение — это уже, опять же, последствия. Да? Это уже первый, можно сказать, зародыш греха, который возник в Еве. Да? Это сначала первые помыслы, которые она услышала, которые она приняла, да? То есть начала собеседовать с ними, с этими помыслами, которые были противны истине. То есть это было сразу понятно. На первый же вопрос, который задал этот змей, в нем в этом вопросе уже был подвох. То есть это было уже западня. На него нельзя было ответить ни да, ни нет, потому что это сразу было еще одной ошибкой. И тогда Ева, раскрыв уста после уже такого взгляда на возжеление этого плода, совершила непослушание. Вот. Вот откуда корень всех остальных наших болячек. Непослушание. Также и после этого непослушания совершились изменения в теле и в природе человека. В них вошли сразу страстные наши плотские возжеления, как чревообъедение, любодеяние, сребролюбие. Но это мы сейчас поговорим попозже об этом, потому что целая цепочка грехов, которые держатся друг за друга и друг друга погоняют. То есть грех на грехе и грехом погоняет. Вот таким образом человек стал страстным. Страсть стала обладать в его чреслах. И вот эта такая так называемая борьба с этими страстями вот, является одной из направлений христианской жизни, добродетели, потому что это аскетика, которой написаны многие тома добротолюбия, и многие святые отцы писали именно об этом, как научиться лечить не сопельки. Потому что сопли не лечатся, пока не лечатся, не залечатся первые, откуда взялось, и даже не простуда лечится. Вот. И не вирус там вгоняется из тела там, с помощью различных таблеток, прививок и так далее, а греховная составляющая нашей плоти. Вот, через покаяние, осознание, что не послушался маму и решил отморозить уши, да, свои назло бабушке. Таким образом, мы видим, это непослушание проходит через всю нить нашей жизни. Если вы с этим так немножко размышляете, что как бы что-то батюшка, мне кажется, здесь в чем-то неправ, в принципе, звоните, там, пишите. Я расскажу вам о тех святых отцах, например, как блаженный Августин, да, который в своей исповеди писал о воспоминаниях грехов, греха своего, будучи еще в люльке, да, в люльке, в которой он лежал и требовал подать ему молока там теплого, да, ну, то, пищу, теплых одежд, смены белья и так далее. Вот. Поэтому также и на исповеди мы с вами должны взирать на корень греха, а не на последствия. Что на репейник-то уже кивать головой, если корень-то уже заросший туда внутрь где-то сидит, надо с этим корешком как-то поработать. Вот, обработать его какой-то тяпочкой там аккуратненько, да, чтобы добродетели оттуда не сломать, не поломать те маленькие листочки, которые могут там прорастать. Добродетели, они могут быть взаимосвязаны, знаете, как плющ, который вокруг древа оборачивается, вот он и плетет свои веночки, вокруг него питается той же влагой, тенью этого дерева,
Вот, но в то же время заглушает все плоды, которые это древо или росточек может принести. Так действуют сорняки на грядке. Также и грех, опутывая наши добродетели, иногда даже притворяясь добродетелями. Да, бывает грех, через тщеславие так раздразнит. Что ж, хочется горы свернуть сейчас. Вот прямо сейчас начнем молиться, так каяться и поститься. Зубы в порошок сотрем, лоб разобьем. Вот, но в итоге, как говорится, воз и ныне там. Поэтому задавайте ваши вопросы. Можно не по этой теме тоже, но хотелось бы сегодня... Еще идет у нас пост, так называемый Петров, апостольский пост, который часто мы как-то так упускаем из вида. Так что как будто бы только это для апостолов. Ну, пускай апостолы постятся, а нам-то как бы далеко до этого поста. И вообще-то как бы придуманы монахами, там мы сейчас там начнем там вспоминать историю этих постов, да вообще этого не было. Вот, забывая, что, оказывается, это есть в Евангелии о том служении, о многих местах, где уже апостолы хотели идти, как бы готовы служить людям, но перед этим, перед служением, они постились. А постились они не постной едой. Мы об этом говорили с вами Великим Постом, что постная еда была придумана потом, уже когда люди начали придумывать котлеты из сои, там и какие-нибудь а-ля морские гады вместо курочки запеченной. Вот, так что, ну, гадов поедим там. Курочку мы грамм бы 100 съели, а гадов-то нам полкило, так это, чтобы они так лежали, все там пищали. Там некоторые там, гады бывают такие вкусные, что даже попискивают перед тем, как их съешь. Ну вот, то есть это и человек говорит, я пощусь. Так. Сбивая это безалкогольным пивом. Так, я пощусь. Вот. А пост был, это когда не только сухоедение, да, как там мокрое едение, пост, это когда полный отказ от пищи. Вот это был истинный пост. Как и иудеев еще до Христа постились. Вот. Так и... У нас он остался только как евхаристический пост, когда мы вот говорим, вот я пощусь, евхаристический пост у меня, я после полуночи не ем. А что я делаю? Я сплю там, да, до 8 утра, и потом еще минут раза три переставляю будильник, чтобы проснуться в 8:30 и пойти там кому-то на работу или кто-то едет на службу. Вот это пост у меня был. Ну, во сне, понятное дело, ты не поешь. А днем-то попробуй там себе, даже без воды и без всего. Вот. Истинный пост, конечно же, и даже не в этом, но, как говорится, мы можем говорить и о духовном посте. Но хотя бы мы учимся вот у святых отцов, как уметь бороться со страстями. Ну, и взглянем на наши телефонные сообщения на сайте. Так. Здесь пока тишина. Здравствуйте, дорогой батюшка Эдуард. Позвольте строки спасения. Говорят... Так, читать полностью. Говорят, Бог благ. Он помилует всех грешников. Да, но каких? Искренне кающихся и оставляющих неправду, и творящих правду. Вы хотите населить рай пьяницами? Прелюбодеями, сребролюбцами, ворами, предателями веры, отступниками от Бога, еретиками, сектантами, раскольниками? Нет, они не войдут в рай. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ну вот практически мы увидели в перечислении этих людей, которые каким-то образом... грешат еще, да, своей страстью. Ведь страсть телесна, а есть еще и душевная страсть, да, которая у нас также присутствует с удовольствием в наших умах, сердцах и в помышлениях. Поэтому, конечно же, борьба со страстями, аскетизм,
полагается не только монахам, поверьте мне. И вот, чтобы, если кто-то хочет стать немного более совершенным, помните, как Христос говорит, хочешь стать совершенным? Хочу. Ну, раздай свое имущество, вот, бери крест и пойдем за мной. У тебя там вилла, там машина, там село, там аренда, там. Куда это? А что? А че? И все. Вот. Конечно, можно быть добреньким. Можно быть добреньким даже без Христа. Это сейчас очень модно. Да и всегда было модно быть таким вот таким этаким вот добродетельным человеком. Да. И некоторые, в принципе, были именно таковыми. Мы видим много благодетелей церковных и искусствоведов, и других людей, которые собирали картины, потом все это передавали. Огромнейшее богатство. Там одна картина стоит столько, что там вот, можно целую деревню купить. А вот раз, и это все народное достояние, это раз в музее. Вот здесь как бы такие добродетели. Конечно, они все-таки еще земные, но здесь говорится все равно о внутреннем устроении человека. Но чаще, как бы так, мы видим часто, что добро, эгоистическое добро, да, которое как бы делается во славу человека, оно развивается в нас, увы, и будет жить с нами, как говорится, святые отцы, до самой крышки гроба. Да, да, прям до гроба будет тщеславиться наше внутреннее «я», наше эго, размышляет даже о том, какой бы цвета гроба сделать. Вот мне бы посоветовали бы, вдруг я на Пасху умру, вот бы надо красный гроб, чтобы все видели, вот на пасхальный гробик, что был, и вот там «Христос воскрес» мне пели. Ну, а если в пост, ну, это черненький гробик, да, ну, хоть черное, оно тоже красивое, черное, под прекрасным цветом, все будут там в смиренном таком, вот, и мои ручки будут такие вот в гробике. То есть это мы видим, в принципе, и в рассказах известных, и даже какой о смерти будет некоторые размышляют, вот как бы я бы умер, там, вот так уж бы, так, вот так, то есть, и вот, ну, то есть, это все тщеславие, это все наши внутренние такие удовольственные моменты, когда мы мечтаем, размышляем, и вот оно уже здесь рядом, близко, я уже там царь царей, король королей. Вот, а так и сидим у разбитого корыта, даже палец о палец еще не ударим, чтобы что-то изменить в себе. Советов мы можем давать много. Вот у нас страна советов была такая хорошая, столько, сколько насоветовали, столько, что не хватит талмудов и книг, наверное, записать все советы, которые нам давали. Но кто их исполнил? Оказывается, есть только одна книга, которую можно советовать. Это книга Евангелия. Вот ее-то можно советовать друг другу в любом количестве, в любом возрасте. Вот. И чем больше, кажется, мы этих книг раздадим, тем больше будет верующих людей, настоящих верующих людей. Не только раздать, но еще и научиться ее читать. Вот. Потому что матросики в 17-м году самокрутки-то делали там, да, когда зимние брали и так далее, там разграбили вот библиотеки какие-то, так вот самокруточки делали из Евангелия. Вот из Библии старой, значит, туда. Я у них спрашивают, там один миссионер говорит, а что же вы делаете? Это же Библия, это же святая книга. А что, говорит, нам эта Библия? Нам только курочку дали целовать, говорит. Вот и все, вся наша Библия. Поэтому раздача тоже должна быть с подачей. Да? То есть как менеджер, который, например, хочет, ну, одно дело продать товар, да, мы тут-то мы, а что выйдем его вон из себя, тут две купишь, третья бесплатно, там, да, все, что хочешь, мы там придумаем так, чтобы наш товар-то взяли. А попробуй-ка Евангелие так дать человеку, чтобы он заинтересовался, да, чтобы он его взял, чтобы он открыл, чтобы он начал вместе с тобой читать, чтобы он был, это же целая наука миссионерская. Сколько было у нас миссий и в Китай, и в Японию, и в Монголию, и какие только страны у нас в Северной Америке, вот, и в Африке. Вот, да и наша одна страна только там, Бурятия, и
вся Сибирь практически была завоевана именно духовным образом, распространением Евангелия на их языке, да, на языке и тех людей, которые на этом языке разговаривают. Было бы странно им научиться их учить, людей неграмотно читать по-церковно-славянски. И миссионеры прекрасно об этом понимали, что людям надо давать ту пищу, которая будет ими нормально скушена. Вот, и лучше 5 слов сказать на понятном языке, говорит апостол Павел, чем много-много-много букв и слов непонятных говорить, чего головой кивает, как собачка, все говорит, понимает, но сказать, говорит, не могу. Вот как тут быть? Вот так вот. Взглянем на вопросы. Так. Здесь Москва, Валерий. Здравствуйте, батюшка. Подскажите, как побороть гордыню и начать ходить на службу в ближайшую церковь, не выбирать себе духовного отца по схожести взглядов и удобности риторики? Ну, тут сразу несколько вопросов, Валерий, спасибо. Я бы начал бы именно приход в храм с духовного отца, с поиска, потому что нам нужны наставники. Вы же ходите в спортзал, например, да? Ну, ладно, когда вы уже сами знаете, там, вам все-таки дали какие-то упражнения, там, подкачать, там, трипсы, там, бицепсы, там, и так далее. Вот. И, зная эти упражнения, вы все-таки занимаетесь тем, что достигаете цели. Так и в духовном плане. Невозможно без духовного отца, без духовника подняться на какой-то уровень духовный. Но это бывает, конечно, исключение. Конечно, бывают святые и не святые. Как вот книгу, наверное, многие читали митрополита Тихона. Вот это как бы отдельные взятые люди. Давайте говорить об обществе. И поэтому, конечно же, конечно, отца надо духовно вымолить. Вот нам святые отцы об этом говорят, что ищите духовных отцов. Ищите их, молитесь Богу, чтобы послал он делать на жатву. Чтобы жатвы-то много. Сколько людей-то ищут? Ищут истину. А найти-то не могут, потому что то там обожгутся, то бабушка встретит, утром не поела, или там давление поднялось, она в свечной стоит, у него, может быть, какие-то проблемы дома, внук там где-то гуляет. Она здесь пришла помолиться, и одновременно еще тут кто-то пришел, тут без платочка. Вот. И поэтому, конечно же, духовники, ну, они хотя бы позаботятся, подскажут, хоть немножко там, ну, озадачьте нас, озадачивайте, потому что это для нас ведь и есть служение людям именно в том, чтобы показать, познакомить вас со Христом, подвести вас. Мы по своей приоритете, в принципе, совершая литургию, мы встречаемся с Ним вот прямо в руках мы держим тело Христово, понимаете, вот в ручках держу вот так вот, да, и вот и содрогаюсь. Я же не святой же, понимаете, а вот это святость сейчас и причащается первый священник в храме. Не дети, не больные. Это как в самолете, не дай бог, который падает, вот маска, когда выпадает, да, тебе там ребенок сидит. Вот, и у нас по привычкам мы сразу ребенку начинаем маску ставить, чтобы пускай он хоть он выживет, забывая о себе, что в первую очередь, если ты не выживешь, то ты ребенок тоже погибнет. Потом маска сначала себе одевается. И так священник сначала причащается, чтобы потом раздавать тело Христово, причащать людей, уже будучи совсем другим человеком, уже внутри в него, уже Христос, и вкушая тело, запивая из чаши кровь Христова, мы прям чувствуем, как она стекает в меня, стекает вовнутрь меня, она растворяется во мне, выходит во все мои составы. Некоторые святые потом говорили, Боже мой, я смотрю на свои руки, что это такое? Я их не вижу, это не мои руки. В них кровь Христова течет. Значит, чьи-то руки. Значит, я разве могу этими руками сделать какой-то грех? Разве могу я сделать какую-то боль человеку? Для чего мы причащаемся? Именно для этого. Чтобы научиться жить со Христом. Опять же, как Иоанн Кронштадтский, моя жизнь во Христе. Именно литургия спасала его от больших падений. Именно литургия давала ему силы. Именно литургия давала ему возможность совершать чудеса и жить во Христе, даже отпадая от него, когда он писал свои дневники. Он ведь понимал прекрасно свою
плотское состояние, где он падал, где он гневался, где он хотел кого-то ударить даже, да, то есть, и об этом он писал смело, но при этом сразу же у него возникало чувство покаяния, своего недостоинства. Сколько молитв он написал об этом. Книга «Моя жизнь во Христе» должна быть у нас тоже настольной, потому что и мы пишем эту книгу. Да, у каждого из нас своя книга. Живу я во Христе или нет, я эту книгу пишу. Вот в чем дело. И по этой книге я буду судим. Откроется эта книга моей жизни. Откроется. А там пустые странички. Там нет ничего. Где моя жизнь во Христе? Вот он был здесь, вот он был там, вот он тут поел, вот он поспал, вот он тут что-то еще сделал. Все. А где Христос в этой книге? Нет Христа, нет Царства Небесного. И есть Христос. А вот он со Христом. Вот он здесь милосердие со Христом. Вот он здесь причастился со Христом. Вот посмотрите, посмотрите, сколько тут моментов есть. Вот он что-то пожертвовал, потому что Христос в нем действует. Это не гордыня в нем действует, а Христос. Напоминает нам через Евангелие. Для богатых одна ситуация, для бедных третья ситуация. Там по-всякому, каждому своя. Открывается Евангелие так для тебя, чтобы тебе было понятно, понятен смысл твоей жизни. Пока ты не поймешь, для чего ты живешь. Ты не поймешь, зачем мы умираем. И будешь плакать и страдать. Естественным образом мы и так плачем над нашими умершими, усопшими, близкими, родными. Даже верующие мы стоим, все равно мы плачем. Это человеческое, это естественно. Но мы внутри радуемся. Человек-то не умер. Он переходит из жизни, это временный, в небесную ввысь. Это, конечно, не в небо, там, да, как язычники там рисовали там, или кто-то еще, райские обители, там, да, кто в небо летает. Духовный мир, это, конечно же, мы не можем его обозначить другими словами, как первое, второе, третье небо, да, как апостол Павел об этом писал. Поэтому вот именно вопросы о гордыне, это надо открывать учебники, учебники не математики, не русского языка, который мы учим с самого детства. Русский язык сколько мы учим? Ну-ка, до 11 класса 3 урока в неделю. Умножайте. Математика чуть ли не каждый день. С арифметикой, геометрией там, и так далее. 11 лет мы это учим. Потом еще в институте еще добавляем. Еще 4 года. А кто там на магистратуру еще плюс 2-3. И все учим и учим, чтобы правильно говорить, да, правильную запятую поставить. А книгу жизни, а духовную нашу книгу, которую мы должны каждый день, у нас уроки должны быть каждый день по этой книге, по Евангелию, по святым отцам, по чтению псалтыри, молитвы. Эту мы отдаляем на потом, это на потом. Это так потом мы приходим, говорим, у меня целый набор, да, джентльменский. Гордость, там, то, другое, и вот на пальцах перечисляем все наши 8 грехов, самое главное, таких страшных, и все. И, ну, и перечислили, и все. А лечиться-то будем? Спрашиваю я у людей. От чего будем отказываться? Вот перечислили грехи, хорошо. Осознали в себе эти грехи. А как лечиться будем? Лекарства будем принимать от обжорства? Как его принять от обжорства? Лекарство? Какое? Давайте посмотрим. Открываем учебник аскетики, и напротив каждого греха есть, оказывается, противоядие. Все святые отцы нам разложили, все разжевали, положили. Ребятушки, вот вам, занимайтесь. Любишь ты покушать? Вот посмотри, чем тебе можешь, оказывается, заменить. Вот как убрать из себя? Потому что как только покушал много, как только выпил вина побольше, сразу что просыпается? Огонь внутри бурлит. Поехали, родимая, кататься. Вот. И помчалась плоть по своим сусекам искать приключения. Вот. И любодеяние. А там сразу же деньги надо тратить, что надо все это делать. Тут же начинается серебролюбие, надо где-то их найти, надо заработать, чтобы это все. То есть человек начинает работать, там, да, и бывает успешно. Ему так помогает лукавый мир быть на самом верху, чтобы эти деньги же, которые он заработает, отправить в другие инстанции. Да? Гнев сразу возникает естественным образом. Потому что все это заложено. Они, эти сестрички, за ручку держатся, вокруг нас хороводы водят. Печаль, уныние, тщеславие, грусть. Вот, каравай, кого хочешь, выбирай. Вот, а ты выбираешь, кого же мне выбрать. Вот. И вот начало всех наших вот этих противодействий, противоядий греху и страстям — это покаяние.
конечно же, сознание своей немощи. Господи, да как же мне справиться-то? Да как же мне, помоги мне, Господи. Ну, пойду-ка и на исповедь. Вот опять там я обился. Вот опять я там поругался. Так это потому, что мы сами не занимаемся. Даже ты, если ты об этом скажешь священнику, ведь ты же не перестанешь объедаться. Вот в чем проблема. Надо поставить расписание, как в больнице, знаете, стол номер ноль. Приходишь за стол, а там даже водички нет. Полное, прозрачное, ничего нет. Вот это называется борьба с чревоугодием. Ну, если, конечно, хочется этого. Поправить свое здоровье, и духовное, и телесное, то, как говорится, милости просим. А если нет, не хочешь, кто ж тебя заставит? Ну, болячки потом заставят, и в больничке, не дай бог, конечно, полежим, и там нам почистят кровушку, и там нам разные места почистят. Как бы все равно к этому придется. Но, может быть, не надо ждать. Может быть, все-таки, как говорится, может быть, мы сами. Иногда, Господи, можно я сам? Можно я сам попощусь? Вот потому что если не сам, то я понимаю, чем это может и закончиться. Спасибо, Валерий. Там, видите, сколько мы с вами разговариваем, да? На один ответ это можно еще целую лекцию прочитать. Дионисий, Санкт-Петербург. Наследуют ли жизнь вечную те, кто верит в Моисею, Орфею, Митре, Осирису или премудрости, что давало советы Богу как Творцу по притчам Соломона 8 главы? Так, вы знаете, Денисий, если вы почитаете про царицу Эсфирь, так называемую, да, которая есть в Библии тоже, на Святом Завете, вот она же была еврейка, иудейка, и такой из верующей семьи, можно сказать, да, то есть у них там закон исполнялся, там вот, не есть там свининку, там нечистые эти самые, там, то есть, и очень был строгий там закон, по идее, вот она в свое время, когда стала царицей, пошла ведь она там, да, на ночь к царю, у которого было еще там много наложниц, и вот удивила его своей такой красотой, да, вот. Как это назвать, вот это все, вот, набор вот этих вот моментов, вот можно перечислить, да, там, она и Моисею верила, она, мне кажется, и Орфею там песни пела, то вот, и так далее. Но премудрость у нее какая-то осталась. В принципе, можно было вычеркнуть ее даже из верующих иудеев и сказать, это она стала язычницей там просто потому, что это все, это на ней можно поставить, как говорится, крест на синагоге. Но вдруг именно через нее приходит спасение. Да? Мы смотрим и видим это по Библии, что она становится связующим звеном. Во время Х, когда подходит время выбора основного, она, человек становится, может отдать свое ум, духу, отдать, как бы согласиться со своим вот этим, Господи, да, я очень грешен. Но вот в эту минуту я сделаю так, как ты мне об этом говоришь. И тогда, как преступник на кресте, давайте, можно по пальцам перечислять всех бандитов, которые покаялись и вошли в Царство Небесное, как Христос говорил, что именно прелюбодейцы, то есть проститутки, если так, да, по-русски выговорится, и женщины, кающиеся, да, потому что у них уже нечего терять. У них осталась одна возможность спасения — это покаяние и плач о грехах своих. Вот. Они могут войти в царство быстрее, чем люди знатного рода, богословы, типа меня, там, знаете, вот таких вот в пестрых одеждах. Вот это вот удивительная милость Божия, которая в нужный момент даст нам направление правильно, если мы примем его, то спасемся. Вот как преступник на кресте. Один спасся, другой пошел вот в другую сторону. Поэтому мы, конечно же, должны, во-первых, Ветхий Завет читать тоже через призму Нового Завета, и уже как бы только как я для себя выбираю в плане не просто историческую книгу там, да, и сравнивать ее. Многие даже боятся Ветхий Завет читать и говорят, что я вот прочитал немножко, там как Бог сказал Яхве,
всех перебить, скот перебить, детей поубивать, ничто даже ни к чему не притрагиваться, все сжечь. Это что, говорит, батюшка, такой за Богу там, в этом Ветхом Завете? Вот, вот, и как тут объяснишь? Ну, времена были такие, что поделать? Да нетушки, надо всегда прообразно воспринимать то, каким был тот мир до Христа, и понимать, что это был просто мир языческий такой, где правил сатана этим балом. И только один народ, иудейские, евреи, они знали истинного Бога. Да и тут же, конечно, грешили. Это было понятно, потому что ну, он их воспитывал, они сдержали слово, да, данное. Бог сдержал слово, данное Аврааму. Из него произошли верующие миллионы людей. Да, из его семени придет Мессия. Вот, поэтому нам бы, как говорится, день простоять, до ночи продержаться. Григорий, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Меня всегда смущало течение поста. Нужно особенно напрягаться, ограничить себя в еде и не ссориться с ближними. А в непостные дни разве не надо стремиться ко всему этому? В чем же отличие поста от остального времени? Очень хороший вопрос. На самом деле можно поразмышлять. Дело в том, что аскетика направлена на то, чтобы обуздать страсть. Ну вот примерно как лошадку. Если вы хотите поймать в чистом поле, то вам для этого нужно очень сильно потрудиться. Очень сильно. Надо научиться кидать лассо. Поймали лошадку, тут начнется ее брыканье. Она будет скакать, прыгать. Вы, если не умеете, как говорится, сдерживать плоть, то, как говорится, гуляй в поле чистом. То есть умчиться, как говорится, на все четыре стороны. Вот. Мои мысли, мои скукуны, да, как это Пелагазманов. Но если все-таки подойти к этому делу тщательно и с подготовкой, с духовным отцом и с желанием поймать эту плоть и ее как бы принудить делать то, что хочет и должна делать душа в теле, чтобы не плоть была сверху души и гнала ее по всем местам, а все-таки душа, спрягаясь с духом, давала возможность плоти, да, через какие-то страдания, потому что это страсть, это страдание, но и пост является как раз обузданием плоти, чтобы научиться не ссориться с ближними, не гневаться. Надо уметь поститься, потому что как только у нас в семье один постится, у нас один, я буду поститься, там, пост, Великий пост, все, берегись автомобиля. Все в семье становятся святыми. Угу. Попробуй-ка этого постника выдержать, чтобы он там его... Его начнет крутить, вертеть, он начинает гневаться, он начинает ругаться, он вечно голодный, вечно злой, мало спит, начинает молиться, бумс, он шумит, он все время, и всем надо его терпеть. А вот это терпение и есть святость. Представляете, как можно, оказывается, спастись? Потерпел этого великого постника, вот, и сам спасся, и ему не дал умереть. Вот. Поэтому упражнения постные – это как раз для нашей плоти. Это как раз уздечка. Это уздечка сначала, а потом в зубы вставляется такая удила, да, для лошадки, а потом уже сбруя, и там уже седло и так далее. Ты сел на нее и поехал тихонечко, там поправление. Направо, налево пойдешь, вот в пропасть попадешь, идешь прямо тихонечко, чтобы, как говорится, никуда не свернуть особо с пути. Идем дорогой добра. Спасибо, Григорий. Михаил Гусь Хрустальный, святой отец. Спасибо, конечно, за, как говорится, за направление. Это как, знаете, можно обратиться к детям, которые пошли не в Олимпийскую школу резерва, там, да, по прыжкам с трамплина, а просто пришли вот на лыжах, там, с кочки, там, скатиться с маленькой, там, им там лет 7-8, вот они там прыгают, и ты к ним подходишь, ну, здравствуй, олимпийский чемпион. Вот примерно так. То есть, конечно же, мы должны быть святыми. Это по априори Бог нам об этом сказал. Будьте святы,
как свят я. Вот, и мы к этому стремимся. Но, конечно же, наше стремление — только заложенное движение нашим, желательная функция. Я бы хотел бы стать святым. Как говорится, у нас русская поговорка. Я бы хотел бы в рай. Да грехи не пускаете. Вот. Но дело не в этом, как говорила моя мама. А дело в том, что обращение к священнику, это Святой Отец, это говорится в католической церкви, да, традиция такая. У нас там батюшка или просто отец Олег, вот достаточно этих, как говорится, свободных таких вот обращений, чтобы прочитать дальше ваше сообщение. Скажите, пожалуйста, как относиться к политизации православия? Его сейчас берут на знамена различные организации, силы, структуры вроде русской общины или Спасибо. Михаил, ну, во-первых, это не только вот политизация, странное слово, я могу понять, что такое политизация. Политика, вот, это удел политиков. Да? То есть там у нас есть политические организации, партии и так далее. В некоторых странах есть даже христианские партии, да, которые участвуют в выборах, и даже есть президенты, которые выходят из этих партий или там так далее. Но при этом политика партии или она может опираться на церковь только в случае, когда это либо религия, как в Греции, например, да, официальная, как эта религия была до 17 года в России официальная, да, то есть это была государственная религия. Вот. И тогда как бы было все понятно, что на войну шли не с красными знаменами, да, а со стягами, которые освящались в церкви, с символами, символами победы над смертью, символами победы над врагом. Враг не только есть в другом окопе, но враг рода человеческого, который затеял эту войну. Ведь это война — последствия той войны, которая еще идет на небесах. Она, как я уже говорил, что сатана борется с Богом. Никто еще не ответил мне, где у них место встречи. Вот по Достоевскому, пожалуйста, будет возможность, напишите, где же встречается сатана с Богом. Так вот, эти знамена, это было присуще и было естественно. Вот. Сейчас, когда у нас общество хоть и православное, как у нас говорят, у нас 70% практически православных, вот, верующих только маловато, потому что, судя по статистике, количество людей в храмах и количество людей в населенном пункте, можно высчитать легко, что примерно 1, а то и меньше процентов население приходит в воскресные дни на литургию, которая обязательно оказывается для православного человека, то есть для христианина верующего, литургия является основой жизни. Представляете? Если ты не причащаешься, значит, ты можешь жить спокойно, как говорится, отдельно от церкви. Да, ты можешь и пользоваться как каким-то магазином добрых услуг. Пришел, там записочку написал, свечку поставил, там, да, там книжечку, может, даже какую-то дал, или пожертвование, не вопрос. Но ты не участник Евхаристии, ты тогда и не живешь церковной духовной жизнью, жизнью Христовой, как об этом писал Иоанн Кронштадтский святой. А апостолы вообще об этом написали нам в своих посланиях еще там 2000 лет назад, зная о том, что уже этому человеку в там, 21 веке, да не только в 21, но и во всем, во многих веках, вот, причаться будет некогда. У нас столько заботы мы нагрузили на себя, столько у нас работы на себя нагрузили. Вот точно вот, рабочая лошадка будет написана на памятнике, на моем, на чем-нибудь, кто много работает, вот, и мало ест. И что же дальше? А дальше то, что человек, как говорится, в политику, когда он живет духовной жизнью, не лезет. Его политика — это молитва. Его политика — это любовь к ближним. Его политика — это любовь даже к врагам. Да-да-да, представьте себе, об этом учат нас Евангелие, и об этом учат нас святые отцы. И здесь отпадают все другие вот эти течения, которые как бы работают посредством нашего эгоизма,
Это матрица греха, которую создал. Да, мы в ней живем, мы в ней пытаемся выжить. И все это когда-то разрушится, это на самом деле практически уже прошло. Если почитать Откровение Иоанна Богослова, то, в принципе, мы живем с вами в прошлом. Вот, в каком-то прошлом, которое еще как потухшая звезда, еще свет тянется, и мы в этом свете где-то там пытаемся что-то изменить в других людях, пытаемся как-то там махать копьями, вот, вместо того, чтобы начать просто тихую, смирную жизнь, жизнь с Богом, жизнь с людьми, которые верят в Бога и которые желают, говорится, как и на каждой литургии поется, себя и друг друга, всю нашу жизнь Христу Богу предадим. Вот, поэтому это наше такое субъективное мнение, что вот нам кажется, что так происходит. Вот это было во все времена, и будет в конце веков. Антихрист будет пользоваться даже чудесами, да, и пытаться их сделать такие, которые делал Христос, чтобы доказать свою причастность к... что он мессия, да, он будет повторять те же, воскрешать мертвых, научится сейчас. И у нас научился, не дай бог, да, увидеть своих усопших родителей, там, которые умерли, там, из фотографий, которые делаются, они будут с тобой общаться, голос там, отправьте с вашего усопшего родителя, и он будет с тобой общаться по утрам. Уже дошло до этого. Вот, и я просто с содроганием боюсь, что когда вот это все станет узаконенным, что вот оно, вот они все живы у вас. Зачем вам церковь-то ходить, выпрашивать у Бога их покаяние? Вот они живы и ходят там в моем облаке, да, в моих мегабайтах, гигабайтов. Вот. Они все живы у меня, скажет Антихрист, и так далее, начнет проявлять чудеса техники, как говорится, прямо не отходя от кассы. Поэтому остерегайтесь вот этих моментов, будьте бдительны. Так, ну вот вопросы здесь у нас вроде бы закончились. Давайте посмотрим, что у нас на ВКонтакте. Там меня даже показывают немного. Так, здесь вопросов нет. Хорошо, мы продолжаем говорить о страстях, о грехах. Вообще называются они смертные грехи. Такое смертные грехи, да, то есть неужели есть грехи, которые не смертные? Да, есть грехи не к смерти, а есть грехи, прям ведущие в смерть. Но мы, скажите, и так умрем. Чего ж нам там, зачем нам бороться, так все равно мы же так и умрем. Ну, понятное дело, что нам не избежать этого перехода. Но каждому она будет своим откровением. То ли это будет ожидание, как святые отцы перед смертью говорили, все, домой, наконец-то, Господи. Вот, жажду, да. Как апостол Павел говорил, что желаю разрешиться от моего бренного тела, да, соединиться со Христом, но, видимо, еще нужно, раз Господь меня оставляет здесь, на земле, нужно побыть с вами, чтобы все-таки еще передать вам какие-то божественные науки, слова, которые для вас станут компасом к Царству Небесному. Часто мы путаем грехи, не разбираясь в них, то, что у нас, как я говорил, есть душевные грехи, да, это которые взаимосвязаны с нашей душой. И они настолько тонко пронизают человеческий ум, что мы их не замечаем. Это как жвачка, которая, в принципе, уже там пожевали, девать некуда, раз куда-нибудь там за ухо там, или в волосах прилипло, вроде так ходишь, болтается, но вот и не расстаться вроде бы как-то, да, и не вырезать ее, вот и не знаешь, что с ней делать. Ну, вроде так, вроде модно даже. Вот. И поэтому мода является, конечно же, знаете, кто первый был модельер-то, да? Конечно же, тот, кто сказал Адаму и Еве, что они наги, голые. Да. Господь не спрашивает, а кто вам об этом сказал, что вы голые? Знаете, а третье лицо молчит, да? Он не говорит, что это я сказал. Конечно, он не скажет, он не признает свою вину. И вот этот страх, который стал первым чувством человека после грехопадения,
ни серебролюбие ему не нужно было, ни гордость, страх. Что-то нарушили. Вот это вот состояние, когда тебя поймали, вот ты конфетку там стащил, там, да, случайно там, или что-то такое вот незаметное, и вдруг тебя поймали, раз за руку. Все. Пот. Холодный пот. Заикание, слова, тебя трясет, давление, паника страха. То есть это такой панический страх. Откуда они берутся-то? Вот все оттуда. С первородного греха, говорится, тянутся ниточки-то. И как же с этим бороться? Вот именно вот с этим страхом, ведь это самая основа всех остальных наших фобий и страстей, которые выходят уже из страха. Страх наказания, страх быть каким-то другим, страх незнания, страх получить двойку, вооружение стран — это страх, что на тебя нападут, потому что это естественно. Кто-то накапливает оружие, тебе надо естественным образом противостоять. Это все копится оттуда, идет оттуда, и уже невозможно остановить. Вот, страх потерять деньги. Мы начинаем, и вот, или там, то есть все время движет. А потом страх начинает развиваться. Он успокаивается тщеславием, гордостью. Ну, когда нам страшно, мы идем к холодильнику. Что мы там делаем? Нам что-то нас подташнивает. Дай-ка я там пару огурцов соленых съем. А как же огурцы без водочки-то? Ну, вот вроде успокоился, вот уже не страшно. Да? То есть взаимозаменяемость, но страх-то не прошел. Огурцы не спасут нас от страха. Вот в чем дело. Это же просто хитрость этого мира, где грех изменяется другим грехом. И святые отцы нам говорят об этом, что когда мы вдруг увидели какую-то победу над грехом, о, я бросил курить над страстью, боже мой, ох, надо выпить. То есть выпьем за это, что я бросил курить. Выпил и снова закурил, естественно, потому что они заменяются. Если ты видишь победу над какой-то страстью, не верь этому. Не верь, говорят отцы святые, потому что это хитрость дьявола, чтобы ты впал в гордыню. Какой я молодец! Ай да молодец я! Ох, какой я! Перестал пироги лопать. Ну вот, да, с селёдкой. Вот начал есть другие. Вот поэтому все взаимосвязано в этом мире. В нашей психологии только покаяния нет во всем этом наборе страстей. Лекарства отсутствуют, потому что они взаимозаменяемы. Но как только человек обнаружит в себе, я боюсь, Господи, почему я боюсь? Да потому что я тебе не верю, потому что я тебе не доверяю свою жизнь. Я хочу контролировать, я хочу ее видеть, я хочу иметь подушку безопасности, я хочу то, я хочу это, я хочу, вот оно. Но мне это будет мало, мне надо еще больше, потому что этого тоже мало для моего спокойствия. Это называется беспокойство. Да? Само название красивое, да, такое, в кавычках. Беспокоит. Вот оно, кажется, бессовестный. Все у нас, то, что с приставкой «бес», да, в 17-м году переделали. Вот, было же «без» в русском языке, в нашем, пушкинском. А теперь и че? Раз, одним ручерком Луначарского мы стали беспокоиться, быть покойным бесом. Ну, так, если так перекинуться, пару фраз. Поэтому надо очень размышлять даже над словами, которые мы с вами произносим. Давайте-ка обновим список вопросов, что-то вы совсем перестали. Вот один вопрос. Ольга Подольск, спасибо. Отче, как же быть с искусственным интеллектом? Есть ли способ одолеть эту гадость? Гадость, ты же зливная рыба. Вот. Дело в том, что это уже оружие, которое будет использовано и попущено Богом. А об этом оружии мне так чувствуется, об этом интеллекте. Это одна из голов дракона, да, один из рогов, или которые является таким вот просыпающим зверем, который
когда-то выйдет наружу, да, зверь этого ада, вот, найдет место Антихриста, которое он даст дух Антихриста, и этот будет дух Антихриста связан как-то с естественным образом с интеллектом, который будет знать все про всех и знать каждого, даже болячки. Вот. Все будет к тому вести, чтобы у нас как-то была связь с... Опять же, обезопасив, страх будет нагоняться на человека. Мы должны знать, где вы находитесь. Ну, что вам, клипсу там представьте сюда, чик, и мы будем знать спокойно в любом, вы будете давать, как говорится, на все четыре стороны. Вот мы будем знать через спутниковую систему, где вы живете, где вы находитесь. Но к этому чипу надо ваше давление. Вдруг у вас оно понизится или повысится. Вдруг у вас сахар у вас там изменится. Мы должны знать об этом. Мы беспокоимся о вашем здоровье. Вот, давайте-ка мы под кожу поставим его, чтобы он чувствовал вашу температуру тела и так далее. Все. Вот, куда вы ходите, что он будет вам подсказывать, что вам кушать. Не надо вам даже думать об этом. Вот. Он вам все скажет. Умный холодильник у вас уже есть? Нет еще? Не купили себе умный холодильник? Вот. Чтобы он распознавал ваш голос. А вдруг не распознает? Вот. И не открыть как будет холодильник. Весело. Домой придешь. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Ну и до свидания. Дом умный не откроет тебе двери. Вот. И все это будет взаимосвязано связано с одним большим ИИ. Да, вот. Вот и тогда мы, как говорится, поймем всю сладость вот этого паки-бытия. Но многие искусятся, даже написано, что даже святые многие могут подвигнуть, да, свою веру. Потому что захочется этого мира, захочется этого спокойствия, мир и безопасность. Мир и безопасность, да, помните эти два слова, ради которых будет это все совершено. Все захотят этого мира. Да уж лучше, как говорится, вот так, чем все время страдать, чем не доедать. А он все даст. Вот она. Вы знаете, сколько, оказывается, еды в этом мире? На 200 лет нам хватит, если мы сейчас же перестанем что-то делать. У нас еды и одежды. А одежды вообще на 300 лет. Всем хватит. Весь мир одеть. Вот, не производя уже ничего. И машин хватит, и гостиниц хватит, всем жить хорошо, и все. Вот можно 200 лет вообще ничего не делать, 200 лет просто жить, радоваться, молиться, благодарить Бога. Господи, слава тебе за все. А нет. А где же деньги? А где же бизнес? А где же выгода? Выгода — это еще один страх. Это еще одна мощная энергия, которая разрушает, увы, этот духовный мир. Выгода должна быть одна — попасть в Царство Небесное. А туда попадает только через покаяние. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И уже на шаг ближе. С вами был священник Олег Патрикеев. До новых встреч. Храни вас Господь от страстей.

0: в исполнении хора Павловского собора города Гатчины прозвучал тропарь «Богородица Дева» композитора Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Через 2 недели после праздника Троицы церковь вспоминает всех святых русской земли. Или, как называется этот праздник, всех святых в земле российской просиявших. Праздник этот был установлен в 918 году на Всероссийском церковном соборе и установлен как ответ на начавшееся как раз тогда открытое гонение на религию и на церковь в нашей стране. Вопрос, который был ребром поставлен тогда,

не отвлеченные, не академические, а определяют собой действительно всю жизнь, все ее стороны, то именно они вызывают ту борьбу не на жизнь, а на смерть, которая, пора это понять, и составляет основную, решающую тему всей нашей современной истории. Не случайно, конечно, война с религией составляет постоянную неотъемлемую часть, лучше сказать, основу той идеологии, что навязывается человеку у нас буквально с пеленок. Не случайно именно она, эта война, не прекращается при всех внешних переменах и изгибах генеральной линии. Сколько бы ни говорили о либерализации тех или иных аспектов режима, в отношении религии мало что, вернее сказать, ничего не меняется. Против религии применяются все новые и новые меры, все новые и новые ограничения. Нелояльность верующих во время войны, признанная тогда самим правительством, ни послушание епископов и иерархии, ни монополия всех средств воспитания, наконец, даже ни конституция, ничего не меняют в этом страстном желании уничтожить религию, выкорчевать ее по возможности до конца из народной памяти и сознания. Ведь никто уже больше не верит в те плоские выпады против религии, которыми наполнены антирелигиозные брошюры, и все труднее и труднее становится ссылаться на науку и на ее якобы полную несовместимость с религиозными верованиями. Уж слишком много ученых во всех частях мира отлично соединяют самую высокую научность с самой искренней верой. Поэтому очевидно, что борьба с религией, что война с религией ведется во имя другого понимания человека, его призванием, его сущности, понимание, которого никогда не примет человек, пока в нем теплится хоть немного веры в свое божественное происхождение, пока он хоть что-то знает про Иисуса Христа, пока хоть где-то звучат евангельские слова, равных которым все равно нет в мире. Блаженней алчущие и жаждущие правды, ибо тии насытятся. Не случайно новое это понимание называется материалистическим. Из всех возможных определений человека взято, и опять-таки сознательно, самое низкое, самое антидуховное, такое, которое начисто и навсегда отрицает в человеке само даже стремление к вечному, абсолютно совершенному, небесному, божественному. Сколько бы ни говорили сегодня о морали, о душе, о нравственности, простое изучение источников материалистического мировоззрения доказывает с абсолютной очевидностью, что по-настоящему для них нет места в этом мировоззрении, что им неоткуда взяться, и они ничему в материализме не соответствуют. И если за последнее время слова эти стали употреблять и говорить время от времени о нравственной красоте, о душе и так дальше, то все это, попросту говоря, контрабанда. Ибо материализм начинает с отрицания души, и говорить они могут только в условном смысле, так что за словами этими не стоит на деле никакой реальности. И пока это материалистическое понимание человека составляет обязательную основу всей идеологии, всего мировоззрения, с религией не может быть никакого примирения, и борьба, ведущаяся против нее, логична, оправдана и самоочевидна. Только наивные люди могут думать, что здесь какое-то недоразумение, которое при доброй воле можно уладить. В свете всего сказанного приобретает совсем особое значение праздник всех святых в земле российской просиявших. Ибо это не наивное перечисление каких-то странных и древних людей, не имеющих никакого отношения к жизни, а это утверждение именно души, духовного сосредоточия народа, его истории, его самоопределения и самоощущения. Это есть прежде всего утверждение того, что каждый народ имеет душу, то есть то самое высшее, чистое и лучшее, по отношению к чему –

0: он себя определяет. И это высшее, чистое и лучшее выражают именно святые. В Евангелии сказано: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так вот, веками сокровище русского человека было не в материальных достижениях, не в громыхающей внешней славе, а в поразительной духовной красоте и утонченности святого. Доказательство и свидетельство этому – древняя русская иконопись, до сих пор поражающая одинаково верующих и неверующих своей глубиной и светом своего мироощущения. Достаточно вглядеться в потрясающие образы Андрея Рублева, в ангелов его Троиц, например, чтобы стало ясно, как понимал, как ощущал мир и жизнь и самого себя в мире человек, создававший эти образы или же молившийся в согласии с ними. Это другой человек, несовместимый, абсолютно несовместимый с человеком материалистическим. У него другое сокровище, другие печали, другие радости, другие ценности в жизни. Он может падать и изменять, но он дышит другим воздухом, и в сердце его всегда светлая печаль о жизни нестареющей, радости и мире в Святом Духе. Праздник всех святых в земле российской просиявших – это спокойное и радостное утверждение реальности другой России, той, про которую Тютчев сказал когда-то, что всю ее в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Русские святые. О них не говорят и не пишут, как будто их не было. Но вот, раз в год, церковь приглашает нас взглянуть духовным взором на некую огромную духовную икону России, на все это множество, великое множество людей самых разных классов и слоев населения, князей, епископов, монахов, богатых, нищих, юродивых, мужчин, женщин, людей, живших небесной красотой, шедших узким путем нравственного подвига, искавших, алкавших, жаждущих только небесной правды, только любви, только победы Духа. И можно быть верующим или неверующим, и одинаково, в равной мере ужасаться тому, что все они вычеркнуты, ликвидированы в официальной истории народа, как ее строят и навязывают сегодня. Делается страшно за страну, отрекающуюся от своей души, от лучшего в себе. Именно этого хотят носители и насадители материалистического понимания человека. И потому праздник всех святых в земле российской просиявших перерастает свое чисто церковное богослужебное значение. Он становится вопросом, обращенным каждому, вопросом о душе, о последнем смысле, о последней ценности самого бытия народа. Во имя чего? Во имя чего мы живем, работаем, помогаем друг другу, где и в чем сокровище наше и где сердце наше.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории российского государства и русского общества. Напоминаю, что мы говорим об эпохе царствования Алексея Михайловича, одной из самых значимых и серьезных царствований в русской истории, царствование, которое во многом служило таким своеобразным подготовительным рубежом накануне тех великих потрясений, которые пережила Россия в начале XVIII века, подготовительным рубежом накануне нового петербургского периода русской истории. Мы говорили в наших прошлых программах о личности Алексея Михайловича, о тех внутренних проблемах, которые были связаны с российским обществом в его царствовании. Мы говорили о том, почему вообще 17 век назвали бунтажным веком. И в этой связи мы продолжаем тот разговор, который мы начали в нашей последней программе, когда мы говорили о так называемом Разинском восстании, событиях войны, связанной с именем Степана Тимофеевича Разина, наверное, самым крупным социальным потрясением эпохи царя Алексея Михайловича. Сегодня наша 91-я программа. Итак, мы остановились в нашей прошлой программе на характеристике разными русскими историками Разинского бунта, на том, как наиболее выдающиеся яркие представители отечественной исторической науки описывали и оценивали причины и ход Разинского восстания. В частности, Николай Иванович Костомаров полагал, что весь порядок московского государства, Московской Руси, отношения между сословиями, права их, финансовый быт, все это давало своеобразную пищу казачеству в движении народного недовольства. И поэтому вся половина XVII века, то есть события 40-х, 50-х и 60-х годов 17-го столетия, по мнению Костомарова, были приготовлением эпохи Степана Разина. Действительно, ухудшилось положение крестьян, которые окончательно лишились свободы переходов, и тем самым практически крепостной крестьянин оказался в положении достаточно приближенным к холопскому состоянию. Правда, здесь мне хотелось бы сделать одну оговорку, что все-таки окончательное уравнение холопов и крестьян в одних правах, или, вернее, скажем так, в одном бесправии, произойдет уже в Петровское царствование в первой четверти XVIII века. Жители посадских и черных властей тоже были не в лучшем положении, обремененные разными повинностями. Они жили достаточно бедно, тем более, что промыслы и любая частная хозяйственная инициатива обкладывались множеством разнообразных пошлин. В свою очередь, несвоевременные невыплаты налогов и пошлин или недоимки грозили суровым достаточно наказанием. Злоупотребление местной администрации отражалось на социально-экономическом положении общества. Тем более, что на этом фоне разного рода злоупотребления провоцировали отток наиболее активной части населения. Те люди, которые не могли больше выносить вот этот создавшийся тяжелый быт, стремились бежать в степи, казаковать. Здесь, конечно, еще очень серьезную такую провоцирующую роль сыграли трагические события церковного раскола, о котором речь у нас будет впереди. Естественно, что администрация Алексея Михайловича принимала меры к розыску беглецов, но все эти меры так или иначе были связаны с ужесточением наказаний, а, в общем-то, не с попыткой ликвидировать причины таких побегов. Число беглецов, пишет Костомаров, все увеличивалось и увеличивалось, недовольство росло и вылилось, наконец, в бунте Стеньки Разина. Вот такую, например, оценку причин Разинской войны дает Николай Иванович. Здесь, кстати, мне хотелось бы отметить, что я лично не во всем согласен с данного рода характеристикой, хотя в большинстве, наверное, так сказать, приведенных фактов Костомаров, безусловно, прав. Но все-таки надо отметить, что дрожжами, да, бродильными дрожжами для этого кровопролитного бунта, который вообще можно сравнивать с такой даже разновидностью гражданской войны, может быть, было именно казачество. Но в самом казачестве к тому времени, как мы уже говорили, стали происходить сложные социальные процессы, связанные с делением казаков на так называемых галутвенных и домовитых. И вот этот именно галутвенный разбойный элемент и стал ядром нового социального движения, успех которого грозил гибелью не только российскому государству, но и русскому обществу. Сам Костомаров традиционно считал, что Разинский бунт был лишь одним из проявлений двух коренных укладов русского быта – удельно-вечевого и единодержавного. Естественно, что в роли защитников удельно-вечевых или демократических традиций выступают разинцы, а в защиту единодержавной традиции или государственной выступает царская власть. Но на самом деле это не совсем так, ибо в действительности, как мы увидим из дальнейшего описания событий, за разинцами не стояло никакой положительной, позитивной программы, которую бы они могли предложить русскому обществу. И в случае своего успеха они просто бы повторили еще одно смутное время, которое бы окончательно привело московское государство к полному крушению. И вот как раз-то, может быть, причина поражения разинцев, она заключалась не только в энергичных и даже жестоких мерах, которых принимала царская администрация, но и в том, что потому что основа этого движения, каковую представляло галутвенное казачество, казачество разбойное, казачество деструктивное, оно выдохлось так или иначе, оно не смогло дать какой-то положительный идеал, к которому можно было бы стремиться, оно не смогло представить никаких новых начал, на которых можно было устроить более лучшую, более справедливую жизнь. Ну и разделение казачества самого в себе, как я уже говорил, предопределяло исход этого кровопролития. Интересно, кстати, что Костомаров-то, по всей видимости, не рассматривал казачество в качестве нового, весьма важного и влиятельного в жизни московского общества сословия. Под словом казачество, видимо, Николай Иванович понимал какое-то объединение всех лиц, которые были недовольны московским социальным порядком и уходившими из-за него на окраины государства. Так, Костомаров показывает, что причины побегов, шатаний и вообще недовольства обычным ходом жизни лежало во внутреннем организме гражданского порядка. Но, так или иначе, он не характеризует, таким образом не поясняет, почему же и каким образом уже в этот момент, то есть в тот момент описываемых событий, которые происходили в казачестве, началось выделение и обособление его позитивной, положительной части, да, государственнической, которая в конце концов и превратилась вот в то казачество, которое уже хорошо нам знакомо по более поздним векам российской истории. Очень важно, что в истории Разинского бунта необходимо видеть проявление воли двух сил, одну из которых, условно говоря, мы можем назвать разбойно-казачьей, а другую — земской. Разинское движение носило с самого начала разбойный характер, и, в общем-то, на самом деле оно и имело свою целью добычу или добывание, как тогда еще говорили, зипунов, то есть, попросту говоря, внешней какой-то верхней одежды. Это был откровенный разбой, разбой, направленный против русских и персидских купцов. Вожаком этого движения стал Степан Тимофеевич Разин, собравший вокруг себя шайку вот таких лихих людей. Если использовать современную лексику, их можно назвать откровенно бандитами, которые, попросту говоря, и хотели вести достаточно такой привычный образ жизни для разбойничьей ватаги. Интересно, что о самом Степане Разине до того момента, когда он объявился в Черкасске во главе такой своеобразной ватаги, известно очень немного. Во всяком случае, наверное, вымыслов здесь гораздо больше, чем достоверных фактов. Весной 1661 года донское войско посылало этого человека калмыкам в надежде, что он добьется уговора их перейти на службу к московскому царю Алексею Михайловичу и поддерживать донцов в борьбе против крымского хана. Осенью того же года Разин якобы отправился на богомолье в Соловецкий монастырь и по дороге посетил Москву. В конце 60-х годов, если быть точным, то в 1667 году в Москве уже циркулировали слухи, в соответствии с которым Разин был человеком весьма харизматичным, ярким и в то же самое время опасным. С самого начала он противостоял черкасскому атаману Корнилию Яковлеву и олицетворявшему, видимо, вот как раз такой позитивный, положительный элемент в казачьей среде. Разин хотел со своей ваташкой плыть по Азовскому морю, грабить турецкие берега, однако Яковлев удержал Разина и не позволял этого, видимо, понимая, что подобного рода действия могут привести к военному конфликту с Турцией. Тогда Стенька пошел вверх по Дону, грабил богатых казаков и разорял их дома. Здесь мы видим в миниатюре первый сполох вот той гражданской войны на Дону, которая, конечно, уже в полной мере и во всей, так сказать, своей отвратительности предстанет перед нами во время событий 1918 года. Ибо, конечно, после установления Донской Советской Социалистической Республики в феврале 18-го и до общедонского казачьего восстания, которое началось в конце марта, в начале апреля 18-го, основатели этой Донской Советской Социалистической Республики пытались делать ставку именно наиболее беднейшие круги донского казачества. Но просто тогда разделение в казачестве было гораздо более явственным, чем, может быть, еще в 60-е годы XVII века. Но так или иначе можно сказать о том, что Разин был в известной степени предтечей, может быть, даже не столько Подтелкова и Кривошлыкова, основателей Донской Советской Республики, сколько атамана Голубова, который поддержал на первых порах советскую власть на Дону зимой 18 года. Итак, после того, когда Разин добрался до того места, где Дон сближался с Волгой, он заложил там небольшую крепостицу, названную Ригой, и превратил эту крепостицу в собственный укрепленный стан, лагерь постоянного места пребывания. Казаки меняли военную добычу на порох и свинец, которую продавали им воронежцы. И надо сказать, что достаточно быстро слух о появлении казачьего стана докатился до Царицына. Началась какая-то переписка между Царицыным и Москвой о вредоносности и потенциальной угрозе разинцев для правительства. Но серьезных мер тогда еще против казаков никто не принимал. Разин перешел на Волгу и где-то в районе Камышина устроил свой новый стан. В этот момент его отряд начинает принимать типично казацкое устройство. Делился на сотни и на десятки. Во главе сотен и десятков, соответственно, стояли сотник и десятник. Сам Разин провозгласил себя атаманом, а Ясаулом, то бишь заместителем, некого Ивашку Черноярца. И в самой организации разинского стана мы видим, в общем-то, безусловно, влияние вот, отношений, да, влияние традиций Великой Степи, которые сыграли огромную роль в возникновении, историческую роль в возникновении казачества. Мы говорили об происхождении очень многих слов в казачьей лексике, которые имеют явно восточно-тюркское происхождение, в частности, такие слова, как, например, атаман или есаул. Итак, в то время, когда Разин обосновался в районе Камышино, из Нижнего Новгорода в Астрахань шел караван судов. Надо сказать, что это был достаточно богатый караван. Здесь ехал богатый московский купец Шорин. Ехали ссыльные, которые были отправлены из Москвы на житье в Астрахань. Везли груз казенных хлебов. Несколько судов принадлежало патриархии и другим богатым частным лицам. И вот именно с нападения на этот караван и начал свою разбойную карьеру Степан Тимофеевич. Стрельцы, охранявшие караван, не оказали должного сопротивления, он был весь разграблен, все начальные люди перебиты, ссыльные, отправленные в Астрахань, были выпущены на волю, а чернорабочим или ярыжным людям Стенька сказал, отпуская их на свободу: «Я пришел бить только бояр да богатых господ, а с бедными и с простыми готов, как брат, всем поделиться». Вот в этих словах уже формулировалась его социальная программа своеобразная, благодаря которой позднее, уже после большевистской революции, Разин станет одним из любимых персонажей советской власти и большевиков, которые на таком уровне примитивном каком-то архетипическом народного сознания, к которому они апеллировали, они будут пытаться вот будить воспоминания о такой разинской вольнице и выдавать себя в известной степени за более, так сказать, просвещенных, умных, обогащенных марксистской теорией последователей Разина, которые готовы бить только бояр да богатых господ, а с бедными, как брат, всем готовы поделиться. После разорения шоринского каравана Стенька отправился к Царицыну. Надо сказать, что городские власти и воеводы испугались прихода разинцев. Дело обошлось без кровопролития. И самое главное, что здесь Разин получил и все необходимое для кузнечных промыслов, в том числе и для вооружения, пополнения боеприпасов вот своего вооруженного отряда. Итак, после того, когда разинцы таким своеобразным образом экспроприировали царицынцев, у Стеньки было теперь уже 35 стругов и отряд почти в 1500 человек. Он проплыл мимо Черного Яра, нанес поражение московскому воеводе Беклемишеву, благополучно добрался до Каспийского моря и оттуда яйком достиг Яицкого городка. Все это происходило в разгар лета 1667 года. Яицкий городок разинцы взяли хитростью. Дело в том, что стрелецкий голова Яцин впустил Стеньку только в церковь помолиться. Однако сразу же вслед за ним протиснулось еще несколько человек, затем несколько сотников. В конце концов разинцы овладели городскими воротами и впустили всех остальных казаков. Стрелецкий голова Яцин и 170 других стрельцов были разинцами казнены. Кого-то повесили, кому-то отрубили головы, кого-то зарубили. Остальным было предоставлена свобода идти куда хотят. Здесь, кстати, я хочу обратить ваше внимание вот на это распространенное разинское действие, которое в такой популярной литературе всегда выдавалось за предоставление свободы. То есть получается, что разинцы, освобождая людей от их обязанностей, освобождали их от их социального положения. Ну вот представьте себе, куда, допустим, летом 1667 года мог идти чернорабочий или ярыжный человек из патриаршего каравана, который был разграблен разинцами, он потерял свой прежний статус, куда могли идти те стрельцы, которых разинцы пощадили в Яйке. Они не могли вернуться на службу, или могли, но с какими-то возможными ограничениями или даже возмездием. Вот. И куда им было деваться, как добывать себе средства к существованию, пропитание, и как вообще видеть свое будущее вот в этой новой создавшейся ситуации. То есть отпуск Разина, по сути своей, означал то, что человек, которого он отпускал, такую практику Разин будет неоднократно применять, он лишался какого бы то ни было социального статуса в московском государстве, лишался своего места, ставил себя вне рамок общественного бытового уклада. И поэтому, чего там говорить, что для многих просто единственным выходом оставалось примыкать к разницам и связывать свою судьбу и перспективы, в общем-то, достаточно туманной судьбой этого движения. Причем, опять-таки, даже в Яйке, видимо, Разин пожалел о сотворенном, так как достаточно быстро он отправил часть своих казаков в погоню за теми, кого освободил, и нагнав нестройную толпу этих людей, опять-таки, частично их перебил, а других мобилизовал и заставил вступить в ряды собственной ватаги.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Поскольку в Яйке хватало достаточно продовольственных и иных запасов, до конца лета разинцы здесь пересидели, а в сентябре отправились к устью Волги, погромили татар, пограбили турецкие суда на Каспийском море, что, конечно, не могло не вызвать какого-то нового витка напряженности в отношениях между Турцией и московским государством, ибо, в общем, совершенно справедливо турки видели вот в подобного рода бродягах, московских наймитов, как они их называли, так или иначе, и все свои претензии по этому поводу предъявляли официальным московским властям. Надо сказать, что калмыки, кочевавшие между Яйком и Волгой, опасались разинцев и были вынуждены поддерживать с ними, ну, если не дружественные, как о том указывает Костомаров, то, во всяком случае, нейтральные отношения. Надо сказать, что Москва сначала недооценила опасность событий, которые развивались между Волгом и Яйком. В ноябре 1667 года была сделана первая попытка увещевать лихого атамана. В ноябре к нему приехали посланцы с Дона с царской грамотой, и все донское войско просило Разина прекратить воровство, лихие дела и вообще вернуться на Дон для несения той честной службы, к которой склонялось уже донское казачество. То есть, грубо говоря, Разин должен был подчиниться уже упомянутому мною атаману Яковлеву. Надо сказать, что, может быть, Разин в тот момент еще колебался, потому что, во всяком случае, послам были оказаны почести, они были все отпущены на Дон невредимыми. Однако им было сказано о том, что когда впредь ко мне государева грамота придет, то я великому государю вину свою принесу. Таким образом, Разин давал понять донцам, что он готов вести переговоры только на более высоком уровне о своей участи. В тот же самый момент астраханский воевода Иван Андреевич Хилков, действиями которого Москва была крайне недовольна, оказался сменен, и на его место был прислан князь Иван Семенович Прозоровский, очень энергичный человек, который решил силой покончить с разинцами. Ну, во всяком случае, к тому моменту Москва, вероятно, уже поняла, что эти люди представляют серьезную опасность. Прозоровский тоже послал к Разину двух посланцев с уговорами принести повинную. С ними уже Разин обошелся достаточно жестоко. Одному были нанесены тяжкие увечья, и он был отправлен к Прозоровскому обратно, а второй был утоплен разинцами. Так прошла зима, и наступила весна следующего 1668 года. Видимо, Разин хотел перенести свою активность на море, в бассейн Каспия, но астраханцы, конечно, никак не могли успокоиться, и Иван Семенович Прозоровский надеялся Разина изловить. Тут еще пример Разина оказался заразителен. На Дону появился у него такой некий сподвижник или единомышленник по прозвищу Сережка Кривой. Он, разбив небольшой высланный против него астраханский отряд, примкнул к Разину, Затем появился целый ряд подобных атаманов, атаманчиков, ваташков, имена которых сохранились в истории Разинского бунта. Одного из них звали Алёшка Продокин, другого — Алёша Каторжный, и все они так или иначе стремились к Разину. Разин в это время гулял по Каспию, грабил дагестанские берега, разорял города. Так, например, Дербент он превратил в груду развалин. При этом даже есть сведения о том, что он пытался поступить на службу к персидскому шаху. Но, скорее всего, если это известие соответствует действительности, со стороны Разина мы видим просто попытку найти какую-то опору. И, видимо, он уже, так сказать, чувствовал, что в создавшейся ситуации против него могут ополчиться силы всех трех государств, вот в пограничье, условном пограничье которых он досаждает, и персов, и турок, и московского государства. И таким образом, может быть, хотел просто временно заручиться хотя бы поддержкой одной из сторон. Надо сказать, что отношения с персами были достаточно сложными. В разгар переговоров с шахскими представителями персы убили примерно 400 казаков, воспользовавшись их сонным или, правильно сказать, пьяным состоянием. В отместку Разин отплыл из города Решт в город Фарабат и на жителях этого мирного города выместил свое поражение. Первые 5 дней разинцы довольно мирно торговали, а на 6-й день Степан Тимофеевич Разин поправил на своей голове шапку. Это было заранее условленным знаком. Казаки бросились на фарабатцев, часть их перебили, захватили их добычу, остальные были превращены в пленников, и Разин выменивал на них христиан, торгуясь с персианами из расчета примерно одного жителя Фарабата отдавали за 2-3, а иногда даже 4 христиан. В этом городе Разин перезимовал и весной 1669 года разорил восточный берег Каспийского моря. Именно в этом походе и погиб его близкий соратник, а правильнее, наверное, сказать, соразбойник, упомянутый мною ранее Сережка Кривой. В сражении с персидским флотом казаки одержали верх, и именно в этом сражении как раз сын и дочь командующего флота Минедыхана, по одной из распространенных версий, попались в плен. Сын был взят под строгую охрану, а дочь Минедыхана стала наложницей Степана Разина. И в этом отношении мы, конечно, так сказать, вот определенная доля правды в знаменитой песне о Степане Разине присутствует. К этому мы сейчас подойдем. 25 августа 1669 года разинцы, обогащенные огромными трофеями, внезапно появились в Астрахани, вели они себя достаточно мирно и положили к приказной избе, мы бы сейчас сказали, к зданию городской администрации, трофейные персидские бунчук и знамена. Надо сказать, что разинцы истово клялись, что отпустят всех русских пленных, служилых, царских людей, которые у них были, сдадут артиллерию, сдадут приказным людям всех захваченных пленных и просили только об одном, чтобы им разрешили выбрать из своей среды 6 делегатов, выбранных представителей, которые должны были поехать в Москву и не спросить у царя Алексея Михайловича прощения за все свои безобразия. Надо сказать, что приказные хотели, чтобы разинцы отдали все захваченные персидские трофеи, в том числе и прибыток, материальное имущество, захваченный шелк, ткани, какие-то другие товары. Но разинцы отказались. Причем надо сказать, что трофеев было настолько много, что ткани, например, продавали на вес. И вот в Астрахани были устроены постоянные празднества, граничащие с загулами, в которых участвовали разинцы. Разин пировал, катался по Волге. И вот во время как раз, так сказать, одного из таких катаний, разгоряченный вином, Разин встал на край казачьего струга, схватил свою любовницу-персиянку, дочь вот этого Минедыхана, которая стала наложницей Разина в надежде спасти жизнь своего брата и бросил ее в Волгу со словами: «Возьми, Волга, матушка, много ты мне дала серебра и золота и всякого добра, наделила честью и славой, а я тебя еще ничем поблагодарил». Ну, конечно, самый распространенный источник, с которого мы знаем об этом событии, знаменитая русская народная песня, но дело в том, что у нее есть как бы своя предыстория. Этот эпизод был зафиксирован не только в народном предании, вот, которое в песне известно и выразилось, но и описан голландцем Стрюйсом, или немцем Страусом, по-разному его называют, который был очевидцем разинского бунта. Надо сказать, что Разин при всех своих жестокостях, при всем своем вот таком кровавом разгуле, которому когда-нибудь должен был наступить конец, конечно, безусловно, был харизматической личностью. Это бесспорно совершенно. Его обаяние привлекало к себе таких же людей, которые были сформированы просто самой существующей эпохой. Надо сказать, что легенды наделяли его сверхъестественными способностями, например, способностями оборачиваться любым зверем или птицей, способностями останавливать артиллерийский огонь, когда царицынские или астраханские воеводы хотели стрелять по казакам, и так далее, и так далее. Вот в ореоле такой народной славы 4 сентября 1669 года Разин со своими вахлаками отправился из Астрахани на Дон. Надо сказать, что астраханцы уговаривали Разина вести себя достаточно смирно и, самое главное, не принимать к себе беглых людей, бежавших от своего тягла. Считая, что такой прием только вызовет гнев царя Алексея Михайловича и тем самым сорвет возможные переговоры о прощении разинцев. Заранее в города Черный Яр и Царицын воеводы из Астрахани послали грамоты, в которых писали, что разинцам нечего делать в этих городах, вообще их не нужно впускать в город, но самое главное, и это весьма характерно, им ни под каким видом, ни за какие деньги нельзя продавать крепких спиртных напитков. Но, к сожалению, остановить, приструнить вот этот отряд ни у черноярцев, ни у царицынцев не было сил. Разин вошел в Царицын достаточно свободно, едва не убил чудом спасшегося воеводу Андрея Дементьевича Унковского, освободил всех заключенных, включая уголовных преступников, открыл кабаки, в которых народ упивался до полного, так сказать, состояния всяческого нестояния, и привлекал к себе многочисленных сторонников вот таким разгульным образом жизни, который нашел свое отражение в другой русской народной песне с известными словами: «Пил бы, доел бы, не работал никогда». Так или иначе, вот тогда, все это осенью 1669 года, происходило в достаточно яркой, своеобразной форме. Вот, это был такой первобытный коммунизм. Но самое главное, что было совершенно понятно, что когда-нибудь всему этому должен был прийти конец по той простой причине, что, в общем-то, ни разинцы, ни те, кто приставали к ним, не задумывались над тем, а за счет чего они будут жить завтра. Ведь эти люди не занимались никакой производительной деятельностью. Вся их работа или образ жизни заключался в том, чтобы при помощи насилия и оружия перераспределять между самими собой и их единомышленниками ту добавленную стоимость, да, те продукты, товары, которые создавались совершенно другими людьми. На воровских законах и обычаях невозможно построить никакого общественного порядка. Надо сказать, что один из астраханцев, приставленный к Разину для того, чтобы сопроводить его на Дон, Леонтий Плохово, стал упрекать Стеньку за вот такой разгульный образ жизни и потребовал у него выдачи отпуска тех беглых, которые пристали к разинцам на пути из Астрахани на Дон. Но Разин довольно гордо сказал, что вот у казаков такого не повелось, чтобы беглых людей обратно отдавать. После того, когда известия о поступке Разина докатились до Астрахани, астраханский воевода князь Иван Семенович Прозоровский, уже мною упомянутый ранее, через своего посланника немца Водероса вновь повторил категорическое требование не принимать беглых и вернуть тех, кто пристал к Разину вот за сентябрьские недели. Надо сказать, что Разин в ответ на эти требования пришел в страшную ярость. «Как ты смел, — кричал он Водеросу, — прийти ко мне с такими непочтительными речами, чтобы я выдал друзей своих, которые ко мне пристали ради любви и приятства? Ты еще смеешь грозить немилостью? Хорошо. Скажи же своему воеводе, что я не боюсь ни его, ни кого-нибудь повыше его. Подожди, вот я с ним опять свяжусь и поведу расчет. Дурак он, трус этакой. Он теперь и надеется на свою силу, дерет нос сверх, да еще хочет со мной обращаться, будто с холопом, когда я от рождения вольный человек. У меня силы и власти больше, чем у него. Я расплачусь с этими негодными, как следует расплачусь. Я им покажу, как принимать меня без почета, будто так себя какого-нибудь простяка». Вот в этих разинских словах, которыми мы закончим наш сегодняшний разговор о разинском движении, явственно проступает и серьезный мотив в действиях Разина, которыми он, в общем-то, пытался, наверное, в значительной степени еще сам утвердиться перед соотечественниками и вообще перед людьми, которые его окружали. И для него, конечно, все, что он делал, была попытка доказать другим людям, в том числе людям приказным и начальствующим, что он требует почета как важное лицо, а не какой-нибудь простяк. Опять-таки, очень важно, что товарищество или приятельство, по выражению Разина, оно базировалось именно вот на соучастии в разбойных делах. А могло ли бы быть у такого товарищества или приятства какие-нибудь перспективы? На этом, дорогие радиослушатели, я закончу нашу сегодняшнюю программу. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по российской истории, истории государства российского и русского общества, был историк Кирилл Михайлович Александров. Сегодня была наша 91-я программа, и мы говорили о разинском бунте времен царя Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: прозвучала вторая часть четвертой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Митрополит Сурожский Антоний. Проповедь в день всех святых в земле российской просиявших.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем день всех святых в земле российской просиявших, то есть тех людей, которые сумели всем своим существом отозваться на Божию любовь. Каждый народ отзывается по-своему. Летописец Нестор говорит, что каждый народ вносит как бы свою неповторимую ноту в ту симфонию мира, которая в конечном итоге будет песнею перед лицом Божиим. И наши святые тоже вносят нечто свое в эту симфонию. Если задуматься над историей русской церкви, то первое, что поражает в русской святости, это охваченность сердец, умов, жизней, красотой. Когда наши предки впервые встретили православие, им показалось, что они уже не на земле, а на небе. Их поразило сознание красоты. И не случайно духовные писатели часто говорят о Боге не только как об истине, о вечности, о Творце, но и как о красоте. Почему так? Не все мы можем познать, что такое величие, что такое святость, а красоту мы все знаем. Мы не все одни и те же предметы называем прекрасными, но мы все отзываемся восхищением на то или другое, как это прекрасно, как это красиво. Это может быть зрелище, это может быть картина, это может быть закат, это может быть человек. Это может быть слово правды, все может быть прекрасным, хотя может быть и уродливым. И наши предки отозвались именно на красоту, которая была выражена в византийском богослужении, красоту храма, красоту икон, красоту пения. Но за этим была красота духа, такая красота, которой они не знали, будучи до того язычниками. Красота людей, которые познали все величие, к какому призван человек, и которые всеми силами стремятся к тому, чтобы быть достойными себя, достойными Бога. Вот это первое, что поразило русских людей, когда они впервые встретились лицом к лицу с богослужением, с поклонением Богу, с тем местом, где Бог является центром жизни, и где Его любовь отдается и принимается людьми. А из этого истекает другое – сознание, которое есть в русской святости о том, что все должно быть безмерно, абсолютно, что все должно быть так же велико, так же прекрасно, как Бог, как любовь, как красота. И это в результате подвело к тому, что в русской святости ярким образом сияет аскетический момент, то есть отношение человека к самому себе беспощадное, строгое, и одновременно ликующее, потому что человек, аскет, почитает в себе образ Божий и всеми силами старается его очистить, обновить в себе и сделать достойным той любви, которую Бог нам отдает. Эта глубина вызывает в человеке решимость беспощадно бороться за то, чтобы быть достойным себя самого. Это второе свойство, которое меня поражает в русской святости. А дальше бесконечное терпение и бесконечное сострадание, сострадание ко всякой твари, ко всякому человеку. Ведь преступников у нас в России называли несчастными не потому, что они были наказаны, а потому, что они себя изуродовали, потому что вместо того, чтобы быть красотой, они стали страшными и уродливыми. Задумаемся хотя бы над этими тремя чертами русской святости – потому что они не только нам дают пример, они нас призывают к тому, чтобы последовать этому примеру. Аминь.
0: проповедь в день всех святых в земле российской просиявших митрополита Сурожского Антония читал Чеслав Симонович.

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Глава 7. Особенности повествования о патриархах. Новый стандарт. Жизнь библейских патриархов не выглядит легендарной. Избранники Вседержителя не похожи на героев языческих мифов. Достаточно беглого взгляда, чтобы убедиться в том, что повествование об Аврааме и его потомках сильно отличается от рассказов о Геракле, Одиссее или Аргонавтах. История Иосифа и его братьев не кажется нам вымышленной хотя бы потому, что в ней нет ничего невероятного. Так могут думать и поступать обычные люди в любую историческую эпоху. А как же общение с Богом? Разве оно не уникально? Безусловно. Однако и здесь есть особенности, несопоставимые с канонами языческой мифологии. Библейские теофании не превращают избранников в титанов. Боль, страх, сомнения и прочие негероические переживания патриархов остаются частью их жизненного опыта даже после произошедших с ними чудес. Бог Библии входит в контакт и заключает союзы не с безупречными представителями человеческого рода, но с теми, кто, несмотря на свои личные слабости, искренне любит его и покоряется его воле. Авраам и его ближайшие наследники не идеальные люди, иначе мы бы потеряли к ним интерес. Они те,

было ничего сверхъестественного. Интересно, что и здесь присутствует ощутимая разница. Библейские авторы стремятся увидеть всего человека, рассмотреть его с различных сторон. Для них важна не только внешняя репутация героя, насколько он хорошим был политиком, торговцем или военачальником, но и то, насколько хорошим он был мужем, отцом, другом и даже соседом. Словом, как жилось ближним рядом с этим человеком. Даже самых активных людей забывают. Если кипучая деятельность не несет какой-то особой значимости, память о таком человеке недолгая. И наоборот, если слова и поступки переживают своего хозяина, значит, люди подметили в них нечто важное, нечто неподвластное времени. Понятно, что жизнь библейских патриархов запомнилась человечеству прежде всего потому, что так захотел Бог. Примерами из прошлого он воспитывает все последующие поколения. Значит, в словах и поступках этих людей содержится нечто неприходящее. Кодекс Досинайского благочестия. История детей, внуков и правнуков Авраама описана во второй части книги Бытия, главы 16-50. Из многочисленных подробностей нетривиальных судеб патриархов следует выделить определенные правила, которыми они руководствовались в главные моменты жизни. Эти нормы не являлись чьими-то заповедями. Патриархи сформулировали их сами. Правила не были записаны и даже вербализированы, но их власть над конкретными людьми была очень сильна. Наконец, эти принципы не были общеобязательными. Частная реакция на ситуацию не навязывалась кому-то еще. И однако же, именно так создавалась религиозно-нравственная основа Израиля задолго до Моисея. То, что в подзаголовке условно названо «Кодексом Досинайского благочестия», включает в себя следующие стандарты поведения. «Верь в Бога Авраама, Исаака и Иакова». Бытие 15.6, 26.2.5, 28.16, 22. «Старайся доверять и покоряться Ему, не только когда это тебя вдохновляет, но и в обстоятельствах, которые тебе непонятны». Бытие 22.1.3, 31.2, 37.10. «Веди себя так, чтобы окружающие тебя люди были благодарными свидетелями твоей жизни и твоей веры». Бытие 14, 18, 19, 26, 13, 31. «Не опускай рук в трудных обстоятельствах, даже тогда, когда ты не чувствуешь поддержки небес. Делай то, что считаешь правильным, несмотря ни на что». Бытие 26, 15, 22, 32, 6, 8. «Будучи религиозным, не бегай от обыденной жизни. Наоборот, вноси в любую обыденность свет своего богомыслия». Бытие 23, 36, 33, 18, 20. «Борись за каждого своего ребенка, воспитывай и учи сколько можешь, и все же знай, что он не только твое продолжение, но и свое собственное. При этом он, как и ты сам, носитель божественного замысла». Бытие 9, 22, 23, 25, 21, 23, 48, 17, 20. «Если сын не упрекает тебя в лицемерии, не имеет повода для соблазна, и все же выбирает жизнь, нравственно отличную от твоих принципов, пусть так и будет. Это его жизнь и его выбор». Бытие 26, 34, 35, 38, 1, 2. «Не привязывайся чересчур к материальным благам и нажитой собственности. Для твоих детей, друзей и соседей, а главное для твоего Бога, незапятнанность твоего имени гораздо важнее твоего земельного участка, домашнего скота и положения в обществе». Бытие 21, 25, 31, 34, Иов 1, 21. «Выручай подчиненных из беды, даже если это связано с риском для жизни. Не стесняйся признавать перед ними свои ошибки». Бытие 14, 14, 16, 38, 24, 26. «Будь почтителен и услужлив с царями правды, и непреклонен с сынами греха». Бытие 9, 24, 27, 14, 17, 23. Попытки концептуализировать рассказы о библейских патриархах в таком виде, естественно, не претендуют на безошибочность. Это всего лишь экзегетический набросок, субъективный взгляд на нестареющее наследие Авраама, Исаака и Иакова. Без благословения.
образцы

0: морального благочестия, негласно сформулированные и реализованные евреями в досинайские времена, не единственная особенность этого периода. «И явился Господь Аврааму возле Сихема и сказал: „Потомству твоему отдам я землю сию“. И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся Авраам к горе на восток от Вифиля, и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа». Бытие 12:7-8. В пространстве совершаемых ветхозаветных ритуалов, в частности ритуальных жертвоприношений, мы с самого начала сталкиваемся с обратным порядком закономерностей. Личное религиозное благочестие древних людей предшествует божественному императиву. Высшей санкции на специфические обрядовые действия еще нет, а потребность в чем-то подобном уже давно реализуется. В это трудно поверить, но на Синае Господь заповедует всем участникам завета то, что задолго до этого уже совершалось с беззаветным дерзновением отдельных личностей. Для подтверждения этой мысли достаточно обратиться к тексту Священного Писания. Оказывается, отправной точкой для первых жертвоприношений является не заповедь Творца, а лишь человеческая интуиция. В этом плане Авраам — только продолжатель сложившейся традиции. Как известно, изобретателем жертвенного ритуала был совсем другой человек. Каин приходит к мысли о том, что Богу необходимо приносить жертвы, совершенно самостоятельно. Мысль о том, что Каин не родился пропащим, а стал таким, подтверждается его первым хорошим делом. В дальнейшем это частное религиозное открытие становится благочестивой нормой. После окончания потопа Ной по собственной инициативе совершает всесожжение, которое Господь называет приятным. Видимо, точно так же поступают и некоторые его потомки. Проходят века, и вот уже праведный Авраам начинает возводить Богу жертвенники, делая это без всякого высочайшего повеления, что называется, только на свой страх и риск. Этим же занимается его сын, внук, правнуки, опять-таки без какого-либо предваряющего их волю призыва небес. Конечно, в книге «Бытия» есть и противоположные примеры, когда Бог первым просит человека о жертве или о строительстве жертвенника. Но таких случаев всего несколько, и они не становятся позднейшим уставом. Приведенные свидетельства доказывают, что главная инициатива в вопросах, связанных с жертвой, остается за человеком. Следовательно, если нечто открытое и изобретенное людьми является онтологически верным, в какой-то момент Господь присваивает такому открытию силу закона, называя данную человеческую инициативу правдой. Поразительно, насколько же Бог чтит всякую человеческую правду. Сравните Матфей 3:15. Отцы и дети. Успех любой возвышенной идеи в истории зависит от интенсивности ее фактического распространения. Количество носителей определенных взглядов влияет на жизнь социума приблизительно так же, как обилие солнечных или, наоборот, дождливых дней влияет на структуру обрабатываемой земли и качество сельскохозяйственной продукции. В отличие от многих своих предшественников, патриарх Авраам не был одиноким хранителем религиозной истины. Помимо прочего, его величие заключается в том, что он создал устойчивую традицию, преемственность духовного мировосприятия для сотен будущих поколений. Возможно, это одна из главных причин, лежащая в основе его избрания. Как мы знаем, праведный Иов и царь Мелхиседек подобной преемственности не создали. Ближайшие родственники Авраама – сын Исаак, внук Иаков – активные участники богочеловеческого процесса. Однако общая кровь и схожая деятельность не превращает этих людей в клонов. Каждый служит Всевышнему, исходя из своих личных навыков и возможностей. Не все наследники Авраама, Исаака и Иакова преданы Богу так же, как они сами. И все же их многочисленные потомки неизменно возобновляют завет, заключенный когда-то Всевышним, с родоначальниками еврейского народа. Бог вынужден считаться с духовной немощью большинства своих избранников. Поэтому в этот период его откровение напоминает растение, которое пробивается сквозь толщу неоправданных личных грехов и общей нравственной неуступчивости. Естественно, что во всех сложных ситуациях Господь опирается на самых лучших потомков Авраама. Но когда дело доходит до фундаментальных обетований, Творец поступает совершенно непредсказуемо. Библейский отрывок, получивший название «Завещание патриарха Иакова», демонстрирует это в полной мере. 49 глава книги «Бытия» включает в себя пророческую тему. Личные имена и поступки детей Иакова, послужившие причиной столь дифференцированного благословения, становятся фактическим основанием для целого ряда событий не только исторического, но и мистического характера. Первыми, как известно, получают благословение 6 сыновей Лии, затем 4 сына, рожденные наложницами, и, наконец, 2 сына Рахили. Логика предсказанных возмездий в этом тексте ясна, в то время как логика таких же поощрений остается на первый взгляд невразумительной. Щедрое благословение и мессианское обетование, данное патриарху Иуде, Бытие 49:8-12, рационально необъяснимо, поскольку оно не выглядит заслуженным. Четвертый сын Иакова не был украшен особыми добродетелями, скорее наоборот. Вспомним историю, описанную в Бытие 37:26-27, 38:12-24. Во всяком случае, по отношению к праведному Иосифу, сказанное в завещании явно несправедливо. Следовательно, Бог вручает мессианское первенство потомкам Иуды лишь потому, что к моменту наступления полноты времен именно в этом колене будет жить достойнейшее. Лука 1:26-27. Как видим, в вопросе религиозного призвания и духовной покорности нет и не может быть никакого механистического наследственного преимущества. Сравните Иезекииль, 18 глава, 1-32 стихи. Глава 8. Египетское рабство и призвание Моисея. Поступим с ними мудро. Вопрос о длительном, несвободном пребывании евреев в Египте остается дискуссионным до настоящего времени. Многие ученые называют события, описанные в книге «Исход», вымышленными, поскольку сохранившиеся литературные и археологические памятники Древнего Египта не подтверждают слова Моисея. Их квалифицированные оппоненты, напротив, считают библейские сведения о египетском рабстве потомков Авраама абсолютно достоверными. В защиту своего мнения эти ученые приводят два вида доказательств. Во-первых, слова Священного Писания. Во-вторых, различные психологические доводы, например, такие. В порабощении и последующем исходе евреев из Египта не приходится сомневаться. Хотя бы потому, что никакой народ не создал бы вымышленного предания о своем пребывании в рабстве на заре своей истории. Подобная аргументация делает содержание начальных глав книги «Исход» законным объектом экзегетического исследования. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ сынов Израилевых многочисленен и сильнее нас. Перехитрим же его, поступим с ними мудро, чтобы он не размножался, иначе когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Исход, 1 глава, 8-10 стихи. Институт неограниченной монархической власти не предполагает обязательной преемственности политической мысли. В авторитарной системе государственного управления верховные полномочия могут успешно передаваться по наследству, но образ правления всегда зависит от индивидуальных качеств самодержца. Библейская история прекрасно это иллюстрирует. По каким-то причинам новый правитель Древнего Египта решил, что еврейскому народу больше не следует покровительствовать. С этого момента любая предшествующая традиция, правовая, общественная, культурная, перестала что-либо значить. Абсолютно единоличная власть страшна прежде всего тем, что она может отменить и переиначить все, что угодно, включая то, что считалось давней сложившейся нормой и приносило государству реальную пользу. И все это лишь потому, что новому монарху так захотелось. После того, как правитель Египта обнародовал столь мудрое в кавычках политическое решение,
1: в дело вступила идеологическая пропаганда. Но зачем? Разве это было столь необходимо? Воля фараона – закон для всех его подданных при любых обстоятельствах. Это действительно так. Но если разумность верховных указов не очевидна, тогда люди повинуются им пассивно, без должного энтузиазма. Для человека, считающего себя живым богом, душевная апатия населения недопустима. Фараон желал не только формальной покорности соплеменников. Он хотел, чтобы египтяне искренне одобрили и энергично поддержали его замысел. Для этого и потребовалась пропаганда. Социальная жизнь людей никогда не бывает безоблачной. Объективное и субъективное недовольство ближними – неизменная составляющая человеческих коммуникаций. В любом обществе есть люди, раздраженные чужими успехами, должностями, зарплатами, религиозными убеждениями, культурными обычаями, уличными нарядами и даже прическами. Противоречия, взаимные претензии и различные обиды могут накапливаться в социуме десятилетиями, лишая людей возможности гармоничного сосуществования. Однако внешняя строгость местных законов, пристальное внимание уполномоченных лиц и частные договоренности позволяют существенно уменьшить социальное напряжение. Так действует ответственная, сбалансированная система государственного управления. Увы, она выглядит совершенно иначе, когда руководитель страны заинтересован в противоположном результате. Этническая агрессия, международная конфронтация, проповедь расового превосходства. Легализация подобных инициатив не способствует общественному миротворению. Но фараон, о котором мы говорим, и не думал быть миротворцем. Евреи, живущие в Египте достаточно долго, все это время оставались евреями. Они не были похожи на египтян ни цветом кожи, ни оттенками речи. В профессиональном и религиозном плане между двумя народами также не было ощутимого сходства. Но до определенного момента это никого не волновало. Формально, живя обособленно, евреи постоянно контактировали со своими языческими соседями, из чего последние извлекали явную выгоду. Объявить вчерашних сограждан и экономических партнеров врагами Египта без каких-либо веских причин, согласимся, довольно сложно. Чтобы добиться нужного результата, фараон начал эксплуатировать худшие человеческие чувства – эгоизм, зависть, ксенофобию. Пользуясь своим положением, он стал внушать египтянам, по сути, нацистские идеи, позволил смотреть на евреев абсолютно предвзято, только как на чрезвычайно коварных и опасных инородцев. В лаконичных заявлениях верховного правителя Египта содержится целый перечень общественных преступлений, за которые евреи должны понести суровое наказание. Полный список российских претензий фараона в Библии отсутствует, он скорее имплицитный, но его легко реконструировать. Антииудейская пропаганда того времени могла звучать приблизительно так. Евреи изначально другие. И это непреодолимо. Несмотря на все наше радушие и культурное великолепие, они упорно не хотят ассимилироваться. Они не подражают нашему образу жизни. Следовательно, считают его постыдным. Они наверняка презирают нас. Их духовные ценности, естественно, хуже египетских. Живя в нашей стране, они не почитают наших богов. В итоге, за их кощунство будут расплачиваться благочестивые египтяне. Евреи – угроза политической стабильности и экономическому благосостоянию Египта. Если в стране что-то не ладится, то это только из-за них. Они – главная причина любых общественных нестроений. Евреи угрожают нашей безопасности, поскольку они многочисленны и сильны. Возможно, они даже сильнее нас. Они – потенциальные предатели, союзники наших многочисленных врагов, их тайные агенты и заговорщики. Евреи – чистое зло, скрывающееся под маской добрососедских отношений. Чтобы нейтрализовать это зло, евреев нужно ограничить в правах. Их нужно заставить делать то, что выгодно или необходимо Египту. Евреи должны заплатить своими страданиями за многолетнюю неблагодарность и двуличие. Они должны стать нашими рабами. Евреи – богохульники, заговорщики, предатели и рабы, а значит, недочеловеки. С такими злобными, презренными существами мы можем делать все, что угодно. лишая евреев позитивных человеческих черт, экономических прав и гражданских свобод, фараон предложил египтянам воспринимать потомков Авраама как вредных паразитов. С его точки зрения, успешная вербальная дегуманизация оппонентов – надежная основа для дальнейших репрессий, поскольку в борьбе с абсолютным злом любые средства хороши. Начав с жестокого принуждения евреев к различным общественным работам, исход 1.13.14, фараон постепенно вовлекает соотечественников в безжалостный геноцид. Цитата. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку». Исход 1.22. К сожалению, даже для такого изуверского дела нашлись исполнители. Пропаганда фараона оказалась довольно результативной.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор протоиерей Евгений Горячев.

0: В исполнении болгарского хора под управлением Николая Попсавова прозвучало песнопение «Утренние», «Тропари воскресные» композитора Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе встретился с архиепископом Иопийским Дамаскиным. Возобновлен допуск серебряной раки с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского. Продолжается работа на площадке строящегося храма Каневской иконы Божией Матери поселка Саперное. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский в Арсенофе 16 июня встретился в епархиальном управлении с архиепископом Иопийским Дамаскиным. Иерарх Иерусалимского патриархата прибыл в северную столицу с паломничеством. В беседе участвовал председатель епархиального протокольного отдела Иван Судос. Завершен монтаж дополнительных конструкций исторической серебряной раки, и вновь можно беспрепятственно поклониться мощам небесного покровителя Санкт-Петербурга и ознакомиться с этим уникальным памятником прикладного ювелирного искусства. Серебряная рака была создана в 1746-1751 годах по указу императрицы Елизаветы Петровны. Ее вес составляет около 1,5 тонн. В оформлении участвовали художники Георг Христофор Грот и Якоб Штелин, а руководил работами советник монетной канцелярии Иван Шлаттер. Раку украшают живописные барельефы, в том числе сцена Невской битвы и эпитафия, сочиненная Михаилом Ломоносовым. По преданию, император Петр I лично управлял судном с мощами святого князя Александра Невского во время их перенесения в новую столицу. В 1724 году святыня была торжественно установлена в Александро-Невском храме в Лавре, а в 1790 году ее перенесли в Троицкий собор. В 1922 году в ходе кампании по изъятию церковных ценностей раку разобрали и отправили в Эрмитаж. Только в 2011 году началась ее масштабная реставрация, а с 2023 года отреставрированные части раки стали возвращать в Лавру. Ныне, после завершения монтажа дополнительных конструкций, доступ к главной святыне обители открыт для всех желающих. С целью обеспечения сохранности раки возможность приложиться к ней ограничена. Для поклонения рядом с ракой установлена икона с частицей мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Также к мощам святого князя можно приложиться в Свято-Троицком соборе обители. Храм открыт ежедневно с 9 до 17 часов. Наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, 15 июня посетил киностудию «Ленфильм». Его приветствовала директор Надежда Андрющенко, которая вкратце рассказала о том, чем сейчас занимается киностудия, какие проекты находятся в разработке. Владыка ознакомился с референсами художественного фильма «Юный князь», который расскажет о детстве святого благоверного князя Александра Невского. Лавра окажет содействие в работе над ним. Помимо этого, была обсуждена возможность производства документального фильма о старейшем монастыре Санкт-Петербурга, который сейчас проходит через полномасштабные реставрационные работы. Владыка и сопровождающие посетили экскурсию по киностудии. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, руководителя межрегиональной общественной организации Александра Невское братство епископа Кронштадтского Вениамина и под непосредственным руководством эконома лавры и романаха Прокофия Павлова, уже четвертый год продолжаются работы по благоустройству братского участка Никольского кладбища Александра Невской лавры. В 2026 году, как и в предыдущие годы, в марте и апреле были проведены масштабные работы по уборке территории после зимнего периода. Очередным этапом стала генеральная уборка, состоявшаяся 10 и 11 июня. В ходе работ участники привели в порядок надгробия и территорию братского участка. Были очищены памятники от скопившихся за зиму грязи и пыли. Убран мусор, паутина и сорная растительность, приведены в достойный вид захоронения и прилегающие территории. 17 июня 2026 года ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан отмечает 40-летие со дня рождения. Академия поздравила ректора епископа Петерговского Силуана с 40-летием со дня рождения. На молитвенную память ректору Санкт-Петербургской духовной академии преподнесли архиерейский жезл, реплику жезла, хранящегося в музее Спасо-Преображенского Нововолоамского монастыря в местечке Папиньеми в Финляндии. Этот подарок был изготовлен не случайно. Владыка-ректор с семинарской скамьи интересуется историей православия Финляндии, неоднократно посещал Нововолоамский монастырь для работы в его архиве и библиотеке. Епископ Силуан хранит добрую память об иерархах финляндской и выборгской епархии русской и финляндской православных церквей, которые использовали оригинал изготовленного жезла при совершении богослужений. 15 июня состоялось заключительное в учебном году заседание студенческого библейского общества. Оно началось совместно с Казанской духовной семинарией, научно-богословской конференцией памяти профессора Санкт-Петербургской духовной академии Федора Герасимовича Елеонского. На конференции прозвучали следующие доклады. Священник Алексей Сергеев, тема доклада «Профессор Елеонский. Очерк научной деятельности». Священник Александр Зиновкин, тема доклада «Библейский текст Ветхого Завета в исследованиях профессора Елеонского». Протоиерей Дмитрий Юревич, тема доклада «Критические замечания Елеонского по поводу елизаветинского перевода Библии». Далее прошло организационное собрание под председательством руководителя общества, доцента Санкт-Петербургской духовной академии священника Алексея Сергеева. Члены общества подвели итоги деятельности в уходящем учебном году и наметили план деятельности на следующий год. Семинар «Конфессиональные СМИ и профилактика религиозного экстремизма» прошел 16 июня в конференц-зале храма апостола Петра в Веселом поселке. Участники встречи обсудили вопросы формирования образа религиозных сообществ в медиа, современные угрозы экстремизма и способы их профилактики. С приветственными словами выступили благочинный Невского округа иерей Дмитрий Малиновский, главный специалист городского отдела по связям с религиозными объединениями Антон Винокур, председатель миссионерского отдела иерей Николай Свяченко. Доклад иерея Николая Свяченко был посвящен проблемам неоязычества. Профилактика неоязычества должна включать не только просветительскую работу, но и активное вовлечение молодежи в традиционные культурные практики, отметил священник. Важно предложить альтернативу, которая будет отвечать духовным запросам нового поколения. Состоялась дискуссия, в которой помимо докладчиков приняли участие представители Евангелической Лютеранской Церкви России, Римско-католической церкви, христиан-евангелистов, адвентистов, буддистов и других религиозных организаций. Участники сошлись во мнении, что профилактика экстремизма требует совместных усилий, просвещения, ответственного освещения религиозных тем и развития межкультурного взаимодействия. 14 июня на площадке строящегося храма Каневской иконы Божьей Матери в поселке Саперное состоялось рабочее совещание. В помещении нижнего храма решались вопросы устройства и украшения солии, амвона и центральной части храма. Особое внимание было уделено графическим и цветовым решениям составного пола. Основной сложностью этого этапа является создание единой гармоничной композиции пространства, в то же время отвечающей особенностям православного богослужения. Над этими вопросами потрудились настоятель храма протоиерей Сергий Бельков, клирики и сотрудники, а также руководитель подрядной организации и благотворитель. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 98-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братья, знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.
0: Послушайте 37-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как это часто бывает, евангельское чтение поражает таким обилием мыслей и содержания, что затрудняешься, на чем остановить свое внимание. Сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея относится к таковым преизобильным содержанием отрывкам. Господь Иисус Христос говорит утешительные слова своим ученикам, которых вскоре будут ожидать преследования, гонения и оскорбления. Но, как сказано с самим Спасителем в начале Нагорной проповеди, «блажени есть те, егда поносят вас и ждянут, и рекут всяк злой глагол на вы, лжущий мне ради». Правда все равно победит. Истина рано или поздно откроется. Откроются добрые и злые дела и помышления. И те, и другие – получат от судьи заслуженное вознаграждение. Вот и сегодня было сказано: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Эти слова Господа можно понимать в отношении разных предметов и ситуаций. Их можно принимать к неизбежности грядущего судного дня Господа. Можно применять и в отношении земной жизни самого Господа и его верных последователей, которые не могут укрыться, как город, стоящий на вершине горы, как свеча на подсвечнике. Можно применить и в отношении жизни каждого человека, встречающегося со светом евангельской истины. Ведь суд и откровение тайн не только произойдет при конце века сего, но происходит уже сейчас, в нашей земной жизни, когда судьей выступает Слово Божие, евангельское Слово. Слово Божие судит, оценивает, определяет нравственное достоинство наших дел и помышлений. И ничто от него не укроется. Оно ставит любого человека перед выбором и решением, бросает человеку нравственный вызов. Приговор Слова Божия безошибочен. Оно высвечивает, что хорошо и что плохо. Все открыто перед ним. Грех, как правило, очень боится света. Он прячется в самых темных уголках нашей души, скрываясь не только от постороннего взгляда, но часто даже от взгляда нашей собственной совести. Люди порочные не могут терпеть, чтобы кто-то заглядывал в их душу, да и сами очень не любят этого делать. Душа часто представляет собой темную, потайную, неприбранную комнату, как какой-то склад, где навален и набросан всякий хлам, где ничего не разберешь. Разумеется, неприятно, когда кто-то заглядывает в это сокровенное местечко. Удивительнее то, что мы и сами часто не замечаем этого в себе, потому что наше сознание и даже то, что мы называем совестью, своею совестью, непросвещенные светом Евангелия не могут разобраться во всей этой куче, что в ней хорошо, а что плохо. Поэтому, как ни странно, великое множество людей, которые вот уже 2000 лет живут якобы христианской жизнью, на самом деле даже понятия не имеют, что такое грех и где проходит черта, отделяющая христианскую нравственность от языческой. В самом деле, общественная мораль нашего общества практически ни на сантиметр не поднимается выше морали Уголовного кодекса, не имея ни малейшего понятия о евангельских нравственных критериях. Когда люди не совершают преступлений, осуждаемых государственным законодательством, они совершенно искренне считают себя людьми хорошими и вполне заслуживающими самоуважения и уважения общества. И это в стране, которая горделиво называла себя Святой Русью, в народе, который вроде бы впитал в себя уроки тысячелетней истории крещения. Да и не только в нашей стране, таковыми являются люди по всему миру. В самом деле, я не совершил никакого преступления, никого не убил, никого не ограбил, ничего или почти ничего не украл. Чего же еще нужно? И человек абсолютно спокоен. Ему кажется, что в неосвещенной кладовке его души все хорошо и благополучно, ведь в темноте мало что видно, и грех незаметен, неотличим от праведности. Но достаточно внести в это темное помещение евангельский свет, хотя бы свет Нагорной проповеди, и картина резко изменится. Грязь, копоть, мусор вылезут наружу и вызовут отвращение и раскаяние. И не только это. Произойдет не только раскаяние в совершенных дурных поступках, таковое может произойти и без евангельского просвещения, ибо в той или иной степени совесть действует в каждом человеке. Произойдет переоценка всех ценностей, которая на евангельском языке и на языке богословия называется покаянием. Многое из того, что раньше казалось нравственно нейтральным или даже порядочным, не тревожа совесть, предстанет совсем в ином свете. Это будет первый шаг по направлению к той святой жизни, к которой и призывает нас Господь Иисус Христос, говоря о том, что эта святая и блаженная жизнь совсем рядом с нами, ибо приблизилось Царствие Божие. Увы, такая перемена произойдет не со всяким. Найдутся и такие люди, в душах которых болезнь греха произвела столь серьезные повреждения, что они уже не в состоянии будут отличить истину от лжи, будучи одержимы боговраждебной силой. Бог им судья. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Почему же вокруг нас так много людей, которые не обнаруживают в себе этого просвещающего и освещающего действия Слова Божия? Да и сами мы далеки от этого просвещения. От того, что мы, во-первых, слушая, не слышим того, что говорится нам Господом. Во-вторых, даже слыша, не разумеем. В-третьих, слыша и разумея, не находим в себе сил к изменению нашей ситуации и бездействуем, устремляясь не вверх, но относимые потоком жизни вниз по течению. А ведь достаточно просто не загораживать себя от света, помня о том, что этот свет пришел в мир ради нас и нашего блага. Такого блага, с которым не могут сравниться никакие почитаемые нами земные ценности. Ибо свет этот пришел к нам от нашего Отца Небесного, для которого жизнь и блаженство каждого из нас дороже многих воробьев, как с неким юмором говорилось в сегодняшнем Евангелии. И жизнь, и блаженство каждого из нас, и это тоже евангельские слова, ценнее и дороже всего мира. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 18 июня, 5 июня по старому стилю в православной церкви празднуется память многих мучеников – Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона. Все они были родом из Египта. В начале IV века за исповедание христианской веры они были заключены в темницу, где скончались от голода и жажды. Сегодня вспоминается еще один святой того же века – священномученик Дорофей. Он был поставлен епископом города Тирофиникийского во времена императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Избегая преследования, святитель удалился из Тира, памятуя слова Евангелия: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой», и вернулся на свою кафедру при святом императоре Константине Великом. В течение 50 лет он в мире управлял паствой, обратил ко Христу многих язычников и написал несколько житий святых апостолов. Когда императором стал Юлиан Отступник, который вновь начал преследование христиан, священномученик Дорофей в 362 году принял мученический венец в возрасте 107 лет. В этот день мы вспоминаем нескольких преподобных – Авву Дорофея, величайшего наставника христианской жизни, подвязавшегося в конце VI – начале VII века в палестинском монастыре Аввы Сирида, Анувия, пустынника египетского, и Феодора Чудотворца. Преподобный Анувий жил в IV веке. Совершив подвиг исповедничества, он подвязался в монашеском житии в египетской пустыне. Преподобный Феодор жил в VI веке. Он принял монашество в молодости и удалился в Иорданскую пустыню. Еще при жизни по его молитвам к страждущим приходила чудесная помощь Божия, за что Феодор получил имя Чудотворца. В этот день в 1150 году из Киева в Чернигов были перенесены мощи святого благоверного Игоря Ольговича, великого князя Черниговского и Киевского, убитого киевлянами в 1147 году. Середина XII века была для Руси временем непрерывных междоусобных браней за киевское княжение двух княжеских родов – Ольговичей и Мстиславичей. Все они были в близком родстве, все правнуки Ярослава Мудрого. Мстиславичи назывались по имени своего отца, святого Мстислава Великого. Ольговичи назывались по имени Олега Святославича. Его внук, святой князь Игорь, вступивший в борьбу за Киевское княжение после смерти своего брата, киевского князя Всеволода Ольговича, был предан киевлянами, перешедшими на сторону князя Изяслава. Игоря взяли в плен и заточили в порубе, бревенчатом срубе без окон и дверей. Затем тяжело больного его постригли в монахи с именем Гавриил в Киевском Федоровском монастыре. Князь выздоровел, остался в монастыре и принял схиму с именем Игнатий. Через год двоюродные братья Игоря, черниговские князья, задумали обманом выманить Изяслава из Киева и убить. Заговор открылся, и киевляне, желая отомстить Ольговичам, расправились с князем-схимником. В 1150 году, когда киевский стол был занят Юрием Долгоруким, его союзник, князь черниговский Святослав Ольгович, родной брат убиенного Игоря, торжественно перенес святые мощи князя Игоря из Киева на родину, в Чернигов, где они были положены в кафедральном Спасском соборе. Тогда же было совершено церковное прославление и установлено празднование памяти святого благоверного князя Игоря. В этот же день установлено празднование иконы Божьей Матери, перед которой в последние минуты своей жизни молился святой страстотерпец великий князь Игорь. Эта древняя греческая икона стала именоваться Игоревской и была помещена в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Сегодня вспоминается еще один русский святой XII века, блаженный Константин, митрополит Киевский и всея Руси. Он был поставлен управлять русской митрополией Вселенским патриархом, но великий князь Изяслав пожелал иметь в Киеве другого митрополита, и по его желанию был поставлен схимник Климент, хотя это и противоречило церковным канонам. На Руси возникло несогласие, и митрополит Константин для прекращения смуты удалился в Чернигов, где и скончался в 1159 году. Перед своей кончиной блаженный митрополит вручил епископу черниговскому Антонию запечатанную грамоту, взяв с него клятву, что тот выполнит все, что в ней написано. В завещании блаженного Константина было сказано: «Не погребайте моего тела, да будет оно извлечено из гроба и повержено псам на снедение». Три дня тело митрополита Константина не погребали. Согласно летописи, все эти дни в Киеве бушевала страшная буря. Черниговский князь Святослав, страшась гнева небесного, на третий день велел похоронить святителя Константина в соборной церкви Спасителя подле гроба святого князя Игоря. В этот день православная церковь чтит еще одного святого князя, благоверного Федора Ярославича, старшего брата Александра Невского. Святые благоверные сыновья Ярослава Всеволодовича вместе были оставлены отцом княжить в Новгороде. В 14-летнем возрасте Федор участвовал в походе русских дружин против языческих мордовских князей. По желанию отца, он должен был вступить в брак с дочерью святого князя Михаила Черниговского, Феодулией. Когда же гости уже собрались на свадебный пир, жених внезапно скончался. А обрученная с ним княжна постриглась в одном из суздальских монастырей и прославилась в иноческом подвиге как преподобная Ефросиния Суздальская. Святой Федор был погребен в Юрьевском монастыре в Новгороде. После разорения монастыря шведами, разграбившими гробницу князя в 1614 году, его нетленные мощи были перенесены в Софийский собор. В этот день празднуется обретение мощей святых русских подвижников XVI века, преподобных Воссиана и Ионы Пертаминских, словецких чудотворцев, за скорую молитвенную помощь, особо чтимых рыбаками и моряками. Соловецкие угодники были прославлены в 1599 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Михаил Ватяков, расстрелянный в 1931 году в Казани. В продолжении церковного календаря прозвучит житие преподобного А.В. Дорофея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Дорофей был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре Аввы Серида в VI веке. В молодости он усердно изучал науки. «Когда учился я внешнему учению, — писал Авва, — то вначале весьма тяготился, так что, когда приходил брать книгу, то шел как бы к зверю. Но когда стал я принуждать себя, — то Бог помог мне, и я так привык, что не знал, что ел, что пил, как спал, от теплоты, ощущаемой при чтении. Так впитывал преподобный Авва Дорофей книжную премудрость. С еще большей ревностью посвятил он себя иноческому деланию, когда удалился в пустыню. «Когда пришел я в монастырь, — вспоминал преподобный, — то говорил себе, если столько любви, столько теплоты было для внешней мудрости, то тем более должно быть для духовной добродетели, и тем более укрепился». Одним из первых послушаний преподобного Дорофея было встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, несшими всевозможные тяготы и испытания. На средства одного брата преподобный Дорофей выстроил больницу, в которой сам прислуживал. Сам святой Авва так описывал свое послушание: «В то время я только что встал от болезни тяжкой

и был келейником у преподобного Иоанна Пророка. Свое послушание он соединил с совершенным преданием себя воле старца, так что не имел никакой скорби. Беспокоясь, что он не исполнит заповедь Спасителя о том, что многими скорбями подобает войти в Царство Небесное, Авва Дорофей открыл этот помысл старцу. Но преподобный Иоанн ответил: «Не скорби, тебе не о чем беспокоиться. Кто находится в послушании у отцов, тот наслаждается беззаботностью и покоем». Преподобный Дорофей считал счастьем для себя служить великому старцу, но всегда был готов уступить эту честь другим. Кроме отцов обители Аввы, Серида, преподобный Дорофей посещал и слушал наставления других современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного Аввы Зосимы. После кончины преподобного Иоанна Пророка преподобный Дорофей оставил монастырь Аввы Серида и основал другую обитель иноков, который окормлял до самой кончины. Преподобному Дорофею принадлежит 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами преподобных Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. Творения Аввы Дорофея, исполненные глубокой духовной мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения. Поучение раскрывает внутреннюю жизнь христианина, постепенное восхождение его в меру возраста Христова. Святой Авва часто обращается к советам великих святителей Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Послушание и смирение, соединенные с глубокой любовью к Богу и ближним, являются теми добродетелями, без которых невозможна духовная жизнь. Эта мысль пронизывает все поучения Аввы Дорофея. В изложении везде ощутима личность преподобного Дорофея, которого его ученик, преподобный Досифей, охарактеризовал так: «Подвязавшийся с ним братья, он относился со стыдливостью, смирением и приветливо, без гордости и дерзости. Ему были свойственны добродушие и простота. Он часто уступал в споре». Поучения Аввы Дорофея являются начальной книгой вступивших на путь духовного делания. Его творения находились во всех монастырских библиотеках и непрестанно переписывались. На Руси его книги были самыми распространенными, наряду с лестницей преподобного Иоанна и творениями преподобного Ефрема Сирина. Известно, что преподобный Кирилл Белозерский, несмотря на многочисленные обязанности игумена, собственноручно переписал поучение Аввы Дорофея вместе с лествицей преподобного Иоанна. Поучения Аввы Дорофея относятся не только к инокам. Во все времена его книги читали все, кто стремился исполнить заповедь Спасителя.

0: Наш церковный календарь завершится чтением жития преподобного Анувия Пустынника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Анувий во время гонения на христиан в IV веке мужественно претерпел все истязания от язычников и остался жив. Он удалился в пустыню, где пребывал до глубокой старости и основал небольшой скит, в котором жил вместе с 6 иноками, одним из которых был его брат Пимен. После того, как грабители разорили скит, подвижники укрывались в запустевшем языческом капище, дав слово в течение недели не говорить друг с другом. Преподобный Анувий всю неделю утром бросал камень в лицо статуи языческого бога, а вечером говорил:

ответил ей: «Согрешил, прости». По прошествии недели братья спросили Аву Ануве, что означает его действие, и старец пояснил, что как статуя не сердилась, когда он ее бил, и не превозносилась, когда он просил у нее прощения, так мы должны жить и братья. За 3 дня до кончины преподобного Ануве посетили пустынники Сур, Исаия и Павел, которые просили старца, чтобы он рассказал им о своей жизни для назидания верующих. Святой ответил: «Я не помню, чтобы я сделал что-либо великое и славное». Склоняясь на усердные просьбы вопрошавших, он все же с глубоким смирением поведал им, что после того, как во время гонений исповедовал перед мучителями имя Христова, он никогда не осквернил уста неправедным словом, ибо, исповедав однажды правду, не хотел вымолвить ложь. Сердце святого всегда было исполнено жаждой общения с Господом, и не раз он созерцал ангелов и святых угодников Божиих, предстоящих Господу. Видел и сатану, и его ангелов, преданных вечному огню. Показаны были ему и праведные, наслаждающиеся вечным блаженством. Скончался преподобный Анувий мирно, в духовной радости. Когда душа его возносилась на небо, то в воздухе слышалось тихое ангельское пение.

В исполнении хора Спаса Преображенского собора города Выборг прозвучал кандак Божией Матери в избранной воеводе Павла Чеснокова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова. В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 слушайте на нашем радио передачи, подготовленные по книге Малхаза Дженори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которая ответила на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13:00 слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
1: Книга протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты Пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание – это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22:30 в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия», читает автор.
2: Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер. Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Федченков. Отец Иоанн Кронштадтский. Часть третья. Подвиг преподобничества.

борьба с собою и грехом. И только после покаяния отец Иоанн зовет всех к борьбе с собою. И о борьбе он тоже часто говорит. Самое покаяние уже есть начало борьбы. Принадлежность истинного, душеспасительного, богоугодного покаяния есть уже перемена греховных сердечных наклонностей на добрые христианские чувства и стремления, изменение к лучшему, расположение ко всякой добродетели, смирению, незлобию, кротости, к воздержанию, к молитве, милосердию, всепрощению, терпению. Но еще необходима и прямая борьба, прямая война, прямое противление грехам волею своею. Да невозможно было иначе для самого отца Иоанна. По своей сильной натуре он не мог не бороться с самим собой. Надо душе дать свой благообразный, богообразный, богоподобный вид, как сделали это святые угодники Божии. Он часто о них вспоминает, очень часто, пожалуй, более часто, чем о грешниках и о своих грехах. Да и вся жизнь христианина – борьба и подвиг, а эта борьба должна иметь целью и последствием утверждение в вере и любви к Богу и ближнему. Та же правда Божия требует, чтобы человек волею, добровольно, падший сознательно, сам и подвязался против греха, боролся с ним, а побеждая его, призывал усердно на помощь благодать Божию, без которой никогда не может быть победителем греха, чтобы заслужить вечную награду от Бога и иметь утешение в том убеждении, что в этой нравственной победе есть и его доля заслуги. Эта мысль о борьбе и войне с грехом и дьяволом у отца Иоанна часто высказывается. Приведу несколько выдержек, как из дневника, так и из проповедей его. Он прежде всего советует, чтобы не считали мы греха какой-то неодолимой стеной, а наоборот, представляли всякий грех мечтой. Ведь существо нельзя смешивать со случайным падением. Существо же в образе Божием. Не смешивай человека, учит отец Иоанн, этот образ Божий со злом, который в нем, потому что зло есть только случайное его несчастье, болезнь, мечта бесовская, но существо его, образ Божий, все-таки в нем остается. Вообще ни от какого греха, как от мечты, не надо унывать, а уповать на Спасителя – о безмерное благоутробие Божие, о величайшее служение Бога человека нам, грешным. Итак, да посрамится держава вражия, все мечта, кроме любви истинной. Холодно обошелся брат, невежливо, дерзко, злобно. Это мечта дьявола. Чувство вражды тревожит тебя из-за холодности и дерзости брата. Говори, это мечта моя. А вот истина. Люблю брата, несмотря ни на что. Я не могу видеть в нем зла, которое есть мечта бесовская в нем и которое есть и во мне. И много раз отец Иоанн говорит о грехе, как о мечте. Сказал Господу с сокрушением от сердца, и растаяли, вздохнул, пожалел о грехах, и нет их. Как приходят, так и уходят,
Мечта? Мечта и есть. Сознал, что она мечта, нелепость, безумие. Возымел намерение впредь вести себя исправно. И Бог очистил их через своего служителя и святые таинства, то есть исповедь и причастие. «Рад был бы в рай, да грехи не пускают», говорят многие из христиан, не имеющие понятия о христианской надежде, как будто грехи есть какая-то нерушимая стена. Нет, я скажу, что ее-то и разорил крестом и смертью Спаситель наш Иисус Христос и отверз кающимся рай Божий. Это очень облегчает нас. Это дает нам основание знать, что грех не тяжкая и непреодолимая стена, а зло. Но в то же время отец Иоанн постоянно зовет нас к борьбе. Противься всякой дурной мысли, всякой страстной привязанности к вещам тленным, всякому чувству вражды или неприязни к другим. И Бог поможет тебе. Мысли добрые, чувства возвышенные, духовные, чувства любви возьмут в тебе перевес. В противном случае, то есть если не будешь противиться злу, одолеют тебя мысли и чувства противоположные. Твое сердце одолеют страсти. Все достается победою. Каждый шаг в нравственной жизни приобретается потом и кровью. Так точно и миродержатель тьмы века сего зорко смотрит за людьми, живущими в соседстве с его темною воздушную державою. Он всеми мерами старается остановить идущих к небесному царству и на их пути ведет с ними самую жестокую войну, препятствуя не только совершать добрые дела, но и мыслить свободно о добре и проникаться святыми чувствами, делая засады и коварствуя над ними на каждом шагу духовной их жизни. Здесь говорится то, что испытано на самом деле. И тогда вся жизнь будет представляться человеку непрерывной борьбой и подвигом. Вот что отец Иоанн и по опыту святых, и по своему говорит нам. Несть наша брань, война, к плоти и крови, но к началам и ко властям и к миродержателям тьмы века сего. Жизнь наша на земле — война, непрестанная война, ибо непрестанно воюют невидимые враги через бесчисленные наши страсти. Воюет и сама плоть наша, подверженная страстям. Воюет и мир, прелюбодейный и грешный своими соблазнами, неправдами. Борет нас плоть наша самолюбием, самоугождением, леностью, лицемерием, лукавством, двоедушием, блудными помыслами и вожделениями, злобою, злопамятством, злорадством, завистью, недоброжелательством, раздражением, унынием, ропотом, малодушием, ложью, обманом, неправдою, хульными помыслами, страстью к осуждению других, невоздержанием, пьянством, чревоугодием, любостяжанием, корыстолюбием, неверием, вольнодумством, непокорностью, непослушанием, стремительностью, рвением и понуждением ко всякому греху, холодностью и отчуждением от всякого добра. Вот больше 33 страстей, указывает отец Иоанн, не считая особенных нападений невидимых врагов. Потому Спаситель наш говорит в Евангелии, «Царство небесное силою берется, и усильные искатели
приобретают его. Но, далее же продолжает он, мы должны всегда верить и помнить, что с нами Бог, невидимый помощник и соратник против всякого греха, всемогущий и скорый наш заступник и победитель наших врагов. С нами Владычица Богородица, взбранная воевода наша, с нами ангелы-хранители, с нами все угодники Божии, молитвами своими ходатайствующие за нас у Господа и житием своим поучающие нас непрестанно всячески противиться греху, молиться, внимать себе и бодрствовать непрестанно и побеждать грех благодатью Христовою. И эта мысль о непрестанной войне или борьбе выражается батюшкою очень часто. Позволю себе привести несколько лишь выдержек из его дневника об этом. Нужна усиленная борьба, война с грехом. Необходимо постоянное противодействие прелести и насилию греха, самоотвержение и распинание своего самолюбия во всех его бесчисленных видах, памятование о своем образе Божием в душе и необходимости стремления к первообразу своему Богу, без которого мы мертвы, окаянны, бедны, нищи, слепы, наги. Самый важный вопрос должны мы решить все. Что нам делать, чтобы жить? Ответ нам на него произнес сам жизнодавец и Бог. Если хочешь жить, соблюди заповеди. И так нужно исполнять заповеди, вот дело. Но это-то и нелегко человеку. Вот слова отца Иоанна. Настоящая жизнь есть изгнанничество, и мы все должны усиленно стремиться через покаяние и дела, достойные покаяния, к своему Отечеству. Настоящая жизнь есть тесный путь, путь скорбей, лишений, болезней. Настоящая жизнь есть ежедневная, жестокая, горчайшая война с врагами нашего спасения, не оставляющими нас ни на один день в покое. Среди всех твоих житейских удовольствий над тобой тяготеет величайшее несчастье, человек. Ты грешник, ты враг Божий. Ты в большой опасности потерять вечную жизнь. И так не до удовольствия тебе, а скорее до слез в этой жизни. У людей, старающихся провождать духовную жизнь, бывает самая тонкая и самая трудная война через помыслы каждое мгновение жизни, война духовная. Надобно быть каждое мгновение всему человеку оком светлым, чтобы замечать втекающие в душу помыслы от лукавого дьявола и отражать их. О, как много бедственна, многотрудна, тяжка земная жизнь! С утра до вечера надо вести тяжелую брань со страстями плотскими, воюющими на душу, и с начальниками, властителями, миродержателями тьмы века сего, духами злобы поднебесными, коих лукавство и коварство неизменно злобно, адски искусно, недремлемо. О сладчайший наш Спаситель, призывающий всех труждающихся и обремененных к себе для успокоения. Вот ты видишь, как изныло сердце наше и утроба наша от борьбы и скорби ежедневной. Измождены мы, обессилены, ходим, как тени. Кто не знает, как трудно без особенной благодати Божией
обратиться к грешнику с любимого им пути греха на путь добродетели. Как глубоко грех пускает в сердце грешника и во всем существе его корни свои, представляясь ему в каком-то обаятельном виде. Потому мы видим, что грешники весьма часто не думают о своем обращении и не считают себя великими грешниками. Хотя я и писал уже об этом, но еще повторю себе и читателю. И все же батюшка не позволяет отчаиваться и унывать от грехов своих и от трудностей жизни и борьбы, если только таковая есть. В иных ежедневно эти два начала, земное и небесное, борются и непременно вытесняют друг друга, а в других и борьбы нет, земное в них вполне господствует. Вот тем, в ком есть еще эта борьба, отец Иоанн советует, чтобы они не унывали. Не унывай и не ослабевай духом, видя внутри себя постоянную борьбу зла с добром. Но как добрый, мужественный воин Иисуса Христа, подвигоположника, мужественно борись со злом, взирая на венец, уготовляемый владыкою всем побеждающим зло в мире сем и во плоти своей. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Не унывай, борясь с врагом бесплотным, но прославляй в самой скорби и тесноте Господа, удостоившего тебя терпеть борьбу с коварным змеем и за него уязвляться. Ибо если бы ты не стал благочестиво жить или хоть бороться и усиливаться, соединиться с Богом, то враг и не нападал бы на тебя, и не мучил бы тебя. Господи, помилуй! Мы, грешники великие, непрестанно и много согрешающие пред Богом и достойные праведного осуждения, поэтому и взываем часто по научению Матери Своей Церкви Христовой о помиловании. Господи, помилуй! Но хотя мы и грешники, но кающиеся и борющиеся, или грешные, но Божии, этим покаянием, этим смирением, этим взыванием к Богу о помиловании мы отличаемся от демонов или злых духов, которые, согрешив и согрешая без числа, не допускают и мысли о покаянии по своей гордыне и злобе и не могут говорить: «Господи, помилуй!» Не бойся борьбы и не бегай ее. Где нет борьбы, там нет и добродетели. Где нет искушения верности и любви, там неизвестно, есть ли верность и любовь ко Господу. Вера, упование и любовь наши познаются в противностях, то есть в трудных и тяжких обстоятельствах внешних и внутренних. «Я, — говорит отец Иоанн, — вражду против Бога, а таковым является всякий грех, гоню из себя, молюсь, пощусь, каюсь непрестанно, плачу», и приводит в пример даже святых угодников Божиих. Так святые угодники гнали из себя эту лукавую вражду, посеянную врагом исконным. Всякий грех, как они боролись с грехом, молитвою, постом, богомыслием, долулеганием, трудом телесным побеждали благодатью и державою Христовую, и испытывали в себе торжество и духовное наслаждение столь большое, что никакие искушения, никакие телесные страдания и козни невидимых врагов
не могли их отлучить от духовных и телесных подвигов. В скобках сказано об отце Серафиме Саровском: «И мы должны неослабно бороться с грехом и со всеми плотскими страстями, молитвою, воздержанием, богомыслием, трудами телесными и духовными. Некоторые думают, что грех – ничего, но он действительно существующее, величайшее зло духовное, от которого избави Бог всякого человека. Грех неизбежно влечет за собой большие или меньшие мучения, даже в здешней жизни. И чтобы избавиться от мучения, причиняемого грехом, нужно принести искреннее, вседушевное покаяние во глубине души или омыть его слезами чистосердечного раскаяния. Бог велик и неизменно праведен. Рука Его всегда над нами, ничтожными, но грешными. Боже, не хотя беззаконие Ты есть, но, с другой стороны, не считай никогда грехи неприступной стеной, никогда не смущайся их множеством и насилием.

прозвучало песнопение всенощного бдения «Светилен воскресный, свят Господь Бог наш» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Нашлась-таки одна девочка, Маша Шмидт, дочь минского полицмейстера, подруга детских дней, балованная, смелая. Она рассказала о наших условиях жизни. И вдруг явился губернатор, полицмейстер и другие, и сделали настоящую переборку. Расследовали все, нашли много больных детей ветряной оспой, почти без ухода, неизолированных. Было даже две смерти. Без доктора, лекарств, удобств. Все помещались в комнате бельевой дамы, и я в их числе, с привязанными руками к койкам, чтобы не царапались. Некому было даже воды дать. Бельевая дама не успевала одна и за нами, и за бельем. И началось дело. Начали добираться до всего. Пансион грозили закрыть. Дали знать нашим родителям, кто мог, приехали. Приехала и мама. Взять меня сейчас, все в сыпи, в жару, было нельзя. Но перевели меня в комнату одной классной дамы, моей бывшей гувернантки, Войцовской. Она поступила туда учительницей немецкой.

в дворец графов Границких, где выросла известная красавица графиня Потоцкая с пепельными волосами и голубым бантиком. Все эти статуи, зеркала, фрески, сфинксы и мостики с аркадами, эти башенные часы на огромном дворе — это все было как небо по сравнению с пансионом пани Шнейдеровой. Громадная, роскошная, отлогая, мраморная лестница вела залы второго этажа, где нам устраивали балы. Ее подпирали черные мраморные колонны, поддерживаемые великолепными гладиаторами. Дверь рококо с золочеными завитушками, наверху дверей — медальоны, своя церковь, свой лазарет и даже две свои кареты для нужд института. Целый штат правильно организованного управления, учителей, классных дам, дартуары, столовые, залы — все это не пансион. А девочек сколько, и все одеты как одна, зеленые и коричневые. Меня одели в зеленое, по форме, причесали волосы, дали шкатулку, шкапик, кровать и табурет. Я скоро привыкла, и, расставаясь с мамой, обещала не скучать и учиться. Мама оставила мне целый запас лакомств и 10 рублей денег. Это целое состояние, тогда неслыханное для институтки, и я сразу прослыла богатой. Я не вполне оправдывала обещания, так как училась хуже, нежели могла. Слишком увлекалась новыми впечатлениями, подругами, да и на меня нападала лень, за что приходилось получать иногда должное от строгой, справедливой и незабвенно славной мадемуазель Юрковской, благодаря которой я все-таки усвоила французский язык, очень впоследствии мне пригодившийся. Зато мадемуазель Котлеровская, другая моя классная дама, меня баловала как свою любимицу. За что? Не знаю. Учение в институте шло своим чередом, как и во всех институтах. Я любила больше других предметов историю и литературу. Словесность, арифметика же была для меня непосильна. Не давалась и музыка. Донимали меня гаммы, один звук которых и по сей день приводит меня в нервное состояние, уныние и раздражение. Мне кажется, что для меня эти гаммы была бы самая ужасная пытка в аду. Но, боясь уроков арифметики, которые я почему-то плохо понимала, а сколько счетов прошло впоследствии через мои руки, я умудрялась уклоняться, уходя на урок музыки, многим для меня симпатичней. Но хотя и нехорошо я рекомендую сейчас себя своими признаниями, хочу быть все же правдивой. Время шло, я совсем освоилась с институтской жизнью, все шло ровно, и вдруг весной получено известие, что Александр II едет в Крым и проездом побывает у нас. Все оживилось, готовилось, ремонтировалось. Наконец настал давно желанный день. За нами приехали кареты, коляски, которыми тогда сумела запастись где-то наша начальница, мадам Калагиори, урожденная княжна Манвелова, аристократка до мозга костей, начиная с наружности, кончая туалетом. Эта прелестная седая блондинка, маленькая, довольно толстая старушка, была точная копия Екатерины Великой, а ее бесконечная доброта, мягкость, приветливость с воспитанницами, ну, были просто чарующие. Когда я, привыкнув к такому идеалу начальницы института, увидела впоследствии княгиню Волконскую, начальницу патриотического института, мне казалось, ну, что это совсем не подходящая особа для этой роли. До того была велика разница между нею и мадам Калагиори. Мы очень любили и уважали ее, и, бывая в нашей церкви, друг перед другом старались при выходе из церкви заслужить ее благосклонную улыбку. Самое страшное для нас наказание было не угодить ей. Она никогда никого не журила даже, а имела огорченный вид, и это смущало нас больше наказания. Брат ее, великий князь Николай Манвелов, всегда состоял в свите государя Александра II, сопровождал его в поездках, неизменно с ним приезжал в институт к нам. Этот светский, блестящий генерал со своей стороны много содействовал успехам института в пении. Любя музыку, он из Петербурга привозил ноты. По его мысли и настоянию
Церковный хор стал образцовым.

0: Лучшие голоса протежировались и выделялись. Концерты духовные славились у нас. Я не обладала выдающимся голосом и пела зауряд с хором, контральта. Но были у нас прямо звезды: Елобина, Чудовская, Мразовская, сестра адъютанта дедушки, Хлус Чеглакова, Соколова и другие. Все эти девицы к приезду государя Александра II готовили свой лучший номер. Помню, в день приезда государя нас повезли его встречать на вокзал. Вычистили, нарядили, научили всему, что требовалось, и, усадив в кареты, доставили на вокзал. Я была в каком-то особенном настроении, волновалась. Воодушевлению моему не было границ. Приехав на вокзал, нас всех выстроили на платформе, и тут, к моему ужасу, я заметила, что в попыхах я забыла одну пелеринку. Итак, декольте и приехала. Классная дама Юрковская до того растерялась и пришла в волнение, что не знала, что ей со мной делать. Отставить совсем не решалась, а представить декольтированной на платформе тоже не годилось. Но нас обеих выручил полицмейстер Шмидт, однофамилец моего первого жениха, когда мне было 5 лет. Он, бывший уланский офицер, красавец огромного роста, с изящными манерами, впоследствии он женился на мадемуазель Александрин, дочери нашей начальницы, видя мои детские отчаянные слезы, доходящие до рыданий, а также беспокойство мадам Юрковской, спросил, в чем дело, не может ли он быть чем-нибудь полезным. Мадам Юрковская поведала ему наше горе, и он сейчас же успокоил нас, послав свободного городового на своей лошади в институт за пелеринкой. Быстрее молнии она была уже на моих все еще вздрагивающих плечах. Я сияла. Господин Шмидт казался мне каким-то добрым волшебником-героем. Одним словом, он спас меня, и я нашла, что он прекраснее и лучше всех, и стала его обожательницей. Такого рода история была в сущности очень смешная. Шмидт, полковник, совершенно чужой и громадный человек, а я маленькая девочка, 13-14, близорукая до того, что в сущности совсем не разглядела его лица, стала его обожательницей, приправляя своим воображением его совершенство и красоту. Словом, это был мой кумир. Да оно иначе и не могло быть. Надо же было в институте обожать кого-нибудь. А я до этого, не зная, кого себе приписать, по неимению лучшего, внушила себе обожание к нашему доктору, старику Вальтеру, который присутствовал при прививке оспы, при осматривании горла и ежедневно посещал наш лазарет и понукал не желавшим пить рыбий жир. Сразу я отвернулась от этого Вальтера и уже не бывала в лазарете, придумывая себе несуществующие болезни. Государь наконец подъехал к платформе, и его вагон остановился почти против того места, где стояла я. Все мы, электризованные ожиданием, мечтами и патриотизмом, как бы оцепенели каждое. Во все глаза глядели все туда, на него, желая получше разглядеть, ничего не пропустить. Государь был бледен, высок ростом, сильная проседь в волосах особенно серебрила его виски, и его прекрасные глаза ласково глядели на нас. Что-то отеческое, бесконечно доброе светилось в его взгляде, и, поздоровавшись, приняв все официальные знаки почести от всех собравшихся, он быстро повернулся в нашу сторону. Его взгляд случайно упал на меня. Я точно потеряла разум, до того обрадовалась и, забыв всякие внушения, схватила его легкую руку и горячо поцеловала несколько раз. Думаю, что мое начальство ахнуло. Но я этого не видела и не чувствовала, а чувствовала только руку государя, которую он слегка ласково провел по моей голове. Улыбка осветила его лицо, и он, медленно обходя нас, сказал своим гортанным голосом: «Дети, я сегодня обедаю с вами».
1: Надеюсь, у вас хватит для меня супу».
0: Эти простые слова, сказанные благотворимым, наполнили наши детские сердца радостью. Мы кричали ему приветствия, целовали воздух, где он проходил, и ждали, чтобы скорее нас отвезли обратно, чтобы видеть его среди нас, а не на улице. Скоро желания наши исполнились. Нами наполнили кареты и отвезли в институтский двор, где выстроили шпалерами. Вскоре в воротах показался экипаж, фаэтон, запряженный парой лошадей, и, увидя государя, мы, забыв всю нашу обязанность стоять, наперебой, как сорвавшиеся с цепи, кинулись, и, не думая, что нас могут убить и переехать, окружили фаэтон, цепляясь за все попадавшееся под руку, даже за колеса. Государь немедленно велел остановить и допустил нас перегрузить весь экипаж. Его за нами едва было видно. Так, шагом, довезли мы государя до подъезда. Начальница, зная доброту государя, только руками развела. Государь же, выйдя из экипажа, обратился к мадам Калагиоре, шутя указывая на нас. «Вот, я у них в плену, я вас прошу положить гнев на милость». Затем, войдя в вестибюль, мы ни на минуту не упускали государя из виду, и можно судить, до чего он был добр, даже не отряхивался от нас, когда мы точно пчелы висели на его локтях. Я, конечно, нигде не отставала. Помню, как государь раза три поднял руку, на которую я повисла, и сделал движение, словно покачал меня. Мы до безумия чувствовали себя счастливыми. После посещения мадам Калагиори и нескольких минут передышки государь вышел к нам в сад. Этот сад в Белостокском институте роскошен, совершенно царственный. Широкие аллеи, великаны деревья, туи, роскошный цветник. Точно ковер из цветов занимал громадную площадку перед окнами прекрасной, отлично обставленной квартиры мадам Калагиори. В саду, в аллеях были растянуты длинные столы, сервированные по обыкновению, только по этому случаю покрыты скатертями, что в обыкновенное время не делалось. Стол же, находившийся в центре, то есть тот, за которым должен был сидеть государь, его свита, начальница, классные дамы и гости, был убран нарядно, цветами и вазами из квартиры Калагиори. Государь сел за этот стол, и под звук военного оркестра Уланского Владимирского полка обед начался, до которого мы, впрочем, почти не коснулись, проглядывая глаза, глядя на государя. Государь вдруг встал, сделал какой-то знак своему адъютанту, который быстро куда-то ушел. Когда государь подошел к нашему столу, очень длинному, до 50 человек, не менее, сел на одну из скамеек среди нас и сказал: «Дети, да я вижу, у вас нет аппетита. Я хочу показать вам, как надо обедать». И, велев подать себе то, что давалось нам, с видимым аппетитом стал есть. «Не отставать, не отставать!» И мы принялись за наши котлеты. Пока это происходило, вернулся адъютант. А за ним на громадных подносах несколько человек прислуги несли целые груды лакомств, пирожные, фрукты. Все это поставили перед государем на стол. И он встал во весь свой громадный рост, весело объявил нам: «На штурм, дети, не отставайте!» Но мы не сумели штурмовать, многие не решились, а многие стеснялись проявить жадность. Не то я впоследствии видела во дворце, когда сытые люди, как голодные дикари, кидались на царские столы и с жадностью волков опивались шампанским, заливали им пол и поглощали десерты и закуски. Но мы были молоденькие институтки, еще не тронутые жизненными пороками, и поэтому наивны, скромны и совестливы. Царь, видя нашу нерешительность, отечески ласково улыбаясь, сказал: «В корпусе кадета, не задумываясь, поддержали бы меня, и штурм был бы уже окончен. Но вы не кадеты, не мальчики, поэтому...» И, указав рукой на нас и на его угощение, он сказал начальнице: «Это детям, соблаговолите им отделить». Тут классные дамы разделили все это между нами. Мы так рвались ни на минуту не отставать от государя, что, будь это и не его лакомство, мы все бы оставили, лишь бы его не терять из виду. Царь разговаривал с начальницей и со всеми служащими, и с некоторыми гостями. Мы же, освободившись от дележки, кольцом окружили его и двинулись вслед за ним в сад, к качелям, гигантским шагам. Все более умелые и ловкие девочки соревновались, щеголяя перед царем своим умением бегать, а маленькие, вроде меня, окружая его, некоторые завистью, а другие просто любовались их искусством. Царь, видя себя плотно окруженным маленькими институтками, из которых многие подымались на цыпочки, чтобы лучше видеть, нагнулся, взял первую попавшуюся девочку на руки, посадил себе ее на плечо и так еще стоял некоторое время. Я же все еще держала его за левый локоть, боясь, что меня от него оторвут. Было весело. Одни качались, другие хором в кустах пели разные русские песни, а остальные, не сводя глаз с виновника торжества, наслаждались всем этим, закусывая только что полученными лакомствами. Пробыв в институте часов 5, царь попрощался с нами и собрался уезжать. Мы с нечеловеческим криком, визгом, мольбой умоляли его дать нам что-нибудь на память, хотя бы свой носовой платок. Он засмеялся и сказал: «Дети, да как же я царице явлюсь без платка?» Но мы были уже до того взвинчены, что продолжали свои мольбы, и он, пошарив в своих карманах, дал нам на растерзание оба свои платка. Очень он смеялся, увидя, что мы тут же принялись раздирать его ризы. Затем он уехал, издали все еще кланяясь и ласково улыбаясь. После этого нас распустили на каникулы, предварительно дав 3 дня ничего не деланья и угощая нас все эти дни щедрыми гостинцами государя.

0: Каникулы промелькнули. Мы опять в классах, опять уроки и арифметики, и музыки, и другие. Все шло по обычаю и известному шаблону до 1 ноября, дня Кузьмы и Демьяна. Это праздник основания института. В этот день у нас был бал, и, дав нам после обеда часа три отдохнуть, одевались парадные новые платья и шли в большой зал. Танцевали, веселились, пили воду с клюквой, морсом, ели конфеты и опять танцевали. Кавалеры наши, учителя, танцевали с своими лучшими ученицами. Братья и знакомые начальницы и воспитанниц с теми, кого знали. Мы же, у кого не было знакомых и родных, танцевали друг с другом или с своими ангелочками, обожаемыми попеньерками и воспитанницами. Но со мной случилось совершенно неожиданное. На балу был Шмидт, который выручил меня на вокзале, добыв мне пелеринку. Совершенно неожиданно подошел ко мне и пригласил на кадриль. Кто-то шепнул ему, что я за пелеринку его обожаю, и он нашел нужным обрадовать меня. Восторг мой поймут только институтки. Мне было тогда 14 лет. Разговор наш был самый забавный, но мне казался тогда очень значительным, и я еще больше заобожала Шмидта, хотя смутно видела его лицо по близорукости, а он был громадного роста, да я и не решалась его особенно рассматривать. После кадрили меня подозвала к себе начальница, и дочь ее Александрин, впоследствии жена Шмидта, сделали мне маленькое замечание, что я должна внимательнее следить за фигурами и визави. Это была капля дегтя в мою бочку меда. Но все же я имела уже о чем вспомнить и очень гордилась тем, что танцевала с Шмидтом. Так мы были тогда еще глупы и наивны. Но это не мешало мне чувствовать себя много счастливей, нежели когда мы поумнели. Критика тогда еще не была. Было одно очарование, а критика все стушевывает. Затем опять уроки, музыка, арифметика, синтаксис и так далее. 24-го, Екатеринин день, опять бал. Да какой? Сама начальница нам его устраивала. Это был день ее ангела. С утра у нас праздник. Из церкви после обедни в зале при выходе Екатерины Николаевны Калагиори мы пели ей прелестную поздравительную кантату. Солистки заливались соловьем, а мы стройно подхватывали. Слова сочинял кто-нибудь из учителей, большей частью, но иногда и воспитанницы, поэтессы. Начальница в васильковом шелковом форменном платье с белым бедуином на плечах, в орденах, золотистые букли на височках, белый нарядный чепец, и сама она такая красивая, добрая, нежная и приветливая, душевно ласково принимала наши поздравления, благодарила и до окончания их говорила, что приглашает нас на бал. Вечером в 9 часов бал начинался. Это был самый веселый бал в году. Кроме обычных посетителей, было много гостей начальницы, которых у нее так много и которые на наших обыкновенных балах не бывали. Почти весь уланский полк, артиллерийская бригада, много помещиков, городские знакомые, родня громадная, всякие Маниловы, Стремоуховы, Милорадовичи, Ефремовы и многие другие. Туалеты у дам были роскошные по-тогдашнему. Дочь и племянница княгини Манвеловы, хорошенькие молодые девицы, были бесспорно самые красивые. На этом балу мы уж не особенно хотели танцевать с гимназистами и старенькими учителями. Хватало у нас улан и артиллеристов 26-й бригады. Тем более, что тогда молодежь любила танцевать, даже с институтками. Угощение и ужин наша шер-маман делала на славу, так что и конфет, и фруктов было вдоволь, и еще осталось на другой день. Вообще, у меня остались самые лучшие воспоминания о нашей очаровательной начальнице. Впоследствии все те, которых я видела в петербургских институтах, далеко отставали от нее во всем: по величавости, хорошему тону, истинной аристократичности. Екатерина Николаевна была добра, любила институток, всегда защищала их, доискиваясь причин их недостатков, и лаской, как лучшая мать, помогала исправляться. Она не чуждалась нас и старших по воскресеньям по очереди 3-4 звала к себе обедать, дабы они воочию видели и научились, как надо вести себя и быть радушными и умелыми хозяйками, а также за столом и вообще держать себя не дикарями, а культурно. Должно быть, поэтому Белостокский институт из всех провинциальных в то время считался наиболее воспитанным. Я до сих пор благоговейно чту память этой прекраснейшей, образцовой и добрейшей из воспитательниц. И думаю, не я одна, а многие другие, уже теперь, как и я, 65-70-летние старушки, все еще часто молятся за нее. Ее легкая, неслышная походка, мягкие изящные жесты, тихий голос и приветливая улыбка, озаряющая старенькое, но очень красивое лицо, ясно до сих пор мне памятны. Таких начальниц много не было. Впоследствии я встречала ее брата, Манвелова, почетный опекун Смольного, у светлейшей княгини Емеретинской, где он бывал свой человек. Он уже был очень старенький. Это отец тех трех княжон, которые по полгода и больше гостевали у своей тетки нашей начальницы. Княжны Саша, Ольга и Маруся были украшением и общей симпатией ее дома. За ними ухаживали почти все уланы, саперы и прочие. Мы же, институтки, любили их. Они своим милым к нам отношением вносили много оживления в дни наших практических визитов у начальницы. Когда мы, неопытные девочки, являлись в золочёную гостиницу Екатерины Николаевны или садились в столовой за стол, очутившись от казенного стола, для многих в непривычной обстановке. Многие смущались и вследствие этого делались неловкими. Эти три милые княжны с большим тактом, совсем не пугая нас, служили нам живым примером цивилизованного умения обходиться со всеми. Пожалуй, сейчас это уже не всем нужно, но в мое время, в мой век, это передавалось от благовоспитанных людей. Одних знаний недостаточно было, но на все свое время. Мне и это пригодилось в жизни.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда-Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл возглавил работу заседания Высшего Церковного Совета. Патриарх Кирилл встретился с председателем Всемирного Координационного Совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. Опубликован рейтинг духовных школ 2026 года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 16 июня в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви обратился к его участникам с приветственным словом. На заседании Высшего Церковного Совета представлен и утвержден рейтинг духовных академий и семинарий Русской Православной Церкви, основанный на результатах выездных инспекционных проверок 35 учебных заведений на территории Российской Федерации, проведенных с начала 2025 года по май 2026 года. Данных ежегодных статистических отчетов за 2025 год, данных результатов единой диагностической работы, итогах аттестации и заполненности образовательных разделов сайтов. В 2026 году количество учебных заведений первой высшей рейтинговой группы составляет 11 учебных заведений. Первые два места рейтинга с одинаковым общим баллом делят Московская и Санкт-Петербургская духовные академии. Сретенская духовная академия переместилась с 10 на 4 место. Вологодская с 17 на 8, Екатеринбургская с 8 на 3, Псково-Печерская с 11 на 7 и Таврическая с 9 на 5. Эти духовные семинарии быстрее всего исправили недочеты с прошлой проверки, что определило их новое место в рейтинге. Во второй рейтинговой группе 13 семинарий. В данной группе семинариям необходимо исправить некоторые замечания, выявленные в ходе инспекционных проверок, а также сосредоточить внимание на успеваемости студентов. В третьей рейтинговой группе находятся 9 духовных школ. Семинарии из этой группы нуждаются в сугубом контроле со стороны учебного комитета и дополнительном архипастырском внимании, в особенности в части того, что касается успеваемости студентов, а также сосредоточения на правильном ведении документа оборота. Четвертая рейтинговая группа, группа наибольшего риска, состоит из духовных школ, где необходимо проводить тщательную и усиленную работу практически по всем направлениям. 16 июня в тронном зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Михаилом Владиславовичем Дроздовым, председателем Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. Представитель Русской Православной Церкви вручил Михаилу Владиславовичу орден благоверного князя Даниила Московского III степени. Этой высшей награды он удостоен за внимание к трудам по укреплению связи соотечественников за рубежом с Русской Православной Церковью и в связи с 55-летием со дня рождения. Святейший Патриарх отметил важность совершаемых гостем трудов, работа с соотечественниками, тема, с которой я был связан значительную часть своей жизни. Я представляю себе и радости, и скорби, которые встречаются на этом пути, сказал предстоятель. Дай Бог, чтобы наши соотечественники не теряли реальной связи с Россией, чтобы хранили веру православную и воспитывали в ней своих детей и внуков, чтобы русская диаспора была частью большого русского мира. Искренне поблагодарив за высокую награду и теплое напутствие, Михаил Владиславович Дроздов поделился воспоминаниями о том, как в начале 2000-х годов ему довелось сопровождать святейшего патриарха Кирилла, тогда занимавшего пост председателя отдела внешних церковных связей, в ходе его визита в Китай. «Я рад, что с тех пор мне удалось потрудиться, в том числе на благо Русской Православной Церкви», сказал Дроздов, который с 2015 года совершает служение на посту председателя Всемирного координационного совета русских соотечественников, проживающих за рубежом. В Донском мужском монастыре Москвы в 2026 году завершится восстановление храма во имя святителя Иоанна Златоуста, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Донской ставропигиальный мужской монастырь – объект культурного наследия федерального значения. В нем свыше 30 памятников истории архитектуры. Комплексная реставрация идет уже несколько лет за счет федерального и городского бюджетов, помощи меценатов, сказал мэр. Отметив, что реставрация монастырского ансамбля в 2026 году продолжится, Сергей Собянин уточнил, что, в частности, завершатся работы в башне номер 10 и восстановление храма святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом в честь великомученицы Екатерины. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Начинается передача «У нас в гостях». Программа выходит в режиме прямого эфира. И у нас включена, как всегда, видеотрансляция. У микрофона я, ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Татьяна Брышнина. Я всем нашим слушателям предлагаю все-таки подключиться сегодня к видеотрансляции, потому что будет что сегодня посмотреть. Вот перед тем, как представить нашего гостя, я хочу напомнить, наверное, всем вам, что вы без меня знаете, Санкт-Петербург всегда славился и славится своими храмами. И не только храмы интересуют вот с такой архитектурной точки зрения, но и с исторической точки зрения. И многие великие зодчие приложили свой талант, свое усердие к созданию храмов нашего города. И вот одни из таких замечательных зодчих является Константин Андреевич Тон. К сожалению, практически все храмы Константина Тона в нашем городе утрачены. Мы об этом во многих передачах говорили, упоминали. Но вот есть одна церковь, которая находится на Аптекарском острове, и церковь малоизвестная, но это как раз церковь принадлежит авторству Константина Тона. И сегодня гость студии, настоятель храма Преображения Господня на Аптекарском острове, священник Виталий Чубко. Добрый вечер, отец Виталий.
1: Добрый вечер, Людмила.
0: Отец Виталий, очень интересная история этого храма Преображения Господня. И, наверное, вот мы начнем сегодня с истории и закончим днем сегодняшним вашего храма.
1: Итак, хорошо. Вам давайте, слово. Давайте попробуем. Да. Да. Ну, получается, в прошлом году, в 2025 году, нашему храму исполнилось уже 180 лет. Идея храма сама возникла в 1839 году. Нас под роспись Николая I пришел проект, который составил Константин Тон. Император Николай I рассмотрел и утвердил этот проект. Сохранился альбом Константина Тона, где есть несколько изображений: фасад храма, разрез храма, иконостас храма он собственной рукой тоже отрисовал с указанием его размеров, и там стоит подпись «Высочайший, соизволяю, там, император Николай I». Это 1839 год. До этого на Аптекарском острове уже существовал какой-то небольшой храм, где-то в районе Ботанического, тогда он назывался Ботанический огород Петра Великого, где-то там, возможно, на углу он был. Пока мы таких документов не нашли, знаем, что как бы каким-то там свидетельством в разных книжках той эпохи, что там какой-то небольшой деревянный храм был. Население острова росло, нужно было расширить как-то этот храм. Было решено, что старые разберут и построят на искусственно созданном холме на берегу Большой Невки уже такой хороший основательный каменный храм. И средства на это собирало Министерство внутренних дел, потому что там находились их дачи. Например, впоследствии там была рядом с храмом дача Столыпина. К сожалению, трагические события потом произошли именно на этой даче. Да. Его пытались убить, она была взорвана, у него пострадала сильно младшая дочь, любимая. Они были прихожанами нашего храма, и старшая дочь оставила хорошие воспоминания, достаточно много воспоминаний о нашем храме. Опять же, прихожанами стали сотрудники ботанического сада. Впоследствии, несколько позже, да, там в 1883 году, если память не изменяет, был построен еще и университет Александра III, который мы сейчас знаем как ЛЭТИ, электротехнический имени Ульянова Ленина. Вот, то есть потом, соответственно, сейчас соображу, какого правильно он, Степан Александрович, да? А, Александр Степанович Попов. Авва Стефанович, я вот у него папа был протоиерей, потому что да, и он был из семьи священника, сам закончил семинарию и тоже думал пойти по этой линии, но потом вот как-то пошел в научную карьеру, на научную стезю вступил. В общем, тоже он со своей семьей жил рядом на улице Песочной и был прихожанином нашего храма, да. Храм сначала существовал как приходской, со временем военное ведомство сделала запрос о том, чтобы разрешить туда перевести, ну, как бы этот храм сделать полковым, переадресовать его военному ведомству и сделать храмом лейб-гвардии гренадерского полка. Дело в том, что рядышком, в устье реки Карповки, есть казармы, которые построил в 1803 году архитектор Руско. Они сохранились до сих пор. Сейчас там находится научное КБ, кораблестроение. Ну, закрытого типа, там даже у них телефоны не работают. Вот я там побывал в музее, мы с ними познакомились. Вот в этих казармах был домовый храм в офицерском корпусе. И был проект того же архитектора Руско, что на площади построят еще большой такой с высокими шпилями храм. Ну, как часто бывает, наверное, что-то пошло не так, финансирование, может быть, закончилось с какими-то другими там историями, и проект не был реализован. И вот было потом просто решено, что вот наш храм передадут военному ведомству. К сожалению, пока мы не нашли архивные документы, очень бы хотелось посмотреть, как этот переход, как это утверждал синод. Вот пока этого ничего не можем найти.
0: Но поиски продолжаются.
1: Поиски,
0: да?
1: Потихонечку ведутся. Мы ищем, ищем в разных местах что-то находим, но много еще остается такими белыми пятнами в истории храма. И вот в 1873 году храм был передан в военное ведомство. До этого, просуществовав практически 30 лет, да, в 1845-м его осветили, и вот он 30 лет существовал как просто приходской храм, потом он стал военный храм, но было решено, что он останется параллельно и приходским. То есть он не стал закрытым каким-то храмом, только для лейб-гвардии гренадерского полка. Конечно, они перенесли из своего домового храма все ценные иконы, утварь, которую ему дарили покровители полка, там император дарил, там много было ценных вещей. Внесли туда, конечно, какие-то свои знамена, почетные доски, мундиры покровителей полка, опять же, там это императорские какие-то фамилии, ну, в смысле, не фамилии императорские, а, конечно, члены семьи императорской фамилии, вот. Все это было расставлено как-то в храме на специальных там стеллажах под стеклом. То есть он уже имел вид с 1873 года, как немножко такой на музей был похож. К сожалению, мы опять же не нашли ни одной фотографии внутреннего убранства. Где-то наверняка они есть. Трудно поверить, чтобы их не было. Военные люди красивые. Они любили фотографироваться, тем более гренадеры. Вообще... Рядом была часовня Александра Невского, вот там много фотографий. Она утрачена, а фотографии есть и в сети, в интернете их можно посмотреть, а вот храмовых нет. Ну, трудно в это поверить, говорю, скорее всего, где-то в каком-то архиве
0: наверняка
1: они еще найдутся.
0: Конечно, храмы Константина Тона, они совершенно удивительные, замечательные храмы. Можно себе представить, как на высокой, вот, пусть искусственной, холм возведен был этот храм, он доминант.
1: Видом, да, он был именно задуман как доминанта, он был задуман еще как корабельный ориентир, потому что храмы, стоящие часто, вот мы видим на воде храм, на набережной, да, они ведь являющие храмами ориентирами для судоходства. Можно было там на колокольне где-то устроить фонарь какой-то, да, то есть это для навигации это большое подспорье. Сейчас мы от набережной, к сожалению, закрыты, так как остров разросся населением, разросся зданиями, там и промышленная часть появилась, вот поэтому так нас прикрыли, мы теперь как немножко спрятаны внутри, поэтому про нас вообще мало кто знает.
0: Да, это совершенно удивительно, что вот храм вновь, ну, мы поговорим о его возрождении, но что он существует, и храм Константина Тона, и практически никто не знает о нем.
1: Да, хотя это единственный храм в Петербурге.
0: Сохранившийся.
1: Есть в Пушкине, отец Геннадий Зверев воссоздал практически из руин, там оставалось только немножко часть, да, руин, по, да, сути, этого храма святой Екатерины. Это тоже был Константин Антон, да, он воссозданный. Да. Наш же храм имеет, в общем-то, оригинальные стены, оригинальную, да, крышу, хоть и переделанный, но это все-таки, да, его творение, Константина Антона.
0: А Татьяна у нас сообщение. Добрый вечер, трансляция зависает. Татьяна, у нас тоже немножечко зависает, но это, в общем, скорее всего, не наша вина.
1: Да, понятно.
0: Так что будем пока пользоваться тем, что есть. И фотографии отец Виталий нам сегодня покажет. Не знаю, настало время или нет.
1: Но вот это как Татьяна нам скомандует уже.
0: Нет, лучше вы будете говорить, когда вот вы считаете по рассказу, фотография подошла. Ну и Татьяна тоже будет держать.
1: Ну, я проговорил про вот этот фасад тона, да. Можно было его, наверное, там показать первую фотографию. К сожалению, опять же, сбой в интернете. Видимо, да, не все фотографии подгрузились.
0: Потихонечку, да, все-таки будем показывать фасад Константина Тона. Вот это проект, да, этого фасада.
1: Да, это то, что потом подписывал уже император Николай. Да, это вот.
0: Можно представить, во всяком случае, как замышлял автор вот этот храм.
1: Да, пятикупольный храм.
0: Какого он цвета
1: был? Русско-византийский стиль. Мы не имеем фотографий. Предположительно, что был белый. Скорее всего, потому что все-таки это русско-византийский стиль, и он в своей отделке, особенно вот купольная часть, он немножко напоминает и по куполам храм Христа Спасителя, автором которого тоже был тон, поэтому у него такое смешение стилей. Вот. Хотя не только Константин Тон там оказался в этом храме. Туда зашли не менее гениальные люди того времени. Да. Живописцем сначала был художник Сазонов, профессор Академии художеств. Но его росписи почему-то не понравились министру внутренних дел, который занимался приемкой храма в 1844 году. То есть храм был уже завершен. А вот росписи ему не понравились почему-то. И он уговорил своего знакомого Карла Павловича Брилова, чтобы он взялся за переписку росписей. И храм еще целый год оставался закрытым, при том, что он уже был полностью готов. И Карл Павлович с учениками размыли все предыдущие фрески и сделали новые. И он написал в парусах храма, то есть в подкупольном пространстве, как традиционно это пишется, четырех евангелистов. Также в иконостас он написал две заглавные иконы. Спаситель, сидящий на троне, царственный такой, и Божия Матерь. Вот, иконы были большие, 180 сантиметров высотой, и считалось, что они полностью, ну, утрачены сейчас. Но вот не так давно, это я так, наверное, вперед немножко забегаю, не знаю, сейчас это сказать или потом, буквально полгода назад одна из икон была найдена в Музее истории и религии в Запасниках. Это Пресвятая Богородица, сидящая на троне. И прошла атрибуция этой иконы. Специалисты из Третьяковки и специалисты петербургские разбирались примерно в течение там, 1,5-2 лет с ней. Она не она, Карл Брилов не Карл Брилов. Разобрались, да, что это, подтвердили, что это Карл Брилов, что эта икона принадлежала нашему храму. Я ходил в этот музей, в Запасники, ее посмотрел, действительно производит колоссальное впечатление. Нам, мы договорились с музеем, нам разрешат сделать с нее какой-то... сначала сделать, наверное, какой-то хороший качественный скан, а потом сделать уже с нее соответствующий какой-то список хороший. Вот. Может быть, найдется и спаситель, кто его знает.
0: Да, вот. Вообще удивительно. Ну вот мы об этом немножечко действительно вперед забежали. Мне хотелось бы еще вам задать вопрос о Первой мировой войне. Значит, офицеры, воины лейб-гвардии гренадерского полка принимали активное участие в войне. Вот как это отразилось на жизни храма? Что там происходило в эти годы?
1: Ну, что точно происходило, мы не знаем. Известно, что петербургский полк понес очень большие потери. Буквально в первый год войны потери составили 2500 солдатами и 52 офицера. Это огромные потери. И было принято решение между военным ведомством и синодом. Видимо, опять же, документов мы пока не видели, не нашли. Но из истории храма известно, что 16 офицеров-гренадер, героев войны, было решено погребсти в специально сделанной крипте в цокольном этаже храма. в период с 14 года, то есть 1914 по 1916 год, проходили эти погребения. Но информация об этом уже в последующий период, в советские годы, после закрытия храма, естественно, была утрачена, потому что захоронения тоже из храма исчезли. И непонятно, когда они исчезли, потому что такого документа мы тоже пока не нашли. И в советские годы и постсоветские годы, да, когда храм там передавали уже в 2004 году, стали говорить о том, что да не было никаких захоронений, все это просто миф какой-то там, и все такое. В Лыти там так девочек пугали, студенток, что там духи какие-то влетит из подвала, ребята так баловались. Ну, в общем, не было неизвестно ни сколько человек погребено, ни их имена. Но вот буквально года, наверное, два назад, может быть, два с половиной, я так вот не помню, к нам приехал мужчина из Москвы, который представился как Дмитрий Павлович Судравский, один из потомков погребенных у нас гренадер. Дело в том, что в его семье было некое предание о том, что их дедушка был здесь, получается, прадедушка был погребен, Владимир Судравский. Он стал искать вместе со своим братом эту информацию, вот искали, и они вышли на наши метрические книги, ну, на несколько, наверное, этих книг, потому что все разъехалось в разные архивы. И он привез сканы с этих книг, где как раз было найдено, вот сколько человек, в каком году, какого числа, их имена, звания, имя священника, кто проводил отпевание. А потом еще специалисты-археологи подсказали, чтобы мы поискали газеты того времени, потому что в газетах в светских тоже печатали информацию о таких вот как бы похоронах, ну, да, как бы новостная газета какая-то. И мы стали искать и нашли 5 газет того времени, где действительно есть сообщение о том, что вот завтра в таком-то храме произойдет отпевание такого-то, такого-то. И таким образом мы еще как бы перекрестно подтвердили наши метрические книги. И благодаря этому, я сказал, Дмитрий Павлович, Павел Дмитриевич, вот, Павел Дмитриевич Судравский, благодаря ему мы восстановили вот эти имена, повесили вместе с ним, в общем-то, памятную доску. Заказал я, он помог как бы ее приобрести. Вот, спасибо ему большое. И у нас теперь на стене прихода висит эта памятная доска.
0: С именем только этого человека?
1: Нет, нет, мы же нашли все 16 имен. Оказалось, что 16 невероятно. Гренадер. Оказалось, что это не его прямой, вот этот прадедушка. Они искали Владимира Судравского, а оказался погребен его брат Борис Судравский. Это два полковника. Погибли они оба в эту Первую мировую войну. Оба были представлены посмертно к званию генерал-лейтенанта, по-моему, я могу путать, или генерал-майора. В общем, и Борис, и Владимир были еще и военными историками. И вот то, что мы сейчас знаем про гренадерский полк, это их труд, выпущенная ими когда-то книга еще до революции о лейб-гвардии гренадерском полке, содержащая его историю с момента его основания в 1756 году. Вот такая произошла
0: история. Интересно, прям Господь, открытие какие вам.
1: Да, вот благодаря этому человеку. А потом уже один из наших прихожан, Сергей Фролов, он походил, поискал тоже по архиву, он помогает, вот как раз занимается архивами, и он нашел фотографии этих людей. И мы повесили, кроме доски с именами, повесили еще их фотографии, распечатали, все, и вот можно посмотреть, что это были за люди. Ну, на этом, видите, история не закончилась. Пришла еще в этом году на праздник Богоявления 18 января прихожанка вашего храма Анастасия Зарешительница Кира Георгиевна Горбунова и рассказала, что вот она является прямой внучкой Николая Николаевича Горбунова, полковника, который тоже был погребен в нашем храме.
0: У нее тоже в домашнем архиве сохранились эти сведения, да?
1: Она вообще знала это от своей мамы, от своей тети. Она знала, в каком доме жил дедушка рядышком, там на улице Песочной. Она училась в Лыти, то есть она знала учась там, что именно в этом храме был когда-то погребен ее дедушка, вот как-то так вот у нее все это сложилось, и у нее сохранился большой домашний архив. Несмотря на все сложности, через которые прошла семья, удивительным образом, вот он, я ходил к ней в гости, она мне показала эти фотографии, показала замечательный альбом с шаржем. Николай Николаевич прекрасно рисовал. Вот, кто знает, наверное, творчество Битструпа такое было, карикатурист, да, шаржи рисовал разные. Это вот очень похоже в таком же ключе, только гораздо раньше, на полвека, наверное. Вот. Да. Благодаря ей и Судравскому, в общем, мы получаем какой-то материал. Потому что есть идея не только вот доску оставить, да, а написать какую-то книгу памяти об этих людях, хотя бы краткие биографии, краткие сведения, какие-то вот материалы. Может быть, я верю даже, вернее, в это, что найдутся еще какие-то родственники, которые нам, к нам придут, расскажут, может быть, что-то покажут, какие-то фотографии, потому что хотелось бы, конечно, это восстановить. По сути, это единственный в нашей стране мемориал с реальными некогда захоронениями, посвященные Лейб-гвардии Гренадерскому полку. Как ни странно, если вы наберете, ну, например, YouTube, там, да, и Лейб-гвардии Гренадерский полк, вы ничего не найдете. Это какое-то странное белое пятно вообще. Специалисты военные, может, кто-то и занимается, и наверняка какие-то работы написаны, но это не какая-то популярная история. У нас есть Лейб-гвардии Преображенский полк. Там много чего, там есть целые сейчас реконструкторы, которые все это воссоздают, там и форма, то есть и вещественные какие-то есть истории. Про... Я к ним обратился, они там тоже мне скинули разные фотографии, но сказали, что да, никто не занимается. Вот, я опять же призываю тех желающих, кто хочет в этом поучаствовать. Есть наверняка, слушают нас, может быть, специалисты, которые прекрасно разбираются в истории вот этих военных полков. Вот приглашаю, милости просим, можно как-то будет что-то сделать интересное, мне кажется.
0: Да, наверное, ваш храм может стать тем центром, вокруг которого соберутся и потомки, и историки, и действительно, может быть, удастся сделать такую работу.

0: Он был арестован из нашего храма. Ныне это священномученик протоиерей Василий Сокольский, прославленный в лике святых. Он был арестован из нашего храма в 1929 году. Был еще такой епископ Серафим Бех, который был приписан тоже к нашему храму. Он уже, как сказать, попал несколько раз в разные ссылки. И вот после освобождения из одной из ссылок он оказался в Петербурге, был прикреплен к нашему храму в 1927 году, например, да. То есть по переписке старосты мы тоже видим эту переписку до 27 года. Он переписывается с новыми советскими властями, где докладывает о том, какие ремонтные работы были произведены за счет прихода, потому что церковь же была отделена от государства. Все здания церковные стали собственностью государства, соответственно, это теперь должна была быть аренда. Ну, то есть, как и сейчас, конечно, мы сейчас тоже, в общем-то, в храме, они в аренде у нас находятся, да, вот. То есть тогда, и как и сейчас, так и тогда нужно было силами прихожан или каких-то спонсоров этот храм содержать. И это, кстати, одна из причин, почему, например, в советские годы многие храмы закрывались. Не то, что их даже специально закрывали, да, а просто прихожане не могли содержать. Годы были очень трудные. Страна разорена, денег нет, храм не на что содержать. Тогда как бы государство его изымало и использовало уже для каких-то других нужд. Вот что-то похожее, возможно, случилось и с нашим храмом. Предположительно, что его закрыли вот 1929 либо 1930 год. Потому что уже известно, что в марте 30-го года его передали институту Лыти. Им нужны были помещения, потому что у них профессор Соколов развивал такое направление, как гидроакустика. И ему, видимо, предложили вот этот храм забрать. И там они как-то, видимо, ютились в самом здании храма с 30 по 37 год. В 37 году произошла перепланировка всего здания. С него сняли купола, из него сделали трехэтажное здание, то есть он же был одноэтажным,
1: Перекрытие
0: сделали
1: сверху.
0: два перекрытия, и получился такой трехэтажный дом. И вот первые инженеры, по-моему, первые два выпуска инженеров-гидроакустиков Советского Союза были выпускники из стен нашего храма. Потом, видимо, нашлись какие-то другие помещения в электротехническом институте, и кафедру перенесли туда, а здесь оставили уже лабораторию гидроакустики. К ней позднее добавилась лаборатория ультразвука. И, собственно, так она и просуществовала до 2004 года, когда было решено дирекцией Института ЛТИ, советом там Института ЛТИ, что храм нужно передать церкви. И вот к 2006 году состоялась его передача.
1: Я думаю, что вот пока вы будете рассказывать, что с ним дальше происходило, может быть, Татьяна будет нам фотографии показывать, потому что время у нас не так много остается, чтобы народ, наши слушатели смогли что-то посмотреть, в каком состоянии храм передан, да? Это так или нет?
0: Да, по сути так.
1: Так, значит, передали храм нашей Русской Православной Церкви.
0: Да.
1: А вот еще, вы знаете, такой момент, Великая Отечественная война, что там было в это время?
0: Это вообще отдельная история. Очень.
1: Коротко, да?
0: Давайте коротко, да. Когда в 1941 году настала Вторая мировая война, Кронштадт стали активно бомбить. Там располагался командный пункт Балтийского краснознаменного Балтийского флота во главе с адмиралом Владимиром Филипповичем Трибуцем. И нужно было что-то делать, куда-то переносить этот штаб, командный пункт. И он хорошо знал вот эти наши места, где находится храм, ботанический сад, потому что, как выяснилось, где-то там он квартировал какое-то время. То есть у него была там квартира. И он, прекрасно зная эту церковь, а церковь построена была очень добротно, с хорошим подвалом, с толстенными стенами, причем углублена в землю же. Рядом очень мало было жилых построек, практически вообще их там не было, да, это был ботанический сад, институт, и, в общем-то, там какие-то заводские еще помещения были. Рядом большая вода, то есть много зелени, храм был хорошо, в общем-то, спрятан естественным образом. И вот было решено перенести туда командный пункт Балтийского флота. Балтийцы заехали, основательно укрепили храм. Недавно мы делали археологию, это показало, что они выбрали весь исторический грунт из подвала, залили там

0: все железобетонными плитами, укрепили обвязки к стенам, вокруг колонн. В общем, там можно еще один храм, наверное, сверху построить. Фундамент очень основательный. Прорыли несколько подземных ходов, паттерн таких военных. Сделали бронированный бункер в саду храма, связав его вот этой паттерной, которая сохранилась до сих пор. И бункер сохранился бронированный до сих пор. Это как запасной командный пункт. В подвале сделали бомбоубежище. На первом этаже храма разместили командный пункт. Вот такая вот получилась история. Обвалили храм еще с землей, сделали такую обваловку по второй этаж, засыпав его землей, загородив разными там сетями маскировочными такими. В общем, так просуществовали они до конца войны. Потом здание перешло до САФУ на какое-то... Вернее, не здание, бункер перешел до САФУ, а здание обратно использовал электротехнический институт, который не прекращал работу и во время даже Второй мировой войны получил вторую сталинскую премию. Они придумали такую вещь, как дефектовка металлов. То есть с помощью ультразвука они выбирали вот эти, да, дефекты. То есть то, что человеческому глазу было не видно, да, скрытые трещины, выбоины. То есть это позволило улучшить качество производства металла, который шел на производство там снарядов, еще чего-то. Да. Вот такая история военная.
1: То есть это открытие в стенах храма произошло?
0: Да, да. То есть у нас как-то военная история его не покидала. Да? Это был лейб-гвардии гренадерский полк, потом командный пункт моряков-балтийцев был.
1: Отец Виталий, вот мы поняли, что перекрытие сделано, в трехэтажное здание превратился храм. Что с интерьерами произошло? Что с этими росписями стен, к которым приложил Брилов?
0: Храм был расписан не весь, был расписан только купола. То есть он был очень строго расписан и очень изящно. Было написано, вот эти, как я говорил, четыре евангелиста, и скульптор Рамазанов сделал еще прекрасную лепнину, очень красивую, дорогую, она была вызолочена. И вот каким-то чудом лепнина сохранилась. До сих пор, кто поднимался у нас под купол на третий этаж здания, видели, какого качества. Не каждый собор может похвастаться такой красотой. Фрески были, к сожалению, практически полностью утрачены. В 2014 году под слоем штукатурки была обнаружена частично сохранившаяся фреска. Вот если Татьяна нам ее выведет, да, это евангелист Марк. Но мы не стоим на месте, мы ищем. В Русском музее мы нашли прорисовки, картоны, которые Карл Брилов рисовал для нашего храма. В Русском музее они были сначала атрибутированы как картоны для Исаакиевского собора, потому что параллельно он рисовал и туда. Но вот когда нашелся в 2014 году наш евангелист Марк под слоем штукатурки, специалисты из Русского музея сравнили и поняли, что это рисунки не Исаакиевского собора, это наши рисунки. И таких рисунков оказалось, по-моему, 17 штук. С них мы сделали уже сканы. Они черно-белые, но это все равно позволит нам по ним уже воссоздавать образы евангелистов.
1: То есть вы намерены воссоздать эти фрески?
0: Ну, такая задача стоит. Да. Это памятник федерального значения, поэтому мы можем только воссоздавать и максимально близко к его историческому облику.
1: Вот для того, чтобы эта идея осуществилась, вы должны обратиться в Министерство культуры или куда? Кто должен выделить?
0: Куда мы только не обращаемся. Министерство культуры мы обращались. Пока ничего. Пока
1: ответов нет пока, да?
0: Они там присвоили там номер нашему делу, но ничего, все это так висит. Есть другие, видимо, объекты, куда в первую очередь, наверное, надо вложить какие-то большие средства. Пока идет все частными средствами. Соответственно, это все медленно, не спеша, потому что средства нужны огромные.
1: А что касается внешнего вида вот этого бывшего храма, ну, теперь он опять храмом стал, насколько он изменился, потому что вот говорят, что даже жители близлежащих районов, домов, они не знали, что вот это здание является церковью.
0: Да, это моя любимая фраза, когда человек заходит в храм, говорит, ой, надо же, столько лет здесь живу, а не знал, что здесь храм, там, или что это здание является храмом. Купола были снесены, поэтому... Нету их там, да, хотя сейчас крест установлен, но так как храм развернут под таким углом, и крест еще черного цвета, такого темного, его не очень хорошо видно, вот именно в таком разрезе, как стоит храм, в таком ракурсе. Сделаны окна, если исторический храм посмотреть там фотографию, то это только один ряд окон посередине храма, то когда были сделаны этажи, на каждом этаже, конечно, должны были быть окна. Соответственно, пробили еще окна условно третьего и первого этажей, вот, которых тоже исторически не было. И получилось у нас как бы вот три группы окон, три этажа. Их тоже там, верхние мы уже заложили, окна неисторические. Ну, потом, даст Бог, когда будет полная реконструкция, конечно, мы воссоздадим так, как оно должно быть.
1: А что вы предполагаете в реконструкции? Купола тоже воссоздать?
0: Конечно.
1: Вот, что войдет туда?
0: Конечно.
1: То есть полностью исторический полностью. Вид?
0: Да. Благо он вернется. Известен. Есть рисунки Тона, есть открытка, сохранившаяся там 1913 года с нашим храмом. То есть мы знаем, как он выглядел. Если бы их не было, тогда мы могли бы делать проект приспособления и придумать, по сути, что-то новое на основании старого. Но так как есть исторические фото, соответственно, у нас надзорные органы будут обязывать делать, как вот оно было.
1: А что стало с этими перекрытиями? Они сейчас сняты уже?
0: Буквально вот сейчас, скажем так, на наших глазах творится история, да? Мы подошли наконец-то к тому моменту, когда снимаем эти перекрытия и восстанавливаем исторический объем храма. И даст Бог, вот, наверное, к сентябрю мы это уже увидим. Нам сейчас полностью уже отремонтировали цокольный этаж, где когда-то вот как раз были погребения. И мы туда скоро переберемся и сделаем там нижний храм временно, чтобы не закрывать приход на время разбора вот этих перекрытий. Уже разбор начался, одна из фотографий там есть, видно, торчат железные двутавры, между которыми уже нет заполнения. Третий этаж уже практически снят. Вот сейчас будут, как переберемся вниз, начнут снимать второй этаж, срезать вот это вот все. И, в общем, мы уже увидим, даст Бог, в сентябре, как это выглядело, по крайней мере, вот в его историческом объеме. Соответственно, переделать всю документацию надо будет. Ну и есть надежда, что такие шаги привлекут как-то больше внимания со стороны государства, возможно, и, может быть, каких-то еще доброхотов, спонсоров, которые захотят все-таки примкнуть к этой истории, поняв, что это благое дело, и поставить свое имя в ряду таких имен, как Николай I, Константин Тон и Карл Брюллов, да, это все-таки чего-то да значит, мне кажется, что можно остаться в истории города вот этим людям. Поэтому приглашение от нас всегда есть им.
1: Да. Отец Виталий, вы сказали, что этот храм был, там были свои святыни, интересные иконы. Вот куда это все исчезло? И вот еще такой вопрос, когда храмы вновь открываются после запустения, иногда жители возвращают те иконы, которые хранились у них в семье. Вот не было ли у вас такого?
0: Конкретно с нашим пока храмом такого не произошло. Хотя я знаю, да, про такие истории, был сам свидетелем таких историй. Надеюсь, что и здесь будет что-то подобное. У нас сохранился, например, список икон. Мы не знаем, как они выглядели, список икон в иконостасе. Список пришел из Русского музея, что, в общем-то, наводит на мысль, что эти иконы находятся в Русском музее, потому что там огромный фонд русских икон, собранных с храмов Петербурга, и не только Петербурга. Безусловно, мы не претендуем на то, чтобы нам их вернули. Это уже достояние России, пусть оно будет достояние нашего славного государства. Но вот мы надеемся, что в дальнейшем нам, опять же, если специалисты нам помогут и подыщут эти иконы по списку, мы сделаем с них также копии и попробуем воссоздать исторический иконостас. В это очень даже верится, вполне, мне кажется, это реальная история. Что-то будет, наверное, еще находиться, наверняка, конечно, что-то и в частных коллекциях. Буквально вот недавно произошла история, у нас же ведь к храму еще приписана часовня Святой Троицы, которая воздвигнута в подарок городу Петербургу на 300-летие, практически на месте, да, первого собора Троицы Петровского. Да. И вот одна из женщин в Москве купила недавно икону в Сретенском монастыре. Небольшая такая икона, скромная, но она оказалась иконой Свято-Петровского Троицкого собора. Она подписана, что это соборная икона, там есть подпись настоятеля, и вот эта женщина, Татьяна, дай бог ей здоровье, нашла нас из Москвы, вот связалась с нами и передала нам в дар эту икону.
1: Она в часовне сейчас, да?
0: Она пока что не часовня, она пока что находится в храме. Вот, мы там сделаем ряд подготовительных каких-то работ, и мы, наверное, ее туда уже потихонечку переместим. То есть, видите, вот пример, да, какого-то возвращения. И опять Пресвятая Богородица. Вот Брюловская в музее нашлась полгода назад, а теперь Свято-Петровская вот нашлась. Там Андрониковская икона. Вот. Очень красивый образ, ну, такой небольшой, аналойный. Вот.
1: А что вы сейчас считаете, ну, самой главной, может быть, святыней вашего возрожденного храма?
0: Людей. Это главная святыня. Без людей ничего не бывает, не происходит. И никакие стены, никакие иконы не живут без людей. Это самое чудесное, что я обнаружил, это именно вот наши прихожане.
1: Кто ваши прихожане? Откуда они?
0: Самого Аптекарского острова не так много, потому что, наверное, многие не знают, вот как мы говорили про наш храм. Поэтому до меня там же уже был приход. Я пришел в 22-м году, а до этого, с 2006 года, там был настоятелем отец Игорь Юшин, протоиерей Игорь Юшин. Вот. И он создал прекрасную общину, которая, в общем-то, досталась мне по наследству. Да, она претерпела с моим приходом какие-то естественные видоизменения. Кто-то ушел, кто-то новый пришел. Там состав, конечно, поменялся, но есть костяк, который был при отце Игоре. И есть новые люди, вот приезжают с разных мест города и наполняют наш приход замечательный. Это самая большая радость.
1: Да. А в какое время проходит богослужение? Ежедневно или по праздникам и выходным? Как у вас это все устроено?
0: До момента сноса перекрытия мы служили суббота, утро-вечер, воскресенье утро, плюс большие чтимые святые и 20-е праздники. Вот сейчас у нас регламент изменился. Из-за строительных работ мы сейчас только служим по воскресеньям литургию. И пока до сентября точно так будем делать, пока не снесут эти перекрытия, потому что, ну, там большие шумные пыльные работы.
1: В котором часу литургия у вас
0: начинается? Литургия в 10 утра.
1: В 10 утра.
0: Вечернее богослужение было в 17 часов.
1: То есть все, кто захочет посмотреть этот храм изнутри, принять участие в богослужении, в воскресенье в 10 утра могут присоединиться.
0: Милости просим, да. Я водил экскурсии, и сейчас могу провести экскурсию, она уже не будет такой большой, наверное, как я делал, потому что я водил по этажам, рассказывал про каждый этаж, теперь нам туда не подняться, в общем, не все могу показать, сейчас Карла Брилова не могу показать, потому что там все-таки идет срезка полов, туда просто нельзя ходить, вот, но все равно это интересно, в любом случае, даже в таком усеченном виде, это все равно очень интересная история.
1: Конечно, история будет совершенно удивительная. Ну вот смотрите, отец Виталий, при каждом храме колокольня была, или вот, ну как-то вот колокольный звон сопровождает храм, а у вас где это?
0: Колокольни у нас не было. У нас в окнах, которые находятся с западной, получились, да, западной части, то есть над крыльцом, которое находится, это была раньше группа из трех окон, сейчас там два окна. За этими окнами размещался балкон хоровой. Он был разделен на две секции. Вот секция для певчих, а другая секция, которая к окну близкая, как кабинка, видимо, что-то такое было сделано. И в этих окнах на металлических швеллерах висели 17 небольших колоколов. То есть была такая как бы внутренняя небольшая звонница. У Тона во многих проектах, я смотрел его альбом проектный, у него много где такие решения сделаны. То есть когда, видимо, ему нужно было экономить место, поэтому не строилась какая-то колокольня, а прям звонница располагалась в окне храма. Вот. А мы, сейчас? Естественно, сейчас пока мы не имеем такой возможности это сделать. Вот, наверное, когда спилят перекрытие, укрепят то, что там остается, а балкон он остается, вот эта хоровая часть, его укрепят дополнительно, чтобы все было там хорошо, и мы тогда уже попробуем хотя бы несколько туда повесить колоколов, чтобы голос храма зазвучал на улице Инструментальная.
1: Вот. Да, вот, кстати, адрес давайте назовем.
0: Улица Инструментальная, 3, литера А. Вот так вот у нас.
1: Рядом с ботаническим
0: да,
1: садом.
0: Найти рядом ботанический легко. Сад, легко.
1: Да, и пусть тех, кто захочет прийти в храм, не смущает вид пока этого да. храма, что не надо искать куполов, но вот иметь в виду, что этот храм есть, храм действует. Мы, наверное, уже заканчиваем, к сожалению, нашу программу. Дорогие друзья, мы сегодня поговорили о храме Преображения Господня, который находится сейчас на Аптекарском острове, бывший храм лейб-гвардии Гренадерского полка. И о нем нам рассказал настоятель храма, священник Виталий Чубко. Отец Виталий, спасибо вам большое. Будем ждать новостей о вашем храме.
0: Вам спасибо, что пригласили. Приглашайте еще, всегда рад. И чем-то поделюсь какими-то новыми, конечно, событиями, новостями.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор» опус 34, номер 1 Фредерика Шопена. Архивная запись 1963 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Сегодня мы завершаем знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа «Галерея Петра Великого». Мы беседуем с куратором, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Натальей Юрьевной Бахаревой.
1: Инструмент, который, да, вот то, что вы говорили, да, вот да, эти да, часы, которые для нас было тоже важно показать. С одной стороны, у нас есть часы, которые приобретались Петром, и, собственно говоря, что... А еще это очень важно, во-первых, скорее всего, они были учебным пособием для Петра, но еще очень важно показать, что Петр, он ведь тоже не в пустыне находился, да, то есть какие-то приборы, какие-то инструменты, они попадали в Россию и раньше. И отец Петра был, в общем, человеком, склонным к получению знаний, к получению каких-то традиций европейских. Поэтому Петр, в общем, пришел, когда уже немножко была так подготовлена почва царствованием его отца. И вот то, что было в кремлевских собраниях, здесь мы тоже видим. Угу. Ну, стеклянная витрина наша, витрина со стеклом. Здесь мы хотели показать, с одной стороны, какие-то очень изящные вещи, относящиеся к царствованию Петра I и Петра II. И здесь мы показываем вот как раз на средней полке у нас и вот штофы, и бокалы, это уже Петр II. На первом плане у нас, конечно же, бокалы, кубки, связанные с Петровской эпохой. И здесь вот эти стеклянная камея с портретом Петра, и такая изящная гравировка, изображающая готу предестинацию, парусный корабль Петровский. А вот верхняя полка, она может быть такая более занимательная, потому что здесь стекло, ну, скажем так, менее парадное, свойственное для застолий. Здесь, видите, замечательные штофы с изображенными кавалерами, которые держат бокалы в руках. Это вообще-то флаконы, но использовать их могли, я понимаю, по-разному. Mm-hmm. Здесь же есть маленькие штофики, маленькие стаканчики, которые были как бы порционными, ставились у стола. Здесь очень много на всех этих полках кубков с надписями «Виват Петр Алексеевич». То есть такой, знаете, кубок, на котором уже, собственно говоря, тост написан, главное. Ну, поскольку мы все-таки говорим о том, что Петровская эпоха – это такая отдельная тема, которая, с одной стороны, веселит, с другой иногда даже пугает. Это вот это вот Петровские ассамблеи, где нельзя было не пить. Потому что если заметят, что вы пропускаете тост или разбавляете вино, то поднесут штрафной кубок Большого Орла, где, в общем, было такое веселье. Тяжелое, особенно для иностранных гостей, которые приезжали в дом такой-то, пишет Бергольц, камер-юнкер. Там много пили. А потом поехали в дом Апраксина, там всегда пьют еще больше. Вот так вот они. И здесь мы, говоря о веселом человеке Петре Алексеевиче, показываем два кубка шутих. Шутихи такие очень популярные. Затеи застолья. Одна шутиха – это бокал, в котором в ножке сделаны два отверстия. И если вы не знаете, что надо заткнуть эти два отверстия, то, соответственно, вы обольетесь вином и еще можете соседа облить. Ну, еще веселее – это вот этот кубок, в который вставлена фигурка стеклянная оленя. Эта фигурка на стержне, она играет роль трубочки. Ну вот как тут мне сказали одни мои гости, что, видимо, это был такой же принцип, как бензин, если вот пытаться, да, там, всасывать как бы, да, из трубочки. То есть вы, смысл в чем? Что в бокал наливается вино, и вы начинаете как бы втягивать, как через трубочку, вот через эту голову оленя, вино. Кстати, замечу, что трубочка не закреплена, этот олень еще постоянно крутится. Угу. Так вот, как только вы эту трубочку отпустили, решили сделать перерыв, вино продолжает хлестать из головы оленя, а поскольку трубочка еще постоянно крутится, то она обливает всех вокруг. Вот так вот, веселое такое. Ну вот у нас здесь отдельная витрина, посвященная артиллерии. Тут и меры пороха, и приборы для расчета дальности полета ядра. Ну, поскольку здесь у нас все, что связано с войной, здесь еще есть какие-то предметы, посвященные вот Северной войне, в том числе фельдмаршальский жезл Петра Борисовича Шереметьева. Ну и витрина, которая не может не привлекать внимания, во-первых, красотой вот этой вот аптечки.
0: Да уж.
1: Это походная аптечка Петра I, аугсбургская работа. очень красивая, еще в этих новых витринах она с такой подсветкой выглядит, вообще как какой-то драгоценный предмет. Здесь много всяких баночек, вот тут мы выложили различные инструменты, ступки, ступку, весы, вот можно было любое снадобье приготовить. Ну и здесь же мы показываем принадлежавшие Петру медицинские инструменты. Петр развивает в России медицину, это в первую очередь было связано с потребностями войны, полевой хирургии, поэтому в центре у нас вот с этими красивыми, конечно, ручками черного дерева, но такие довольно мрачные инструменты, да, там ампутационные пилы, это пулеизвлекатели и прижигатели для ран. Ужас. Но при этом Петр вообще развивает медицину, создаются медицинские огороды, аптекарские огороды, строятся госпитали. То есть при Петре действительно медицина начинает очень активно развиваться. Появляется несвойственное для России, но очень характерное для Европы еще такое вот увлечение, увлечение в первую очередь Петра, как анатомические театры. Когда препарирование происходит в присутствии каких-то, конечно, там, ученых, но при этом еще и зрительские места, и вы, сидя в этом амфитеатре, можете наблюдать, потому что препарирование – это изучение строения человеческого тела. Если человек умирает от какой-то необычной болезни, препарирование ведь показывает, да, вот как, собственно говоря, что произошло. И Петр, он не только выступает в качестве зрителя, но он сам может выступить весьма профессионально, вот вскрыв тело при у кого-либо из умерших прямо в этом анатомическом театре. И, кстати говоря, в кунсткамере Петра были такие, помимо вот заспиртованных уродцев, как их называли, кстати говоря, уродцы были не только заспиртованные, при кунсткамере в 18 веке в штате состояли и живые монстры, как их называли. Ну, то есть человек с какими-нибудь отклонениями, его принимали на службу, платили его жалование.
2: И он там жил.
1: И он там жил, и вот гостям его тоже могли показывать. Вот. Ну, это свое это, время, конечно, это как бы необычности природы. И вот в кунсткамере были, например, такие экспонаты, которые очень поразили когда-то Петра и очень его заинтересовали в Голландии, когда это вот показ как бы внутренности человека, да, там отдельно они были, отдельно везде. Ну, сейчас в кунсткамере тоже все это можно видеть, часть коллекции Петра.
2: Так и в медицинском, господи, в Первом Меди есть музей такой же с препаратами.
1: Ну, вот Петр Первый, вот это было для него очень важно. И Петр Первый, он, между прочим, мог и делал сам операции. Не всегда удачно. Но хочу заметить, что весьма профессионально, но не всегда удачно. Но вообще медицина 18 века, мы понимаем, что степень удачности, она была относительна. И есть забавные даже такие рассказы, когда одна из родственниц пыталась не показать Петру, что у него болит нога, потому что он давно присматривался и собирался сделать ей операцию. Отказаться от такого заманчивого предложения было невозможно, поэтому она старалась при нем не показываться.
2: Так и зубы, говорят, рвал.
1: Да, да, по поводу зубов. Значит, у нас вот здесь вот с деревянными ручками показаны как раз стоматологические инструменты Петра. Петр, находясь в Голландии, ну, как-то по рассказам, да, может быть, это легендарные такие сведения, что он увидел на рынке человека, который удалял зубы виртуозно, и попросил его обучить этому мастерству. И он вырывал зубы у придворных, ну, собственно говоря, лечили тогда, это именно удаляли. Ну, считается, что вот такие инструменты, может быть, даже эти же самые, он постоянно держал у себя в кармане. И сохранились зубы, удаленные Петром. Есть такой планшет, он хранится в кунсткамере. И вот я читала, что считается, профессионалы считают, что он действительно вот очень мастерски удалял зубы, но они не разрушены, да, и что это именно поврежденные зубы. Но при этом он мог иногда и здоровый зуб вырвать не на всякий случай, а, скажем так, в воспитательных целях. Вот, если, особенно если ссылаться на то, что ой-ой-ой, у меня зубы болят, что-то я как-то вот болит, давай удалю. Вот. Так что здесь мы показываем и медицинские инструменты Петра. У нас тут такой,
2: ну, вот эти ампутационные, конечно, выглядят действительно очень так. Такое ощущение, что не орудие лечения, а орудие...
1: Ну, что поделать, да?
2: Зачем-то как... с лишними зазубринами, то есть, ну, видимо,
1: ну,
2: такое...
1: Может быть, кость какую-то перец.
2: Видимо, здесь... такое представление было.
1: Здесь есть, вот, да, для трепанации. Ну, в общем, здесь много всяких страшных инструментов.

0: Ну, а дальше наша экспозиция будет развиваться, и в этом году мы должны открыть еще следующие два зала. Один покажет интерьер петровского времени и предметы быта. То есть вот мы покажем вот этот как бы новый уклад жизни петровского времени. Зал будет во многом повторять ту экспозицию, которая была и раньше. По крайней мере, мы не откажемся от показа того же самого роскошного архангельского стола расписного, шпалер, аугсбургских кабинетов. Но мы немножечко переделаем и дополним этот зал. И следующий зал, который мы планируем вот в скором времени открыть, он будет рассказывать о токарне Петра Первого. Там будут стоять не только станки, там будет показано много резцов, которые можно будет близко рассмотреть. Будет очень много собственноручных работ Петра. И у нас есть еще такая идея показать не просто вот работы Петра, но сделать витрины, которые бы показывали этапы производства. То есть вот для меня, например, человека далекого от технических каких-то знаний, все время, когда говорят слово «копир», что вот это сделано по копиру, что вот этот триумфальный столб, который стоит, это копир, предназначенный для создания такого же предмета из слоновой кости. Вот я, как, честно говоря, очень плохо понимаю. И вот мы хотим показать в витринах вот эти вот этапы. Даже вот паникадила, там в центре есть рельефы, да, тайная вечеря, да, распятие. Вот мы хотим показать копир и тут же показать вот этот цилиндр, который такого вот, с того же самого копира сделанный, чтобы вот люди далекие, как я, от каких-то технических таких знаний, могли вот посмотреть, а как же, собственно говоря, на этих станках, что же на этих станках делают.
1: Угу. Ну вот, как я понимаю, копиры еще в витринах у вас для медалей, видимо, да, вот эти большие, вот да, в первом зале, ну, после ротонды, и вот здесь, да, где артиллерия.
0: Они, вот то, что они сделаны как негативы, некоторые из них, это тоже мы хотим показать, то есть мы покажем металлические копиры, рядом с ними сделанные из дерева вот те медальоны, которые по этим копирам делались. Вот есть такая задача еще показать вот какую-то технику, вот то, что, угу, то, как же, собственно говоря, на этих станках работали. Вот. Но это наши ближайшие планы, но на самом деле вот эта анфилада, она включает в себя гораздо больше залов. За ней следует еще 6 залов, которые мы планируем открыть или в конце этого года, или, может быть, в следующем году. Это вопрос такой чисто технический, потому что мы постепенно получаем оборудование, заказываем, угу, для этих залов. И сейчас есть определенные сложности, конечно. Но вот следующие залы, они будут посвящены эпохе Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. И то, что эта галерея называется галерея Петра Великого, это, в общем, нисколько не противоречит тому, что будут залы, посвященные вот этим императрицам, потому что, ну, во-первых, в галерее Петра Великого и в кабинете Петра Великого всегда были эти экспозиции, всегда пополнялись предметами, связанными с современными царствованиями. И Екатерина II размещала там наказ уложенной комиссии, угу, потому что важно было показать императриц, императоров как продолжателей дел Петра. И даже когда мы говорить будем о светской культуре, о науке, о Михаиле Васильевиче Ломоносове, это будет продолжение. То есть вот 19 век, может быть, он уже был довольно далек от Петра I, но 18 век – это каждая реформа крупная, создание Академии художеств, то, что делал Ломоносов, светская культура, светский быт, светская живопись, светская, вот все, что происходило при Анне Иоанновне и при Елизавете, это было продолжение традиций. И вообще следующий сильный монарх у нас окажется на престоле только в 1762 году, который сможет что-то вот, как бы не по инерции развивать, mm-hmm, а вот тоже сесть за письменный стол, да, и так вдумчиво планировать. Это будет Екатерина II, и это у нас уже отдельная экспозиция. А все-таки правление Елизаветы и Анны Иоанновны – это во многом вот такое вот… Петр начал, они продолжают. По инерции. И, во многом по инерции.
1: Многие же и сподвижники Петра все-таки, да, несмотря, да, там на… Да, конечно, то, что друг друга посылали в разные стороны, они же при тех же, тот же Прокопович, уж не помню, при Аниановне.
0: Да, он умер в 1730, кажется, в там, пятом или шестом году.
1: Против него интриговали.
0: Прокопович был такой человек, что он победил всех в интригах. Да, да, он очень дружил с тайной канцелярией, поэтому интриговать против него было не просто сложно, но еще и опасно. А что касается вот этих дам, ведь и они сами были воспитаны, по крайней мере, вот уже в петровских традициях. И если даже не сподвижники Петра, то следующее поколение – это были уже люди, которые выросли на петровских реформах. Угу. И поэтому это еще было такое, может быть, время роста. Угу. Все-таки время Екатерины, оно сильно отличается, во-первых, потому что она сильный правитель. Потом все-таки Екатерина – это правитель, выросший, воспитанный, обученный, уже в Европе. Это уже она и Петр III, это европейские принцы-принцессы, приехавшие в Россию. Угу. А вот эти вот традиции, вот эта вот ломка, это необычное сочетание самобытного русского с какими-то попытками удачными, не очень удачными, иногда наивными, иногда сейчас кажущимися забавными, перенять вот эту европейскую культуру или каким-то образом совместить ее с традиционной русской культурой, это все-таки время Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Развлечения при дворе такие, немножко уже непонятные во второй половине XVIII века. Так что галерея Петра Великого, она у нас не ограничится временем Петра, она у нас будет продолжаться до Елизаветы, но мы залы будем открывать вот так вот постепенно.
1: Ну, это замечательно. И мне кажется, что, на самом деле, если бы все сразу открылось, было бы очень тяжело вот так вот в первый раз воспринимать. Поэтому
0: можно было бы приходить.
1: Можно, и так и будет.
0: Вот мы
1: так и будем, да, тоже готовить слушателей. Вот они сейчас узнают про первую часть экспозиции, придут, посмотрят, и дальше уже вторую часть. Тем более там Екатерининская тоже часть давно уже открыта. Это потом придут, посмотрят. Ну, в параллель.
0: Да-да-да.
1: Вот, поэтому нет. Очень хорошо. Спасибо вам большое. Я хотела задать, наверное, глупый вопрос про то, что, ну, как бы, а как вот не будет пересекаться Зимний дворец Петра? Но сейчас что-то даже уже не хочу его задавать, потому что, мне кажется, не будет.
0: Нет, на самом деле, это не такой уж глупый вопрос. И я, на самом деле, уже даже отвечала на этот вопрос не раз. Дело в том, что у нас уже существуют две экспозиции, посвященные Петровскому времени. Это Меньшиковский дворец и Зимний дворец Петра. Но есть одна самая главная принципиальная разница. Дело в том, что Меньшиковский дворец и Зимний дворец Петра – это интерьерные экспозиции. И там главная задача – это передать, это воссоздать интерьер, это передать эпоху вот за счет как бы вот погружения вас в интерьер того времени. У нас такой задачи нет. Вот тот даже стол, который у нас будет стоять, ну, это традиционная часть нашей экспозиции, мы даже подиум не разбирали при реставрации залов, он позволяет показать какие-то крупноформатные предметы. Но есть свои плюсы и минусы и там, и там. Здесь мы видим с вами стеклянные витрины. И здесь, конечно, у нас нет такого вот полного погружения в эпоху. Но зато, вот я говорю, мы будем показывать, например, резцы. Да? Ведь у нас резцы есть и в экспозиции Меньшиковского дворца, и в экспозиции дворца Петра.
1: Да.
0: Но там они за стеклом, как часть, как антураж интерьера токарни. Их рассмотреть нельзя.
1: Угу.
0: То же самое, как многие изделия, то же самое, как картины, которые висят вот далеко там за веревочкой, да? Потому что они должны создать ощущение вот этой эпохи. У нас экспозиция в основном строится на витринах, и наша задача – это сделать акцент на каких-то отдельных вещах или на каких-то комплексах. Вот это наше принципиальное отличие. Там интерьеры задача воссоздать, у нас в витринах вот такой более дидактический, как бы, да, и ближе рассмотреть отдельные экспонаты. Это вот отличие.
1: Понятно. Ну, дворец Меньшикова все-таки дворец Меньшикова. Там личность владельца, она...
0: Да, это да,
1: она...
0: но там очень много Петровского.
1: Это понятно.
0: И вот мы кубок даже забирали оттуда, потому что там вот этот вот раковину. Ага. И там на самом деле и гардероб Петра, там и станок. Ну, потому что они у нас не разлучены, Петр и Меньшиков.
1: Да.
0: И потом нельзя говорить о Меньшикове никак, вот, не упоминая Петра.
1: Это понятно.
0: Но, да, в общем...
1: Просто там личность владельца все равно тоже играет роль. А вот Зимний дворец, я тоже вот шла, когда думала все-таки, что там, да, во флигеле и токарня, и какие-то вот предметы, то есть вот чем будет, да, чем вот отличаться?
0: Да, этим отличается.
1: Ну, я поняла, да.
0: Дворец Меньшикова еще отличается от Петровского дворца, мне кажется, тем, что, не только тем, что там Меньшиков, а тут Петр. Дело в том, что дворец Петра, он... Ну, это не то, что он сочинен, да, но это фрагменты дворца, в которых теперь обустроены вот эти небольшие помещения, которые нам рассказывают о том, как здесь, вот как это все выглядело при Петре Первом. Но поскольку это не целиком сохранившийся дворец Петра, он нам не дает целостного представления о Петровской эпохе, об здании, да, жизни Петровской эпохи. А Меньшиковский дворец, он нам показывает вестибюль, лестницу, кухни, спальни, вот все. Угу. То, что невозможно, во дворце Петра все-таки там буквально несколько помещений. Поэтому они тоже, в общем, друг друга не повторяют. И вот можно прийти посмотреть мемориальную часть, где жил и где умер Петр Первый. Можно сходить в Меньшиковский дворец, посмотреть, как вообще выглядел самый большой дворец, которым и Петр-то, собственно говоря, все праздники проводил, потому что он себе такой роскоши не позволил, как Меньшиков. А потом прийти к нам и более детально ознакомиться с какими-то вот даже очень мелкими. Вот карандаш Петра или вот эту чашечку, или печать Петра, это можно показать только в такой экспозиции, как у нас. Поэтому это как бы у нас получается такое, у них погружение в эпоху, а у нас более погружение вот в какие-то отдельные темы, отдельные предметы, возможность полюбоваться, рассмотреть, ну, а кто увлекается техникой, сейчас это им просто вот прямая дорога к нам. И, кстати, тем, кто медикам тоже посмотреть, как оно было при Петре Первом, можно очень.
1: Ну что же, спасибо большое, это, конечно, колоссально огромный труд, вот, и я даже не представляю, как вообще вот это все делается, это очень долго продумывается, но вот вам большое спасибо за этот труд.
0: У нас большой коллектив, это все продумывает, это... Все так увлечены, что надо иногда сдерживать даже коллег в желании, давайте еще вот это покажем, еще давайте вот это вот покажем. Всем хочется, конечно, все рассказать, показать, но приходится себя сдерживать.
1: Ну, надо что-то оставить для временных выставок.
0: Да, да, чтобы потом не разрушать экспозицию.
1: Все, что связано с эпохой Петра Первого и с личностью самого Петра, всегда вызывает живейший интерес. А уж в нашем-то городе можно переходить от одного петровского места к другому и не встретить повторений. Но не менее интересна трансформация образа великого императора у последующих поколений. Сравнение этого образа с реальной личностью, с тем, как он предстает в документах, отражается в предметах, каким его изображали впоследствии. В чем-то эти образы близки, в чем-то бесконечно далеки. Конечно же, Петр Великий стал уже и легендарным императором, и легендарной фигурой русской истории. Но хорошо, что у нас есть возможность увидеть подлинные предметы и в чем-то скорректировать и свое представление о Петре Первом. Галерея Петра Великого – позволяет нам приблизиться и вглядеться в основателя нашего города с весьма небольшого расстояния. Об этой экспозиции мы беседовали с ее куратором, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть концерта для гобоя, струнных и басоконтинуо ре минор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: «25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач о сборнике статей по литургическому богословию отца архимандрита Киприана Керн «Крины молитвенные». Крины – это на церковнославянском языке название красивого цветка лилии, а на нашем современном языке это уже стало обозначать не лилию, а красоту, жемчужину. И собирая в церкви эти молитвенные крины, жемчужины, и переживая их благоговейно, предки наши строили по ним свой быт и уклад. Настоящая книга, пишет отец Киприан в предисловии к «Кринам молитвенным», представляет собой сборник статей по литургическому богословию и является результатом работы нескольких лет в Белградском литургическом кружке, в Белградском братстве преподобного Серафима Саровского и преподавания в Бительской духовной семинарии богословия святого Иоанна Богослова. Это скромная попытка подойти к толкованию нашего богослужения хотя бы некоторых его моментов.
1: Сегодня, как и в прошлой беседе, мы будем говорить о том, как православная церковь и в своем богослужении, и через свои обряды воспевает творение Божие.

0: Во всем богослужебном переживании православной церкви, в религиозных обрядах, обычаях и сознании народа, особенно у нас русских, чувствуется это освящение твари, проникновение церкви во все моменты человеческой жизни, благословение ее. Весь православный требник исполнен этих разнообразных чинопоследований, заключающих в себе это освящение отдельных моментов жизни. От рождения человека и до смерти его, от молитвы «Внегда родите жене от рача», то есть от молитвы, когда женщина рождает младенца, и до последования или освящения и последнего погребального напутствия, вся жизнь со всеми мелочами, заботами освящена молитвой. Соприкосновение человека с природой всегда благословлено церковью. На преображение благословляются виноград и первые овощи. В пасхальную ночь по всей Руси церковные дворы уставлены горящими свечечками и совершается благословение мяса, яиц, сыра и огустевшего молока, то есть Пасхи. Читаются молитвы над солью, над гумном, над сеянием, освящаются рыбарские сети, освящается новый колодец и новый дом, очищается вода, вино, елей в случае их осквернения. На день Святого Богоявления освящается вещество водное. На каждой праздничной вечерне совершается торжественное освящение хлебов в притворе храма. При чтении дивных молитв, пении праздничных или храмовых стихир, при кождении алтаря и икон и спрашивается у Господа умножение плодородия, благословение земных плодов. Для благословения выносятся хлеб, золотая пшеница, вино от чистого лозного плода и янтарный прозрачный елей. И, благословляя их, священник говорит молитву: «Господи Иисусе Христе Боже наш, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи их в граде сем и по всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освети». И сам Господь Спаситель, призываемый в молитве, невидимо своей десницы, то есть правой рукой, благословляет с высоты темной алтарной апсиды предложенные плоды, как некогда благословил хлеб среди тысяч голодных людей в пустынных местах на зеленеющей траве Галилеи. В этом воспоминании первохристианских вечерей любви, апостольских агап, Церковь Господним именем благословляет жизнь, ибо сам Господь благословляет и освящает всяческое.
1: Центрально и велико место праздника Преображения в православной иартологии, учении о праздниках. В пророческих словах псалмопевца царя «Фавор и Ермон о имени Твоем возрастает».

0: радуется. Глубина и величие воскресения, то есть прославление, показанного в преображении. Преображение есть прославление или обожение нашего тела. И это является как конечный момент, как цель нашего спасения. Это и есть смысл нашего спасения. Отделять свое спасение от прославления невозможно. Стремясь к своему спасению и спасая себя, мы и участвуем в спасении и прославлении всей жизни и всей твари. Верующие призваны для прославления Господа. Затворник Феофан так говорит об этом. Когда получим славу, тогда вполне откроется, что спасены и какова сила спасения. Слава со спасением неразлучны. Но здесь слава сия сокрыта внутри, как сокровище в скудельных сосудах, а там она просияет и вовне. В православном переживании преображения важно для нас не только главный центральный момент праздника, не только преображение Спасителем нашего состава и отдание первейшего достояния нетления, не только наше осияние вследствие этого божественным изменением, не только то, что Спаситель, изменив Адамово очерневшее естество, тем показал нам будущее состояние наших прославленных телес после суда и воскресения, но и тем, что на всю тварь распространил он значение преображения. Если до преображения тварь сострадала, как проклятая из-за человека, то после преображения она сострадает и совоздыхает, как уже зародившее свое будущее прославленное и преображенное качество. Ибо в преображении Господа на фаворе показано нам будущее прославление, просветление новой твари. Просвещается тварь ясно твоим преображением Христе.
1: Слава Господи, святому преображению Твоему, неприступною славу.

0: То есть по-русски «неприступной славой на горе Фаворской неизреченно явился незримый и незаходимый свет, отчее сияние, тварь просветил и людей обожил». И церковь поет Богу на утренней, прославляя Духа Святого, светом наставлявшего всю тварь, и зовет землю ликовать, светло сиять небесной зарей. И все ангелы поют, и служат страхом и трепетом, и небеса боятся. В преображении зачаток новому состоянию твари, совоздыхания в измененном виде и сострадания, как бы ожидая нового рождения или будущего конечного прославления. Так, например, учит и святой Мефодий Олимпийский, что вся тварь, обновившись для лучшего будущего, возрадуется о чадах Божиих, о которых в настоящее время она воздыхает, ожидая их освобождения от тления, ибо Бог создал все для вечного бытия.
1: Участие в деле нашего спасения Пречистой Девы Богородительницы отмечено нашим богослужебным сознанием всесторонне и подробно. Участие ее, таковой страшной тайне послужившей, показано как подарок Богу от людей. А Великим постом в субботу пятой недели читается в церкви неседальная песнь патриарха Сергия, дивный, златотканный узорный гимн Богородицы. Замысловаты, смелы, красивы сравнения святейшего песнописателя. И в седьмом икосе, говоря о воплощении Бога Слова, указывает он на новую тварь, показанную Творцом, и чтобы воспеть Божию Родительницу, он вплетает в свою златотканную византийскую парчу дивный словесный узор, весь целиком срисованный с натуры, взятый из тварной природы, ибо и она достойна того, чтобы прославить честнейшую Херувим. И также словесно, дивными шелками вышивает он по голубому, богородичного цвета фону узор к прославлению Пречистой наилучшими эпитетами и сравнениями из тварного мира.

0: нет уже проклятых деревьев, уже благословлены дубравы лесные. Когда-то тварь проклятой стала через человека. С воплощением же Христовым она обновилась и совоздыхает нам, предчувствуя свое конечное прославление. На фаворе лишь предпоказалось нам это прославление твари, которого мы все чаем, но чаем не как хилиастическую возможность наших дней, а как проявление последнего действия Божьего благоволения. Хилиазм – это ложное учение, считавшее, что Царство Небесное продлится не больше 1000 лет. Ибо, говорит теплейший апостол Петр, нынешние небеса и земля тем же словом сокровенна суть, огню блюдома на день суда. То есть нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются для огня в день суда, и тогда охваченные и измененные огнем небо и земля, которые по слову Спасителеву прейдут, по свидетельству же псалмопевца царя Давида, яко риза, то есть одежда, обветшают и изменятся, все нами здесь, нашими усилиями созидаемое, все это пропадет, земля же и дела я же на ней сгорят. Не мы, а сам Господь по совету воли своей изменит, преобразит и прославит всю тварь. Мы бессильны сами по себе в прославлении и преображении твари и жизни сей. Нам надлежит лишь спасаться, и мы лишь по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. А первое бо небо, то есть прежнее, и земля первая, прийдоше, миновали, по словам тайнозрителя Иоанна.
1: Церковь со всеми верующими посему лишь чает и уповает с верою на это конечное прославление всего сущего на земле, зная, что ничего создать вечного и сами своими силами прославить и преобразить в жизни мы не можем, ибо в этом великая ложь хилиазма. Церковь лишь зовет нас ко спасению, спасать себя, то есть подготовлять к изменению в той уже жизни, спасать себя в ограде единой православной церкви, восточной или вселенской, ибо христианство – религия личного спасения и через то прославление жизни. Церковь зовет спасать себя, не гнушаясь ни твари, ни природы, ни всего, что Господь сотворил, ибо все это добро зело. Господом возлюблено, благословенно и показано к прославлению им, его силой и волей. С праздником преображения связан и обычай благословения гроздей и плодов. По отпусти литургии совершается оно посредине церкви. На зеленых сочных листьях лежат зрелые сочные плоды, румяные яблоки, груши, покрытые матовым налетом сливы, и затаившие в себе искрящийся огонек виноградные грозди, омытые летними дождями, согретые и взращенные солнечными лучами, впитавшие в себя живительные соки Матери Земли, из которой все и в которую все возвратится. Так и песнь церковная на день Успения Пречистой с особой нежностью молитвенно говорит о земле источнике жизни. В тот день, когда истинный источник жизни в гроб полагается и в Мать землю укрывается. Вот и слова молитвы. Благослови, Господи, плод сей лозный, новый, иже благорастворением воздушным и каплями дождевыми и тишиною временною всей зрелейшей прийти час благоволивый. Да будет в нас от того рождения гроздья лозного, причащающихся в веселье, и приносите Тебе дар в очищение грехов священным и святым телом Христа Твоего. По-русски же: благослови, Господи, сей плод виноградный новый, который, благодаря благорастворению воздушному и каплям дождевым, и тишине временной, благоволил созреть к сему часу созревания. Да будет в нас в веселье причащение от того плода виноградного, и да приносим Тебе дар в очищение грехов священным и святым телом Христа Твоего. И в другой молитве молим мы Бога, благоволившего Сына Своего Единородного нарещи виноградом, благословить ныне сей виноград и нас, вкушающих от него, истинного винограда причастники сотворить. То есть по-русски молим мы Бога, благоволившего Сына Своего Единородного, назвать виноградом. Благословите ныне сей виноград и нас, вкушающих от него, сотворить причастниками истинного винограда. Ибо в ночь, в которую он был предан, а скорее всего сам себя предал, Господь, приложив свое тело и кровь в хлебе и вине виноградном, кровью от плодолозного омывает наши грехи.
0: В тех местах России, где нет винограда, читается молитва над яблоками и другими плодами. Владыка Господи Боже наш, Твоя от Твоих приносите Тебе по предложению Каимужда повелевы и вечных Твоих благ воздаяний сим даруй. Даруй и мирских Твоих благ обильное восприятие со всеми полезными. По-русски же так. Владыка Господи Боже наш, повелевший Твоя от Твоих приносить Тебе и вечных Твоих благ воздаяния сим даруй. Даруй и мирских Твоих благ обильное восприятие со всем полезным. На вербное воскресенье с ветвями пушистой вербы стоим мы в церкви и мысленно встречаем Царя Славы в облике раба, идущего на вольную смерть спасать род людской. Полна церковь вербы, всюду пушистые барашки так особенно ярко напоминают весну, и эту вербу освящает иерей, как знамение воскресения, и молит нас, ваи и ветви древес, в руках носящих, соблюсти и сохранить. А на Троицу народ говорит: земля именинница, веселый, праздничный, солнечный, лазурный день, вся земля Духом Святым освящается, точно языками очищается. Колено преклоненный священник с цветами в руках призывает Святого Духа на всех людей, на всю землю, как и на каждой литургии призывает его на дары святые, дары от земли. А земля в церковь несет свой дар, украшает ее плодами своими. Душистое сено, полевые цветы и белые чистые молодые девственные березки. И потому березки, потому древеса, что больше нету уже в мире проклятых деревьев. Все они освящены страданиями и смертью на древе крестном самого Господа Спасителя. От райского древа причастился Адам смерти. Распятый же Господь Христос даровал всем нам жизнь крестом своим. Церковь поет: «Да кропит вся земля радость, да веселятся древо дубравное, сегодня обоженные всечестным крестом».

В переводе «Да возрадуются все деревья дубравные, так как осветилась природа их изначальным насаждением их для Христа, распростершего руки на древе. Поклоняясь древу тому, которое ныне возносим, тебя величаем». Древом умертвились и древом вкушаем мы приобщение вечной божественной жизни, и посему поет церковь. Песнями да взыграют все древа дубравные, видя всей его праздник, древо крестное, облобызаемое всеми. А на Рождество мы соединяемся у символического зеленого дерева елки. Сербы собираются под традиционным бодняком, то есть под ветвью дуба, в сочельник Рождества, привозимый из леса в дом, вокруг которой собирается вся семья. А на Фомино воскресенье весна благоухает и новая тварь ликует, то есть буквально пляшет в хороводе, празднует пляской. А в Великий Святой Четверг, когда вспоминается установление первой жертвы Евхаристии, когда над всеми должно совершаться таинство елея освящения, когда в Древней Руси в Вольном Новгороде омывался престол, в тот день совершается на литургии великое таинство освящения мира. Собранное со всего света из душистых и драгоценных веществ, из лучшего янтарного елея и чистейшего и драгоценного вина, смешанного с благовониями всех стран Востока, приготовляемое при беспрерывном чтении Святого Евангелия, в древней мироваренной палате Московского Кремля освящается святое мира на литургии после освящения даров. Сила и благодать Святого Духа сообщаются драгоценному и благовонному соединению лучших и редчайших веществ, плодов земли, для освящения и утверждения всех верных христиан. Дух Святой, сила Его, сообщается снова тварным плодам, снова соединяется Он, как некогда соединился с обликом белого голубя в переливах сияний опаловых облаков, разверзающихся над водами Иордана. Но наибольшая радость земли и твари в том, что Христос Господь свою плоть и кровь пожелал нам дать ради приобщения бессмертию под видом плодов Матери Земли. Не каким-либо другим способом восхотел Господь причастить нас бессмертию и своему божественному естеству, обожив наше человеческое, как осветив, благословив и приложив, а не преосуществив чистые плоды земные. В самом приношении Проскомидии, в самой молитве, в ходе всей божественной Евхаристии, освящается тварный плод земли и сподобляется стать плотью и кровью Господними. И тогда приносится бесценная бескровная жертва Творцу, жертва твари, жертва за весь тварный мир, твоя от твоих, тебе приносящая о всех и за вся. Природа служит Богу, тварная приносится Ему в жертву, и Господь не отверг твари, не возненавидел ее. Церковью Он ее освятил и благословил в каждом обряде, в каждом празднике, в дивных молитвах и словах песнопений. И тварь, вместе с человеками, совоздыхая и сострадая, ждет своего прославления, просветления и полного обновления.

0: То есть по-русски «сегодня весна благоухает и новая тварь ликует, сегодня изымаются ключи дверей и неверие Фомы, друга, вопиющего Господь и Бог мой». Дорогие слушатели, на этих замечательных словах экс-апостелария на Фомину неделю мы заканчиваем нашу нынешнюю беседу. Говорили мы о том, как Православная Церковь и в своем богослужении через свои обряды воспевает творение Божие. В следующей передаче мы приступим к изучению смысла каждой службы Православной Церкви.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Святой Иустин, сын Приска, внук Вакха, родился в самарийском городе Сихеме, в то время носившем название Флавия Неаполя, нового города Флавия, в честь императора Флавия Веспасиана, восстановившего его из развалин после Иудейской войны 70-го года. Значительную часть населения этого города составляли греческие и римские колонисты, к числу которых принадлежала и семья Иустина. Родители его, как люди состоятельные, дали ему возможность не только получить общее образование, но и восполнить его специально философским, к которому он проявил особенный интерес, за что впоследствии получил название философа. С ранней молодости Иустина отличали склонность к философствованию, стремление найти истину, разрешить извечные вопросы о Боге и последней судьбе человека. Не найдя ответа на запросы своего пытливого ума, ни в тех науках, какие он изучал, ни в языческой религии, ложной в своей основе и потому несостоятельной во всех отношениях, он обратился к философии, которая считалась источником мудрости и претендовала на владение истиной. В поисках истинной мудрости он побывал у представителей разных философских направлений, но почти все они по тем или другим причинам не удовлетворили его. Стоик не понравился ему, потому что, согласно доктрине своей школы о самодовлеющей человеческой личности, источнике добра и зла, счастья и несчастья, он не интересовался вопросом о Боге и загробной жизни. Перипатетик, последователь Аристотеля, оттолкнул его от себя корыстолюбием, потребовав вперед плату за учение. Пифагореец не принял его в число своих учеников, так как он не знал музыки, астрономии и геометрии, считавшихся подготовительную ступенью для изучения пифагорейской философии. Только у Платоника Иустин, по-видимому, нашел то, чего так долго искал. Возвышенное учение Платона о предметах, которые так сильно занимали Иустина, увлекало его, и он, по его собственному выражению, надеялся достигнуть созерцания Бога, этой конечной цели Платоновой философии.